0: 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Владимир Путин проведет более 10 международных встреч в День Победы. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства обсудит вопросы безопасности и сотрудничества с главами иностранных государств, которые прибыли в Москву. Ранее участие в торжествах подтвердили лидеры Белоруссии, Словакии, Малайзии и других государств.
1: Об авиации.
2: 8 российских аэропортов возобновили работу в обычном режиме. Ограничения на прием и отправку самолетов сняли в воздушных гаванях Москвы, Нижнего Новгорода, Калуги и ряда других городов, сообщили в Росавиации. Как отмечается, специалисты открыли небо после временного перерыва, который потребовался для обеспечения безопасности полетов. При этом аэропорты Владикавказа и Грозного только что временно ограничили работу.
1: О безопасности.
2: Мария Захарова призвала мировое сообщество услышать предупреждение Москвы в адрес киевского режима. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что западные страны намеренно игнорируют террористические угрозы со стороны Зеленского. Дипломат напомнила, что российские посольства проинформировали международные организации о готовящихся провокациях. Ранее Минобороны пригрозило нанести массированный удар по центрам принятия решений в Киеве, если украинская армия попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве.
1: Об Иране.
2: Дональд Трамп сообщил о готовности Тегерана ответить на мирные предложения Вашингтона в ближайшие часы. Американский лидер рассчитывает получить официальное письмо уже сегодня. Ранее представитель иранского МИДа пояснил, что Тегеран взял паузу для изучения условий сделки.
1: Об образовании.
2: Государственные экзаменационные комиссии рассмотрят вопрос о допуске к ЕГЭ школьников, которые опоздали на экзамены из-за задержки рейса. Эксперты будут индивидуально определять, насколько уважительной является причина пропуска в каждом конкретном случае, заявили в Рособорнадзоре. Ведомстве пояснили, что действующий порядок проведения испытаний не содержит четких инструкций на такой случай.
1: Обо всем.
2: В Польше мужчина сдал рекордное количество пустых бутылок за один день. Житель Кракова принес в пункт приема вторсырья почти 5000 банок и пластиковых емкостей, сообщает местная пресса. Как отмечается, рекордсмен провел у автомата более 4 часов. Он объяснил, что накопил такое количество тары за время работы в местном гастрономе. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Зараженные супербактерии солдаты ВСУ стали биологическим оружием. Кремль разочарован решением Международного олимпийского комитета по сохранению ограничений для российских спортсменов. А Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг России. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире будем обсуждать. Ну а следующая тема опирается на материал, опубликованный на портале kp.ru в рубрике «В мире». Заголовок следующий. Зараженные супербактерии солдаты ВСУ стали биологическим оружием. Запад в панике из-за угрозы новой пандемии. Автор этого материала Андрей Баранов, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», который находится в нашей студии. Материал и новость эту мы и обсудим прямо сейчас. Андрей Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Что же это за новости? Что же это за супербактерии? И почему, как вы пишете, Запад в панике? Что происходит?
5: Да это не я пишу «Запад в панике», это западные уже издания бьют тревогу, потому что действительно угроза, которая оказалась достаточно эфемерной и была в основном, так сказать, предметом обсуждения медиков на их форумах деловых, теперь вырвалась в общество и угрожает здоровью миллионов людей без всякого привлечения миллионов. В чем суть? Значит, существует бактерия, которая совершенно не поддается лечению антибиотиками. Антибиотик – это самое мощное и проверенное оружие медикаментозное против пневмонии, сепсиса, всевозможных заражений, связанных с внутренними органами человека. И, как правило, дает хороший эффект. Так вот, эта бактерия, я прошу прощения, постараюсь ее, значит, произнести, Клебсиелла пневмонии, так называется она на латинском, так и пишется, выработалась из-за того, что на Украине в ходе боевых действий очень много раненых боевиков ВСУ поступают на лечение в западные госпитали. Но дело в том, что поскольку в незалежной с пенициллином полный швах, катастрофа, переполненные палаты, антисанитария, нехватка лекарств, врачебного персонала приводит к тому, что многие раненые получают микродозы антибиотиков. А вот для этой бактерии это все равно, что прививка. Угу. Чуть-чуть переболев, она становится совершенно невосприимчивой уже к нормальным, рассчитанным, так сказать, медицинской практикой дозами антибиотиков и не поддается лечению. И мгновенно проходит в организм, и приходится ампутировать конечности, но и это не спасает людей. Так вот, особенность ее в том, что она передается при контакте. При
4: воздушно-капельным путем, по-моему, можно сказать, да?
5: Не воздушно-капельным путем, и просто при контакте, при прикосновении, еще чего-то. Ну, при
4: вот это да.
5: И в Хельсинском университете, в клинике тамошней, на выбор проверили 8% украинских раненых, значит, в данном случае пациентов. И из этих 8% всего-навсего 84/5 из них оказались заражены вот этой самой супербактерией. Угу. Вот. Что делать? Непонятно. Одна из британских газет, Eye Paper, это предложение к Independent, приводит слова одной из сотрудниц Киевского центра микробиологии, которая говорит, что у нас даже лекарства нет, которые вообще могли бы хоть как-то помочь. Мои коллеги-врачи, которым и так зарплату срезали, у которых у нас одна сестра на 30 коек, врачи говорят, что мы знаем, что этот вот антибиотик, который у нас есть, он не поможет, что мы вкалываем его, потому что другого у нас просто нету. Угу. То есть вот происходит то, что происходит. Данный ВОЗ, если так будет продолжаться, не только на Украине, но и в других, так сказать, неблагополучных странах, в основном, конечно, в Африке, в Азии, то к 50-му году, ну, осталось 20 небольшим лет, да, 39 с лишним миллионов человек погибнут. Погибнут, они просто будут инфицированы или заражены от вот этой вот супербактерии. Если не будет найдено какое-то эффективное средство борьбы с ней. Если не будет найдено, такие рутинные операции сейчас, как, допустим, замена тазобедренного сустава, проведение кесарево сечения, некоторые другие, они будут просто невозможны, потому что антибиотики, которые будут вкалываться и против вот этих бактерий, супербактерий, они не помогут, и пациенты будут гибнуть. Вот такая ситуация. И идет она сейчас с Украины.
4: Но я так, насколько я помню, с Украины уже раньше пытался распространяться напасть, тоже говорили о супербактерии в 22-23 годах, которая распространялась в госпиталях среди ВСУ, как раз-таки, но как-то эта информационная волна затихла и исчезла сама собой. А в прошлом году даже были сообщения о какой-то смертельной инфекции времен чуть ли не Первой мировой войны, еще назвали ее газовой гангреной, которая разъедала мышцы, летальность там от нее достигала 100%, и тоже сошло на нет. Вот сейчас как минимум третья попытка, я не знаю, может быть и четвертая. Вы не соотносите вот эти новости о супербактериях, о вот этом новом вирусе, с каким-то вот с тем, и везде фигурирует Украина. Вот это, на ваш взгляд, это детали одного большого пазла, или это просто так совпало, так карты легли?
5: Ну, почему пазл? Это вот данные объективных наблюдений, статистики, которые ведут европейские медицинские учреждения, куда поступают раненые. Угу. Вот, собственно, они видят реальную картину. выявляют эту бактерию, она известна хорошо медикам и ученым, так сказать, и видят, что она непропорционально сильно, так сказать, проникла в организмы именно этих людей с Украины, потому что там запущено настолько, что вот все условия созданы, конечно, не очень хорошее слово, все условия сложились для того, чтобы болезни, в том числе и эта страшная, так сказать, бацилла, микроб, бактерия, распространялись там вольготно в организмах людей и заражали все больше и больше. Вот. Европейцы, которые оказывают Украине помощь, вот теперь получили этот подарочек, извините, в кавычках, себе.
4: Как бы нам этот подарочек случайно не заполучить?
5: Да мы рады, рядом совсем, господи, у нас все рядом, понимаете, да и в полевых условиях, полевых госпиталей тоже, так сказать, не все хорошо, нет такой страны, где все было бы отлично при таком накале боевых действий и количестве раненых, вот, поэтому все это очень опасно, хорошо, если мы это будем иметь в виду и держать под контролем.
4: Да, Андрей Михайлович, благодарю вас, это Андрей Баранов, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», был у нас в студии. Прочтите материал, опубликованный на портале kp.ru. Зараженные супербактерии солдаты ВСУ стали биологическим оружием. Почему Запад в панике из-за угрозы новой пандемии? И еще одна информация, которую я хочу до вас донести, которую нашел на лентах информационных агентств. Вирусы бактериофаги, которые отправлены на МКС, смогли атаковать резистентные к антибиотикам супербактерии. Это издание «Новая наука», ссылаясь на PLOS Biology. Микрогравитация меняет эволюцию бактерий и вирусов совсем иначе, чем на Земле, и тем самым проложив путь к лечению устойчивых инфекций, пишет издание. Вот, может быть, это та самая надежда, которая, как в свое время пенициллин, поможет нам справиться с очередной напастью. Андрей Михайлович, благодарю вас. Всего доброго. Переходим к обсуждению других тем нашего эфира. Это радио «Комсомольская правда», главные темы дня в студии Сергей Григорьев. И мы видим, что Кремль разочарован решением Международного олимпийского комитета по сохранению ограничений для российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжит работу с Международным олимпийским комитетом по вопросу возвращения страны, как говорится, в олимпийскую семью. Но это не все новости спорта. Их еще в достаточном товарном, я бы даже сказал, количестве. И вот о них как раз в эфире радио «Комсомольская правда» подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
6: Новости спорта. Московская «Динамо» на выезде в серии пенальти проиграла Краснодару в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу. Основное время встречи в Краснодаре завершилось со счетом 0-0. В первом матче, который прошел в Москве, команды также не сумели поразить ворота друг друга. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты Краснодара. 6-5. В суперфинале Кубка России Краснодар 24 мая сыграет против столичного «Спартака», который в среду в финале пути регионов одержал победу над столичным ЦСКА. Россиянка Анна Калинская пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7 миллионов евро. В матче второго раунда 24-я ракетка мира обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову. По ходу встречи россиянка смогла отыграть 9 матчболов. Следующей соперницей Калинской станет победительница встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич и канадкой Бьянкой Андриеску. Президент США Дональд Трамп увидел цены на билеты на чемпионат мира 2026 и удивился. Слова американского лидера приводит «Нью-Йорк Таймс». Трамп заявил, что не стал бы платить $1000 за посещение матча США-Парагвай. Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля этого года. Цены на билеты составят от 100 до 6 тысяч долларов. С вами был Василий Воронин.
7: Новости спорта.
4: Росавиация отменила ранее выпущенное известие о невозможности полетов на юг России. Подробности в нашем эфире через 2 минуты.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
10: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
11: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, а не важно, что решили и какие решения приняты. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
13: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщает ведомство. Билетов на поезда РЖД в южном направлении достаточно на фоне ограничений работы на аэропортов, сообщает Минтранс. По данным министерства, из Москвы в Сочи доступны более 6 тысяч билетов, а в Краснодар около 9 тысяч, на Новороссийск свыше 4,5 и так далее. Минтранс добавляет, что при наличии технической возможности РЖД будут оперативно увеличивать число вагонов в составах. И еще одна тема. Сами понимаете, погода способствует. В России вырос спрос на мангалы и мясо для шашлыка. О традиционном майском всплеске напомнит Евгений Проскуряков.
9: Экономика на радио КП.
14: Подведем предварительные итоги майских выездов на природу. На первые майские праздники россияне, как несложно догадаться, активно налегали на шашлыки. Дело это, в общем-то, привычное, но по сравнению с прошлым годом спрос на весь шашлычный набор вырос. Как сообщили нам в аналитическом центре CheckIndex, за период с 1 по 3 мая по сравнению с такими же датами прошлого года подскочили продажи как мяса, так и шашлычного инвентаря. Пройдемся по конкретным пунктам. Замаринованное магазинное мясо для шашлыка в эти дни покупали на 11% чаще по сравнению с прошлым годом, а потратили на него в среднем на 7% больше денег. На 16% подскочили продажи шампуров, а спрос на мангалы оказался выше на 10%. Причина такого роста по-научному звучит как отложенный спрос. Ведь перед майскими праздниками во многих регионах стояла холодная погода. И как только стало тепло, пружина разжалась, и шашлычный инстинкт взял свое. К тому же на прошлогодний 1 май погода не очень располагала к посиделкам на природе. Во многих регионах тогда случились заморозки, а в Подмосковье 2 мая прошлого года и вовсе выпал снег. Понятно, что многих наших людей от шашлыков на майские не удержат даже вторжение инопланетян. Но спрос год назад все равно был ниже, чем обычно. Это одна из причин, почему в этом году продажи оказались выше.
9: Экономика на радио КП.
4: «Забирай меня скорей», «Седая ночь» и «Кукла колдуна». Это названия песен, которые стали самыми популярными среди тех, которые россияне слушают на шашлыках. Какое мясо предпочитают любители того или иного музыкального жанра или направления? И как чаще всего проводят майские праздники наши сограждане, подробнее расскажет наш коллега Егор Волгин.

Эксперты назвали песни, которые россияне чаще всего слушают на шашлыках. Каждый год во время майских праздников миллионы граждан придерживаются знакомых ритуалов как в еде, так и в музыке. Выбирают проверенные виды мяса, готовят по привычным рецептам и включают узнаваемые хиты прошлых лет. По словам экспертов, чаще всего на шашлыках у наших граждан звучит трек «Забирай меня скорей» группы «Руки вверх». Его назвали треть опрошенных. Почти столько же предпочли «Седую ночь» Юрия Шатунова, а чуть больше 20% опрошенных назвали «Куклу-колдуна» Короля и Шута.

Еще 4% опрошенных выбрали трек «Nobody» от Toxis, Arne и Big Baby Tape. Почти половина из них приходится на респондентов от 36 до 45 лет. Помимо конкретных треков, у россиян также поинтересовались, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. Оказалось, что свинину чаще связывают с шансоном, ностальгическими треками и семейными посиделками у костра. А вот курица на решетке стала самым попсовым шашлыком.

Влияет музыка не только на атмосферу, но и на сам формат отдыха. Так, аудитория электронной музыки чаще выбирает городской сценарий. 4 из 10 любителей электронщины заказывают продукты с доставкой. Это почти вдвое больше, чем среди всех остальных категорий музыки. А сами шашлыки они устраивают в специальных зонах в городских парках.

Что же касается пищи не духовной, а физической, то самыми популярными вариантами мяса для мангала остаются свинина и курица. Их выбирают чуть больше 55% граждан. Баранину берут четверть опрошенных. Говядину каждый пятый, еще порядка 15% жарят рыбу, а чуть больше 10% россиян предпочитают овощи. Наиболее распространенные маринады – майонез со специями, соль и перец, минералка с луком и кефир.

0: Большинство опрошенных предпочитают проводить майские праздники с близкими. Около 50% россиян выбирают уютные посиделки за столом с семьей, еще порядка 20% – дружеские вечера под ностальгическую музыку. Громкие вечеринки остаются редким сценарием. Их выбирают менее 10% граждан. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: В России разработали первые клинические рекомендации по лечению лудомании. Разработка унифицированных рекомендаций для диагностики, терапии, профилактики игровой зависимости занимаются в Российском обществе психиатров. Окончательная разработка клинических рекомендаций планируется к следующему году. Но уже сейчас среди методов лечения выделяются как психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию, так и медикаментозное лечение, направленное на коррекцию сопутствующих психических расстройств. Также обсуждаются программы реабилитации и поддержки семей, затронутых игроманией. По словам экспертов, в последние годы в нашей стране действительно фиксируется рост случаев заболевания лудоманией. К тому же люди с игровой зависимостью нередко входят в группу риска возникновения и других зависимостей. Поэтому конкретный и четкий механизм лечения просто необходим. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала психолог Татьяна Семенко.
2: Эта проблема очень актуальна на самом деле, но степень ее разрушительности, она во многом скрыта для тех людей, которые не интересуются этим вопросом. Потому что есть нелегальные ставки, и охвачена молодежь, и не самые благополучные взрослые люди. Людей делают зависимыми. Если человек действительно влетел вот в эту тяжелую зависимость, значит, лечение будет непростым, и эта группа риска, перескакивание на другую зависимость, на наркотическую, на алкогольную, на какую-то другую.
1: Отдельно в лечении лудомании стоит и самозапрет на азартные игры, который заработает в нашей стране с 1 сентября этого года. Согласно задумке, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр под названием «Стоп азарт» на портале госуслуги или в МФЦ. Самозапрет будет вступать в силу максимально оперативно, в течение 12 часов после подачи желающими такого заявления. Сам перечень лиц, от которых букмекерам запрещено будет принимать денежные переводы, выдавать обменные знаки и горные заведения и заключать соглашение о выигрыше будет обновляться дважды в день, в полдень и полночь. Таким гражданам также нельзя направлять рекламу азартных игр. Многие специалисты высказали за появление самозапрета. По их мнению, такие меры сегодня действительно нужны, потому как любые способы борьбы с игровой зависимостью – это уже шаг вперед. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Хорс.
3: Даже если какому-то проценту поможет, это стоит делать. Потому что на самом деле игромания – это страшная зависимость. Я бы сказал, что она страшнее, чем алкоголизм. Потому что люди, которые проигрывают деньги, они социализированы. Внешне по ним не скажешь, что они с ними что-то не то. Любое действие, которое может сделать государство, чтобы их ограничить, в какой-то мере будет полезное, а стопроцентных решений не существует. То есть здесь нужно просто что-то делать, и что-то будет получаться.
1: Помимо этого, в комплекс мер по профилактике лудомании планируется включить проведение обязательных кампаний для повышения осведомленности молодежи о рисках азартных игр и их последствиях. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Новости спорта.
5: Московская «Динамо» на выезде в серии пенальти проиграла Краснодару в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу. Основное время встречи в Краснодаре завершилось со счетом 0-0. В первом матче, который прошел в Москве, команды также не сумели поразить ворота друг друга. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты Краснодара. 6-5. В суперфинале Кубка России Краснодар 24 мая сыграет против столичного «Спартака», который в среду в финале пути регионов одержал победу над столичным ЦСКА. Россиянка Анна Калинская пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7 миллионов евро. В матче второго раунда 24-я ракетка мира обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову. По ходу встречи россиянка смогла отыграть 9 матчболов. Следующей соперницей Калинской станет победительница встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич и канадкой Бьянкой Андриеску. Президент США Дональд Трамп увидел цены на билеты на чемпионат мира 2026 и удивился. Слова американского лидера приводит «Нью-Йорк Таймс». Трамп заявил, что не стал бы платить $1000 за посещение матча США-Парагвай. Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля этого года. Цены на билеты составят от 100 до 6 тысяч долларов. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
6: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. День Победы на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
7: Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Президент России поблагодарил узбекистанского коллегу за открытие в Ташкенте масштабного мемориального комплекса «Парк

0: Глава ведомства подчеркнул важность диалога между Ираном и США и указал на недопустимость новых боевых действий. Ранее Москва неоднократно призывала к созданию системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
1: О конфликтах.
0: Дональд Трамп допустил продление перемирия на Украине. Президент США заявил о желании завершить конфликт и выразил надежду на значительное увеличение сроков режима тишины. Американский лидер также пообещал отправить спецпредставителей в Москву, если это поможет урегулированию ситуации. Ранее Россия в одностороннем порядке прекратила бои с 8 мая в честь Дня Победы. Позже стороны при посредничестве Вашингтона договорились о взаимном перемирии и обмене пленными до 11 мая. При этом Киев продолжает атаки.
1: Об Украине.
0: Мария Захарова назвала запрет русского языка на Украине проявлением неонацизма. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что такие действия не связаны с текущими событиями, а отражают скрытые ранее радикальные установки. Дипломата отметила, что физические наказания за использование родной речи указывают на реинкарнацию нацистской идеологии.
1: О Дне Победы.
0: Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы. Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев напомнили, что именно наша страна освободила мир от фашизма. Экипаж МКС подчеркнул, что мужество предков позволяет нынешним поколениям исследовать космос и строить будущее.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, юаня 10,93. Больше новостей на kp.ru.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил лидеров стран с Днем Победы. Некоторых в списке не оказалось, и это не случайно. Председатель Евросовета рассказал, что в ЕС обсуждают потенциальные переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. И что же такое этот хантавирус, и грозит ли миру новая пандемия? И другие темы чуть подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что президент России Владимир Путин направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает Кремль. Поздравительные послания, направленные лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Также на нашем портале kp.ru есть материал, в котором вы можете прочесть все подробности. Заголовок: Владимир Путин поздравил лидеров с Днем Победы. Некоторых в списке не оказалось, и это не случайно. Автор этой публикации Сергей Кудрин в разделе «Политика». Зайдите, прочтите все подробности. Ну а мы обсудим это событие с директором Центра политического анализа, с политологом, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации. Павел Данилин с нами на прямой связи. Павел Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Интересное наблюдение. Если раньше еще Кремль и Владимир Путин поздравляли лидеров Сербии и Израиля, то теперь этого нет. Ну и понятно, почему народ Украины тоже отсутствует в поздравлении. То есть, судя по всему, теперь строго постсоветское пространство, судя по тому списку, который я вижу.
3: Да, поздравления идут чисто тем, кто находился в одном государстве с нами и кто при этом не занимается героизацией нацистов на своей территории, таких как, например, страны Прибалтики и Украины. Поэтому они отсутствуют и как поздравление народу, и как поздравление лидерам. Вот. А с Молдавией и с Грузией тоже понятно. С Грузией у нас до сих пор не восстановлены отношения после событий августа 2008 года. И поздравлять официальную власть Грузии мы не спешим. Но при этом народ Грузии к нам настроен нормально в целом. И не поздравить его было бы неправильно. С Молдавией то же самое. Молдавский народ, к сожалению, оказался под пятой захватчиков, которые нелегитимными способами пришли к власти и удерживают его фактически в заложниках. Поэтому здесь не стоит забывать об этом факте. Да, поэтому Санду ничего не получил, а молдавский народ получил приветствие от президента. Это отношение к тем или иным странам. Что касается Израиля, то

0: учитывая его последовательную поддержку Украины и, я бы сказал, похожие на геноцид действия на палестинских территориях, поздравлять его с победой над фашизмом сегодня, это как-то, мне кажется, было бы неправильно. Я думаю, именно этим и руководствовались в Кремле, когда они стали направлять в Израиль соответствующее послание. В Сербии чуть-чуть сложнее ситуация, но Вучич делает свой выбор. Выбор не в пользу дружбы с Россией, поэтому думаю, что этим тоже обусловлено отсутствие поздравлений сербам.
1: Павел Викторович, но в списке есть Армения, да, хотя отношения с ней, мягко говоря, натянуты, и это натяжение продолжает усиливаться. Пока поздравляем, да, но что будет дальше, непонятно.
0: Пока поздравляем, да, выборы покажут, действия после выборов тоже покажут. Вот сегодня прошла новость, что ЕС требует закрыть атомную электростанцию в Армении, которую мы построили, мы обслуживаем. Ну, посмотрим, здесь не исключено, что в следующем году армяне не получат поздравления, или получат поздравления армянский народ, а не Пашинян. А не исключаю, что через несколько лет Армении-то при такой политике не останется.
1: Ну, я просто уточню, что поздравление получил президент Армении Ваган Хачатурян, вот, отнюдь не Пашинян. Да, но еще один важный момент. Можете вы объяснить нашей аудитории, в чем принципиальная разница между поздравлением с Днем Великой Победы лидером государства и народом государства?
0: Если поздравление идет лидерам, то поздравление идет как государству государству. Если поздравление минует лидера, это показывает, что в данном случае мы относимся дружественно к народу, но данному лидеру мы не доверяем, мы считаем, что он проводит недружественную политику по отношению к нашей стране или занимает на внешней арене позицию, которая не соответствует памяти о Великой войне. Вот так.
1: Павел Викторович, а остальные страны, которые участвовали во Второй мировой войне на, собственно, стороне Советского Союза, в том числе, я так вижу, тоже не получали поздравления. Это с чем-то связано или это совсем отдельное должно быть выступление?
0: Можете... Нет, это совсем другое, да. Это же наш праздник, наша беда, наша трагедия. У американцев свой праздник, своя победа. Вот. У немцев своя беда. Нам еще немцев, что ли, поздравлять, да? Mm-hmm. Вот. У британцев своя победа, у французов вообще никакая не победа. Нам их тоже, что ли, поздравлять? В общем, здесь все очень сложно и на тоненькую, поэтому поздравления своим, с кем ты находился в одном государстве долгое время, с кем ты бок о бок сражался, с кем ты бок о бок погибал, это правильно, а расширять все это до умопомрачения не стоит. С Израилем тоже понятно, это Израиль все же... Во-первых, там половина нашего народа, да, живет, пострадавшего, в том числе и во время войны, и образовывался он после войны, в том числе и с нашими усилиями. Вот. Ну и сербы тоже достаточно понятно. Сербы были одними из главных, несмотря на свой размер, стран, которые противодействовали фашистам и постоянно сражались бок о бок с нами, с фашистами.
1: Огромное вам спасибо за ваше время и высказывания в нашем эфире. Павел Викторович, благодарю вас и поздравляю с наступающим праздником, Днем Великой Победы, с 81-й годовщины. Это Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы обсудили новости о том, что Владимир Путин поздравил лидеров стран с Днем Победы. Некоторых в списке не оказалось, и мы с вами обсудили, почему это не случайно. Ну и также коротко скажу, что год назад, по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин направлял поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля в прошлом году и также народам Грузии и Молдавии. Как говорится, почувствуйте разницу. Председатель Евросовета Антонио Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Эту тему военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Бронец продолжит в нашем эфире.
2: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: В политических кругах Европы бродит новая идея – устроить переговоры с Кремлем. Вот об этом на днях заявил глава Евросоюза Антонио Кошта. Он так и сказал, что я сейчас опрашиваю всех членов Евросоюза, а их 27, и пытаюсь узнать у них, какие вопросы при обсуждении с Путиным должны быть поставлены, согласны они или нет. Но в целом, то, что говорит, что Евросоюз якобы созрел уже для таких переговоров. И более того, он сказал, что уже накапливается определенный потенциал. Но тут есть вопрос. Я бы сейчас мог спросить у Кошту. Слушайте, дяденька, а как же вы можете вести переговоры, если две ваших дамочки, Урсула фон Лейден и Касс, недавно заявили, что никаких переговоров до полной победы Украины? А вот это как? Вы же говорите, что должны все согласиться, а эти дамочки категорически против. Да, есть такой президент Финляндии, Стум, который уже заявил официально, что надо начинать переговариваться с Россией. Но ведь мы видим, что в политических кругах Европы разлад. Еще один любопытный момент. Сейчас к нам на День Победы стремится приехать премьер-министр Словакии Фица. И вы знаете, что любопытно в его визите? Не только его присутствие в Кремле, на параде, а то, что он якобы везет послание Зеленского Путину. Вот что любопытно. А что же в том послание? Может быть, какое-то объяснение, что в эти священные дни, вот 8 мая, следом за посланием Зеленского Путину летят ракеты и беспилотники на Москву? Мы с таким посланием, конечно, категорически не согласимся. А тут еще вчера помощник президента Ушаков снял очень многие вопросы касательно возможных переговоров с Киевом. Прозвучало у него очень серьезное, категорическое заявление. Никаких дальнейших переговоров не может быть, пока Киев не услышит наше требование оставить Донбасс. Перевожу по-другому, чтобы вооруженные силы Украины, говорит Ушаков, покинули Донбасс. Вот после этого, говорит помощник президента, уже, возможно, возникнет какая-то платформа для того, чтобы можно было двинуть реальные переговоры. А пока только Киев блефует, затягивает переговоры. Но это нам на руку. Чем дольше будет Зеленский тянуть резину, тем больше территорий возьмет под контроль российская армия. Вот во что обходится Зеленскому его политическая дурь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия? Обсудим подробнее в нашем эфире через 2 минуты.
4: Если тебя. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только...
1: Еще одна тема, которая многих беспокоит, у кого-то саркастическую улыбку вызывает, но, тем не менее, не говорить о ней, наверное, нельзя. Хантавирус. Грозит ли миру новая пандемия? Дело в том, что западные СМИ как с цепи сорвались и пишут о распространении вот этого хантавируса в ряде стран. Власти Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров круизного лайнера «Хондиус». Там ранее произошла вспышка как раз этого заболевания. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост». «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на неназванных, как всегда, чиновников. Также издание ранее публиковало заметку, что американские власти проводят мониторинг состояния здоровья американцев, которые среди других пассажиров вот этого круизного лайнера «Хондиус», где как раз и произошла вспышка хантавируса. В конце апреля высадились на острове Святой Елены, затем они вернулись в Штаты. Ну и также сообщается в заметке, что пассажиры проживают в штатах Аризона, Калифорния, там, Джорджия, Техас, Вирджиния. И по предварительным данным, у вернувшихся путешественников не были выявлены симптомы заболевания, а вот вспышка произошла как раз на круизном лайнере MV Хондиус, и случилось это 4 мая, и за время поездки там 3 человека погибли, это супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии, они могли заразиться до круиза, а всего на лайнере было 147 человек, 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Это не единственное сообщение, их очень много, такое ощущение, что просто кто-то начал... на специальном пульте нажал рычаг с надписью «Запустить новости про хантавирус». Но давайте с специалистом проконсультируемся. Мои ощущения – это всего лишь мои ощущения. А у нас на связи заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Андрей Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, я не слышу Андрея Анатольевича, к сожалению, совсем... Давайте попробуем связаться снова. Я пока сообщу, что есть еще... сообщение. Дело в том, что, вот помните, я говорил, что новости начали поступать с разных сторон, и вот пробирки со смертельным хантавирусом, оказывается, пропали из лаборатории в Австралии в 2023 году еще, и всего исчезло более 300 флаконов с вирусом, который называется хендра. А еще есть лисавирус и хантавирус и другие. Удалось ли нам восстановить связь, сейчас проверим. Андрей Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте.
8: Здравствуйте, слышите меня?
1: Да, теперь слышу и слышу очень хорошо. Андрей Анатольевич, еще раз повторю свой вопрос. Как вы относитесь прежде всего к тому, что вот сейчас активно со всех сторон, в основном западных, начинают насаждаться новости про вот этот самый хантавирус и про его вспышку? Что вы можете сказать как эксперт?
8: Знаете, я, пожалуй, соглашусь с вашим утверждением, которое вы сказали, что как кто-то нажал на рычаг, да, и пустил эту информацию. Хантавирус имеет место быть, он давно известен, и вирус, конечно, не очень приятный. Распространяется он от грызунов в результате контакта с их выделениями, это крысы, мыши, полевки, да, вот, которые на дачах живут, в полях. Как могли заразиться пассажиры круизного лайнера? Ну, давайте так, на любом лайнере, на любом корабле есть крысы. И, возможно, при нарушении каких-то норм обработки продуктов, да, когда они там на складах, скорее всего, вот, на мой взгляд, могла история произойти так. Потому что от человека к человеку вирус, в общем-то, не передается, за исключением, как мы сейчас видим сообщение ИДУ, что якобы нашлась разновидность вируса, которая сейчас на Украине встречается и поражает военнослужащих Украины, якобы передается вирус от человека к человеку. Поэтому я не думаю, что будет какая-то эпидемия, преувеличенные эти разговоры. Мы встречали хантавирус и в России, это Нижнее Поволжье, там, где жарко, там, где как раз есть вот такие животные, которые могут его распространять.
1: Угу. Важный момент, на мой взгляд. Я тут покопался в своих закладках старых. Есть у меня дурацкая, возможно, и не дурацкая привычка сохранять интересные сообщения. И вот что я откопал. В 2012 году, еще 1 мая, в социальной сети Twitter, которая сейчас X называется, потому что она перешла к Илону Маску, было интересное сообщение, которое мне понравилось. Я его лайкнул и вспомнил об этом. Потому что там на фоне шумихи вокруг сейчас распространяющегося штамма хантавируса, некто Джейсон из Тетра с канадским флагом написал следующее в 2012 году. Он сказал, тогда все говорили о птичьем гриппе, вот он об этом опять указывает, да, H5N1. И вот он твитнул следующее. Сегодня на семинаре Национальной академии наук по H5N1 услышал за спиной следующее. Если хотите устроить настоящую пандемию, то сделайте хантавирус, передающий от человека к человеку. Конец цитаты. На ваш взгляд, как эксперта, можно ли это сделать искусственно, или хантавирус способен за 10-15 лет развиться и мутировать таким образом, чтобы начать передаваться от человека к человеку?
8: Вы знаете, все возможно, да, и если мы получили вот сообщение буквально сегодня, я помню, кстати, о чем-то вы говорите, так, да, если мы сегодня получили, я сегодня увидел в соцсетях информацию о том, что хантавирус передается от человека к человеку, это разновидность. Вы знаете, не исключу, с учетом современных технологий, не исключу, что вот уже этот штамм может быть сделан искусственно.
1: То есть и вот эти пробирки, которые могли быть утеряны или похищены, они могут стать так или иначе разносчиком инфекции?
8: Я думаю, что вполне возможно.
1: Скажите, пожалуйста, хантавирусы – это ведь не один вирус, да? Это некое семейство?
8: Это семейство. Встречается там около 70 разновидностей. Опять, это разные штаммы с разной антигенной структурой. Вот. И, опять же, все вирусы, все разновидности, за исключением одного, они не передаются от человека к человеку. Угу. Вот только один, который вы сейчас обнаружили, он передается от человека к человеку. Но заболевание, на самом деле, я в своей практике встречался, когда работал в Нижнем Поволжье, встречался с геморрагической лихорадкой, с почечным синдромом, это мышиная лихорадка, да, угу, которая крайне, крайне неприятное заболевание, заканчивается поражением почек и, в общем-то, как правило, печальным исходом. Есть еще кардиопульмональный синдром, так называемый. Но он встречается обычно все-таки в Северной и Южной Америке, но тоже поражается сердце, поражаются легкие, и летальность достаточно высокая.
1: Андрей Анатольевич, то есть вы уже сейчас говорите, что точно уверены в том, что штамм появился, который может от человека к человеку передаваться?
8: Я пользуюсь сейчас сообщением средств массовой информации, но также знаю, что такой штамм появился. Откуда, сказать, наверное, все-таки пока трудно, ну и не будем таких предположений строить пока. Давайте дождемся, все какая-то информация рано или поздно появится.
1: И все-таки подробная. Я еще раз тогда повторю свой вопрос. Грозит ли миру новая пандемия, если сообщение о том, что он начал передаваться от человека к человеку, это правда?
8: Я думаю, что нет.
1: Почему?
8: Я думаю, что нет, потому что, по крайней мере, могу сказать точно, что в России четко выстроена система наблюдения, выявления, наблюдения, изоляции пациентов с особо опасными инфекциями. И я могу сказать про свою больницу, ведь наша больница не специальный корпус для особо опасных инфекций, мы лечили различные инфекции, угу, поэтому есть четкое выявление, система периметр на транспортном Роспотребнадзоре, да, которая выявляет заболевших, это специальная система, и эти, во-первых, Роспотребнадзор мониторирует те страны, где есть какие-то инфекции, и я уверен, что сейчас уже внимание обращают на приезжих из этих стран, и каждый борт, который прилетает из-за границы, из-за этих стран, он мониторируется, проверяется, и, слава богу, пока таких больных не было, но, в общем-то, они изолируются, поэтому здесь система в России выстроены четко.
1: Андрей Анатольевич, еще один важный вещь. Еще одна важная вещь. Я вижу, что Всемирная организация здравоохранения уже высказывалась о том, что прогнозирует мировую вспышку опасного типа хантавируса. Это директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, по крайней мере, тут указано в информационном агентстве его фамилия. Андский штамм, который вспыхнул на лайнере MV Hondius, единственный штамм данного вируса, он говорит, который передается от человека к человеку. И вот 149 пассажиров этого круизного лайнера уже разъехались по своим домам, и я вижу неподтвержденное сообщение, не могу сказать, что оно четко подтверждено, известно, что на борту был как минимум один россиянин. Вот эта система периметра этого россиянина сможет отследить и каким-то образом изолировать, если вдруг он будет возвращаться на территорию страны?
8: Эта система действует в аэропортах, но раз этот россиянин был на этом лайнере круизном, скорее всего, если он вернется в Россию, ведь россияне могут быть россияны, которые живут где-то за границей, да, если он вернется в Россию, то в любом случае при переходе через границу в аэропорту фамилия его будет известна. И, скорее всего, Роспотребнадзор, конечно, примет его меры изоляции к нему.
1: Да, я благодарю вас за подробные объяснения. Андрей Анатольевич Осипов, заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы, был с нами на прямой связи. Мы обсудили тему, что такое хантавирус, откуда он взялся, грозит ли миру новая пандемия, особенно если опираться на многочисленные сообщения средств массовой информации о том, что появился штамм, который передается уже не от грызунов человеку, а между людьми способен каким-то образом передаваться. Будем следить за развитием событий и далее, чтобы быть в курсе. Хотя, вы видите, Андрей Анатольевич тоже пока разделяет мое ощущение, что вот эта информационная волна пошла как будто бы по какому-то сигналу. Утверждать ничего нельзя, но ощущение может быть оказаться всего лишь ощущением.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
10: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.

0: День Победы. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Дональд Трамп выразил готовность направить делегацию в Москву для мирных переговоров по Украине. Президент США отметил, что очень хотел бы увидеть окончание российско-украинского конфликта. Заявление Трампа прозвучало после подтверждения помощником президента Юрием Ушаковым согласия России на его инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведение с Киевом в этот период обмена военнопленными в формате 1000 на 1000. Накануне Трамп заявил, что лично обратился к странам с просьбами об обмене и перемирии на этот период, связав сроки перемирия с празднованием Дня Победы в России.
2: О переговорах.
1: Иран и США могут возобновить переговоры на следующей неделе в Исламабаде, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Стороны при участии посредников разрабатывают меморандум о взаимопонимании, включающий 14 пунктов. По данным собеседников издания, Тегеран выразил готовность обсуждать свою ядерную программу. Вместе с тем, Иран по-прежнему выступает против передачи ядерных материалов США. Препятствием для заключения сделки также остаются претензии Тегерана на постоянную роль в контроле над Ормузским проливом.
2: О людях.
1: Число приехавших в Россию граждан Украины выросло в первом квартале этого года. За три месяца границу пересекли более 5600 человек, что превысило прошлогодние показатели. Это сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики. Большинство прибывших указали частную цель визита и воспользовались авиасообщением. Сейчас для украинцев действует особый порядок въезда в страну из третьих государств, который включает обязательную проверку.
2: О Дне Победы.
1: В преддверии 9 мая в окрестностях Анадыря состоялась уникальная патриотическая акция. Водители тяжелой арктической техники впервые организовали бессмертный полк в условиях северной тундры. Колонна мощных внедорожников пересекла заснеженные просторы. На каждой машине были закреплены портреты героев Великой Отечественной войны, пишет КП «Владивосток». Инициатива автопробега принадлежит самим водителям, которые обеспечивают круглогодичную логистику в округе. Они подчеркивают прямую историческую связь своей работы с тяжелым трудом северян в годы войны.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 93 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Часть первая.
3: Фашисты боялись голоса Москвы не меньше, чем бомбы снарядов. Гитлер требовал разбомбить, заставить замолчать московский радиоцентр.
4: Конец 1940 года. Гитлер обсуждает со своими ближайшими соратниками военную операцию против СССР. В какой-то момент в разговоре возникает вопрос, какой из советских стратегических объектов необходимо уничтожить в первую очередь. Звучали стандартные предложения, которые первым делом приходят на ум. Гиммлер настаивал на разрушении Кремля.
5: Так русские сразу упадут духом и потеряют тягу к сопротивлению.
4: Геринг был с ним не согласен. Кремль, по его мнению, имел стратегическое значение и в перспективе. Именно там должны будут разместиться немецкие кураторы, как только солдаты СС возьмут Москву.
5: С таким же и даже с большим успехом можно разрушить мавзолей. Уничтожив тело Ленина, мы уничтожим их проклятую коммунистическую идеологию. После такого русские точно не встанут с колен.
4: Гитлер молча переключил взгляд на Геббельса, ожидая его предложений. Но о том, какой объект он считал стратегическим, как и содержание всей беседы, стало известно уже после войны. Изучая немецкие архивы, чекисты обнаружили любопытный документ. Письменный приказ рейхминистра пропаганды Геббельса, в котором он собственноручно написал:
5: «Московское радио надо заставить замолчать».
4: Из документа выяснился и его план по ликвидации диктора Юрия Левитана. По его замыслу, на московских чердаках засели специально подготовленные группы из 3-4 человек. Среди них были и заброшенные в столицу немецкие десантники, и заранее завербованные местные коллаборационисты. Они приступили к выполнению задания за несколько часов до бомбардировки Москвы 22 июля 1941 года. Одна такая группа оставила включенный радиомаяк на крыше дома радио. Именно этот передатчик указал направление немецкому летчику, прорвавшемуся в центр города с целью уничтожить главный рупор Москвы. Становится понятно. На встрече с соратниками в 1940 году Гитлер поддержал именно стратегию Геббельса.
5: Вы совершенно правы. Словом можно убить. Особенно при наличии такого голоса, как у этого парня.
4: Подытожил фюрер. Так Левитан стал для Германии целью номер один задолго до начала войны. 22 июля 1941 года, спустя ровно месяц после нападения на Советский Союз, немцы отправили на Москву 220 тяжелых и средних бомбардировщиков. Ими управляли лучшие летчики. Известно, что до столицы долетели единицы. Большинство были сбиты еще на подступах к городу. Но главную задачу фашисты выполнили. Одна из бомб упала во двор радиокомитета. В здании погас свет, часть оборудования была выведена из строя. Через какое-то время Лаврентию Берии принесли расшифровку сообщения берлинского радио, из которой следовало:
5: «Большевистский радиоцентр уничтожен, Левитан убит».
4: После этого нарком внутренних дел попросил секретаршу ни с кем его не соединять, даже со Сталиным. И только через несколько часов, когда из радиоприемников снова раздался знаменитый голос, Берия отправился в Кремль для личной встречи с верховным главнокомандующим. Он доложил, что с диктором все в порядке, он находится в Свердловске.
6: Звонят из Минска вражеские самолеты над городом. Звонят из Каунаса. Город горит. Почему ничего не передаете по радио? Над Киевом вражеские самолеты. Женский плач. Волнение.
4: Почти никто не знал, что в Москве Левитана уже нет. Это могло вызвать панику. Операция по эвакуации диктора на Урал была абсолютно секретной. Его имя в документах не упоминалось, и даже первые лица города не ведали, что в их город привезли всесоюзную радиозвезду. В итоге человек, которого охотно приняли бы в любом уголке страны, на несколько лет оказался почти в полном одиночестве. Полтора года он провел в здании Свердловского радиокомитета без возможности перейти хотя бы на другую сторону дороги.
7: Борис Кошелев, старший научный сотрудник музея радио имени Попова Свердловской области.
8: Был построен деревянный... хатка, что ли, в общем, строение деревянное, барачного типа небольшое, где он и жил.
4: Из-за глухой застройки посторонние не могли увидеть, как великий советский диктор прогуливается в одиночестве по небольшому пятачку земли, коротая время между выходами в эфир. Сводки для эфира ему надиктовывали по телефону. Иногда он позволял себе подняться этажом выше, где работали сотрудники радиокомитета, но раскрывать им свое имя он не имел права. Мало того, при общении с коллегами Левитану приходилось менять голос.
9: Тот подвал, где и находилась студия микрофонная Левитана. Рабочее место. Один или два микрофона обязательно в этой ситуации. Предварительный усилитель. Телефон обязательно стоял. И вот отсюда и шло. Внимание, говорит Москва.
4: В лицо его никто не знал, так как в газетах запускалась дезинформация о внешности диктора. А на случай, если шпионы все-таки узнают, где находится Левитан, его постоянно охраняли двое вооруженных сотрудников НКВД. Так продолжалось до 1943 года. Левитана вместе с другими работниками радиокомитета тайно перевезли на новое место работы. Мая 1945 года. 21 час 50 минут. Через несколько минут диктор Юрий Левитан должен произнести в эфире текст приказа Верховного Главнокомандующего о победе над фашистской Германией. Диктора ждали в ГУМе. Там находилась студия радиокомитета. Но диктора не было. За минуту до начала трансляции выяснилось, что он из-за усиленных милицейских и армейских нарядов не смог прорваться из Кремля сквозь толпу, собравшуюся на Красной площади. Левитан уговаривал людей: «Пропустите, товарищи, мне надо на работу», а над ним смеялись: «Ну, куда ты пойдешь? Оставайся с нами, сейчас Левитан о победе объявит и салют будет».
10: Что делать? Ну, взяли с боем 5 метров, а дальше ну никак. Товарищи, объясняем, товарищи, пропустите, нам по делу, товарищи. Она говорит: да вы что, какие сейчас дела? Сейчас салют будет, приказ по радио буду читать. Ну, думаю, как бы в окружение не попасть. Мы бегом обратно в Кремль. Нас поняли, даже дали команду сторожевым постам пропускать двух бегущих людей по Кремлю в радиостудию без задержки.
4: В итоге трансляцию пришлось вести из запасной кремлевской радиостудии. Будущего классика правильной русской речи изначально звали не Юрием Борисовичем, а Юткой Берковичем. Свидетельство о его рождении, подписанное общественным раввином Владимира, хранится в Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Будущий «Голос Победы» родился 2 октября 1914 года в семье портного Берки Бориса Шмулевича Левитана на съемной квартире в доме купчихи Варвары Козиоровой на Большой Московской, 46. Жил на Муромской улице, поблизости от которой была как бы крохотная еврейская слободка, практически всего-то один двор. Левитан-отец, помимо прочего, принимал заказы на пошив форменных мундиров для владимирских чиновников, полицейских, пожарных. Пользовался определенной известностью и признанием среди губернской элиты. Его имя наравне с городским головой Сомовым стоит в списках одной из комиссий по проведению местных выборов. И Юрий Левитан при советской власти на всякий случай в анкетах писал: «Папа был простым рабочим».
0: Продолжение через несколько минут.
2: Говорит Левитан.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: реклама.
12: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
15: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Говорит «Левитан». Часть вторая.
19: В школьном возрасте Юра Левитан уже увлекался радиолюбительством. В первые годы советской власти это была повальная мода. Каждый мечтал поймать на собственноручно собранный детекторный приемник позывные покорителей Северного полюса или музыку далеких стран. С одноклассниками и соседскими ребятами он некоторое время посещал радиокружок. Кстати, при этом плохо учился в школе, оставался дважды на второй год. В одном из школьных журналов есть запись, согласно которой Левитана однажды отстранили от занятий в радиокружке за какой-то проступок.
20: Единственное, что предполагало мою будущую профессию, когда нужно было позвать мальчишку или девчонку с одного берега Клязьмы на другой, то ко мне всегда обращались: ну-ка давай, Юра, крикни. Вот и все мои таланты.
19: На этом фоне несколько странно выглядит история, что радиодиктором он стал не только случайно, не попал в артисты, но и даже не подозревая о существовании такой профессии. Хотя и такое могло быть. Во Владимире радио любили и приемники делать умели, но как делаются радиопрограммы, мало кто себе представлял. Во время учебы в школе Левитан не только занимался в различных кружках, но и пел в хоре. Отец хотел, чтобы он стал инженером-мостостроителем. Однако под влиянием дяди или, возможно, соседа, который работал театральным парикмахером, он заинтересовался театром и записался в драматический кружок.
21: Вот один раз увидели, состоится конкурс дикторов. Объявление на доске объявлений. Что, думаю, за диктора такие? Но потом поняли, что это люди, которые из Москвы по радио читают. Ну, пойдем, Сереж, попробуем. Если бы даже, знаете, был объявлен конкурс на верхолазов, мы все равно пошли бы.
19: А еще он пользовался успехом у девушек, несмотря на сутулость и очки. Чуть ли не все одноклассницы были влюблены в него. Даже в дневниках посвящали ему стихи. «Твои глаза, как небо голубые», – начиналось одно из них. И Юра форсил перед девчонками, как умел. Например, совершал прыжки через два стула на спор. Дебют Юрия Левитана на публике состоялся во Владимирском кинотеатре «Ампир», ныне закрытый художественный. Активиста общества любителей советского кино с красивым голосом позвали перед сеансом рассказывать зрителям о фильмах. Его кумиром тогда был актер Василий Качалов. Кстати, потом именно при содействии Качалова полуграмотного и по-владимирски окающего юношу за удивительный голос взяли в радиостажеры. К микрофону допустили не сразу. Месяцы ушли на подготовку к профессии. Только после того зачислили в группу стажеров. А стажер – это уже победа. Правда, вначале прыткого юношу использовали в роли «принеси, подай». Сбегать за бутербродами или забрать бобину с записью из соседней студии. Он помнил, как ему впервые доверили микрофон. Ответственное задание – объявить в прямом эфире музыкальный номер. На всю страну. Дальше дело пошло быстро. Чтение выпусков новостей, сообщения о достижениях советских шахтеров, сталеваров, хлеборобов. Потом Левитану стали доверять самому запускать в эфир грампластинки. Вот тут-то Юрий получил свой единственный выговор. Однажды молодой человек выскочил по какому-то делу из студии, поставив пластинку с народной песней «Вечер девушка коровушку доила» и забыл. Кинулся обратно, а там разъяренное начальство. Песня уже несколько минут крутилась на одном месте, заела иголку. Товарищи давились от смеха. Когда же Юра девушка дойку-то закончит? Но карьеры оплошность не испортила. Судьба Левитана решилась в одну ночь. Ему поручили читать в ночном эфире, причем техническом, «Гранки правды» для стенографисток областных издательств. Те слушали текст и передавали в местные типографии. И однажды вождь народов, бдивший, как известно, и по ночам, услышал этот эфир. Юрий Борисович запомнил тот день, 25 января 1934 года. Сталину очень понравился голос диктора, и он потребовал, чтобы именно этот человек на следующий день зачитал полный текст его доклада на 17-м съезде большевиков. Почти 5 часов непрерывного чтения и ни одной запинки, оговорки, заминки. Сталин распорядился, чтобы Левитан отныне читал все важные государственные документы.
21: Неужели война, когда произнес слово, говорит Москва, чувствуя, что дальше вот говорить не могу, застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат, почему молчите, продолжайте. Сжал кулаки и продолжал. Граждане и гражданки Советского Союза.
19: Никогда в жизни не державший в руках оружие, он, тем не менее, превратился в самого известного и отважного солдата. Ни разу он не бросил своего поста ни по болезни, ни по другой какой уважительной причине. И сегодня трудно поверить, но радиозаписи военного времени с голосом Левитана практически не сохранилось. Все эти
1: «От советского информбюро»,
19: которые мы слышим в документальных и художественных фильмах, были зачитаны Левитаном повторно, уже после победы, для истории.

падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. YouTube заблокировал канал «Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАТ не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. День Победы на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
7: ВСУ при помощи беспилотника нанесли удар по Брянской области после того, как вступило в силу трехдневное перемирие. Это сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранен мирный житель, поврежден автомобиль. В ночь на 9 мая стартовало перемирие между Россией и Украиной, которое должно продлиться до 11 мая.
0: О переговорах.
7: Министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможность мирных переговоров с Россией в конце мая. Неформальная встреча глав дипломатических ведомств пройдет на Кипре. Это сообщает ТАСС со ссылкой на источники в европейских структурах. Как отмечается, участники планируют выдвинуть требования о немедленном прекращении огня. Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал подобные консультации тратой времени. Москва настаивает на полном выводе украинских войск из новых регионов

0: 500 граждан России и Китая приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк» в Пекине по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на территории посольства России в КНР. По традиции шествие возглавил посол России в Пекине Игорь Маргулов.
1: Обо всем.
0: Первый случай зависимости от искусственного интеллекта был зафиксирован в Италии. Как сообщила государственная служба страны по оказанию помощи лицам с зависимостями, пациенткой стала 20-летняя девушка. Она долгое время контактировала с ИИ, который научился ее понимать. Со временем девушка отдалилась от родственников и друзей, предпочитая общение только с нейросетью.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, курс юаня Центробанка 10 рублей и 93 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 8, днем до плюс 12, сегодня облачно, осадков не ожидается. В Петербурге в субботу до плюс 13, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящие песни о великой победе.
2: По сценарию в фильме «Белорусский вокзал» не было ни одного кадра боевых действий, но была ремарка о том, что нужна батальная песня. Но уже отсняли больше половины ленты, а композиции все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали. Тогда было принято решение обратиться к поэту Булату Акуджаве, знавшему о войне не понаслышке. В апреле 42 года 17-летний Булат добровольцем ушел на фронт.
3: Акуджава долго не соглашался взяться за песню для «Белорусского вокзала». Тогда режиссер Смирнов попросил, чтобы Барт прочитал сценарий. Но это только ухудшило ситуацию. Сюжет Булат Шалович не оценил. «И тогда я пошел на отчаянный шаг», — вспоминал потом Смирнов. «Я показал Булату отснятый материал. Когда зажегся свет, вижу, глаза у Булата горят, взволнован. Очень ему понравилось». Конец цитаты. Скоро Акуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся», — рассказывал об этом моменте Булат Акуджава. «Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах». И неуверенным каким-то диким от волнения голосом начал петь. «К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке».
2: После того, как Акуджава закончил петь, повисла неловкая пауза. Ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке. Он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень интересно». Тогда песню исполнили еще раз. Шнитке сел за фортепиано, а все присутствующие запели. И стало понятно, что именно то, что нужно. Эта песня называлась «Нам нужна одна победа». После выхода «Белорусского вокзала» композиция сразу полюбилась народу. Сейчас ее исполнит «Лок-дог». «Нам нужна одна победа».
4: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым,

0: «Лизавета» – песня начала 40-х, которая до сих пор любима в народе. Весной 1941 года режиссер Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма о герое гражданской войны Александре Пархоменко. Работа едва не остановилась после нападения фашистов на Советский Союз. Но съемочную группу быстро эвакуировали с киевской киностудии в Ташкент, и процесс продолжился. Никаких песен в фильме не предусматривалось. Однако постановщик вдруг понял, что в сцене свадьбы никак не обойтись без музыкального номера. Композитор Никита Богословский быстро написал мелодию, а вот с текстом вышла заминка. Поэт Евгений Долматовский, приглашенный для участия в съемках, срочно отправился на фронт. Пришлось съемочной группе ждать несколько месяцев, пока Долматовский не вырвется обратно в Ташкент на пару дней.
1: Тогда-то и появились строчки. «Ты ждешь Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне». Новую версию фронтовой классики в 2026 году исполнил Миша Марвин. Итак, Миша Марвин, «Лизавета». Ты ждешь.

0: Уже 2 года мы ставим в эфире каверы на группу Любэ. И вот настало время включить и самого Николая Расторгуева. Тем более, что коллектив записал новую композицию «Жди меня». Автор слов и музыки, естественно, Игорь Матвиенко. Любэ, «Жди меня».
1: Человек — это значит бороться.

голове. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

хочет влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

0: настоящие песни о Великой Победе. Сказано на радио «Реклама».
1: Май, строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
4: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только настоящие песни о Великой Победе.
5: В 1945 году, разбив гитлеровцев, советские бойцы разъезжались по домам. Возвращение на малую родину не для всех было радостным. Многие потеряли в годы войны близких людей, и не с кем было разделить радость от Великой Победы. Именно этим горьким чувством и посвящена наша следующая песня. В 45-м году поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Год спустя произведение напечатали в журнале «Знамя». Там эти пронзительные строки прочитал Александр Твардовский. Он-то и убедил композитора Матвея Блантера сделать из стихотворения песню. В итоге получившуюся композицию стал исполнять Марк Бернес. Мы с вами сейчас послушаем эту песню в исполнении Александра Маршалла. «Враги сожгли родную хату».
6: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью.

Свой день, свой праздник, возвращение к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

0: Город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: В марте 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к композитору Давиду Тухманову с предложением создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Великой Победы, и в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и композиция успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Однако никакого места «День Победы» не занял. Прослушивание вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против песни прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио.
2: Но неожиданно на День Победы обратил внимание Лев Валерьянович Лещенко. Позже он вспоминал: «Ко мне подошел один из редакторов «Юности» и сказал, что есть хорошая песня, которую зарубили на худсовете. Я тогда сказал: хорошо, я возьму ее в поездку, может, что и удастся». Буквально в поездке мне ребята из «Мелодии» сделали легкую аранжировку, и мы решили попробовать. В конце апреля 75 года в Алма-Ате состоялась премьера этой песни. Я увидел, что с залом творится нечто невероятное. Лев Валерьянович Лещенко. День Победы. Победы.
3: День Победы, как он был от нас далек, как в костре.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: Настоящие песни о Великой Победе. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: IT-эксперт Андрей Виноградов о регулировании отрасли видеоигр.
2: Даже небольшие разработчики софта, я не только говорю про игры, а вообще, они работают, как правило, на мировую аудиторию, потому что объем российского рынка, он не так велик, и если отрезаешь себя от мировых продаж, как минимум, то ты развиваться не можешь. И вот это мы сейчас наблюдаем, что разработчики игр и те, кто по политическим причинам, они уехали давно, там, с самого начала. Сейчас все, кто остались, они не хотят уезжать. Они вынуждены это делать, потому что в России просто становится невозможно работать. И вот это очень большая проблема. У людей, у компаний нет уверенности в завтрашнем дне, потому что сегодня запретили одно, завтра могут запретить другое. А чтобы просто развиваться, нужен какой-то финансовый приток. Объем игровой индустрии в прошлом году в России составил более 200 миллиардов рублей. И вот эти 200 миллиардов рублей, они же, с них же тоже там и налоги платятся и прочее. Это тоже часть экономики. И этот рынок вообще во всем мире растет, в том числе и в России. И вводить дополнительные ограничения вот сегодня, это недальновидное решение, потому что нам как раз нужно развиваться вне мировой вот этой индустрии. Это, ну, практически невозможно. Как вот в 90-е годы, когда хлынули на территорию России множество иномарок, наши люди захотели именно покупать их, а не наши, потому что мы очень долго жили в изоляции, вне конкуренции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
3: Президент Владимир Путин каждое 9 мая обращается с масштабной речью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня Путин также примет участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади, где состоится традиционное выступление президента. Кроме того, он проведет более 10 международных встреч в День Победы. Путин обсудит вопросы безопасности и сотрудничества с главами иностранных государств, которые прибыли в Москву. Ранее участие в торжествах подтвердили лидеры Белоруссии, Словакии, Малайзии и других государств. Во многих регионах России уже стартовал парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во Владивостоке, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Чите, Иркутске и Улан-Удэ состоялось торжественное прохождение парадных расчетов. Затем на улицы городов вышли тысячи жителей, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк».
0: О политике.
3: Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг Ормузского пролива с министром иностранных дел Арабских Эмиратов. В ходе телефонного разговора дипломаты уделили особое внимание координации позиций в рамках ООН и поиску путей для снижения напряженности в регионе, заявили в российском МИДе. Глава ведомства подчеркнул важность диалога между Ираном и США и указал на недопустимость новых боевых действий.
0: О Ближнем Востоке.
3: Дональд Трамп сообщил о готовности Ирана ответить на мирные предложения Вашингтона в ближайшие часы. Американский лидер рассчитывает получить официальное письмо уже сегодня вечером. Ранее представитель иранского МИДа Исмаил Багаи пояснил, что Тегеран взял паузу для изучения условий сделки. Сейчас стороны пытаются согласовать параметры нового соглашения по безопасности в регионе.
4: О Дне Победы.
3: И российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы. Они напомнили, что именно наша страна освободила мир от фашизма. Видеообращение опубликовал Роскосмос. Экипаж МКС подчеркнул, что мужество предков позволяет нынешним поколениям исследовать космос и строить будущее.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, курс юаня от ЦБ 10 рублей 93 копейки.
4: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 9, днем облачно до плюс 12, без осадков. В Петербурге в субботу до плюс 13, пасмурно. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
5: Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает радио «Комсомольская правда». Показывает, конечно, это не фигура речи, а в прямом смысле слова. Видеотрансляция идет на Рутубе, на официальной странице радио «Комсомольская правда» и во ВКонтакте, также на официальной странице радиостанции «Комсомольская правда». Итак, «Бессмертный полк» в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прямо сейчас. Так, знаете, по-простому, по-свойски мы хотим почтить память тех людей, благодаря которым я сейчас в прямом федеральном эфире нашей станции могу общаться с вами, дорогие радиослушатели, и все мы можем отмечать День Победы завтра, 9 мая 2026 года. Я в этом убеждена на 150%. Поэтому давайте вспомним тех, кто воевал, наших дедушек, бабушек, наших других родственников. Вспомним истории, которыми они с нами делились. Вспомним какие-то случаи, которые возникают у вас в душе, в вашей памяти. Звоните, не стесняйтесь, рассказывайте, пожалуйста. Номер телефона не изменился. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда». Ну, а если говорить об акции «Бессмертный полк», несколько слов, конечно, хочется сказать о том, к чему мы уже привыкли, и то, как это родилось, тоже, наверное, нельзя забывать. Во-первых, «Бессмертный полк» ежегодно проходит в России и в мире в память об участниках Великой Отечественной войны. В 2026-м она будет, как и в прошлом году, в смешанном формате. Это офлайн и онлайн. Все начиналось так. Еще в 2007 году, как только будет звонок, скажите мне, пожалуйста, да, об этом сразу. 8 800 200 ровно 9702. Так вот, еще в 2007-м парад победителей был в Тюмени. И вот так называлось то шествие, которое сегодня мы зовем «Бессмертным полком». Жители впервые вышли на улицы с фотографиями родственников, фронтовиков. В 2009-м парад победителей уже прошел в 20 регионах России. В 2010-м, в 2011 годах в Москве состоялась акция «Герои Победы, наши прадеды и деды». А вот в 2012-м акция официально получила название «Бессмертный полк». Я пока остановлюсь на этой дате, потому что у нас есть звонок. 8 800 200 ровно 9702. Люберцы на связи. Алла, здравствуйте. Алла.
6: Сказать о своем дедушке. Вот, по маминой линии. Он горел в танке. Бабушка одна, четверых потом поднимала. В том числе и мою маму.
5: Алла, вот. Скажите, пожалуйста, а как звали вашего дедушку?
6: Ой, дедушку я уже не помню, как звали. Об этом раньше не говорилось, понимаете, так вот открыто. Бабушка строила... Значит, я с Алтайского края. Сейчас это город Яровой, раньше был поселок Яровой. Бабушка строила этот поселок, она каменщицей была, и четверых детей, в том числе мою маму, подняла. Ну, то есть, какие женщины были, я вот о чем.
5: Я
6: мы
5: очень...
6: Они теряли своих мужей на войне, ну вот поднимали страну. Тогда вот передавалось это как-то, вот понимаете, мужчина погиб, но детей женщина поднимала, и вот в таком сердце такое. Я хочу вот поэтому...
5: Спасибо большое, что позвонили. Спасибо большое, что поделились. Как вот даже сквозь слезы, что нашли в себе эти силы. А, более того, женщины, конечно, наши удивительные, но в моем случае тому примером моя прабабушка. А, может быть, чуть позже, пока вот Саратов на связи. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Слушаю вашу историю, Дмитрий.
7: Ну, я хочу почтить память не только своих, но и вообще всех погибших в Великую Отечественную войну. Вот, ну, расскажу про своих. У меня вот два деда и одна бабушка воевали. Это прям вот фронтовики. Вот у меня фотографию прям вот там четыре человека, где мой дедушка. И на обратной стороне 8 мая 1945 год, Германия. Вот, она у меня сохранилась, я вот до сей поры ее берегу. И
5: то есть они дошли до Берлина?
7: Да, в Германии. Где конкретно, я не знаю. Дело в том, что он, дед Анатолий Матвеевич Киреев, он был механиком. Он ремонтировал самолеты поврежденные, вот, даже... Я потом... Он уже никогда не рассказывал. Ни дед, ни бабушка. Они никогда про войну нам ничего не рассказывали. Может быть, нас берегли от этого как-то или что-то. Я не знаю. А вот когда все вот это началось, и мы стали узнавать про своих, где воевали, за что получали награды, и по фамилии, по имени, отчеству вот, находили, и вот только потом мы только вот узнали. Вот, Анатолий Матвеевич... Оказывается, он ремонтировал самолет, он был механиком на аэродромах, и за что получал награды. То есть он там не один самолет, ну, сейчас конкретно не могу сказать сколько, но он принимал участие в ремонтах, отправлял самолеты на боевые вылеты. Второй дед, Гуляев Иван Владимирович, это военный водитель. То есть он тоже был награжден за своевременные доставки и все, ну как это сказать?
5: Ну как, за службу, да. За службу.
7: Вот, да, именно так.
5: Да, потому что без водителей, ну каким образом, вообще ничего даже трудно представить. Сейчас совершенно все по-другому. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Михаил, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я звоню из города, который в годы Великой Отечественной войны был тылом. Моя бабушка Флория Петровна Нус, ее девичья фамилия была, работала на закрытом заводе. Тогда завод назывался только абонентский ящик у завода был. Что я хочу сказать? Моя бабушка была... В детдоме. В детдоме она из немцев Поволжья. Насколько у них был сплоченный коллектив, как говорится, не было вот этой национальной розни. Ее лучшая подруга – это Веселова Галина Иосифовна. И то, что в тылу... Был тот же фронт. Как они голодали, и все, что они ели. Я настолько благодарен ее рассказам о том, как жили люди в это время.
5: А что она рассказывала? Вот что самое такое вот яркое, что осталось у вас в памяти?
8: Это когда строился завод, они работали под открытым небом. И станки подогревались, и снизу были вот эти костры. И жмых. Жмых – это от семечек кожура, которые они ели. Ой. Это самое вкусное лакомство было.
5: Да вы что?
8: Да, это самый вкусный лак. Она вспоминала это, да, она умерла в 82 года, и вот эти воспоминания. Я настолько благодарен всему этому поколению.
9: Спасибо вам огромное за эти слова. Да. Да, спасибо огромное, и что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Хочу рассказать о своем деде, Бастрыкине Николае Алексеевиче. Он прошел войну, начиная от финской, встретил Великую Отечественную пограничником и закончил в Маньчжурии, в японской. То есть все детство у меня прошло на рассказах деда о войне.
9: Ну вот, так о чем рассказывал? О чем рассказывал? Что осталось с детства? Ну вот и по себе сужу. Да. Да, да.
10: Как воевал? Ну, в конечном итоге мне его рассказы пригодились.
9: Почему, как?
10: Когда попал в одну из горячих точек, очень даже пригодились.
9: Ну, вы ими как воодушевлялись, подпитывались, или это какой-то опыт помог?
10: Вот? Нет, именно вот как опыт, как действие в конкретной ситуации.
9: Что это было? Можете поделиться? Ну, правда, любопытно.
10: Ну, как вот обороняться? Вот как пришлось нашему подразделению, грубо выражаясь, забиться в щель и держать круговую оборону. Вот он рассказывал, как они с финнами воевали. Сейчас это называется мобильная оборона. Вот. А в тот момент, ну, просто рассказывал, что забились в щель, и то из одного угла откроют огонь.
9: Поняла.
10: Переместятся в другой.
9: А вы знаете, а вот у меня...
10: Воевал он в Кандалакше. Под Кандалакшей.
9: Спасибо большое. Вот я почему спрашиваю, что рассказывали? Я ж была маленькая. Я помню первый шок, который испытала, когда дед сказал, что они ехали на фронт в соляном вагоне после обучения. Ну, то есть он уже в офицерском звании выпускался. И вот в соляном вагоне. И соль была настолько ценным продуктом, что на соль они могли выменивать вот еду, которой не хватало для курсантов. Да? Ну, уже не курсантов, а вчерашних курсантов. То есть, ну, там много историй было. Вот сейчас мне это на ум пришло. Друзья мои, мы продолжим через несколько мгновений. Бессмертный полк в эфире радио «Комсомольская правда». Звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Сказано реклама.
11: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
13: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
9: Давайте вспоминать истории, которыми с нами делились наши дедушки, бабушки, любые другие близкие или не совсем близкие люди. Но мне кажется, это вот та дань памяти, которую мы должны отдавать, передавая это из поколения в поколение, эти знания. Кто у нас на связи? Марина, Московская область. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Очень трогательно вы рассказываете обо всем. Просто замечательно, что вы такую программу организовали. Вот я бы хотела рассказать, что вот мой отец участник Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну с 41 по 45 год.
9: Имя? Давайте вот, имя не забудем сказать.
14: Владимир Иосифович, он прошел всю войну с 41 по 45. С 18 лет, вот он, как только ему исполнилось 18, вот он пошел на фронт. И 20-летие встречал в окопах Сталинграда. И вот, вы знаете, просто вот невозможно об этом спокойно говорить. Что, как вот он рассказывал, что там творилось, это был ад на земле. Просто было невозможно.
9: Смотрите, Марина, вот, кто-то вообще не рассказывает, да? А здесь из самого страшного котла Великой Отечественной все равно находят все силы человека рассказывать. Удивительные, конечно, вещи.
14: Но вы знаете...
9: Он вернулся?
14: Вы знаете, вот он вернулся. Он вообще служил в армии. Вот он, значит, 41-го попал на фронт, потом еще в армии служил. Он, значит, 27 лет в армии прослужил. Он бы еще прослужил, но он скоропостижно скончался. Вот. И поэтому, вот, так сказать, жизнь оборвалась. Вот. Был награжден боевыми наградами. У него и боевые, и трудовые награды, и медали. Вот.
9: Как фамилия его? Авиации.
14: Халявко Владимир Иосифович.
9: А вот какое сейчас звание? Значит, звание вы только что сказали, я как-то вас перебила.
14: Значит, он генерал-майор авиации.
9: Ничего себе.
14: Вот, он, значит, вот мальчишкой, можно сказать, пошел, ну, как 18 лет, пошел на фронт. И вы знаете, какое-то чудо, что он жив и вернулся, что он остался жив. Вот, что очень многие погибли, его друзья и товарищи. Вот, он вот рассказывал, вы знаете, он рано очень умер, вот после войны, где-то он недолго прожил. Вот, и я еще маленькая была, вот он успел мне только вот рассказывать историю, вот, про Сталинград. Это вот единственное, что он мне успел рассказать. Вот, и я тоже была так потрясена этим.
9: А сколько вам было лет? Сколько лет было?
14: Мне было 10 лет. Я просто, вот, вы знаете, потом вскоре он умер. И я больше ничего не успела у него узнать, спросить. Вот. И он, вы знаете, вот сказал такую вещь, что вот они были в окопах Сталинграда. Вот, говорит, ужас был какой-то сплошной. И, говорит, на его глазах, вот им прямо в окоп попал этот снаряд. Ну, там обстрел был.
9: Да.
14: Вот, обстреливали артиллерия, там, в общем, и самолеты, значит, бомбили артиллерия. И вот он сказал, прямо к ним в окоп попал снаряд. И он говорит, говорит, на его глазах товарища разорвало просто пополам. Вот,
9: в 20 лет такое увидите, когда в жизни такого не встречал.
14: Вот, да. Понимаете, прямо вот на его глазах. Вот он мне вот это вот рассказал, что, говорит, прямо мы были рядом, вот, и я, говорит, как-то немножко был в сторонке, а он прямо в него попал этот, видимо, снаряд, и, говорит, его прямо разорвало пополам.
9: Ой.
14: И вот он, видимо, настолько это ему попало в...
9: Ну, еще бы. Общем, и вам, маленькой вот, девочке, вот, тоже, да.
14: Я когда это все услышала, ну, потом он как-то, вы знаете, он не любил говорить о войне, хотя, конечно, всю войну прошел, и Сталинградская битва, а войну заканчивал в Румынии. Вот уже, так сказать, уже окончание встречали победу, и окончание войны победу встречали в Румынии.
9: Спасибо вам огромное. Спасибо огромное.
14: Вы знаете, еще одно слово, еще одно слово хочу сказать, что папа с мамой познакомились во время войны. И вот они познакомились, поженились, и вот тоже прожили всю жизнь вместе. Была очень у них хорошая и счастливая семья. Вот, так что очень хорошо, что вы такую программу
9: спасибо
14: организовали.
9: Большое. Спасибо большое. Знаете, вот у нас про женщин говорят. Я сейчас думаю о том, что моего деда призвали в августе. В августе 42-го, после того, как он окончил, соответственно, училище военное. И в это же время, в 42-м году, его мама а он единственный, ну, сестра была еще, ну, то есть двое детей. А его мама, она, ей было поручено сформировать партизанский отряд. Вот в моей голове сейчас это очень сложно укладывается. У тебя сын сейчас едет на фронт, ты в это же время формируешь в Тамбовской области, в Уваровском районе, в условиях сторожайшей секретности формирование отряда в качестве первого секретаря райкома партии. Ну и, собственно, было вот 33 человека, она сформировала, 5 из них были женщины. Просто представляете, да, вот уже звучит, да, какие были люди. Гвозди такими людьми можно было забивать. Москва с нами на связи. Любовь, здравствуйте.
15: Вы знаете, я вспомнила детскую вот такую историю. У меня дядя, Данилушкин Иван Тимофеевич, прошел всю войну. Вернулся, слава богу, раненый был, много медалей. Жил в деревне, простой, обыкновенный человек. И вот, знаете, когда он отбивал косу, ну вот, чтобы она была острая, он всегда пел одну песню. Слуха у него совершенно не было, но я вот ребенок, меня 7 лет туда отправляли в деревню на каникулы, и я запомнила. А вспомнила в связи с тем, что завтра будут петь «Катюшу». Вот, разрешите, я вам, как сказать, два куплетика таких маленьких зачитаю. Разлетались голова и туши, дрожь колотит немцев за рекой. Это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой. Немец в яму прыгать станет, с головой зароется в сугроб. Но и здесь его мотив достанет, и станцует немец прямо в гроб.
9: Спасибо.
15: Вот, это, знаете, вот так у меня отложилось это.
9: Ну, это прям такая частушка по мотивам, конечно. Спасибо огромное. Слушайте, ну супер, просто супер, действительно. Евгений с нами на связи. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Маша.
9: А вы добрался откуда?
16: До вас.
9: Да, добрались.
16: Ростов-на-Дону.
9: Слушаю вас.
16: У меня удивительная эта история такая, в таком смысле. У меня было два дяди и две тети. Так вот, один дядя молодой, во время войны, когда там, значит, вот первый раз Ростов захватили эти немцы. Там,
9: это было, да? В ноябре 41-го года, да.
16: Да. Сидят мы эти, рассказывали эти, ну, дядя и тетя, сидят в этой избе. Вдруг тихий стук, они говорят, немцы, кто-то говорит, немцы. Не, немцы тихо не будут стучать. Ну, самый смелый дядя Жора вышел из этой, из хаты, посмотрел, приходит, говорит, там красные просят провести их там куда-то. Ну, оделся, там дали ему что-то такое, он пошел и не вернулся.
9: Ой.
16: И самое интересное, в чем интерес, ну, как бы, не вернулся, ждали, бабушка ждала его, ну, моя бабушка, его мама, баба Соня,
9: так.
16: Дядю Жору ждала. А потом в 2001 году я пошел, у нас в Ростове есть такой мемориал, я ходил там мимо него, всякие, ну, и как, 4 тумбы с фамилиями погибших, да? И фамилия. А тут подхожу, раз, не было нашей фамилии, Михин. Я смотрю, Михин. Я, значит, приезжаю, говорю, мам, я нашел, по-моему, дядю Жору. Она говорит, как? Ну, поехали. Да, и почему я так почти уверен, что это? Там Михин Г. То есть он
9: Георгий,
16: был мальчишка.
9: Да, я понимаю,
16: то есть отчества не было, ничего не было. И вот они рассказали, что мы пошли в военкомат. Военкомат сказал, что вот когда тут что-то случилось, зацепил трактор, начали делать новую плиту, и нашли эту фамилию, воткнули. То есть мы, как бы, дядя Жора вернулся через сколько там? 2001 году.
9: Ну да, через огромное количество лет. Слушайте, да. Вы мне знаете, что напомнили, как мы прошлым летом ездили всей семьей в деревню, ну, откуда вот часть нашей семьи пошла. И это было под 9 мая. 8 мая мы туда попали и ремонтировали, подкрашивали монумент. Вот вы сейчас прям о таком рассказываете. Да-да. То есть с фамилиями всех тех, кто уходил на фронт из этого села. А сейчас это село Советское, и мужики, я их спрашиваю, говорю, чините? Да, чиним. Говорит, может, тут ваши есть? Я говорю, слушайте, да, наверное, нет, потому что, ну, у меня прадед только в русско-японскую воевал, он уже оттуда раненый вернулся, то есть комиссовали. А потом я смотрю, что фамилия не наша, но там 16 человек не наших, больше, чем всех остальных. В такие моменты, конечно, становится, ну, не по себе. Друзья мои, давайте делиться историями в память о тех, кто... кто воевал в Великую Отечественную. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Москва, с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
17: Все, пошел.
9: Ольга, здравствуйте. Да, спасибо. Все, пошел.
18: Тимофеев Иван Иванович. Меня слышно?
9: Да, Ольга, слышно. Еще раз имя скажите, пожалуйста, смелее.
18: Тимофеев Иван Иванович, лейтенант саперной роты. Был спасен, раненый, контуженный, полуприсыпанный землей в сталинградском окопе собакой, овчаркой по кличке Жук. Поэтому я хочу отдать дань благодарной памяти собакам-воинам Великой Отечественной войны.
9: Спасибо,
18: собаки-саперы обнаружили, а собаки...
9: У нас просто здесь 15 секунд остается, слушайте, но...
18: 513 тысяч. И сегодня, когда, извините, но зоофашистскую политику...
9: Пять секунд.
18: Останина.
9: Ольга, спасибо огромное вам. Спасибо большое. Давайте без политики сегодня обойдемся. Хорошо, ребята, вот в такие моменты. Ну, не будем трибуну использовать.
19: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
20: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
21: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
22: «Комсомольская правда».
23: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
27: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
28: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
29: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
30: О важном.
3: Дональд Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной. Президент США заявил о желании завершить конфликт и выразил надежду на значительное увеличение сроков режима тишины. Американский лидер также пообещал отправить спецпредставителей в Москву, если это поможет урегулированию ситуации. Москва и Киев при посредничестве Вашингтона договорились о взаимном перемирии и обмене пленными до 11 мая.
29: О переговорах.
3: Иран и США могут возобновить переговоры на следующей неделе в Исламабаде, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомой ситуации. Стороны при участии посредников разрабатывают меморандум о взаимопонимании, включающий 14 пунктов. По данным собеседников издания, Тегеран выразил готовность обсуждать свою ядерную программу. Вместе с тем, Иран по-прежнему выступает против передачи ядерных материалов США. Препятствием для заключения сделки также остаются претензии Тегерана на постоянную роль в контроле над Армузским Тихим проливом.
1: О Дне Победы.
3: Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мэр отметил, что после войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны, и уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу. Но и для молодых, и для людей постарше, для всех нас 9 мая больше, чем просто красная дата календаря. Это память о том, какой ценой была завоевана победа. Мэр поблагодарил ветеранов за их подвиг в честь 81-й годовщины победы. По всей

0: Работа началась еще до недавней вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius. В компании отметили, что работа над вакциной находится на начальной стадии. Несмотря на заявления экспертов в области здравоохранения, преуменьшающих риск распространения хантавируса, компания продолжает разработку вакцин.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, курс юаня 10 рублей и 93 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
2: Владимир Подольск с нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушаю вас внимательно.
3: Я родился в январе 38-го года. Отец ушел, как тогда говорили, на действительную в феврале или в марте месяце. И вот впервые я осознанно увидел своего отца, уже учась во втором классе в 46-м году. Он прошел Финскую войну, Ленинградский фронт, Курская дуга, Украина, Польша и Берлин. В июле месяце 45-го года он служил в Дальневосточной дивизии, попал служить. И в июле месяце Дальневосточную дивизию отправили на Дальний Восток. И вот пересекая границу Польши с Украиной, впереди идущий эшелон бандеровцы пустили под откос. Mm-hmm. Ну вот их эшелон разгрузили, и вот отец еще воевал с этими бандеровцами еще целый год. И, кстати, еще поймал пулю вдобавок.
2: Как вот его звали, него... Владимир? Давайте назовем полное имя, отчество.
3: Петр Егорович. Да, я вот летом я ездил в мемориал и нашел значит, его фамилию там. И вместе с фотографией все.
2: Угу. Подождите, вот. Так мемориал, он, получается, погиб, раз он...
3: Нет.
2: А, просто это... Поняла, там, дань памяти.
3: Там, дань памяти.
2: Поняла вас.
3: Вот он рассказывал, что эти бандеровцы так издевались, говорит, над нашими пленными, наши солдаты попадали в плен, вот, и, говорит, так издевались, живьем сжигали. Вот, и вот он в 46-м году пришел, как дуршлаг, израненный весь. Прошел вот две войны, а потом... Он долго не прожил, а в 51-м году прожил только 5 лет. В 51-м году его не стало.
2: Спасибо вам большое, что поделились. Спасибо. 8-800-200-97-02. Удивительно, во втором классе только увидеть, я по таким впечатлениям. Владимир, Москва, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария.
2: Слушаю вас.
4: Я хотел поделиться про своего отца. Соломин Михаил Иванович, старший сержант, прошел войну, имеет 4 ордена, слава боевого краснознамени, Отечественная война и Красной звезды. Я вот хочу поделиться тем, какие фронтовики скромные были. А что получилось? Потому что в 2000-х годах, ну вот там я точно, ну 2000-е, мой сын в виде экскурсии поехал в Подольский архив, ну от школы.
2: Так.
4: И там спросили, мол, у вас кто-то на фронте воевал? Угу. Он говорит, да, дедушка. Ну, хорошо. Ну, сейчас мы, как его, Соломин Михаил Валентинович.

0: нашли документы. Я даже вот как сын, я не знал, ну вот за что он такими высокими наградами как бы был. Я медаль не считаю, вам перечислил ордена. Оказывается, он еще был предоставлен званию Героя Советского Союза. Ну, документы у меня, они, ну, взяли оттуда, сын привез, ну, лежат у меня. Отец умер в 83-м году. Ну, и вот так вот не искал он ничего, там подписано, и не то, что я говорю, вот сам это выдумал. Вот у него все на этот самый. Были люди скромные, и он не ходил нигде-то, не искал, и просто жил, работал. Угу. Вот такие вот. Старший сержант, сам инструктор. Четырежды ранен был. У него два ранения. Я еще красные такие две желтенькие полосочки. Ну, как она на этот. Вот такой мой был отец.
1: Спасибо большое. Хорошо, что вы об этом рассказали, потому что я бы хотела поделиться информацией. Думаю, надеюсь, что все знают, но лучше скажу. Смотрите, три главных военных портала есть. Это «Память народа», .ру. Ну, я сейчас не буду латиницы, да, диктовать, просто набираете в поисковике «Память народа». «Подвиг народа», .ру. Соответственно, есть еще «Мой полк», это народные такие профессиональные ресурсы. ОБД-мемориал, это портал для поиска тех, кто не вернулся. Солдат.ру. Во-первых, все вот это можно использовать. Во-вторых, знаете, я однажды для своей подруги, у нее дед пропал без вести, это очень давно было, но так как я всегда обладала каким-то вот навыком журналистского поиска и понимала, как это делать, я нашла фотографию на месте мемориала, ну, то есть вот мы же часто, вот, когда на машине приезжаешь, там, деревни, села, и видишь вот эти вот придорожные мемориалы, да, где были какой-то лютый бой шел, и там поставлен этот еще советских времен памятник. И вот имя ее деда я там нашла, потому что я только знала место, откуда пришла похоронка. Больше никто ничего из ее семьи не знал. А я, соответственно, смогла найти место. И все это вот благодаря тому, что люди ведут не только поисковую деятельность, но они это еще и фиксируют все на сайтах специализированных. Таким же образом можно участвовать в шествии «Бессмертный полк», загрузив фотографию и найдя, соответственно, место, где служил ваш предок. И благодаря этому он тоже будет появляться на экранах вашего города или того города, где он нес службу. 8 800 200 ровно 9702. Чехов на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
1: Слушаю вас.
2: Комаров Петр Иванович войну закончил в Праге, воевал под Москвой, за что имеет орден Красной Звезды, воевал в Сталинграде и форсировал Днепр. Причем самое интересное, что плавать он не умел. И когда он написал это бабушке, бабушка очень переживала. Вот. А там получилось так, я так думаю, что он подразделениями артиллерии все это сделал, вместе с ним переправился.
1: Ну, вот. Вообще, чтобы еще люди как-то понимали, те, кто особенно молодые, что такое форсирование Днепра, под прямым шквальным огнем, артиллерийским огнем был именно поставлен так приказ переправиться через Днепр. Днепр – это не речушка, это речище вот такое. Я это знаю.
2: Там он больше, чем Нева, если что.
1: Да, в общем, за это давали героя, звезду героя. Например, Курянин Константинов, он получил звезду героя именно за то, что первым переправился через Днепр. Поэтому я, собственно, ну, я дружила с его внучкой, и поэтому мне это вот, это для меня не пустая история. Но просто ваш побывал во всех самых горячих точках, я смотрю.
2: Да, везде это осталось.
1: Да.
2: И самое интересное, вот говорят, что фронтовики очень скромные. Да, когда в 85-м году всем фронтовикам решили выдать орден Отечественной войны, вот, насколько я помню, большинство настоящих фронтовиков его не носили. Они носили только именно вот эти боевые награды.
1: Да, собственно, они боевые скромно, награды не носили поносили. Особо. Я своего деда помню только с этими... Боже, из головы вылетело. Как называются вот ленточки, да, которые обозначают...
2: Ленточки, да.
1: Да-да-да. Нет, ну, у них какое-то название есть, забыла. Планки, да. Да-да-да. Просто я все время думаю, почему мой не носит награды. Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вадим Саратов с нами на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
3: Меня зовут Вадим Кругляков. Мой дед Кругляков Яков Тимофеевич. Он, значит, призвался на войну 26 июня. Это мне бабушка рассказывала. Из села Питерки Саратовской области. Вот. Она...
1: 41-го? Говорила, вы про 41-й говорите? Просто вы сказали 26 июня. То есть 4 дня война шла.
3: 26 июня 41-го года.
1: Да, да, да. Вот. Вы про год не сказали. Я уточнила. Все.
3: Ну, 41-го год, да, извините.
1: На 4-й день войны. Дальше.
3: Да, сразу же. Она мне рассказывала. Мы поехали, ну, там, с женщинами уже в Энгельс. То есть у них там был какой-то перевалочный пункт. Угу. Ну, как бы хотели... проститься, ну, в смысле, постричь, в общем, проводить.
1: Да.
3: Так, она говорит, не увидели мы его, но вернулись обратно. То есть тогда у нее была дочь, сын старший и мой отец. Ему было 1.5 года. Вот.
1: Он вернулся с войны? У нас просто меньше минуты.
3: Вот, нет, в общем, он в 41-м году в ноябре был ранен в Иванове, был в госпитале, из Иванова прислал фотографию. Это вот единственная фотография, которая сейчас у меня есть. Вот, 28 февраля он пропал без вести.
1: Ох. Вот. Спасибо вам большое бабушка за историю.
3: Его,
1: да,
3: просто... Бабушка его искала, в общем, писала письмо. Нам из фронта в 43-м году прислали бабушке письмо, что он числится пропавшим без вести. И вот вы, как вы сказали, по мемориалам, по всяким сайтам, я нашел в списках безвозвратных потерь вот моего дедушка, этого Кругликова Якова Тимофеевича, и его брата. У него брат тоже пошел.
1: Спасибо большое, прощаюсь. 3 секунды уже. Спасибо. Но мы продолжим в следующем блоке, друзья.
4: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Реклама.
5: Май, строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
7: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
8: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Нил течет в Магаданской области, а Дунай – в Архангельской. Правда всегда одна. Это... Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
1: Ну, а я расскажу, друзья, еще несколько слов. Если интернет-поиск, о котором я говорила в прошлом блоке, заходит в тупик, подключайте Центральный архив Министерства обороны. Он находится в Подольске, у него есть сайт, ехать никуда не нужно, чтобы найти документы, которые не выложены в сети. Можно пойти в военкомат по месту своей прописки. Они обязаны отправить запрос от вашего имени. Пишите сами. Подольск, Кирова, 74. Подключайте краеведов, не поверите. Даже если вы не знаете, где пропал ваш родственник, откуда ушел на фронт, город, где шли ожесточенные бои, может быть, какая-то, вы знаете, зацепка, вам в краеведческом музее тоже могут хотя бы что-то рассказать, а могут и здорово помочь. Такое тоже случается. Владимир с нами на связи. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
1: Откуда вы, Владимир?
9: Саратова.
1: Саратов. Хорошо, слушаю вас.
9: Вы знаете, в нашей семье было 5 парней молодых, и они все попали на фронт. И все вернулись с фронта, все с орденами. Понимаете, это просто вот потрясающе. 5 человек и с орденами. И я, это мой отец, один из них, и я, у него друзья все воевали, и я поражался их скромности. Никогда, никогда они не сомневались в своей миссии. То есть, ну, миссия — это громкое слово.
1: Они... А почему громкое? Мне кажется, оно очень сильно уместно здесь. Миссия, ну, это и есть миссия освободить Родину.
9: Освободить Родину, да. И понимаете, они, вот, понимаете, это вот, вот для меня, вот все мои, вот его друзья, мои дяди, там, отец, братья, это вот пример служения Родине. Никто не ныл, никто не ставил под сомнение, что вот, а это зря там, чего, как там, в общем-то. Хотя хлебнули они все, будь здоров.
1: Да я вообще очень часто, знаете, размышляю над тем, думаю, господи, вот сегодня был выпускной, а завтра началась война. Все, твоя жизнь до и после, она перерезана этими ножницами фашизма. И вот вы сказали, хлебнули, и я как раз вспомнила эти свои размышления. Но здорово, что вы вот говорите, никто не размышлял, не задавал вот этих вот... Нельзя ли сказать, что глупые вопросы? Не глупые были люди, думающие люди, просто совершенно по-другому стержень у них, что ли, стоял внутри.
9: И вы знаете, мой отец, он служил в Монголии перед войной. Угу. И он на фронт попал только в 42-м году, когда уже было ясно, что Япония, ну, не нападет на Советский Союз. И их сибирская дивизия была переброшена, так они все рвались на фронт. Их просто оттуда не пускали. Вот, вот нам бы... Вот я, кстати, вот мужиками, которые на СВО, я горжусь и вообще... Вот как это... У отца написано было, получил ранение в боях за независимость Родины. Вот эта патетика, она вот, вот это просто потрясающе.
1: И вот согласитесь, патетика или пафоса из их уст в их письмах был совершенно уместен. Ну, нет, мне кажется, понимаете, вот тогда это все совершенно по-другому звучало. Это очень перекликается. Спасибо вам большое. Друзья, остается все меньше времени. 8 800 200 ровно 9702. Казань на связи. Альбина, верно я услышала, да? Здравствуйте, Альбина.
10: Здравствуйте, верно. Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
10: Мария. Я бы хотела рассказать про своего прадеда. Я уже ребенок другого поколения. Мой прадед родился в 900 году. Еремеев Алексей Михайлович. Ну, хороший такой, зажиточной семье был. Просто про его трагическую судьбу. Потом их раскулачили. Он был вынужден бежать, все начинать по новой. И вот в 41-м году осенью он пошел добровольцем на фронт. Вообще, вот вы правильно сказали про краеведов. Мы как раз от них и узнали. Нам принесли личное дело из немецкого концлагеря. Осенью 42-го он попал в концлагерь в Близганове, Рошталак, и через 2 года умер там от туберкулеза. И умер он как раз в том концлагере в Берген-Бельзене, где Анна Франк недалеко содержалась. Просто вот я всегда вспоминаю своего прадеда, насколько у него трагичная судьба была. То есть он все потерял, как бы все, он жизнь начинал по новой. И все равно пошел и за свою родину,
1: Я тоже всегда...
10: За свою вот, семью.
1: Слушайте, друзья мои, меня поражает, я уже не в первый раз за этот час соглашаюсь со слушателем, и меня поражает вот этот общный культурный код. Мне кажется, у нас это уникально. Вот в России я редко это встречаю. Вот я путешествовала, знакомилась. Это вот то, что... Ну, действительно, я тоже об этом много раз размышляла, да и в фильмах об этом видела. Когда раскулачивание, революция все перекроила, ему уже 41 год, он не мальчишка. И он пошел. Спасибо и вам, пошел. Слушайте.
10: Да.
1: Про Анну Франк вы не зря вспомнили. Я, ну, тут же мгновенно подтягивает мысли. Именно одно из дел Анны Франк представлял Советский Союз в деле против фашизма на суде. Да, закончите мысли, я прервала вас. Слушаю.
10: Я просто, вот когда нам передали личное дело Прайда, да, мы его никогда не видели. Мы просто тоже знали, что пропал без вести. Ага. И вот фотография, вот вылитый папин братишка. Мой папа тоже Алексей, в честь как раз деда своего родного назван. И вылитый вот дядя Аркадий, папин братишка. Вот одно лицо. И мы поняли, да, вот действительно, вот насколько педантичны немцы, они все-все записывали. Кто жена, откуда родом, все-все его перемещения. Вот.
1: А это, еще сколько убили, сколько награбили.
10: Я благодарна людям, которые эти архивы поднимают.
1: Да нет, на самом деле, как говорится, у медали две стороны, но вот именно благодаря педантичности этих фашистских мразей на Нюрнбергском процессе можно было очень многое доказать, потому что очень много они успели уничтожить документов, а когда во время процесса, который шел очень долгое время, выкинули почти потеряли документы. Там диверсия за диверсией были. Спасибо огромное за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Есть звонок? Владимир Киров, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария. Не поверите, жду уже 25-я минута пошла.
1: Представляете, сколько человек хочет позвонить? Но это же радость. Извините, конечно, но это кайф. Слушаю вас внимательно. Дождались.
11: Два прадеда по отцу без вести пропали. Лихачев Тимофей Абрамович в феврале 42-го и Солодянкин Михаил Филиппович в декабре 41-го. По матери у прадеда ушло... У него трое детей. Один мой дед, старший, 11-го года, дядя Вася 17-го года и тетя Нюра 21-го года. Все были на войне, на фронте были дед мой Егор Михайлович Тючкалов.
1: А вы с ним, ну, вы застали его?
11: Нет, я 79-го года, дед помер в 72-м году. Дядя Вася 17-го года, 7 лет в сырой землянке на Дальнем Востоке на границе. Вернулся больной, родил дочку и в скорости помер. Тетя Нюра жива, вернулась, а дед Егор был призван... В феврале 41-го и вернулся лишь осенью 45-го года. Первый бой у него был под Купянском.
1: Вы представляете, какие вот перекликания, да?
11: Да, так. Первый бой под Купянском. Он говорил, что выдавали одну винтовку на двоих в первом бою.
1: Это какой это год был? Я просто не знаю, про Купянск, когда бои там были.
11: Это осень 41-го года.
1: А, ну да, еще винтовка мощная. Чего же я не сообразила? Это никакого автомата Калашникова нет еще.
11: Отступал до Сталинграда, а в Сталинграде после разгрома армии Паулюса начали набирать мастеровых. Он был кузнецом в деревне. Ну, понятно, что кузнец деревенский не особо, скажем так, мостах лошадь под там еще что-то сделать. Его взяли помощником кузнеца в ремонтную бригаду генерала Рыбалка. И он с этой танковой армией генерала Рыбалка дошел до Берлина. И в Берлине оставили их мастеровых демонтировать оборудование заводов. Ну, вывозили в Советский Союз.
1: Спасибо вам огромное. Красиво закончили, да, этот час. Уважаемые наши слушатели, Я вам очень признательна за то, что нашли в себе мужество, и я не побоюсь этого слова, потому что это сложно говорить. Начали мы со слез, закончили вот так браво. И позвонили, и вспомнили своих дедушек, прадедушек, прабабушек. Ну, и я не могу остаться в стороне, конечно же. Очень коротко просто назову. Анатолий Александрович Сафонов. Призван на фронт в 1942 году в августе. Ну, и мама его та, которая уже сказала, которая создавала партизанский отряд на Тамбовщине. Я от лица всей редакции радиостанции «Комсомольская правда» поздравляю всех с Днем Победы, с праздником Великой Победы.
4: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
13: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
4: О Дне Победы.
14: В Москве в 10 утра на Красной площади начнется Парад Победы. Он продлится около 2 часов, однако в этом году формат мероприятия будет частично изменен. Как сообщали в Министерстве обороны, колонна военной техники в привычном формате не примет участие в параде. Также не будут задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Эти изменения связаны с текущей оперативной обстановкой. Несмотря на корректировки, основная часть торжественного шествия сохранится. Основу парада составит пешая колонна военнослужащих. Также состоится воздушная программа. Затем будет традиционное выступление Владимира Путина.
4: О важном.
14: Президент Владимир Путин назвал визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву на Парад Победы знаком особых отношений, передает РИА Новости. Он отметил, что в современных условиях встреча даже по поводу праздничных мероприятий – это проявление не просто дружбы, а братского взаимодействия. Ранее стало известно, что Путин проведет обед с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.
4: О людях.
14: Число приехавших в Россию граждан Украины выросло в первом квартале этого года. За три месяца границу пересекли более 5600 человек, что превысило прошлогодние показатели. Это сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные статистики. Большинство прибывших указали частную цель визита и воспользовались авиасообщением. Сейчас для украинцев действует особый порядок въезда в страну из третьих государств, который включает обязательную проверку.
4: Об отдыхе.
14: Санкт-Петербург и Москва возглавили список самых популярных направлений для отдыха на майские праздники. Также россияне активно бронируют поездки в Казань, Калининград и города Золотого кольца. Эксперты отмечают, что туристы выбирают эти центры из-за обилия музеев и развитой транспортной сети. Для коротких поездок на выходные люди предпочитают маршруты с готовой программой, до которых можно быстро добраться на поезде или автомобиле.
4: О валютах.
14: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88,55 и курс юаня от Центробанка 10 рублей и 93 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».

0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте. Предысторию вспоминает Иван Панкин. Это необычный и специальный праздничный выпуск. Речь пойдет про первый парад Победы в 45-м году. О нем я решил рассказать вам в документальном формате через непростые взаимоотношения двух центральных маршалов Советского Союза – Жукова и Рокоссовского. Основной текст читает Алексей Богдасаров, а я время от времени буду делать небольшие уточнения. Часть первая.
2: Год 1945. 21 июня. Сталин неожиданно вызвал к себе Георгия Жукова. Едва маршал переступил порог кабинета, Иосиф Виссарионович спросил:
3: «Ты верхом ездить не разучился?»
4: «Нет, в седле чувствую себя уверенно», —
2: ответил Жуков. Возникла пауза. Сталин пристально смотрел военачальнику прямо в глаза, затем отвернулся к окну и сказал:
3: «Вот что, парад Победы придется принимать вам».
2: И добавил:
3: «Командовать парадом будет Рокоссовский».
2: После этого разговора Жуков официально стал маршалом Победы. 24 июня 45-го, когда он под бой курантов и бурные аплодисменты въехал на Красную площадь, это звание в народе за ним закрепилось окончательно.
1: На параде с трибуны Мавзолея Георгию Жукову доверили также выступить с небольшой речью.
5: 4 года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества.
2: Своим решением доверить Жукову принимать парад, а Рокоссовскому командовать шествием, Сталин навсегда обозначил: Жуков – первый маршал, а Рокоссовский – второй. Кстати, есть версия, что Жуков оказался на коне лишь потому, что Сталин неуверенно держался в седле.
1: Почему Сталин сам отказался принимать парад? Во-первых, он был уже пожилым человеком. Существует также байка, запущенная с легкой руки Жукова. В своих мемуарах военачальник со ссылкой на слова Василия Сталина, сына вождя СССР, вспоминал, что Иосиф Виссарионович готовился к параду и даже тренировался на лошади, которую ему предоставил Будённый. Однако на тренировках не удержался в седле и упал с коня.
2: Но вождь всех народов уже не первый раз делал Константина Константиновича вторым номером. В ноябре 44-го Сталин по телефону снял его с командования Первым Белорусским фронтом, хотя перед его войсками открывалась дорога на Берлин. На вопрос военачальника «За что такая немилость?» Сталин ответил:
4: «Это не немилость, это политика. На ваше место назначен Жуков».
2: О какой политике говорил Верховный, поляк Рокоссовский должен был догадаться сам. После этого Георгий Константинович – маршал Победы, а Рокоссовский, который, как считают многие историки, был в те годы самым одаренным военачальником, оказался в его тени. Отношения Жукова с Рокоссовским были очень противоречивыми. Впервые их жизненные пути пересеклись в 1924 году. Они были слушателями кавалерийских курсов командного состава. Карьера Рокоссовского затем шла по восходящей. В 30-м году он командовал Самарской кавалерийской дивизией, а Жуков служил у него комбригом. В своих мемуарах он писал:
4: «Ко мне Рокоссовский относился с большим тактом, а я высоко ценил его военную эрудицию и опыт».
2: Кроме того, Жуков отмечал редкие душевные качества своего командира. Но в 1937 году Рокоссовского исключили из партии и уволили из Красной армии. Вскоре арестовали и обвинили в шпионаже на польскую и японскую разведки. Есть, однако, версия, что он не сидел в тюрьме, а воевал в Испании под именем Мигель Мартинес. Правда, никаких подтверждений его пребывания в рядах тамошних республиканцев нет. Согласно официальной информации, весной 40-го года Рокоссовского реабилитировали и восстановили в правах. Ему даже присвоили звание генерал-майора. Однако, когда началась Великая Отечественная война, в сводках Совинформбюро во время обороны Москвы сообщалось о героических действиях генерала Р. Якобы руководство не хотело превозносить бывшего врага народа. И только в конце октября 41 года фамилия Рокоссовского прозвучала в официальном сообщении. В нем говорилось, что его бойцы сожгли 60 вражеских танков.
6: Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями.
2: В то время Жуков уже был командующим войсками Западного фронта. В характеристике на генерала он писал:
4: «Товарищ Рокоссовский успешно провел оборонительную операцию и не пропустил врага к Москве. Лично храбр, инициативен и энергичен. Должности командующего войсками армии вполне соответствует».
2: Но Жуков вряд ли забыл, что во время боев на Истринском рубеже четко обозначилось расхождение взглядов двух полководцев на тактику и стратегию. Тогда Рокоссовский предложил отойти и организовать оборону. Жуков приказал стоять насмерть.
1: Эта сцена хорошо показана в киноэпопее Юрия Озерова «Битва за Москву». Роль Жукова исполнил Михаил Ульянов, а Рокоссовского сыграл Александр Голобородько.
7: Георгий Константинович, я приехал просить тебя. Разреши отвезти войска на Истринский рубеж. Это всего 10 километров. А водохранилище и сама река Истра – хороший оборонительный рубеж, заняв который можно организовать прочную оборону. Войска армии понесли большие потери и в людях, и в технике. Я уж не говорю о смертельной усталости.
8: Отойти значит отступить, товарищ Рокоссовский. Нет, ни шагу назад. Стоять насмерть!
2: Тогда Константин Константинович обратился в генштаб, где его план поддержали. Но Георгий Константинович прислал гневную короткую телеграмму:
4: «Войсками фронта командую я».
2: Таким образом, он поставил в споре точку. А в телефонном разговоре грубо отчитал своего подчиненного. Поэтому Рокоссовский даже предупредил начальника, что если тот не сбавит тон, то он прервет разговор. Об этом эпизоде Рокоссовский вспоминал очень деликатно. Он писал:
4: «В тяжелые дни наш командующий не всегда отличался выдержкой, спокойствием и уважением к подчиненным».
2: Солдаты любили Рокоссовского. Как-то раз на передовой они вручили командиру сделанный своими руками портсигар с надписью «Нашему Суворову».
9: Жестокий бой нам был не страшен, на подвиг каждый был готов. Ведь с нами был победы маршал, любимец всех фронтовиков. В конце войны были и беды, песни растаяли, как снег. Но продолжала жить легенда, и стала истинной легенда. Где Рокоссовский, там победа, где Рокоссовский, там успех.
0: Продолжение через несколько минут.
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
11: Я слушаю Радио КП.
10: И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
13: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то. Да? То есть это тупиковая ситуация.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
15: Реклама.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: А знаете ли вы что?
23: Шапка Мономаха не такая уж тяжелая. 993,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте. Предысторию вспоминает Иван Панкин. Это необычный специальный праздничный выпуск. Речь пойдет про первый парад Победы в 45-м году. О нем я решил рассказать вам в документальном формате через непростые взаимоотношения двух центральных маршалов Советского Союза – Жукова и Рокоссовского. Основной текст читает Алексей Багдасаров, а я время от времени буду делать небольшие уточнения. Часть вторая.
2: Гораздо более жестко о стиле руководства Жукова отзывался генерал, а впоследствии маршал Андрей Еременко. Своего начальника он назвал узурпатором и грубияном, который всех топчет на своем пути. Еременко считал, что Жуков – высшей марки карьерист. А Рокоссовский никогда не обращался к подчиненным на «ты» и не унижал их.
1: Практически нет интервью с Рокоссовским. Вот с Жуковым есть как минимум несколько, а с Рокоссовским нет. Где бы отчетливо можно было послушать его голос, рассказы о войне. Вот, может быть, единственное, в хорошем качестве. Каждое слово слышится отчетливо, хотя давал он его уже глубоко пожилым человеком.
3: Нельзя умолчать о том, что все мы чувствовали от солдат, от рядового до командующего фронтом, наш советский народ, руководимый нашей партией. Мы чувствуем, что нас обеспечивают все новейшим и новейшим оружием. Несмотря на тяжелые условия, промышленность наша эвакуировалась, все же нам народ делал все для того, чтобы обеспечить свою любимую армию. Армия отвечала величайшей любовью партии, правительству и нашему советскому народу.
2: Кстати, Константин Константинович был вторым человеком после начальника генштаба Бориса Шапошникова, кого Сталин называл по имени-отчеству. Такое обращение он заслужил после Сталинградской операции. Кстати, Рокоссовский не боялся возражать даже самому вождю всех народов. Например, во время обсуждения вставки операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, Рокоссовский, вопреки мнению верховного главнокомандующего, отстаивал свою позицию. Ему даже несколько раз предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы хорошенько обдумать предложение руководства. И всякий раз Константин Константинович продолжал гнуть свою линию. По этой ли причине, или по политической, через несколько месяцев он получил приказ Сталина передать командование Первым Белорусским фронтом Жукову.
4: Товарищ Рокоссовский, вы назначаетесь командующим Вторым Белорусским фронтом. За что?
2: С присущей ему прямотой спросил маршал. Этот вопрос Сталин оставил без ответа, но задал свой, чисто риторический.
4: Как вы смотрите на кандидатуру Жукова? Достойная кандидатура,
2: кратко сказал Рокоссовский. Он, наверное, сразу догадался о причинах своего нового назначения. Тем не менее, никогда не высказывал их вслух. А вот историки полагают, что всему виной происхождение маршала. Его отец – поляк из старинного шляхетского рода. Мать – из русских мелкопоместных дворян. К тому же, на протяжении нескольких лет всеми любимый маршал считался врагом народа. А может быть, Сталин опасался растущего влияния двух военачальников и применил на практике проверенный метод «разделяй и властвуй». Как бы то ни было, но отношения Жукова и Рокоссовского стали более чем натянутыми. В этом признавался позже сам Георгий Константинович. Якобы он даже сказал Сталину, что чувствует себя неловко перед Рокоссовским. На что Иосиф Виссарионович заметил:
4: «Мы же не красные девицы, поэтому все эмоции надо отбросить в сторону. Дело требует поступить так, а не иначе».
2: Войска на Берлин повел именно Жуков. По самым приблизительным оценкам, в той битве погибли сотни тысяч красноармейцев. Некоторые исследователи полагают, что потери могли быть меньше, если бы операцией руководил Рокоссовский. Но это всего лишь предположение. А факты говорят о том, что Рокоссовский возглавил Второй Белорусский фронт и на этом участке оказал Жукову неоценимую помощь.
1: Глядя на Рокоссовского, слушая его рассказ, становится очевидным. По прошествии лет главной гордостью для него был личный вклад в победу, а не лавры принимающего парад победы. Главным был вклад в победу, добытую нечеловеческими усилиями, всей страной, каждым участником.
3: Противник был очень силен, имел много танков, хорошо вооружен. И неверно, что они уж так бедненько выглядели, чуть не, знаете, сдавались сами в плен. Вот почему с таким большим трудом и так медленно, буквально прогрызать пришлось в это все направление. Но цель была одна – в цель прорвать и затем раздробить. И, наконец, наступил момент такой, когда соединились наши войска, наступающие с востока, с наступающими с запада.
2: Во время берлинской наступательной операции войска Рокоссовского сковали основные силы 3-й немецкой танковой армии, и она не смогла прийти на помощь гитлеровцам, которые обреченно сопротивлялись в столице Германии. Лавры маршала Победы достались уроженцу Калужской губернии Георгию Жукову. Рокоссовский в душе очень переживал, но не стал опускаться до сведения личных счетов. А в 1946 году Сталин не без причины стал опасаться невероятной популярности Жукова.
1: Сам Жуков, кстати, и много лет спустя не опускался до критики Сталина, хотя, конечно, был на него обижен. Но понимал, новый руководитель страны, то бишь Хрущев, куда более слабый управленец. В одном интервью Жуков в пух и прах разбил версию о том, что Иосиф Виссарионович руководил войной по глобусу. Говорил, первый год Сталин набирался опыта, но всю вторую половину войны мы учились у него. В оценках Жукова вообще не было оскорбительной критики вождя.
5: Сталин взял карту с расположением стратегических резервов и стал внимательно рассматривать. Чтобы не мешать Сталину, мы отошли от стола подальше. И стали между собой очень тихо разговаривать, что все это, конечно, полумера. Надо, видимо, искать иное решение вопроса. Сталин поднял голову, спросил, а какое иное решение? Я никогда не думал, что у Сталина такой острый слух.
2: На военном совете многие члены назвали бывшего триумфатора политически опасным человеком, нечестным коммунистом и обвинили в бонапартизме. Надо сказать, что Рокоссовский их не поддержал. В отместку и его попытались обвинить в строительстве настоящего дворца в Подмосковье. После внезапно организованной проверки выяснилось, что вместо маршальских хором Рокоссовский живет в простой избе. Вернувшись с войны, он не стал ее перестраивать. Принципиально Константин Константинович поступил и в 1962 году, когда Никита Хрущев предложил ему написать статью о культе личности Сталина. На это Рокоссовский ответил: «Сталин для меня велик и недосягаем, как исполин». Ответная реакция последовала незамедлительно. Рокоссовского сняли с должности заместителя министра обороны СССР. Жуков, кстати, в этом вопросе с Рокоссовским был согласен. И это объединяло двух маршалов.

0: 1965-м Рокоссовский и Жуков снова в парадных мундирах встретились на параде Победы на Красной площади. Это был второй парад. 20 лет торжественного шествия не было. Сталин в том же 45-м их отменил. Так вот, в 65-м году ни Жуков, ни Рокоссовский уже не были на параде главными действующими лицами.
1: Надо сказать, что парад на Красной площади состоялся и в 41-м году, 7 ноября, хотя линия фронта находилась в нескольких десятках километров от Москвы. Тогда он был посвящен 24-й годовщине Октябрьской революции. Мероприятие имело огромное значение для поднятия морального духа армии и всей страны. Об этом параде, а также почему торжественные шествия отменили, о празднике 9 мая я расскажу вам в следующей, третьей части. В студии Иван Панкин.
2: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
7: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы этот пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это китайская система, они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он туда полетел. Он визита Трампа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Минобороны России не сообщала об активности средств ПВО с 0 часов 9 мая, когда вступило в силу двустороннее перемирие. Оно должно продлиться до 11 мая включительно. За это время планируется и обмен пленными. А вот глава регионов сообщает, что ВСУ атаковали село в Брянской области, ранен мирный житель. В Донецке также ранен мужчина после атаки украинского беспилотника. Кроме того, есть раненые в Белгородской области. Силы ПВО сбили несколько БПЛА над Тульской и Орловской областями.
2: О политике.
8: Министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможность мирных переговоров с Россией в конце мая. Неформальная встреча глав дипломатических ведомств пройдет на Кипре. Это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских структурах. Как отмечается, участники планируют выдвинуть требования о немедленном прекращении огня. Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал подобные консультации тратой времени. Москва настаивает на полном выводе украинских войск из новых регионов и официальном отказе Киева от вступления в НАТО.
2: О вирусах.
8: По состоянию на 8 мая в мире зарегистрировано 6 подтвержденных и 2 вероятных случая заражения хантавирусом, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Все 6 подтвержденных случаев определены как штамм Андес, добавили в организации. 2 новых предполагаемых случая зарегистрированы в Испании и на отдаленном острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. 3 из зараженных хантавирусом погибли. 4 пациентов остаются госпитализированными в Южной Африке, Нидерландах и Швейцарии. Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере, который шел из Аргентины.
2: О Дне Победы.
8: Парады в честь 81-й годовщины Дня Победы прошли в Южно-Сахалинске, Новосибирске, Петропавловске, Камчатском, Кемерово и других городах. Во время парада в Благовещенске курсант элитных подразделений сделал предложение любимой. Она согласилась. Почти половина россиян будет смотреть

0: Читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
2: Здравствуйте, в студии Иван Панкин. Вспоминаю предысторию первого Парада Победы. Я выбрал самые интересные и малоизвестные факты, которые и разберу подробно. Правда, с помощью красивого голоса Алексея Богдасарова.
3: Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков.
4: Первый Парад Победы 24 июня 1945 года завершался складированием флагов поверженных гитлеровских войск к подножию мавзолея. На следующий день газета «Правда» писала: «Внезапно смолкает оркестр, раздается резкая дробь барабанов, к трибуне подходит колонна бойцов, у каждого в руках немецкое знамя. 200 плененных вражеских знамен несет колонна. Сейчас они единственное, что напоминает о былых полках и дивизиях Гитлера.
3: 200 знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей».
4: Поравнявшись с трибуной, бойцы презрительным жестом с силой бросают вражеские знамена к подножию мавзолея.
2: Чья это была идея?
4: Бывший начальник генштаба генерал Сергей Штеменко в своих мемуарах рассказал, что это было решение Сталина. В конце мая 1945-го он дал указание генералам:
5: «На парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, как это сделать».
4: Сценаристам парада пришлось срочно заняться историческими изысканиями. В итоге нашим солдатам, несшим фашистские стяги, пришлось выполнять сложные перестроения, которыми пользовались еще легионеры Древнего Рима. А идея публичной казни вражеских знамен была заимствована у великого полководца Александра Суворова, в войсках которого был ритуал небрежения не к неприятелю, а к его поверженным военным отличиям.
3: Лучшие люди фронтов – летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы, русская пехота, потомки суворовских орлов. Они настойчиво били врага, били наверняка по всем правилам сталинской военной науки.
2: Деревянный помост, на который бросали знамена, потом сожгли для дезинфекции?
4: Нет ни одного документа или кадра, подтверждающего существование такого помоста. Знамена бросали на асфальтовую площадку. Нет и подтверждений, что знаменщики сжигали перчатки, в которых были на параде.
2: Как в трофеи затесались кайзеровские стяги?
4: Нужно было отобрать 200 военных знамен и штандартов для парадной коробки батальона. Некоторые историки утверждают, что подходящего трофейного материала в достаточном количестве просто не смогли собрать. И потому добавили к числу гитлеровских еще и знамена старой германской кайзеровской армии. Действительно, на фото парада хорошо видно, что уже в первой шеренге трое советских солдат несут два трофейных кавалерийских штандарта прусской королевской армии. Один образца 1860-го, другой образца 1890-го года. А третий – знамя Ландвера, ополчение прусской армии 1860-го года. Дело в том, что еще 28 августа 1944 года Гитлер распорядился вывести все знамена и военные флаги из фронтовых зон в музее вермахта. А после войны в Москву из Берлина и Дрездена доставили около 900 трофейных знамен. Многие из них были собраны трофейными командами СМЕРШа в мае 1945-го. Некоторые взяли

0: и из музеев. Их привезли и сложили в спортзале лефортовских казарм. Из них спецкомиссия и отобрала 200 знамен и штандартов для парада. И то ли по недосмотру, то ли из-за красоты и внушительности, других объяснений у историков нет, вместе с реальными гитлеровскими знаменами комиссия отобрала около 20 старых немецких флагов.
1: Откуда взялись две разные версии документального фильма о параде Победы?
0: Да, существуют черно-белый и цветной вариант фильма. Сталин остался недоволен первым фильмом, где в кадр не попали двое из 10 командующих фронтами – Баграмян и Еременко. Решили доснять недостающие кадры, а заодно и улучшить фильм яркими фрагментами о фашистских знаменах.
2: Парад Победы – яркая демонстрация героического пути нашего народа, пройденного под водительством великого Сталина.
0: В цветном варианте есть кадры, на которых крупным планом бросаются не только военные флаги Германии, но и партийные, и даже ветеранские. Для киношников главным было лишь наличие свастики на стяге. Эту сцену доснимали даже не на Красной площади, а в Центральном музее Красной армии.
1: Кто бросал немецкий знамена к подножью мавзолея?
0: Это было поручено сводному батальону из 200 солдат. Половина бойцов была отобрана из действующей армии, а еще половина – из почетного караула. На строевых тренировках фронтовики выглядели не лучшим образом. Дело пошло лишь когда во главе батальона поставили превосходного строевика – старшего лейтенанта Вовка, замкомандира роты почетного караула. Тренировались знаменщики с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 метра. Нагрузки были серьезными. Кавалер двух орденов Славы Шипкин вспоминал:
3: «Нас муштровали, как новобранцев. Гимнастерки не просыхали от пота. Но нам было по 20-25 лет, и огромная радость победы брала верх над усталостью».
0: А вот что рассказал фронтовик Иван Назаров.
4: Для тренировок на поле центрального аэродрома был сооружен макет мавзолея. Один надзирающий генерал выразил неудовольствие. «Что это вы знамена фашистские складываете перед мавзолеем? Их швырять надо!» Стали швырять.
0: А гитлеровские знамена были тяжелее, чем советские. Нацисты скрепляли древки металлом и увенчивали их навершием из литой стали. Швырять такую штуковину было непросто. 21 июня маршал Жуков уже на Красной площади лично экзаменовал подготовку носильщиков трофеев и остался доволен.
1: Что известно о рослом сержанте, который нес древко штандарта дивизии СС Адольф Гитлер?
0: Это старший сержант Федор Легкошкур, богатырского сложения воин, правофланговой первой шеренги, который первый с презрением швырнул фашистское древко на мокрый асфальт. Его сослуживцы рассказывали, что поначалу он отказывался нести врученный ему экспонат.
3: «Не хочу руки марать этой мерзостью».
0: Офицерам пришлось провести для сержанта политзанятие, разъяснить, какая важная задача ему поручена. Потом Легкошкур этим даже гордился.
3: «Штандарт, который я нес, тяжелый. Надежно было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за наш народ и армию я его пронес по площади. А когда подошли к мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь».
1: Говорят, последним к мавзолею бросили знамя армии генерала-предателя Власова.
0: Неправда. Никакого власовского триколора среди трофеев не было.
3: В учетных карточках и в списках трофейных знамен, хранящихся в Центральном музее вооруженных сил России, оно не числилось и не числится.
1: Что было с немецкими знаменами после парада?
3: Германские стяги были по описи переданы в Центральный музей Красной Армии. Порядка 500 трофейных знамен. Это были не только знамена вермахта, но и государственные и партийные флаги фашистской Германии. В 50-е и 60-е годы по постановлению Совета министров СССР они передавались представителям ГДР, больше 100 знамен, в музеи болгарской народной армии и войска польского. А в начале 90-х годов около 10 знамен переданы музеям США.

0: С вами был Иван Панкин. Текст читал Алексей Богдасаров. До свидания.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящие песни о великой победе.
6: Впервые песню «Катюша» исполнила певица Людмила Ельчининова на первом концерте государственного джаза СССР еще 27 ноября 1938 года. Но популярной композиция стала именно в годы Великой Отечественной войны, когда на фронте «катюшами» стали называть боевые машины реактивной артиллерии. Сейчас мы послушаем эту легендарную песню в исполнении Клавдии Коки. «Катюша». «Катюша».

0: Махнуть не глядя. Неписанный обычай Великой Отечественной войны, по которому советские военнослужащие, вне зависимости от званий, обменивались разнообразными личными вещами на память, не зная заранее, что на что меняют. Именно этому и посвящена песня «Махнем не глядя». Ее исполняет Джанго.
1: Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку,

0: говорят.
1: Родилась песенка фронтового шофера не в годы войны, а в послевоенном 1947 году. Пел ее Марк Бернес от имени шофера «Минутки», воскресшего героя фильма о Сталинградской битве «Великий перелом», роль которого он сыграл в этой картине. Роль эта была далеко не главной, и в самом фильме этой песни не было.
2: Шофер, которого играл в фильме Бернес, не только не пел, но практически не произнес по ходу действия почти ни одного слова. Хотя запомнился многим, кто видел эту картину. Запомнился своим подвигом, совершенным в ключевом эпизоде. Шофер, командующего фронтом «Минутка», погибает, но успевает соединить в зубах телефонные провода, восстановив таким образом прерванную связь с командным пунктом.
1: Лихость «Минутки», бесстрашно мчавшегося в фильме по любым дорогам, не выпуская из рук баранки, отразилась и в песне, слова которой для радиообозрения сочинили Бернесу его давние друзья Борис Ласкин и Наум Лобковский, а музыку – композитор Борис Макроусов. Песенка фронтового шофера стала гимном для автомобилистов послевоенной эпохи. Итак, дамы и господа, друзья, товарищи, многоуважаемые слушатели, поем все вместе. Песенка фронтового шофера исполняет Олег Газманов.

Поэт Роберт Рождественский, работавший вместе с композитором Михаилом Таривердиевым над песнями для многосерийного телефильма «17 мгновений весны», говорил: «Я считаю, что композитор и его музыка стали главными героями фильма наряду с прекрасными актерами». Собственно, до прихода Таривердиева в успехе картины еще можно было сомневаться. Но когда к работе подключился Михаил, все сомнения отпали. Доля его участия в создании психологизма огромна. Герой фильма нигде не говорит о своей тоске и боли. Но та щемящая нота, которая звучит и разворачивается в музыке, огромна. Дамы и господа, товарищи дорогие, все прекрасно знают эту песню и правильно послушать ее прямо сейчас в исполнении Полины Гагариной. Песня о далекой родине.

0: настоящие песни о Великой Победе. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
2: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична, потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие — это о Иисусе Христе, да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа, но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос — это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична, поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись, там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
4: Я, Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: День Победы на радио «Комсомольская правда».

под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева. На кра! Пол!

Красную площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Штурмовой флаг, водруженный бойцами 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над куполом поверженного Рейхстага, ознаменовал долгожданную победу советского народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы священное алое знамя остается символом мужества, несгибаемой стойкости и героизма нашей Родины. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы доверено пронести по Красной площади лучшим военнослужащим почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, младшему лейтенанту Дмитрию Монастыреву и младшему сержанту Алексею Живаеву. Возглавляют знаменные группы капитан Кирилл Горшунов и лейтенант Антон Михайлов.

посвященный 81-й годовщине Победы, принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Мордвичев.

товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Мордвичев.

Начинается объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия парадных расчетов Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции, Корейской народной армии и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации показывают высочайшее мастерство и боевую выучку. Успешно осваивают сложное современное вооружение, умело действуют в непростых условиях специальной военной операции. Солдаты и офицеры с честью решают поставленные задачи, опираясь на опыт предшественников и приумножая их лучшие традиции.

0: Здравствуйте, товарищи!
1: Здравия желаю, товарищ министр обороны!
0: Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

0: поздравил парадные расчеты Высшего военно-морского инженерного училища Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, кремлевских курсантов. Военные учебные заведения российской армии играют ключевую роль в подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, преданных своему делу – защите Отечества.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.

министр обороны Андрей Белоусов совершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

0: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона, к параду во знаменовании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
1: С праздником.
2: Вольность!

Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов. Полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия. И, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей,
дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.

Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Сегодня, в день Великой Победы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
1: На месте, работаем!
0: На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники.
2: Наблюдаю.
3: Прямо принял.
0: Успешные действия гвардейского соединения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор».
4: Орудию! Цель 1287!
0: При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган».
5: Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
6: Закат я «Беркут» принял.
0: Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны.
7: Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!
0: Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск – войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет».
8: Мега-штатно!
9: Сверим границы.
0: С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета и находятся. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу.
10: В этот праздничный день наш личный состав выполняет боевую задачу. Поздравляем ветеранов и всех граждан страны с Днем Великой Победы!
0: Летчики, подразделения противовоздушной обороны, контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. На боевом дежурстве выполняют задачи экипажи авиационных комплексов «Кинжал», оснащенных гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, способными преодолеть любую систему ПВО и нанести максимальный ущерб. Истребитель пятого поколения Су-57 – один из самых передовых самолетов в мире. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения сокрушительных ударов по наземным целям. Это делает его универсальным инструментом в современных боевых действиях. расчет радиотехнического узла контроля космического пространства ведет поиск и сопровождение космических объектов, обеспечивая целеуказание для средств противоракетной обороны.
2: Мероприятие выполнено.
11: Внимание боевому расчету! Доложите...
0: Боевой лазерный комплекс «Пересвет» — уникальный образец оружия на новых физических принципах. Он способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей.
12: Азимут 300.
0: Радиолокационная станция «Воронеж-ТМ» в круглосуточном режиме обеспечивает контроль ракетоопасных направлений.
13: Есть принято.
0: Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» способен эффективно бороться с различными типами воздушных целей.
14: От лица личного состава зенитно-ракетного дивизиона поздравляю с праздником Победы!
0: Военно-морской флот Российской Федерации надежно стоит на охране безопасности морских границ страны и обеспечивает присутствие России в мировом океане. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза «Горшков» относится к классу многоцелевых надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач по поражению морских целей и наземных объектов высокоточными ракетами большой дальности. Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Российская Федерация обладает полным комплексом средств ядерного сдерживания, что позволяет обеспечить безопасность страны и гарантированно нанести ответный удар. Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы «Ярс», способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны.

0: Днем Великой Победы!
1: Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» входит в состав морских стратегических ядерных сил. Он способен нанести ракетно-ядерный удар по особо важным объектам противника.
2: Имени экипажа атомного подводного крейсера «Князь Владимир» поздравляю с Днем Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших предков. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла.
3: Парад! Мирно! К торжественному маршу!

Обатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом! Марш!

торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Мордвичев.

открывают парад курсанты военного института военных дирижеров военного университета имени князя Александра Невского. Командует парадным расчетом полковник Сергей Вовк. Барабанщики задают темп и ритм движения остальным парадным расчетам. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В этом году почетный караул России отмечает 70-ю годовщину со дня образования. В парадном строю слушатели Общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Олег Цеков. Академия является основной кузницей подготовки командиров тактического звена. Основу обучаемых составляют офицеры, участники специальной военной операции. Сегодня среди них герои Российской Федерации Александр Кузнецов, Михаил Марцев, Никита Полазник. На Красной площади парадные расчеты военнослужащих, участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, полковники Мерлан Джумагалиев и Зарикто Анкархаев. Под боевыми знаменами торжественным маршем проходят 17 героев Российской Федерации, 83 кавалера Ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Среди них герой России, старший лейтенант Максим Поташев. На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием

старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков, проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу. На марше офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Академия готовит уникальные офицерские кадры для авиации и космонавтики, специалистов войск беспилотных систем. Выпускники Академии поставили на крыло подавляющее большинство советских и российских летательных аппаратов, стали основой отряда космонавтов. На Красной площади будущие офицеры Военно-морского флота России. Право открыть прохождение предоставлено курсантам Высшего военно-морского инженерного училища. Командует парадным расчетом начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Училище является ведущим военно-морским инженерным учебным заведением России. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет полковник Михаил Безгин. Свыше 20 тысяч выпускников училища проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны. На Красной площади парадные расчеты Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шигмарданов. Академия является ведущим профильным учебным заведением, крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук, определяющим развитие и эксплуатацию стратегического ракетного вооружения.

марше курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В составе парадного расчета 90 курсантов, награжденных государственными наградами в ходе специальной военной операции. В их числе герой России сержант Тимофей Матвеев. Выпускники училища были и остаются примером беззаветного служения Родине. 215 офицеров-десантников отмечены высоким званием Героя Советского Союза и Российской Федерации. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище ценой жизни своих воспитанников на все времена вписало свое имя в историю Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м вместе с остальными защитниками Москвы кремлевские курсанты встали стеной перед фашистскими полчищами и положили начало нашей победы. Все годы своего существования училище является знаковым для вооруженных сил страны. Учебное заведение дало путевку в армейскую жизнь многим прославленным командирам и военачальникам самого высокого уровня. Сегодня училище продолжает славные традиции по подготовке командных кадров для сухопутных войск, являясь одним из лучших военно-учебных заведений России.

«Российский бриллиант» в составе уникальных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов.

Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 81-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником!

0: поменяли.
1: Врачкам самым сердечным поклоном вам просили передавать Бог вам здоровья, дай Бог здоровья нашим. Спасибо. Спасибо еще раз.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Настоящие песни о великой победе.
3: По сценарию в фильме «Белорусский вокзал» не было ни одного кадра боевых действий, но была ремарка о том, что нужна батальная песня. Но уже отсняли больше половины ленты, а композиции все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали. Тогда было принято решение обратиться к поэту Булату Акуджаве, знавшему о войне не понаслышке. В апреле 42 года 17-летний Булат добровольцем ушел на фронт.
4: Акуджава долго не соглашался взяться за песню для «Белорусского вокзала». Тогда режиссер Смирнов попросил, чтобы Барт прочитал сценарий. Но это только ухудшило ситуацию. Сюжет Булат Шалович не оценил. «И тогда я пошел на отчаянный шаг», — вспоминал потом Смирнов. «Я показал Булату отснятый материал. Когда зажегся свет, вижу, глаза у Булата горят, взволнован. Очень ему понравилось». Конец цитаты. Скоро Акуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся», — рассказывал об этом моменте Булат Акуджава. «Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах». И неуверенным каким-то диким от волнения голосом начал петь. К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке.
3: После того, как Акуджава закончил петь, повисла неловкая пауза. Ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке. Он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень интересно». Тогда песню исполнили еще раз. Шнитке сел за фортепиано, а все присутствующие запели. И стало понятно, что именно то, что нужно. Эта песня называлась «Нам нужна одна победа». После выхода «Белорусского вокзала» композиция сразу полюбилась народу. Сейчас ее исполнит «Лок-дог». «Нам нужна одна победа».
5: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут.

0: «Лизавета» – песня начала 40-х, которая до сих пор любима в народе. Весной 1941 года режиссер Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма о герое гражданской войны Александре Пархоменко. Работа едва не остановилась после нападения фашистов на Советский Союз. Но съемочную группу быстро эвакуировали с киевской киностудии в Ташкент, и процесс продолжился. Никаких песен в фильме не предусматривалось. Однако постановщик вдруг понял, что в сцене свадьбы никак не обойтись без музыкального номера. Композитор Никита Богословский быстро написал мелодию, а вот с текстом вышла заминка. Поэт Евгений Долматовский, приглашенный для участия в съемках, срочно отправился на фронт. Пришлось съемочной группе ждать несколько месяцев, пока Долматовский не вырвется обратно в Ташкент на пару дней.
1: Тогда-то и появились строчки «Ты ждешь Лизавета, от друга привета». Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Новую версию фронтовой классики в 2026 году исполнил Миша Марвин. Итак, Миша Марвин, «Лизавета». Ты ж...

0: Уже 2 года мы ставим в эфире каверы на группу Любэ. И вот настало время включить и самого Николая Расторгуева. Тем более, что коллектив записал новую композицию «Жди меня». Автор слов и музыки, естественно, Игорь Матвиенко. Любэ, «Жди меня».
1: Человек — это значит бороться.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь. Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой.

0: Настоящие песни о Великой Победе. День Победы. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Сергей Станкевич о нашем ответе на массированную атаку дронами российских регионов.
2: Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Когда появятся тысячи, а это уже близко, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим не справиться. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными. Государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит. Не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа. А во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
3: Военный парад прошел на Красной площади в Москве. По брусчатке прошли колонны военных, курсантов и бойцов разных родов войск. Принимал парад министр обороны Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы, назвав его священным и главным праздником. Глава государства подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело чести для россиян. Именно народ СССР спас весь мир от нацизма. Победа всегда была и всегда будет за нами, сказал президент. В ходе трансляции парада в Москве показали кадры работы вооруженных сил России, в том числе войск беспилотных систем в зоне специальной военной операции. Парад завершился пролетом боевой авиации, которая раскрасила небо в цвета флага России.
0: О политике.
3: Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, ожидается ли контакт двух лидеров по итогам перемирия на Украине. Он также сообщил, что главы России и США пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы. Кроме того, Песков заявил, что Москва была готова принять делегацию из Вашингтона для переговоров по украинскому регулированию, но конкретики пока нет. По его словам, продление перемирия после 11 мая не обсуждалось.
0: О Ближнем Востоке.
3: Вооруженные силы США нанесли удар по катеру предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане, сообщает Южное командование вооруженных сил США. Согласно сообщению, разведка подтвердила, что судно следовало по маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. В ходе операции погибли два человека, один выжил. Среди американских военнослужащих пострадавших нет.
0: Обо всем.
3: В Российском союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. За последние 4 года он вырос на 40-50%. При этом запрос среди туристов на такой отдых изменился. Родителям надоели классические музейные экскурсии. Семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед, квесты с шифрами. Дети хотят не смотреть, а участвовать. При этом среди направлений патриотического туризма наиболее востребованы у семей с детьми Волгоград, Тула, Казань, Севастополь. Севастополь, Калининград и Смоленск, а также места с большой концентрацией современных интерактивных музеев. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Поздравляю всех россиян и всех причастных с великим праздником, Днем Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину с того самого дня, когда советский солдат победил эту фашистскую гадину. И с тех пор каждый год этот праздник мы отмечаем и чтим тех, кто освободил как минимум 3 поколения от войн и создал для них спокойное будущее, насколько это было возможно. И здесь нужно помнить и рассказывать следующим поколениям о том, какими силами это далось. Ну а сегодня Россия и другие государства, которые свято чтят память о героях Великой Отечественной войны, как раз и отмечают 81-ю годовщину Победы. Этому и посвящен наш сегодняшний праздничный эфир в эфире радио «Комсомольская правда». На Красной площади сегодня уже состоялся и прошел парад в честь 9 мая, и президент России Владимир Путин поздравил всех с этим священным праздником.
5: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях – для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас твою страну, спас мир. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
4: С Днем Победы! После завершения парада Владимир Путин пообщался с ветеранами и пожал им руки. Это было видно на прямой видеотрансляции. Ну и речь главы государства, я напомню, является неотъемлемой частью празднования 9 мая. Традиция эта, конечно, берет начало с исторического парада Победы, который прошел в 1945 году на Красной площади, и тогда с обращением к народу выступил руководитель страны Иосиф Сталин. У нас на прямой связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, с праздником вас, с Днем Победы.
6: Вас тоже с праздником и с Днем нашей Победы.
4: Виктор Николаевич, я знаю, что вы наблюдали внимательно за тем, как проходил этот парад. Давайте обменяемся впечатлениями. Что вы увидели, что вас зацепило, если можно так сказать? Что, на что вы обратили внимание своим зорким взглядом?
6: Вы знаете, уважаемый коллега, тот парад дает очень роскошную пищу для размышлений о видимых и невидимых сторонах этого парада, о том, что особо любопытно прозвучало в речи Путина. На это надо обратить особое внимание. Я бы выделил здесь для начала несколько акцентов. Да, Путин воздал должное всем. И победителям, и тылу, и конструкторам, и оборонке, и партизанам и так далее. Это было, это понятно. Но были два аспекта, на которые я не мог не обратить внимания. Пожалуй, еще никогда в речах Путина на парадах Победы не прозвучала, например, такая мысль о том, что мы же вернули ценой гигантских жертв суверенитет некоторым европейским государствам, многим европейским государствам. Это очень любопытный момент, и вы понимаете, он очень прочно связан с сегодняшним днем. Это и намек, это и напоминание. Как прозвучало, естественно, и напоминание, что в гитлеровской коалиции воевали десятки европейских стран. Это тоже мостик в сегодняшний день. Мы видим, как европейская клика готовится к нападению на Россию. И этой клике Путин послал достойный сигнал. Он сказал, все рассчитали. Только дух русского солдата, советского солдата не вышел. Ну, конечно, конечно, я не могу с вами не поделиться, что, пожалуй, впервые, пожалуй, за все парады Победы на Красной площади из уст президента Российской Федерации прозвучала благодарность Его Величеству военным корреспондентам, среди которых есть и наши славные парни. Ну, а что... Что я бы сказал, что, может быть, не все видели, а оно творилось, оно происходило, да. Но вы знаете, что главная мысль накануне парада была еще до вчерашнего дня. Ударит или не ударит Зеленский. Мы миллионы людей, и военных, и гражданских, держали в этом в голове. Потому к такому обороту событий и была наша армия заранее подготовлена. И ПВО... И ВВС, и РЭП, так вот я вам хочу сказать. Хотя вот этот, извините за выражение, придурок Зеленский издал указ, якобы разрешающий проведение нам парада, его Песков хорошо отшил, этого, дубинку эту, да? Внимание! Так вот запомните, когда уже даже Зеленский сказал, что все, я разрешаю проводить, боеготовность наших средств ПВО не снималась и не снимается до сих пор, потому что вот даже сейчас, когда нам торжественно объявили, парад закончен. Нет. Потому что от Зеленского можно ждать все. Мы знаем его заверение о том, как перемирие проводить, и что было там, допустим, на Пасхальной. А тут же накануне. Накануне вы слышали Министерство обороны? Это человек, который... говорит с Трампом о возможности переговора с Москвой, запускает больше 1500 беспилотников. Это буквально вчера это было. Министерство обороны все это зафиксировало. Ну, что я вам хочу сказать. Я когда готовил материал к этому параду и разговаривал со многими участниками, организаторами, я часто слышал слово «скромность». Скромность. Ну, конечно, конечно, это не 13, не 14 тысяч, как былые парады, да, было? Здесь было наполовину меньше. Но вы знаете, я скромности не увидел скромным. Я видел великую армию на параде. И я ничего не мог не обратить внимания. Вы посмотрите, парад длился уже не час 14 минут. Парад длился там больше получаса. Но, тем не менее, мы словно увидели всю армию. Его в полном составе. Ну, конечно, конечно. Ну, как нельзя было обратить внимание, что промаршевали наши надежные союзники вот в специальной военной операции северные корейцы. Спасибо им. Любопытно, вы, наверное, обратили внимание, у них автоматы были надраены так, словно они из чистого серебра. Мы что еще не видели? Мы видели, как стройно, великолепно, как по шнурку маршируют колонны. Как все, это все не так взялось вот так вот со вчерашнего или позавчерашнего дня. Потому что строевая подготовка началась еще, по-моему, в начале марта. Это был изнурительный долгий труд. Начинали все с одиночной подготовки, когда под барабанчик там где-то на плацу по линеечке шел один участник. Потом были шеренги, офицеры орали «Ножку тяни, равнение!» и так далее. А потом было много тренировок. И на Лабинском полигоне копии Красной площади, было и на Красной площади. Все это далось очень большим потом. Вот это красота нашего строя. Тут один из специалистов мне сказал: Виктор Николаевич, вы знаете, перед парадом вот эти коробки парадные, они протопали расстояние, равное от Москвы до Воронежа. Ого. Вот в чем, красота этого строя, на чем жизнится. На поте этих наших прекрасных участников. Говорить было могу еще долго, и, естественно, мне было интересно посмотреть на трибуну. Угу. Да, мне было интересно смотреть, вы же знаете, что у Мордвичева это был первый случай командования парадом, вы знаете, главкома сухопутный ФОС, героя, генерал прорыв, это был первый. Я еще подумал о том, глядя, подумал, что от Белоусов, кто у нас уже третий раз фактически цивильные люди в качестве министра обороны, какие парады принимали в последние годы. Ну что, давайте, Сергей Борисович Иванов, да, угу. Сердюков, да, помните, да, это, да.
4: Конечно.
6: И вот Белоусов. Это вот тоже любопытный момент. У нас, в общем-то, такая тенденция, в общем-то, что мы переходим гражданским министром обороны.
4: Виктор Николаевич, время, к сожалению, пожалуйста, поджимает. Да, спасибо вам большое за то, что обменялись впечатлениями с аудиторией радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Еще раз вас с праздником, с Днем Победы. Ну, а я добавлю, что Владимир Путин уже возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, и к нему присоединились иностранные гости. Скоро вернемся и продолжим наш праздничный эфир. Всех с Днем Победы!
0: День Победы на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: Дыня – это огурец.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
4: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Праздничный эфир. А мы продолжаем. 81-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне. Победа всегда была и всегда будет за нами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего традиционного выступления на параде Победы в честь 81-й годовщины Великой Отечественной войны и победы в ней. Главное из заявлений российского президента на параде Победы, пожалуй, в виде дайджеста озвучу для вас. Россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы. Именно советский народ внес решающий вклад в развитие разгром нацизма и спас свою страну, спас мир. Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. Вот и полковник Бронец тоже обратил внимание именно на эту фразу. Но давайте дальше пройдемся по итогам в этот праздничный день с политологом, автором канала «Политджойстик», профессором кафедры взаимодействия бизнеса и властей Высшей школы экономики. У нас на прямой связи Марат Баширов. Марат Фаатович, с великим праздником вас!
12: И всех наших слушателей, и всю вашу редакцию тоже с этим великим праздником. Здравствуйте!
4: Да, хочется сказать здравия желаю, по-военному немножечко звучит, но и гражданские тоже употребляют такое словосочетание, обращаясь друг к другу, особенно в такой день. Марат Фаатович, я читаю ваш канал постоянно и вижу, что у вас скопилось большое количество впечатлений и мыслей, но вы не спешите ими делиться со своими читателями, потому что все потом, сегодня праздник большой и великий. Но я все-таки попробую в эфире радио «Комсомольская правда» обменяться каким-то количеством ваших ощущений, предположений и умозаключений, в том числе, в этот праздничный день. И начать хочу с вопроса о заявлении и речи Владимира Путина на Красной площади на Параде Победы. На что вы обратили внимание, что посчитали особенно важным?
12: Во-первых, сам факт того, что парад состоялся. День нехороший, кстати сказать, солнечный, на удивление, сначала немножко дождя, вот нет этого дождя. Знаете, мне понравился тон президента и его уверенность. Потому что когда у нас пятый год идет СВО, ну, некоторые уже начали уставать, и вот не важно было увидеть нашего лидера, который именно этот день расставил вот такие акценты, которые мы услышали из его речи, что мы победим, что бы там ни происходило, нам не противостоял, как бы они ни играли в какие-то свои эти разведывательные, силовые, еще какие-то игры. Да? Вот тут единство российского народа, его ему сломать. И еще, он еще до этого говорил, что на самом деле есть три таких столпа, это многонациональность, то, что у нас огромное количество языков, то есть культур, и многоконфессиональность. Это такой у нас кипящий котел. И вот это, мне кажется, основа вот этого, этой силы России. В общем, мне сегодня президент, прямо скажу, понравился, особенно вот этой своей последней фразой относительно СВО и то, как он ее произносил.
4: Марат Фаатович, то есть можно ли, на ваш взгляд, сделать вывод, что речь российского президента Владимира Владимировича Путина сегодня на Параде Победы не предполагает в ближайшей перспективе никаких мирных переговоров? Я сейчас попробую расшифровать свою мысль. Я могу ошибаться, вы меня поправите, именно за этим вы к нам в эфир и оказались. На мой взгляд, речь президента была гораздо жестче, чем обычно в такой день, потому что были перечислены все, и ветераны, и труженики тыла, и подвиг, там, сила духа. Но тональность, на мой взгляд, была чуть другой, потому что раньше было много про братские народы речей, там, про историческую общность, про советское единство, а сегодня была фраза, что участники СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружает и поддерживает весь блок НАТО, плюс фраза, на которую мы уже сегодня обращали внимание, что советский народ вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. Ну и, конечно, финальная, правда, это скорее традиция, и правильная победа всегда была и будет за нами. Что вы думаете на этот счет?
12: Ну, первое, что я хочу сказать, что и на Украине сегодня тоже празднуют великий праздник. Кто-то тайком, кто-то осмеливается, идет, памятники, которые еще остались. Поэтому вот эта адресация к советскому народу, мне кажется, она была сделана не случайно. Потому что думаю, что большинство наших граждан, мы, в общем-то, разделили украинский народ и тех людей, которые сейчас захватили власть и торгуют этим государством жизнью этих граждан этого государства. Но этого не было, кстати сказать. никогда. Это у них же первый такой жизненный опыт. Это вот тоже очень важно понимать. Вот эта историческая память, когда ты себя вдруг осознаешь жителем какого-то государства, да, и там сейчас очень много фейков же относительно, что Украина всегда была, не было ее никогда. Она стала достаточно самостоятельной республикой только в составе СССР. Давайте это честно скажем. Поэтому вот эта адресация президента, она, на мой взгляд, не направлена против украинского народа. Она как раз подчеркивает, что продажные элиты, которые получили собственность после распада СССР, взяли и сделали нацистскую культуру стержневой, даже до церкви, в общем, добрались, как мы знаем, да, стержневой политической идеологии, отрицая вообще любое единство, а ведь огромное количество родственников по обе стороны на линии фронта сегодняшний день. И это большая трагедия.
4: Марат Фатович, не могу не затронуть тему перемирия в честь Великого Дня Победы. Как вы анализируете и можете объяснить ситуацию, которая получилась с вот этими датами перемирия? Сначала 9 мая предложение от российского президента, потом чуть более ранняя дата от Зеленского, потом в суда вступает уже и президент США Дональд Трамп. Как вы оцениваете эту ситуацию? Можете прокомментировать?
12: Ну, Зеленский устроил просто клоунаду, это понятно, в своем обычном стиле. А вот то, что Трамп воспользовался этим праздником, вот это интересный сюжет, потому что ему нужно было что-то позитивное. Ему нужно было в очередной раз показать, что он способен, как он говорит, останавливать войну. Но вот остановить здесь пока у них не очень получилось. Тогда, как мы увидели позавчера, там Рубио комментировал, что тяжело идут переговоры. Но здесь вот как раз я считаю, что наша сторона абсолютно правильно поступила. Ну, хочет он до 11-го продлить, да, ну, давайте продлим на один день. Он в конечном итоге ничего не решает. А для Трампа это крайне важно. Поэтому, ну, хорошо, до 11, хотя вот сегодня осмотрелся, вот, ну, продолжают с украинской стороны лить БПЛ-то. Они, в мире, они поддерживают. Ну, по Москве сейчас не летят, да, ну, таки тоже Зеленский с таким юрничеством вот это решение озвучил. Хотя, конечно, он его принимал под давлением американцев, это безусловно.
4: Я хочу спросить о ваших ощущениях. Вот, на ваш взгляд, многие это говорят, так или иначе, никто об этом не заявляет. Что вы можете сказать, как политолог с огромным стажем? Третья мировая война сейчас уже идет, и против России воюет весь коллективный Запад, а Украина служит тараном в этой войне, и вместо Украины может быть кто угодно, и это надолго.
12: Нет, не идет Третья мировая война. Идет создание многополярного мира. И здесь Соединенные Штаты выстраивают свой зонтик, отвоевывают сферы влияния, во-первых, у Китая, во-вторых, Евросоюза. И для Евросоюза, для европейских промышленников, та милитаризация, которую они на сегодняшний день устраивают, это же попытка, на самом деле, пересидеть Трампа в надежде, что, может быть, кто-то там придет после Трампа, и все опять вернется на тот формат экономического взаимодействия, который был между Соединенными Штатами и Евросоюзом. А в чем он, на чем он основывался? Ну, во-первых, дешевые энергоресурсы. А там, посмотрите, вот эта война с Ираном, это же вторая энергоудавка на промышленность. И поэтому вот они сейчас видят, что, может быть, вот так-то есть такая надежда, да, что Трамп уйдет, все развернется. Ну, поэтому Третья мировая война в военном смысле нет, а вот в экономическом, транспортном и конкурентном мы с вами увидим ее фактически каждый день еще происходит там между вот этими крупными державами. Слава Богу, у нас отдельное положение, и любой, кто формирует как бы свой зонтик, он неизбежно должен привлекать Россию в качестве партнера.
4: Марат Фатович, можете...
12: А война для европейских элит, вот последняя фраза, это повод обосновывать вот эту милитаризацию.
4: Спасибо вам большое, Марат Фаатович. Единственный вопрос. Можете коротко вспомнить, в истории человечества что-то подобное, такие ситуации уже происходили? На что это больше всего похоже? Или такое впервые?
12: Это впервые, потому что старая колониальная модель ушла, а вот эта новая строится крайне тяжело.
4: Огромное, ни у кого нет. Огромное спасибо, Марат Фаатович. Это Марат Баширов, политолог, автор канала «Политджойстик», был с нами на прямой связи. Всех с Днем Победы. Мы продолжим эфир.
14: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
16: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза. Кстати, не только Европейского Союза. Британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда. Но, тем не менее, Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
14: О важном.
3: Президент Владимир Путин вместе с лидерами и представителями иностранных государств возложил цветы к могиле неизвестного солдата. После завершения парада на Красной площади глава государства вместе с гостями проследовал в Александровский сад к вечному огню у Кремлевской стены. Вместе с Путиным цветы возложили главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса и других стран. После церемонии российский лидер проведет официальный прием для гостей в Кремле. Одно из новшеств парада на Красной площади в этом году – прохождение парадного расчета военнослужащих КНДР. В пешей колонне также прошли расчеты участников СВО и полк ВКС.
14: О политике.
3: Дональд Трамп сообщил о готовности Ирана ответить на мирные предложения Вашингтона в ближайшее время. Американский лидер рассчитывает получить официальное письмо уже сегодня. Ранее представитель иранского МИДа Исмаил Багаи пояснил, что Тегеран взял паузу для изучения условий сделки. Сейчас стороны пытаются согласовать параметры нового соглашения по безопасности в регионе.
14: О вирусах.
3: Американская биотехнологическая компания Moderna проводит исследование вакцины для защиты от хантавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Работа началась еще до недавней вспышки заболевания на круизном судне MV Кондиус. В компании отметили, что работа над вакциной находится на начальной стадии. Несмотря на заявления экспертов в области здравоохранения, преуменьшающих риск распространения хантавируса, компания продолжает разработку вакцин.
14: О футболе.
3: Московский футбольный клуб «Родина» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда обыграла «Челябинск» в 33-м туре первой лиги и досрочно обеспечила себе участие в российской премьер-лиге в сезоне 2026-27. Встреча в «Химках» завершилась победой хозяев со счетом 2-0. «Родина» набрала 65 очков и возглавляет таблицу первой лиги, опережая на 7 баллов идущий третьим екатеринбургский «Урал», которому удалось провести 2 матча. Накануне воронежский «Факел» также обеспечил себе участие в РПЛ.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, курс юаня 10 рублей 93 копейки.
0: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 11, днем сегодня облачно до плюс 12, в Петербурге в субботу без осадков, днем до плюс 13. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую и, конечно, поздравляю с великим праздником, Днем Победы в Великой Отечественной войне. Естественно, парады прошли не только на Красной площади в Москве, но и в других городах России, ибо этот великий праздник по всей стране нашей великой отмечают, и, естественно, в городах-героях.

0: Во-первых, хочется похвастаться, что сегодня практически идеальная погода. У нас вот почти ясно, до плюс 15 градусов. Во-вторых, что очень радует, связь мобильная полностью в порядке. Фотографии от нашего вот фотокорреспондента Алексея Булатова просто летят, как и видеозаписи. Так что добро пожаловать на сайт spb.kp.ru, если хотите увидеть всю эту красоту с Дворцовой. Ну и в-третьих, да, конечно, много очень мероприятий сегодня запланировано. В частности, уже закончился парад Победы на Дворцовой площади. Да, он был необычный, в отличие от последних лет. Там не было военной техники наземной, да, а также авиации. Но, тем не менее, все равно, пусть в центре было необычайно тихо, да, из-за перекрытий, и на трибунах было не так много в этот раз ветеранов и первых лиц города, но все равно более 1000 военных прошли по брусчатке площади, и вот марширующих солдат было слышно вообще за чуть ли не за километр, а игру оркестра и того дальше. Там, если пройти к Гостиному двору, площади Восстания. Да, и у нас, соответственно, все прошло замечательно, гладко. Началось все по традиции с вынесения флага России, знамя Победы тоже вынесли. Командовал у нас командовал расчетами войск, исполняющий обязанности начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко. Принимал парад, собственно, не только губернатор Александр Беглов, но и заместитель командующего войсками ЛВО генерал-лейтенант Рустам Миникаев. Соответственно, далее четким строем у нас прошли и барабанщики военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона, офицеры управления Ленинградского военного округа и многие-многие-многие расчеты, ну, всевозможных, наверное, войск, какие есть у нас в нашей стране, а также юнармейцы, курсанты военных академий, МЧС России, МВД России. Ну и, конечно, да, были участники СВО, в частности, из группировки «Север» небезызвестной. Они, кстати, позже заняли место на трибунах и смотрели за парадом. Конечно, были сказаны и важные слова от официальных лиц с трибун. Были и ветераны, и потомки героев Великой Отечественной. В общем, атмосфера единения у нас присутствует. И сейчас ожидается около 1 000 000 участников в бессмертном полку, который пройдет, начнется идти от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Так что ждем, ждем, ждем. И, конечно же, еще концерты и салют торжественный вечером у Петропавловской крепости тоже.
1: Великолепно. Дмитрий, огромное спасибо за этот лаконичный, но очень красочный доклад. Дмитрий Рождественский, журналист «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, о том, как проходят праздничные мероприятия 81-й годовщины Великой Победы. Переместимся южнее гораздо, по Волге, реке Матушке. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны перед началом парада Победы. Как проходят торжества в городе, в Волгограде, в Сталинграде, мы узнаем у заместителя редактора «Комсомольская правда» Волгоград. На прямой связи с нашей студией Инна Шереметьева. Инна, приветствую вас с праздником.
2: С праздником. В Сталинграде сегодня солнечно, жара плюс 30 градусов, хоть днем и обещает дождь, но город отмечает праздники на подъеме настроения. Вот с утра у нас прошел парад. Главным, наверное, гостем стали не только фронтовики в этом году, но и Александра Николаевна Пахмутова. Она встречает День Победы в своем родном городе. Вот, на трибунах ее приветствовали оглушительными аплодисментами. Губернатор подарил ей букет сирени. Это, кстати, символ Волгограда, Сталинграда в майские праздники. Сейчас весь город благоухает от цветения.
1: Что еще планируется в вашем городе? И чуть подробнее расскажите, пожалуйста.
2: Сегодня вот парад и торжества на Мамаевом кургане с утра прошли. Днем будет большой праздник на набережной. Там концерты, развлекательная программа, в том числе у музея «Панорама. Сталинградская битва». А вечером в городе прогремит артиллерийский салют, и еще один фейерверк будет на Мамаевом кургане, где 3 раза пройдет показ патриотической акции «Свет Великой Победы». Грандиозное зрелище. Родина-мать будет менять золотые пурпурные платья, оденут ее в цвета российского флага. И очень трогательная будет музыка.

0: Пахмутовой на первом сеансе, она сама сидела за роялем, который установили на озере слез прямо посреди воды. В общем, будет интересно, и много людей пойдут смотреть.
1: Инна, спасибо вам большое еще раз с праздником, и всех жителей вашего города и области также поздравляю и желаю вам, чтобы сегодняшний день остался у них в памяти как самый светлый праздник в этом году. Инна Шереметьева, заместитель редактора «Комсомольская правда» Волгоград, была с нами на прямой связи, получили мы информацию, что происходит там, а если подняться чуть выше по Волге-матушке, то Самара во времена Великой Отечественной войны носила имя Куйбышев и, кстати, была запасной столицей Советского Союза. Но она не носит звание города-героя, да, но это город трудовой доблести. И в годы войны там были сосредоточены многие производства. И, кстати, в эвакуации там был большой театр, и там писалась симфония Шостаковича. Ну и, конечно, там тоже сегодня прошел парад Победы, и ветераны в орденах, и потомки великих героев. Как прошел парад Победы в Самаре 9 мая, можете прочесть подробнее на нашем портале kp.ru. Ну а у нас на прямой связи журналист «Комсомольской правды», и сейчас работает в Самаре, Ольга Афанасьева. Ольга, приветствую, с праздником. Что вы уже увидели? Поделитесь впечатлениями.
2: Здравствуйте, с праздником тоже вас и всех наших слушателей. Да, действительно, в Самаре сегодня, тоже празднует День Победы. И каждый год у нас на площади, на главной площади, на площади Куйбышева, где как раз располагается театр оперы и балета, где в годы войны работал Шостакович над своей симфонией, прошел парад и в этом году. Также без техники, как в Москве, это связано с мерами безопасности. Но, тем не менее, прошли парадные расчеты, прошли и военнослужащие, прошли и участники специальной военной операции, прошли и сотрудники МЧС, сотрудники других ведомств. Все в торжественной, прекрасной обстановке. Открывали у нас также парад красивые, чудесные девчонки-барабанщицы. Все очень торжественно и классно. Конечно, к сожалению, у нас было в этом году чуть меньше, чем обычно, народу на площади, но все равно на трибунах в первых рядах сидели ветераны Великой Отечественной войны. Есть еще живые, есть те, кто застал войну, и те, кто сегодня еще с нами. К счастью, можно еще сегодня их поблагодарить лично, им сказать лично какие-то свои слова благодарности. И были также герои Российской Федерации, те ребята, которые уже выполнили свой воинский долг на специальной военной операции, прошли школу героев, и сегодня уже и у нас в Самаре возглавляют какие-то учреждения, ведомства, в общем, делают жизнь и мирную жизнь здесь лучше тоже. Смотрела фотографии, у нас была фотограф наша, Света Маковеева, на параде, то есть, тоже успевала вот эти вот кадры поймать, где как раз встречаются вот эти два времени, когда ветеран, когда герой РФ Максим Девятов жмет руку ветерана Великой Отечественной войны, конечно, это только буквально слезы вызывают такие моменты.
1: Ольга, что сегодня еще пройдет в череде праздничных мероприятий? Известно ли вам об этом?
2: Да, сегодня в Самаре сокращенная программа концертная, там, как обычно, нет каких-то великих вещей. Но, вы знаете, вот у нас сегодня день начинался, буквально проснулись, посмотрели в окно, облака, как бы сумрачно. Думаю, ну все, значит, уже никаких гуляний не будет. Нет, вышло солнце, буквально после окончания парада сразу выглянуло, облака разошлись. Сегодня, вот я уже была на набережной, люди, которые, да, нет концертов, нет каких-то мероприятий, но люди ходят, многие ходят с портретами своих прадедов, своих родственников, которые участвовали. Нет, у нас шествие бессмертного полка. Вы знаете, у нас бессмертный полк прям вот везде-везде. Выходишь в сквер, парк, вот люди просто взяли эти портреты, с которыми ходили в прошлые годы, просто выходят, просто где-то сидят на лавочке, ну, наверное, как-то вспоминают какие-то добрые вещи себе в голове, может быть, с семьей общаются. Тоже очень трогательно, тоже очень видно. И сегодня вечером также будет у нас на набережной праздничный салют, также не очень большой, но, тем не менее, праздничный такой итог этого дня, подводящий как бы такое, ну, позитивное, наверное, какие-то чувства, дающие всем жителям.
1: Ольга, огромное вам спасибо за этот рассказ, оперативное включение в эфир радио «Комсомольская правда». Ольга Афанасьева, журналист «Комсомольской правды», сейчас она работает в Самаре, и, как мы видим, во всех городах, из которых включались наши корреспонденты с праздничными сообщениями, хорошая погода. Кстати, в 10:00 после боя курантов по площади Куйбышева в Самаре как раз прошли парадные расчеты. Там участие приняли 1300 человек, 490 из которых от Министерства обороны Российской Федерации, 820 участники от прочих учреждений и организаций. И открыли парад представительницы прекрасного пола в разноцветных костюмах и с музыкальными инструментами. Еще раз всех с Днем Победы. Скоро вернемся, через 5 минут продолжим. Впереди новости.
3: День Победы. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
4: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. В день Великой Победы, 81-я годовщина, в студии Сергей Григорьев. И из последних и важных новостей, помимо того, что несколько минут назад Владимир Путин и лидеры зарубежных стран возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, что, в общем, было после военного парада «Победа на Красной площади». Также несколько минут назад появились сообщения о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль на торжественный прием. А президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в Кремле заявил, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Мы продолжаем следить за развитием событий и также смотрим на территорию нашей страны необъятной. И самый первый парад сегодня в честь Дня Победы в России, конечно же, прошел во Владивостоке. Кроме того, в одном из немногих городов там прошел и бессмертный полк, причем в очном формате. Более подробно об этом вы сможете прочесть на нашем портале kp.ru. Заголовок: «Военная техника, 29 тысяч упражнений и слезы на глазах. Владивосток отмечает 9 мая с песнями о победе и солдатской каши». Ну и что еще важного произошло и произойдет в городе, мы узнаем от редактора «Комсомольской правды» на Дальнем Востоке. Павел Зайцев с нами на прямой связи. С Днем Победы, Павел, здравствуйте.
7: Сергей, здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, дорогие радиослушатели. С Днем Победы, действительно, святой день для всей нашей страны, для всего народа. И правильно вы сказали, для необъятной страны День Победы начался в первую очередь на Камчатке. Там прошли праздничные мероприятия, Южно-Сахалинск подключился, ну и, конечно же, войска Владивостокского военного гарнизона выстроились рано утром на центральных улицах Владивостока, пока Москва и центральная часть России спали, была глубокая ночь, но шли, конечно же, последние приготовления, главные приготовления к главному параду нашей страны. Ну а он уже полным ходом шел во Владивостоке. На улице Светланской, прямо в центре, в сердце Владивостока, выстроились, конечно же, в первую очередь моряки, подводники, представители надводных сил, морской авиации, связисты, ну и, конечно же, морская пехота, которую еще в 40-е годы, в годы Великой Отечественной, фашисты называли «черной смертью», потому что действительно нельзя было от морской пехоты просто так уйти. И сейчас наши элитные войска доказывают и поддерживают этот статус в зоне специальной военной операции. Ну и, конечно же, представители, воевавшие на СВО, военные, были сегодня в строю на параде. Конечно же, правильно вы сказали, прошел в очном формате бессмертный полк, тысячи людей. Я сделаю небольшую ремарку. Почти 1500 военных участвовали, представители различных родов войск участвовали в параде. Более 7000, почти 8000 участвовали в бессмертном полку. Прошли тоже по улицам Владивостока. Первой пронесли огромную георгиевскую ленту по улицам, которая практически площадь всю, всей улицы Светланской заняла. Ну и затем прошли тысячи людей. Может быть, покажется эта цифра, так скажем, небольшой, но именно для Владивостока, который примостился между сопками и бухтами, ну, это был действительно людской поток, это была людская река. Люди шли очень долго, и потом все уже ближе к полудню были на центральной площади, действительно прошли различные акции. Рекорд победы вы упомянули, молодые спортсмены и спортсмены старшего возраста тоже участвовали, показали себя, демонстрируя буквально там почти 30 тысяч упражнений они выполнили в сжатое время. Большая концертная программа. Ну а сейчас, конечно же, посмотрев парад, отдав дань уважения, дань памяти ветеранам, героям, тем, кто трудился в тылу, сейчас, ну что говорить, чего скрывать, помянув их, сейчас владивостокцы, приморцы готовятся к праздничному салюту. Сейчас идет уже финальная часть концертной программы, и, конечно же, кульминацией станет традиционный салют, который прогремит над Владивостоком, буквально над бухтой «Золотой Рог».
1: А вот для нашей аудитории, которая не может сейчас в уме посчитать, сколько у вас времени сейчас?
7: У нас сейчас почти 19 часов.
1: Ага, да, спасибо большое.
7: Вот идет вечерняя часть, да.
1: Да, ну тогда не буду отвлекать. Есть на что посмотреть, есть о чем потом рассказать и нам, и написать на портале kp.ru. Павел Зайцев, редактор «Комсомольской правды» на Дальнем Востоке, был с нами на прямой связи. Ну и несмотря на то, что юг России пока постоянно подвергается атакам вражеских беспилотников, там прошли парады в Краснодаре и Новороссийске. Об этом подробнее расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Наталья Кожевникова. Наталья, и вас также с праздником, с Днем Победы. Все, что известно, рассказывайте.
8: Приветствую вас, приветствую всех радиослушателей и, конечно, поздравляю с Днем Победы. В 81-ю годовщину парады в регионе прошли в двух городах, в Краснодаре и в Новороссийске, как вы уже сказали. Ну, на фоне нынешних ограничений на проведение таких массовых мероприятий эти события, конечно, стали очень масштабными. Точное число участников парада и количество зрителей я пока назвать не могу. Есть некоторые трудности со связью, и пока этих данных нет. Но, судя по онлайн-кадрам с трансляции, все выглядело действительно торжественно. Еще и погода нам благоволила, потому что после затяжных холодов, дождей в Краснодаре сегодня солнечно и плюс 26. В Новороссийске по улицам города прошли военнослужащие, представители силовых структур. Пешие парадные расчеты были без привлечения колонн современной техники, но вместе с тем традиционно проследовал легендарный танк Т-34. В Краснодаре тоже прошла колонна техники военных лет, военнослужащие, представители военных училищ и кубанское казачье войско. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях – это все-таки высокая ответственность, поэтому предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Глава региона не только почтил память погибших героев, поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, всех жителей региона. с этим великим праздником, но также поблагодарила тех, кто сейчас следит за безопасностью.
1: Наталья, спасибо большое за это включение в наш эфир. Наталья Кожевникова, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, подключилась к нам в День Победы и в наш праздничный эфир в главные темы дня на радио «Комсомольская правда». С вами по-прежнему Сергей Григорьев. Не устаю поздравлять вас с Днем Великой Победы и продолжаю принимать эстафету от наших корреспондентов на местах. Сосед Краснодарского края, это Северный Кавказ, тоже с гордостью проводит и провел уже Парад Победы и отмечает этот праздник. И у нас на связи редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Елена Берг. Елена, с праздником! Здравствуйте! Расскажите, что у вас произошло и будет происходить?
9: С праздником всех слушателей, и вас тоже. Да, мы сегодня отпраздновали День Победы. Основные мероприятия уже прошли. Состоялся парад, в котором принимали участие военнослужащие, бойцы СВО, курсанты и тысячи ставропольцев. В этом году парад прошел без военной техники. Тем не менее, на площади Ленина в городе Ставрополе вынесли знамя Победы, копию Знамя Победы, общая площадь которого 1500 квадратных метров. Также станцевали вальс, в котором приняли участие почти 600 пар. Ну а после по городам, по улицам города прошел бессмертный полк. Прямо сейчас на Крепостной горе поет тысячный хор сводный. Ну и разные локации в разных частях города и края празднуют День Победы.
1: Спасибо огромное. Елена Берг, редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе, была с нами на прямой связи. И мы продолжаем отмечать День Победы в эфире радио «Комсомольская правда». Ленты новостей тоже пестрят различными сообщениями. Вот, к слову, из Приднестровья появляются уже видеокадры и сообщения о том, что проходит акция «Бессмертный полк» во многих селах Приднестровья, и автопробег там по району также проходят с российскими флагами и со знаменем Победы. Помимо этого, видим, что в Сербии «Бессмертный полк» проходит сегодня в Белграде. Участники несут в том числе и Знамя Победы. Но есть и другие новости. Вот по сообщениям RT, автобус с украинскими провокаторами приехал из Киева в Трептов парк, который находится в Берлине. И вот они как раз размахивают там. И размахивали флагами Украины и флагами НАТО. Но, правда, к чести властей, нужно сказать, что полиция отогнала одного из самых ярых провокаторов подальше от мемориала советскому воину, и толпа людей, которые пришли праздновать День Победы, встретил это криками «Ура!» и даже аплодисментами. Но я также скажу, что, к сожалению, чуть ранее в германской столице развесили таблички, на которых было написано, что запрещается использование советских и российских флагов 8 и 9 мая. Но вот, несмотря на это, люди с георгиевскими лентами почтили память советских воинов в парке Шанхай Хайда. Это мы будем обсуждать в следующих наших включениях и в следующих частях эфира, в следующем часе. Безусловно, всех с Днем Великой Победы. Это радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжим наш эфир вскоре.
3: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
11: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, а не важно, если не что решили и какие решения это были. То есть в этом плане Нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.

0: День Победы. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Президент Владимир Путин в эти минуты проводит в Кремле торжественный прием для глав делегаций иностранных государств и почетных гостей, которые прибыли в Москву на мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Далее российский лидер проведет ряд двусторонних встреч с главами делегации. В этом году на празднование Дня Победы прибыли главы 7 государств. По словам помощника президента Юрия Ушакова, представители сами выразили желание посетить Москву в дни празднования Победы. В этом году специальных приглашений Россия не рассылала. Роберт Фицо прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Он также принимает участие в торжественном приеме для иностранных гостей по случаю Дня Победы. Накануне Фицо заявил, что намерен обсудить на встрече с президентом России отношения двух стран. По его словам, он собирается задать Владимиру Путину определенные вопросы и высказать свои взгляды по ряду тем.
2: О политике.
1: Дональд Трамп допустил продление перемирия между Россией и Украиной. Президент США заявил о желании завершить конфликт и выразил надежду на значительное увеличение сроков режима тишины. Американский лидер также пообещал отправить спецпредставителей в Москву, если это поможет урегулированию ситуации. Москва и Киев при посредничестве Вашингтона договорились о взаимном перемирии и обмене пленными до 11 мая.
2: Об Украине.
1: Австралия направила более миллиарда долларов на военную поддержку Киева. Власти этой страны передали украинской армии бронетехнику и организовали обучение солдат на британских полигонах. Это сообщил посол России в Канберре Михаил Петраков. Глава дипмиссии отметил, что также австралийские военные развернули в Европе самолет-разведчики для помощи вооруженным силам Украины. Ранее МИД России заявил, что подобные поставки напрямую вовлекают западные страны в конфликт.
2: О спорте.
1: Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира «Мастерс» в Риме. Это произошло после того, как соперник россиянина по второму кругу, чех Томаш Махач, снялся с соревнований из-за недомогания. В следующей стадии Медведев сыграет с победителем матча между французом Карентена Моте и испанцем Пабло Альямасом Руисом. Турнир в Риме завершится 17 мая. Призовой фонд составляет 8 миллионов 235 тысяч евро.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, курс юаня 10 рублей 93 копейки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Всех с Днем Победы. Мы продолжаем наш праздничный эфир. В студии по-прежнему Сергей Григорьев. И, естественно, мы сегодня рассказываем исключительно о том, как проходит День Победы на территории Российской Федерации, его празднование 81-й годовщины. И вот еще одно заявление. Россия никогда не делила победу на свою и чужую и чтит память о боевом союзничестве. Это заявление президента Российской Федерации Владимира Путина на торжественном приеме с иностранными лидерами после парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
4: Уважаемые главы делегации, дамы и господа, дорогие друзья, приветствую вас на торжественном приеме в честь Дня Победы. Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда.
3: Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он заявил, что в Кремле продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Ну а также Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Москва была бы готова принять делегацию Соединенных Штатов для переговоров по урегулированию, но конкретики пока нет. Об этом также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние заявления Трампа. Президент США Дональд Трамп, напомню, заявил о готовности направить делегацию Соединенных Штатов Америки в Москву для переговоров по Украине, для возобновления или для продолжения их. Называйте как хотите. Такое мнение американский президент выразил в беседе с журналистами. Ну и, кстати, о том, как проходит празднование Дня Победы на нашей планете, не только в нашей стране. Военные песни, стихи, танцы и плакаты. Вот так День Победы отмечают в русской школе в Джакарте, в том числе. И, естественно, сегодня прошли парады. И еще раз напомню, что бессмертный полк сегодня проходит в сербском Белграде. Участники несут по улицам города, в том числе и знамя Победы. Но так или иначе, в Ташкенте сегодня акция «Бессмертный полк» проходит также. Люди несут цветы к вечному огню у мемориального комплекса «Братские могилы». Ну и еще одна интересная особенность. Здесь появилась информация на украинских, кстати, на порталах, что жители страны, жители Украины ищут в сети интернет открытки к 9 мая и поздравления с Днем Победы. И также интересуются парадом Победы и в Москве. Кстати, по поводу Украины, это не просто какие-то голословные заявления, это Google Trends. Есть такая статистика, в которой можно это посмотреть. И мы видим, что там огромное количество, тысячи запросов, парад 9 мая, вот такие поисковые слова вводят: с Днем Победы, картинки, просто с Днем Победы, парад Победы 2026, с 9 мая, парад Победы 2026, Москва. Тысячи вот таких запросов, и это все поисковые системы также регистрируют, и это касается только территории Украины, я напомню еще раз. Но также, кстати, интересуются парадом Победы в Москве, потому что многие запросы на русском языке пишут украинские СМИ, как раз ссылаясь на данные Google Trends. Ну а в прошлом году, если смотреть статистику, то 9 мая украинцы тоже активно через поисковые системы вводили слова 9 мая и День Победы. Я также напомню, что в стране, на Украине, на официальном уровне не отмечают этот праздник, они празднуют лишь день, который называют День Европы. Ну и, кстати, Владимир Путин на приеме в Кремле вместе с иностранными лидерами поднял уже праздничный тост. Он сказал следующее, я приведу цитату с портала Кремля. «Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов». Но, помимо всего прочего, мы хотели сейчас пообщаться в нашем эфире с директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным. Пока мы устанавливаем с ним связь, я напомню, что вообще сегодня мы, конечно, отмечаем 81-ю годовщину со Дня Победы, а это великий день, это все-таки День Победы в Великой Отечественной войне. Многие часто сравнивают или путают это со Второй мировой. Это немного разные понятия, но об этом как-нибудь в нашем эфире, если еще не слышали, услышите. Но в этот день страна вспоминает завершение самой тяжелой и кровопролитной войны и также отдает дань уважения тем, кто отстоял мир ценой своей жизни в том числе. Отмечают этот праздник в память о победе над нацистской Германией в 1945 году. Ну, вот хорошо, что так сложилось, что для людей этот праздник уже давно и прочно стал чем-то большим, чем просто некая историческая дата, потому что в этот день все граждане Российской Федерации, нет, наверное, такой семьи, у которых, которых не коснулось это горе, это война, и в этот день вспоминают тех, кто не вернулся с фронта, кто погиб в боях, пропал без вести, умер от ран, и тех, чьи судьбы навсегда остались в тех страшных годах, чествуют, конечно, и выживших, и доживших до сегодняшнего дня, поскольку 9 мая одновременно это, конечно, и день благодарности живым, ветеранам, которые прошли через войну, которые вынесли то, что невозможно до конца представить в сегодняшнем непростом времени, но тем не менее, и тружеников тыла, которых сегодня чествовал также, конечно, и президент Российской Федерации в своей речи на Красной площади во время парада. Тружники тыла работали, мы помним это, без сна и отдыха, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Детям войны, конечно, чье детство пришлось на годы страха, потери, разрушений, голода, в конце концов. Вот один из моих дедов 35-го года рождения, понимаете, да, по каким причинам, естественно, на фронт он не попал, но что такое война, рассказывал мне со своей стороны, а другой, мой дед со стороны отца, вот он повоевал. Он, правда, не дошел до Берлина, потому что его часть развернули, и День Победы он встретил в чехословацкой тогда, в Праге. И я, когда был совсем маленьким, мне было там 5-6 лет, я задавал ему большое количество вопросов и очень был удивлен, что он не дошел до Берлина и ничего не написал на стенах Рейхстага. И когда спросил его, а что бы ты написал, он мне рассказал. Но пока я не могу об этом говорить сейчас, нахлынули воспоминания, но еще раз напомню, что сегодня 9 мая, это праздник, и журналист радио «Комсомольская правда» вышел на улицы столицы и спросил москвичей о том, что для них День Победы, и вот что он услышал в ответ.
0: Радио «Дозор».
5: Привет, друзья! С вами Юрий Кораблев, это «Радио Дозор», программа, где мы общаемся с людьми на улицах. Сегодня 9 мая 2026 года, День Победы. Всех с праздником! Здрасте, девушки, уделите минутку для радио «Комсомольская правда». Про День Победы хотели бы спросить, с чем у вас ассоциируется День Победы, слово «победа»?
6: С радостью.
5: С праздником вас.
6: Спасибо вас.
5: Спасибо.
6: С праздником.
5: Спасибо. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется слово «победа», День Победы?
6: С радостью, с победой, с дядей без вести пропавшим, с папой, который по броне гонял эшелоны, скажем, в тылу.
5: А дядю, вот помните фамилию, может быть, вспомним героя в прямом эфире?
6: Я знаю фамилию Сафин, а имя, к сожалению, не знаю. Это мамин брат.
5: Спасибо. С праздником.
7: Я работаю волонтером в больнице. Мы планируем там немножко отметить, устроить праздник для тех, с кем мы работаем. Музыку включить, военные песни. Придем с георгиевскими ленточками.
5: С какой песней у вас ассоциируется 9 мая?
7: Много, конечно, песен, с которыми ассоциируется. Ну, наверное, если так просто выбирать что-то наугад, то «Майский вальс».
8: Дядя и дед, они воевали. Пропали без вести оба. И за родину могу сказать. И спасибо.
5: С праздником, во-первых. С чем у вас ассоциируется слово «победа»?
9: Победа, скорее всего, освобождение. Георгиевская лента, солдат.
5: А песня приходит в голову какая-то?
9: Да, приходит «Лебеди». Плакать хочется сразу.
5: С праздником вас.
10: Народ сильный, смелый. Мужественный, отважный, любящий свою родину.
11: Обязательно надо, чтобы память была для молодежи. Дома где-то надо, ну, в кругу семьи, звонить родственникам, родным. Для меня это самый великий праздник, который может быть. У меня вся родня воевала, отец воевал. Закончил войну в Кенигсберге в 44-м году.
12: Маленькая была, мне было 5 лет. Я помню этот замечательный день. Я сидела на плечах у своего дядюшки, который пришел с севера, с войны. На Красной площади. Это было совершенно великолепно. Эти вот яркие-яркие воспоминания. И просто радость вот эту невероятную, вот она осталась в груди и в воспоминаниях.
0: Радио «Дозор».
13: Реклама.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке инвестиций.
3: Продолжаем праздничный эфир на радио «Комсомольская правда» в честь Великого дня Победы. Сергей Григорьев по-прежнему с вами. Приветствую и поздравляю вас с нашим общим праздником. Да, 9 мая 2026 года в Калининграде прошел, кстати, традиционный военный парад, также посвященный Дню Победы. Он состоялся на площади Победы. Как вы понимаете, мы сейчас продолжаем связываться с корреспондентами на местах. И вот сколько бы нашему Балтийскому анклаву не угрожали, это будет безрезультатно, и парад и празднование 9 мая – это показатель, знаете ли. Редактор «Комсомольской правды» в Калининграде Михаил Яновский с нами на прямой связи. Михаил, с Днем Победы! Поздравляю! Рассказывайте, что у вас проходит в этот праздничный великий день?
19: Да, добрый день! С праздником всех! Ну, у нас буквально полчаса назад действительно завершился парад Победы на площади Победы. В этом году, да, он был несколько усеченный, но не менее торжественный, скажем так, чем обычно. Около 1000 военнослужащих прошли строем по площади, и после этого у нас был парад раритетной техники. В нем участвовали 2 танка Т-34, которые вот непосредственно участвовали в 45-м году в штурме Кёнигсберга. Их вот восстановили, и они вот так тоже торжественно с флагом проехали, а и замыкала строй знаменитая «Катюша». То есть такой был он скромный, но очень такой душевный парад и величественный. Но, конечно, на этом ничего не закончилось, на этом с этого только все начинается. У нас большая программа в течение дня, и вот на той же площади сейчас готовится концертная программа. Потом у нас есть в Калининграде такой форт номер 5 знаменитый. Его очень долго и тяжело штурмовали во время взятия Кёнигсберга, и всегда там проходит тоже возложение цветов, большая программа, хроника военной лет. Ну и, конечно, главный пункт программы – это реконструкция боя штурма Кёнигсберга с реконструкторами. Большое количество людей – это такая, ну, всегда во всех наших празднованиях Дня Победы этот пункт присутствует. У нас все желающие могут подняться сегодня на башню Дона, на которую водрузили красное знамя вот в апреле 45-го. Ну и вечером нам обещают 22:00 праздничный салют, тоже его все с нетерпением ждем.
3: Спасибо большое, Михаил. Хорошего сегодня празднования, чтобы все было хорошо и всем все понравилось. Михаил Яновский, редактор «Комсомольской правды» в Калининграде, о праздничных мероприятиях к 81-й годовщине Дня Победы с нами был на прямой связи. Ну, а мы здесь, в московской студии радио «Комсомольская правда», продолжаем связываться с нашими корреспондентами на местах. И сейчас на очереди у нас Екатеринбург, потому что здесь тоже прошел парад Победы в честь 81-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. И вот участники «Бессмертного полка» также прошли по Екатеринбургу под военные песни. И обо всем об этом вы можете, конечно, прочесть на нашем портале kp.ru. Есть целых два материала за авторством Льва Истомина. И участники «Бессмертного полка» прошли по Екатеринбургу под военные песни. И его же материал о том, как в Екатеринбурге прошел парад Победы, можно рассмотреть фото. Но у нас же радио «Комсомольская правда», и на связи с нами корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Олег Галимов. Олег, с праздником вас приветствую. Расскажите, что происходит у вас.
13: С праздником, коллеги. Да, действительно, в Екатеринбурге прошел праздничный парад. Ну, на моей памяти это был самый скромный парад, потому что, да, как мы знаем, без военной техники. Прошли войска Екатеринбургского гарнизона, открывали его кадеты. Завершался парад проходом войск ГУФСИН. Вот, по моим ощущениям, несколько тысяч человек вышли сегодня на улицы, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Очень радостно лично мне, что эта потрясающая акция прошла в очном именно формате, потому что даже моя семья непосредственно каждый год с портретами наших прадедов выходит на улицы. Не так много в этом году у нас заявлено по соображениям безопасности праздничных мероприятий, в частности, выставка ретро-автомобилей. На городской плотине прошло выступление «Вальс Победы». Вот. А завершаться праздник будет вечером, концертом. В этом году у нас такой необычный, не совсем такой стандартный хедлайнер. Если в прошлом году выступал Стас Пьеха, то в этом году у нас хор Валаамского монастыря.
3: Вот это, кстати, потрясающе. Даже не знаю, что и лучше. Хотя знаю, но в эфир говорить не буду. Скажите, Олег, как у вас с погодой? Я вот сегодня спрашивал уже у многих наших корреспондентов, и даже если вдруг погода с утра не задалась, то потом после парада распогодилась. А как у вас в Екатеринбурге с этим обстоят дела? Праздничное?
13: Да, на самом деле всю неделю у нас в Екатеринбурге было небывалое тепло, было и плюс 30, и плюс 20, и накануне вечером у меня была такая затяжная пробежка, было достаточно комфортно. Но 9 мая нам обычно не везет, и действительно незадолго до начала парада прошел небольшой дождь, слава богу, он быстро завершился, парад прошел просто под хмурым небом, да, а сейчас, вы абсолютно правильно отметили, распогодилось, вышло солнце из-под облаков, вот, но синоптики прогнозируют, что уже после праздников придет такое существенное похолодание, ну а на севере Свердловской области сегодня и вовсе снег пошел.
3: Ну что ж, распогодится рано или поздно, лето не за горами, День Победы отметили, значит, все остальное тоже придет. Олег Галимов, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, был с нами на прямой связи. Напоминаю, что это праздничный эфир на волне радио «Комсомольская правда», посвящен он празднованию Дня Победы на всей нашей планете и, естественно, на территории Российской Федерации, и мы связываемся с корреспондентами на местах, которые докладывают нам обстановку о том, что происходит в их городах и как отмечают праздник там. Что можно сказать про еще одну точку, куда мы с вами сейчас отправимся? Это Новосибирск, и по улицам Новосибирска также прошли участники парада и «Бессмертный полк». И на эту тему также есть заметка, безусловно, в целый материал, даже не побоюсь этого слова, в рубрике «Общество». По главным площадям идет наша память. Трогательные кадры шествия «Бессмертного полка» 9 мая 26 года в Новосибирске. Этот материал вы можете прочесть. А как это происходило и что еще происходит в Новосибирске, редактор радио «Комсомольская правда» в этом городе Вадим Алексеев нам расскажет. Вадим с нами на связи. Приветствую вас, Вадим, с праздником, с Днем Победы.
20: Приветствую, спасибо, с праздником. Поздравляю. У нас Прошел парад, конечно же, наряду с бессмертным полком. Военная техника не участвовала, ну, как и во многих городах России, как и в столице, но с некоторым уточнением. Не участвовала в целом, но в частности несколько боевых машин времен Великой Отечественной войны во главе с танком Т-34 все-таки прошли. И также самолеты времен Великой Отечественной войны поднялись в небо над Новосибирском. Пожалуй, еще одну примету этого парада я отмечу. Догадываюсь, что не во всех регионах России такое было, может быть, и в принципе только у нас. У нас прошла колонна с флагами советских социалистических республик. Те 15 республик Советского Союза, которые были во времена существования СССР, они были представлены флагами. Это такой символ единения народов, единения наших республик в борьбе с фашизмом.
3: Да, Вадим, а вечером-то что у вас планируется? Расскажите, ну, какие-то праздничные мероприятия, концерты, салют, в конце концов, может быть, фейерверк. Что-то можете дать какую-то информацию по этому?
20: У нас праздничные мероприятия идут уже в течение нескольких дней. У нас во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, проходят концерты. Ну, то есть понятно, что не каждый ветеран в силу возраста может поехать в центр города, поэтому еще до Дня Победы во дворах конкретно к ним выезжали небольшие группы. У нас девочки с именем Катя собирались, чтобы вместе спеть «Катюшу». У нас проходят спортивные состязания, у нас проходят выставки, выставки ретротехники, у нас прошла акция «Свеча памяти». Ну и, конечно, да, вечером у нас будет салют. И все это вместе, повторюсь, с многочисленными музыкальными программами как в центре города, так и в разных его районах.
3: Спасибо огромное. Это Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске, был с нами на прямой связи, где и парад, и салют, и бессмертный полк в том числе. У нас есть совсем немного времени, да, и могу, наверное, от себя сказать, готовясь к сегодняшнему эфиру, много что удалось вспомнить, собрать, и могу сказать, что со школы еще помню, что путь ко Дню Победы был очень непростым. Для многих, кстати, страшным, да, потому что с 22 июня 1941 года можно сказать, что Советский Союз, страна наша, жила в условиях, где каждый день для многих мог стать последним, для тысяч людей, да, и тут фронт, потому что проходил через города, через судьбы человеческие проходил, через семьи, через целые поколения, и, естественно, и разрушение, утраты, и память, все это стереть, наверное, невозможно, но самое главное, делать этого не нужно, нужно это помнить и множить эту память. Ключевые события многие проходили на уроках истории, да, и там показана настоящая цена, и во многом определяли исход всей борьбы, потому что, помните, достаточно быстро уже под Москвой решалось, сможет ли вообще Советский Союз выдержать вот этот сильнейший удар и не сломаться под натиском врага. Сталинградская битва, конечно, потому что город, если вы помните, оказался почти полностью разрушен, сейчас он Волгоградом называется, и там бои шли буквально за каждый дом, но, кстати, тогда и там и был сломан наступательный потенциал гитлеровцев. Мы продолжим наш эфир очень скоро, через 5 минут ровно.
21: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
23: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить это. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.

0: День Победы. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 12 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943-го. Года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида пройдет сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в память о героических предках будут возложены к памятным местам. Подготовленная культурная программа, акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на Вокзальной улице, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей пригласит на мастер-класс «Брошь Победы» и выставку «Мой герой». Завершится этот день большим праздничным концертом «Май-весна Победа» в ДКЛК. К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
0: О валютах.
1: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Всех с Днем Победы. Это наш праздничный выпуск, который посвящен великому празднику. И, естественно, мы вокруг него наши темы и развиваем, в том числе с приглашенными гостями, и связываемся с корреспондентами на местах, которые рассказывают нам о том, как проходят празднования в тех или иных городах Российской Федерации. В студии Сергей Григорьев. Естественно, всех поздравляю с праздником каждого из вас, кто меня сейчас слышит. И следующая тема про новейшие вооружения, которые были продемонстрированы на параде Победы на Красной площади. Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». Он был показан как раз в ходе трансляции парада ко Дню Победы в Москве. Эта зенитная ракетная система обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей, сказал в прямом

0: Помимо этого, показали работу расчетов, которые несут боевое дежурство на пунктах управления военно-морского флота, военно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации. Давайте поговорим подробнее о продемонстрированных вооружениях. Чуть более экспертно у нас на связи кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Андрей Львович, я вас приветствую. С праздником вас!
1: Праздником, добрый день.
0: Андрей Львович, что вы можете сказать о тех образцах вооружения, о которых я уже упомянул, и С-500, Прометей в том числе, и Пересвет, и про то, на что вам удалось обратить внимание, что показалось вам интересным, и о чем вы можете рассказать нашей аудитории?
1: Ну, хотелось бы подчеркнуть, что все же это была трансляция различных видеороликов, то есть для тех, кто парад не видел, живая техника не шла на Красной площади, это такое небольшое уточнение. Но если мы посмотрим на вот этот видеоряд, который был представлен по различным видам вооружений, то ну, каких-то сенсаций, с моей точки зрения, там не было. Потому что в том или ином виде вот эти системы, они уже ранее были показаны. Но мне показалось, отлично, мне показалось интересным, вы упомянули «Пересвет».
0: Да.
1: Его снова показали после длительного перерыва, потому что, если мы помним, когда впервые эта система была, в принципе, президентом озвучена в ходе послания Федеральному собранию, там общие виды были. А сейчас нам показали непосредственно нутро этого комплекса, а именно расчет, место для расчета и какие-то даже мониторы, на которых отображается информация. Это, наверное, действительно интересно. Это первый момент. Второй момент тоже после долгого перерыва показали, причем вот меня тоже удивило, с учетом тенденции последнего времени, когда стараются номера и тем более регистрационные номера на самолетах ретушировать, был показан МиГ-31. В самом начале с него все, собственно говоря, и началось.
0: Да.
1: Носитель аэробаллистической ракеты «Кинжал». И вот на нем были видны номера, соответственно, был показан взлет этого самолета, ракета крупным планом. То есть тоже мы давно этих машин вблизи не видели. Потом, опять же, лично мне было интересно, тоже небольшой ролик был, посвящен новому нашему барражирующему боеприпасу «Герань-5». То есть это развитие известных «Гераней», только он уже оснащен реактивным двигателем и более быстроходный, более дальнобойный. И, можно сказать, вот этот вот барражирующий боеприпас со всех сторон в этом ролике также представили.
0: Я еще обратил внимание, знаете, на что? Может быть, я что-то упустил, но на всякий случай уточню у вас. Тирада 2С – это противоспутниковый РЭП, правильно я понимаю?
1: Здесь не готов ответить, потому что каких-то деталей по этому комплексу мне, ну вот, чтобы уже можно было достоверно что-то говорить, мне не попадалось.
0: С этим более-менее все понятно. Скажите, пожалуйста, Андрей Львович, вот из того, что было продемонстрировано в видеороликах, да, я тоже это буду подчеркивать, естественно, техника не шла по Красной площади, но перед началом парада большое количество роликов показывали. Что можно сказать? Никаких, вот как вы сказали, сенсаций вы не увидели, но ведь наверняка показывают не все то, что у нас есть. Что-то вам известно из того, что можно сказать, да, каких-то новых разработках или их усовершенствованиях, потому что мы видим, что и самолеты были показаны, и носители «Искандеров», и не только они. «Сушки», по-моему, тоже показали, насколько я помню.
1: Был, собственно говоря, если брать авиацию, ну, собственно, прошли над Красной площадью Су-30СМ и МиГ-29, ну, это довольно уже машина не новая. В самих роликах был Су-57, но Су-57, что называется, в текущем облике, потому что, например, в прошлом году были показаны макеты и даже видео было одно с новым двигателем и с новым соплом плоским. На видео было круглое классическое сопло. Потом, опять-таки, из новых систем, о которых мы слышали, но пока еще не видели, это фронтовой бомбардировщик МиГ-34М, который уже серийно производится, но, опять же, вот внешний облик этой машины мы пока тоже не наблюдали. Потом, опять-таки, хотелось бы, конечно, более крупным планом повидать ракету «Циркон», то есть...

0: война. Мы видели пуски, но они очень быстро показывали. Кстати говоря, с фрегата типа «Горшков», который также был сегодня в роликах упомянут. Но вот эта ракета, которая уже в боевых условиях применяется, конечно, на нее тоже было бы интересно посмотреть, как она выглядит. Из новых комплексов, опять-таки, да, почему-то вот не был упомянут, например, «Сармат». Ракетный комплекс, который в свое время также президентом был представлен. Но вот почему-то в ролик не вошел. И то же самое с «Посейдоном». Прошло уже много времени, его в свое время тоже показывали. Я имею в виду «Посейдон» — это комплекс, беспилотный подводный комплекс с ядерной силовой установкой.
1: Да, да.
0: Вот тоже не был показан. И вот к разговору о том, что есть, о чем можно говорить, но по каким-то причинам в кадр не вошло.
1: Наверняка да, причины вот, очень веские. Да, Андрей Львович, я вас благодарю. Еще раз вас с праздником поздравляю. Благодарю за включение в наш эфир. Андрей Фролов, кандидат исторических наук и доцент Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Говорили о продемонстрированных во время трансляции парада Победы с Красной площади на вооружениях в видеороликах. Ну, а сейчас немножечко отвлечемся, и Юрий Кораблев нам расскажет о сезоне шашлыков и какие могут быть опасности с этим связаны.
2: Россиян предупредили о скрытой опасности жидкостей для розжига. В СМИ и социальных сетях активно обсуждается, что популярные средства для розжига углей могут повышать риск развития онкологических заболеваний из-за канцерогенов, которые образуются во время жарки мяса. При приготовлении шашлыка жир с мяса попадает на раскаленные угли и образует бензопирены – опасные соединения, которые оседают на еде и попадают в организм вместе с дымом. Особенно вредной ситуацию делает использование химических жидкостей для розжига, поэтому лучше отказаться от использования подобных жидкостей и разжигать угли натуральными способами – с помощью бумаги или коры деревьев. Это может занять больше времени, зато сэкономит здоровье. Однако эксперты поспешили успокоить россиян. На самом деле все не так страшно. Действительно, заметное влияние на организм жидкости для розжига могут оказывать только при использовании в закрытом пространстве. А если вы жарите шашлыки на открытом воздухе, никаких проблем быть не должно, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-терапевт Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
3: Это только в закрытых помещениях опасно. А так как мы с вами разжигаем все-таки на свежем воздухе, естественно, у нас опасности такой нет. И главное, не переборщить. Если написано там 3 колпачка по 5 мл стойкой, наливаем. Но не наливаем целую бутылку в наш костер. И тогда все у нас в порядке.
2: А вот какую опасность действительно могут представлять жидкости для розжига, так это ожоги. Нередки ситуации, когда жидкость слишком быстро вспыхивает, и человек не успевает среагировать. В итоге все кончается в лучшем случае травмпунктом. И угадать по составу такие легко воспламеняемые жидкости проблематично. Но способ уберечь себя есть, говорят эксперты. Достаточно капнуть такую жидкость на руку и прислушаться к ощущениям, рассказал заведующий лабораторией химии Политехнического музея Денис Жилин.
4: Вы берете капельку жидкости, какую-нибудь палочку стеклянную, наносите ее просто на руку. Если вы ощущаете, что у вас жидкость холодит, значит, у нее низкая температура вспышки, поскольку низкая температура кипения. И такие жидкости лучше для розжига не использовать.
2: Помимо собственной безопасности, не стоит забывать на шашлыках и о законе. Если вы решили устроить барбекю на своем дачном участке или сжечь прошлогоднюю листву и мусор, обращайте внимание на то, где именно вы это делаете, и не представляет ли это опасность для построек и деревьев. В противном случае вам может грозить штраф в 5000 рублей, заявила радио «Комсомольская правда» юрист Мария Свиридова.
5: Сжигание мусора или вообще разведение шашлыков с нарушением правил пожарной безопасности. В частности, что касается мусора, бочка должна быть закрыта на необходимом удалении от всех построек. И не забывайте про соседки и также деревья. Шашлык, мангал, то же самое касается. Должно быть оборудованное место. Также должны быть средства пожаротушения.
2: Ну и стоит заранее подумать о своем желудке, отмечают эксперты. Поездка на шашлыки традиционно сопровождается перееданием жирного мяса, а также употреблением спиртных напитков. Поэтому главное в этом деле – не переусердствовать, чтобы отдых душой и телом не обратился во вред. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
7: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
8: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
9: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И сегодня... необычный день, потому что уже завтра, 9 мая, день Великой Победы. И хочется подчеркнуть, я думаю, что со мной все согласятся, что это праздник, который не похож ни на один другой, потому что в этот день, ну, по крайней мере, у меня нет желания веселиться. Это, да, действительно День Победы, но это и День Скорби. Скорби о тех, кто не вернулся, кто лег в землю под Ржевом, Сталинградом, Москвой, Ленинградом, кто до последнего патрона держал оборону. Победа оплачена такой ценой, которую невозможно измерить. Поэтому 9 мая я не гуляю. Я помню. Я склоняю голову. И сейчас время опять непростое. Небо над нами не назовешь мирным, да, и я считаю нашим долгом перед павшими, перед теми, кто сейчас стоит на рубежах, быть сильными, сохранять себя. Для себя, для детей, для страны. А сила страны в первую очередь зависит от здоровья каждого из нас. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом и твердым духом – это не просто вопрос личного комфорта. Это вопрос уважения к прошлому и ответственности перед будущим. Я давно понял то, о чем говорим мы в каждой программе. Наша внутренняя крепость – это в первую очередь питьевой режим с правильной водой. Именно она каждый день стоит на страже нашего здоровья, борется с оксидативным стрессом, дает силу и ясность ума. И повторю важную мысль. В современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим. С наступающим Днем Великой Победы, друзья! Светлая память героям и здоровья живым. А теперь по порядку давайте разберемся в том, как быть здоровым, как прекратить этот бесконечный бег по аптекам, больницам в поиске утраченного здоровья. Вода. Все дело в воде. И тут важно понять, чем же одна вода отличается от другой. Почему, допустим, одну воду хочется пить, а другую нет? Почему одна вода может восстановить вас, может снизить сахар в крови, стабилизировать артериальное давление, улучшить реологию крови и устранить запоры, а другая, наоборот, может ко всему этому привести и вызвать отеки и ухудшить состояние? А все дело в ее свойствах, в ее физико-химических характеристиках. Вода в теле человека занимает 3/4, и у нее есть свои особенные, особые свойства. Стандарт, так сказать. Как стандарт СНПИН, только для человеческого организма. Вся вода в нашем организме с точки зрения реакции окисления и восстановления имеет восстановительные свойства. Благодаря этому организм не допускает появления болезней. Но со временем организм расходует свой ресурс и теряет способность нейтрализовать атаку свободных радикалов. и способность самоочищаться. Поэтому начинает их складировать, скажем так, в тех или иных местах. Вот там-то и появляется болезнь. 90% всех заболеваний имеют своей причиной оксидативный стресс, окислительный стресс. При решении проблем, связанных со здоровьем, важно понимать, с чем мы боремся, с причиной или с ее последствиями. И вот для того, чтобы быть здоровым, нам нужны те вещества, которые борются с оксидативным стрессом, то есть антиоксиданты. Нам нужен не просто антиоксидант, а и идеальный защитник. Нам нужен защитник, который будет работать прицельно, будет бить точно по самым злым и токсичным радикалам, не трогая полезное. Проникает везде, способен добраться до самых глубин, до клетки, до мозга. Безопасен, не оставляет после себя вредных отходов. И такой защитник есть. Это не фантастика, это вода с антиоксидантными свойствами. Вода, похожая на воду в нашем организме. И это ионизированная вода. Ионизированная щелочная и ионизированная водородная вода. Вода, богатая электронами, богатая живительной энергией. Вода, насыщенная молекулярным водородом. Кстати, эффективность такой воды подтверждена уже более чем 2000 научных работ. Вот смотрите, в 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В 2008 году в Китае провели исследования. У пациентов, которые пили водородную воду, холестерин ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Кроме того, ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулярный водород, который выделяется при ионизации в воду, да, он придает ей антиоксидантные свойства и нейтрализует, когда мы такую воду пьем, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Кстати, в клиниках Токио ее используют при реабилитации после инфаркта. Исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутаза, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на 39%. А также у тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутаза, но и маркеры воспаления в организме снизились вдвое. В прошлом году на международной медицинской конференции осенью, да, я разговаривал с кардиологом, который поделился очень показательной историей своей пациентки. Ей 58 лет, классический букет. Гипертония второй степени, лишний вес, постоянная одышка и анализы, указывающие на метаболический синдром. Давление держалось на отметках там 150-160 на 90, даже на фоне приема препаратов. А качество жизни, конечно, было на нуле. Не пройтись нормально, не подняться по лестнице без мучений. И вот врач, зная о японских протоколах, предложил ей, не увеличивая дозировки лекарств, а добавить к ежедневной рутине важнейший элемент – питье ионизированной водородной воды. Он объяснил ей, что речь идет о влиянии на саму причину проблемы – хроническое вялотекущее воспаление и оксидативный стресс в сосудах. Пациентка начала выпивать по 1,5-2 литра такой воды в день, и через месяц она пришла на прием уже с другими глазами. Она сказала: «Доктор, я впервые за долгие годы выспалась и проснулась без головной боли, но главное были цифры. Ее давление стабильно снизилось до 130, там 135 на 85, а еще через 2 месяца на фоне той же базовой терапии у нее не только улучшилось самочувствие, но и повысились выносливость. В анализах значительно снизился уровень маркеров системного воспаления. Это прямое подтверждение данных Минздрава Японии, который еще в 2016 году одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Водород помог ее сосудам расслабиться и восстановить нормальную работу изнутри. Друзья, неважно, как называется ваша болезнь, регулярное употребление ионизированной воды помогает вам наладить и артериальное давление, и снизить сахар в крови, наладить работу желудочно-кишечного тракта, укрепить в целом иммунитет и очистить свой организм, получая ежедневно энергию, заряд бодрости из чистой, свежей, главное, вкусной, а главное, правильной воды, приготовленной за несколько минут в ионизаторах воды Аквалайф. Начинайте пить воду, правильную воду. Вы — это не просто то, что вы едите, вы — это то, что вы пьете. А теперь самое главное. Чтобы наладить питьевой режим с правильной водой, которую можно приготовить из питьевой воды, даже из той, которая течет из вашего крана, нужно всего лишь приобрести домой ионизатор воды. Одна покупка для здоровья на долгие годы. И сегодня, ко Дню Победы, мы делаем щедрый подарок каждому из вас. Ионизатор премиум многофункциональный. Идет не просто с колоссальной скидкой, но и в комплекте вы получаете второй ионизатор Aqualife Mini. Один прибор вы можете оставить дома, второй отвезти на работу или на дачу, или взять командировку, в отпуск, куда угодно. Ведь они никуда не встраиваются. Просто наливайте воду простую, питьевую, да, нажимайте кнопку, через несколько минут вода из окислителя становится восстановителем, антиоксидантом. Если вы находитесь в поиске полезного подарка, то один из ионизаторов вы можете подарить. Смотрите, как круто. Мы всегда, когда дарим подарки, говорим свои пожелания и всегда желаем здоровья. Да, тут пожелание здоровья будет еще и подтверждено делом. Когда вы дарите ионизатор, вы дарите здоровье на долгие-долгие годы. Попробуйте. Главное, успейте заказать сегодня. Сегодня первый и последний день такой акции. Звоните 8 800 505 0855. Два прибора по цене одного – 34 тысячи рублей. Тестовый период – 90 дней. Если вот что значит 90 дней тестовый период? Если вы вдруг не подтвердите мои слова, что-то вам не понравится, мы не спросим даже. Возвращайте прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов и удержания. Сегодня, еще раз повторю, это 34 тысячи рублей за два прибора. Вообще 34 тысячи рублей – это цена на один прибор со скидкой, да? Но вы получаете два сегодня ко Дню Победы. Поэтому успейте. Сегодня единственный, первый и последний день такой акции – 8-800-505-0855. Вы ничем не рискуете, но сделайте шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. 8-800-505-0855. И я еще рад сообщить, я вот должен покаяться перед вами, друзья. В некоторых программах я говорил вот недавно, да, что у нас есть прибор, который помогает избавиться от боли. Называется Neurodance Axon. Да, все правильно я говорил, он работает, избавляет от боли. Он маленький, портативный, там, размером со спичный коробок. Но я говорил о том, что цена на него последний день 5500. Да, это действительно так. Но сегодня, ко Дню Победы, мы сделали особое предложение. Только сегодня, друзья, для вас этот Neurodance Axon будет доступен тоже с огромной скидкой по цене 4900 рублей. Но и это тоже ненадолго. Только сегодня и только единственный день. До 19.00 вы можете приобрести этот прибор по такой низкой цене. Звоните 8 800 505 0855. Для тех, кто не знает, что такое Neurodance Axon, кратко скажу. Neurodance – это технология, которая используется в этом приборчике. Да? Она помогает избавляться от боли. Вообще, эта технология, раз она не только помогает избавляться от боли, там большая, были благодаря исследованиям определена их клиническая эффективность в лечении пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урологической патологией. Да? Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического, офтальмологического профиля, накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ даже свидетельствует о целесообразности этой технологии как эффективного компонента в комплексных лечениях и реабилитационных программ. Друзья, не успеваю все рассказать. На самом деле, самое главное, то, что вы должны знать, то, что вы можете избавиться в это время от таблеток. За 15 минут вы просто, нажав на кнопку, избавляетесь от той боли, которая появится. Ну и в том числе вы избавляетесь от причины ее появления благодаря технологии Neurodance. Для заказа сегодня звоните 8 800 505 0855. Конечно, успеете заказать комплект из двух ионизаторов. Звоните 8 800 505 0855.
14: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
17: Комсомольская правда.
18: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
19: Для лиц старше 12 лет.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
15: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. День Победы на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
15: О Дне Победы.
0: Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле. Президент отметил, Москва чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции. Народа объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне. Торжественный прием в Кремле состоялся сразу после парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в том числе, в числе которых главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Берлин выбрал слишком опасный путь, замалчивая решающую роль Советского Союза в освобождении Германии от нацистского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, нынешние действия и риторика немецких политиков не красят их страну. Представитель Кремля обратил внимание на то, что официальные лица ФРГ стыдливо умалчивают вклад СССР в победу над фашизмом. По мнению Пескова, в Германии даже не нашли в себе сил для упоминания Советского Союза в этом контексте.
15: О политике.
0: США вывезли запас обогащенного урана из Венесуэлы. Он был произведен на исследовательском реакторе RV-1. Как сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США, специалисты безопасно извлекли 13,5 килограммов урана менее чем через 6 недель после своего первого посещения площадки. Его упаковали в контейнер для отработанного топлива. Специальное судно доставило материал в США. Затем контейнер был перевезен на предприятие в штате Южная Каролина, занимающаяся хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов. Там специалисты перерабатывают материал для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд США.
15: О спорте.
0: Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира «Мастерс» в Риме. Это произошло после того, как соперник россиянина по второму кругу, чех Томаш Махач, снялся с соревнований из-за недомогания. В следующей стадии россиянин сыграет с победителем матча между французом Карантеном Муте и испанцем Пабло Льямесом Руисом. Турнир в Риме завершится 17 мая.
15: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
15: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно, без осадков. В Петербурге 13, выше нуля, облачно, с прояснениями.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Главная тема – День Победы. 81-я его годовщина. Всех приветствую. И сразу же, даже после выпуска новостей, не лишним об этом будет сказать, что временное ограничение на работу мобильного интернета и отправку СМС в Москве, они были связаны с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты, сообщает Минцифры. Пока работает белый список сайтов, но вот с 13 часов по Москве все ресурсы будут доступны в полном объеме. Это я цитирую заявление министерства. Также там предупредили, что при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. Так что имейте в виду. Ну, а мы переходим к главной теме дня, празднованию Дня Победы. Ну и, кстати, Россия и другие государства, которые свято чтят память о героях Великой Отечественной войны, отмечают 81-ю годовщину Победы. Неизменно на Красной площади прошел парад в честь 9 мая, и президент России Владимир Путин поздравил всех с этим священным праздником.
19: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас твою страну, спас мир. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
1: Ура! С Днем Победы! Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И более того, Россия накануне вечером согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Продление перемирия на Украине после 11 мая в Кремле пока не обсуждалось. Об этом сообщил также Дмитрий Песков. Ну и Москва и Киев в этот период планируют провести обмен пленными в формате 1000 на 1000. У нас на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, приветствую вас с праздником.
3: Привет.
1: С Днем Победы. Дмитрий, ну, что можно сказать о том, к чему мы пришли в 81-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне? Можете поделиться с аудиторией вашими ощущениями? Я понимаю, что они не все праздничные, но, тем не менее, праздник великий, и забывать отмечать его мы будем продолжать, естественно. Но мысли, естественно, нас не покидают. Можете поделиться с нашей аудиторией ими?
3: Ну, вот меня поразило то, что на параде были единственные друзья России. Это парни из Северной Кореи, герои, которые пришли к нам на помощь. Потому что в начале СВО мы ждали, что будет узбекская дивизия, киргизский батальон, там, таджикская бригада добровольцев, как минимум, да. Судя по количеству граждан этих стран, которые проживают в России, многие уже натурализовались, получили паспорта. Нет. Нет, на помощь только северные корейцы. Злые люди, конечно, писали, которым это очень не понравилось, что они пришли получать военный опыт современный, что они не воевали с 50-х годов. Это действительно так, да? Но вот я нашел такую метафору, поскольку я живу в деревне, да? Когда ты в 2 часа ночи идешь спасать и вытаскивать из сугроба соседа, вот, ты в том числе рассчитываешь, что если с тобой тоже что-то случится, сосед придет тебе на помощь, да? Вот. И оказалось, что друзей у нас практически нет, но кто у нас друзья, выяснить очень просто. Вот сегодня на параде мы это увидели наглядно.
1: Вот так. А почему же, Дмитрий, это произошло, на ваш взгляд? Как мы к этому пришли? Это наша недоработка или это хорошо так работают наши враги?
3: Я думаю, какая-то системная ошибка во внешнеполитических отношениях на ближайшем к нам треке, да, бывшие страны СНГ, входящие там в ЕАЭС, в ВДКБ, да, предоставляя этим странам множество льгот, мы ничего не требовали взамен, потому что нам казалось, что достаточно нашего братского дружеского расположения, и мы с Турицей в ответ всегда получим такие же эмоции и дела. Оказалось, что нет. Но, как говорится, насильно мил уже не будешь, правда?
1: Вот. Но с другой стороны...
3: Особенно ярко с Арменией, я ничего не скажу, да, ребят, армян очень много на фронте воюющих с 2014 года, да, вообще вопросов нет, да. Но вот, чтобы это было оформлено в настоящую помощь от дружеского государства, дружескому государству, мы не то, что не увидели это, да, мы накануне Дня Победы получили множество договоров, которые нынешняя Армения подписала с нашими откровенными врагами, да, и противником. Нашла, как говорится, время, да, самое удачное. Вот. Вот это было одно из самых неприятных открытий для меня. Ну, а то, что там именно Россию обвиняют в сдаче Карабаха, но это общее место, это работа их пропаганды, да, по большому счету.
1: Как же так получилось, что мы, думая о том, что само собой разумеющиеся вещи – это память предков, которые воевали за нашу свободу, за наше право жить, осталось в сердце только у нас, только у жителей Российской Федерации. Я не говорю, что только у нас и только в пределах этих границ нашего государства, да, но как-то так получилось, что... Вот это, ну, наверное, можно сказать, предательство идеалов, за которые умирали наши деды, и в том числе на территориях сопредельных государств, уже не является среди лидеров этих государств чем-то само собой разумеющимся. Где же наша история разделилась? Это мне, допустим, я не понимаю, как такое могло произойти. Что вы по этому поводу думаете?
3: Я думаю, если рассматривать это через сакральное русское восприятие мира, да, вот, это очень ценно на самом деле внезапно и резко понять, кто твой настоящий друг, а кто нет. Вот, потому что самое страшное – это иметь за спиной человека, которого ты считаешь другом, а он на самом деле враг или готов тебя вот-вот предать. Лучше все расставить по своим местам. Да, у нас страна большая, народу у нас много, мы сами решим все свои проблемы. Вот. Но то, что настала ясность, избавление от иллюзий, это иногда бесценно.
1: Дмитрий, еще один момент, который хотел бы с вами обсудить и узнать ваше мнение по поводу объявления перемирия со стороны России, со стороны Зеленского. Потом еще в это объявление вступил Трамп и тоже по-своему все как-то это переиначил. Но меня не покидало все время одно и то же ощущение. Если раньше мы говорили, что Зеленский нелегитимен, а сам не принимает никаких решений, нужно разговаривать с его хозяевами или с Соединенными Штатами, и этот диалог был, казалось бы, успешно продолжен, то вдруг перед парадом 9 мая в Москве совершенно США оказались за скобками, и вопрос формулировался так: рискнет ли Зеленский устроить провокацию? Зеленский, не США, хотя при этом мы говорили, что только западные военные могут регулировать свое оружие, с помощью которого наносятся удары по территории Российской Федерации. А когда и как это произошло?
3: Да это в головах, на самом деле, произошло. Не на земле, там, не на каких-то стартовых позициях ракет. Да, вот, наша непоследовательность в восприятии картины мира. Вот. Ну, МЛО сообщило Министерство обороны России, что там около 1000 было нарушений зафиксировано дронами. Ну, люди, знающие ситуацию на фронте, про это все прекрасно понимали, что, значит, сидящие в завшивленных блиндажах ВСУшные БПЛАшники, да, в блиндажах, выкопанных под хатами, да, вот эти гнезда БПЛА, им, конечно, на это перемирие плевать. Они как запускали дроны, так и запускают. В принципе, мы на фронте, я не открою большую тайну, и скажу, что мы действуем точно так же. Вот. Вообще, на моей памяти с 2014 года ни одно перемирие с украинской стороной не было реализовано в полной мере, вот, по-честному, скажем так. Да? И я, например, лично для себя, я не директор, да, но я понял, что с этими людьми на данный момент, с этой властью киевской, разговаривать нечем. Договора с ними не стоят бумаги, на которых они написаны. Вот. Ну, вот так, то есть, ну, никакой сенсации не произошло.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое за то, что подключились в наш эфир. Это Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Еще раз сообщу, что попыток срыва празднования Дня Победы не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия накануне вечером согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Мы продолжаем праздновать День Победы в эфире радио «Комсомольская правда». Через пару минут вернемся и продолжим.
21: День Победы на радио «Комсомольская правда». Сказано рекламно. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И главная тема дня сейчас и сегодня у нас одна. Это День Победы. День Победы в Великой Отечественной войне. Я уже в течение нашего эфира рассказывал, что путь к этому Дню Победы был очень долгим и очень непростым. И все началось еще 22 июня 41 года. И вот с того страшного дня, который разделил жизнь жителей Советского Союза на до и после, страна жила в нечеловеческих, можно сказать, условиях, да, в зависимости от одного или другого региона. Естественно, качество могло меняться, но боль у всех сердца была одна. И уже в первые месяцы войны под Москвой решалось, может ли наша страна выдержать первый сильнейший удар и не сломаться под натиском врага. И, естественно, было очень тревожно. И далее Сталинград, который оказался почти полностью разрушен, где бои шли буквально за каждый дом. Но именно там гитлеровская нацистская машина начала буксовать. И потом, я напомню, была Курская битва. Это крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной, блокады Ленинграда, про которую нельзя забывать. И в итоге весной 45-го года советские войска вместе с союзниками все-таки подошли к самому сердцу нацистской Германии, Берлину. И именно там стало окончательно ясно, что война завершена. 4 долгих года это продолжалось. Как День Победы проходит на новых территориях и на передовой? В этом блоке мы с вами поговорим 9 мая 2026 года в эфире радио «Комсомольская правда» в Москве. Так вот, мероприятия в честь Дня Победы уже прошли в мемориальном комплексе «Саур-могила» в ДНР. 7 бойцам СВО вручили орден «Герой ДНР» и состоялась также панихида по погибшим при освобождении этих земель. Участники возложили цветы к вечному огню. А у нас на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий трубку Батьян. Григорий, приветствую вас с великим праздником, поздравляю.
2: Здравствуйте все и всех поздравляю с праздником, днем Великой Победы.
1: Григорий, скажите, пожалуйста, вот на новых территориях сейчас насколько ощущается этот праздник? Для всех ли он вот такой, со слезами счастья на глазах?
2: Прямо сейчас я нахожусь в Донецке, и да, атмосфера в городе праздничная. Несмотря на то, что всегда сохраняется угроза обстрелов, несмотря ни на какие перемирия, всегда есть такая опасность. И тем не менее, настроение праздничное, город украшен, люди выходят на улицу с флагами, с песнями, практически там, ну, из многих машин звучит музыка военных лет. Флаги красные, флаги победы, флаги России, всякие разные. Дети одеты в военную форму, женщины одеты в военную форму, выходят, фотографируются, несут цветы к памятнику Великой Отечественной войны. Маленькие совсем девочки просят, а мама, мама, можно я один раз залезу на танк? И мама говорит, ну вот, сейчас цветы подложишь, и можешь один раз так и быть, залезть на танк.
1: Танк Великой Отечественной войны, это Т-34, что это за...
2: Да, да, разумеется, разумеется.
1: Ага.
2: Да, и, ну, похожую подготовку я видел и в Горловке. Конечно, Горловке еще тяжелее, чем Донецк. Ее обстреливают еще жестче. И, тем не менее, даже там общественный транспорт украшен плакатами, ну, баннерами с поздравлением с праздником. Так что, ну, несмотря ни на что, для людей это очень важно. Накануне праздника был концерт военной песни в Донецкой молодежной библиотеке, собирались барды и исполняли песни о войне. И было достаточно много людей, и тоже это такое было духоподъемное праздничное мероприятие.
1: Григорий, а мне не чудится, я действительно слышу фоном на вашем разговоре какие-то праздничные песни из больших громкоговорителей. Я правильно ощущаю?
2: Да, играет музыка. В центре города, создавая, дополняя эту праздничную атмосферу. А там, куда не добивают громкоговорители, там просто ездят машины, частные машины, и из них тоже раздается вот такая вот музыка, песни военных лет.
1: А какие-то целенаправленные праздничные мероприятия или концерты в Донецке есть, или из-за угрозы безопасности это не происходит?
2: Я даже не знаю, можно ли говорить.
1: Давайте лучше тогда и не говорите. Скажем, что настроение у всех праздничное, и не будем об этом распространяться. Скажите, пожалуйста, Григорий, известно ли вам что-то о том, но мы же постепенно возвращаем территории, да, и там есть какие-то жители, которым еще в прошлом году нельзя было в открытую праздновать День Победы, а вот сейчас, я могу предполагать, да, они оказались в новой реальности, когда это делать можно и нужно. Вот не сталкивались ли вы с такими людьми, какие эмоции в связи с этим они испытывают, не знаете?
2: Ну, конечно, это в целом большое облегчение, потому что вот этот праздник, он наполняется для людей, ну, еще одним смыслом. То есть это не просто воспоминание о том, как было раньше, да, а еще и о том, как сейчас и как будет в будущем. То есть люди воюют прямо сейчас за право сохранить свою память, память о своих предках, свою культуру, свою историю, свой язык. И вот право на 9 мая возложить цветы памятникам героев. И за это право пролито много крови. Конечно, это огромное облегчение для многих людей. Вот они выходят с портретами своих дедов, прадедов, вот прямо сейчас идут по улицам. Это не какой-то формальный, там, такой вот организованный бессмертный полк. Нет, это просто желание людей вот выйти и, ну, так вот себя проявить.
1: Григорий, скажите, насколько часто сейчас вы наблюдаете попытки налетов или обстрелов? Есть желание у врага испортить людям праздник?
2: Ну, оно всегда есть. Оно всегда есть. И праздник всегда,
1: и сегодня
2: такая
1: тоже
2: решение, особенно лакомое. Вот, вечером чего-то грохало у нас вот в районе, что-то сильно грохало, что-то там взорвалось. Mm-hmm. Взорвалось. В принципе, это уже такой фон, что в целом людей Ну, не то, что не напугаешь, но это уже как бы просто часть жизни.
1: К сожалению, да. Григорий, спасибо большое. Еще раз с праздником и вас, и всех жителей Донецка. Григорий Кубатян, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Он в ДНР находится сейчас. А также у нас на связи ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник и военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравия желаю, с праздником, с Днем Великой Победы. Андрей Витальевич.
6: Да, да, а вот жителей нашей. Алло.
1: Да, слышно вас. Вы теперь. Слышите? Да.
6: Да, всех жителей нашей большой великой страны, наследников Великой Победы, с праздником. В Луганской Народной Республике отмечают его, скажем так, ввиду того, что есть некоторые особенности, но вместе с тем я вам могу отметить, что у нас люди действительно сейчас отмечают, скажем так, в семейном кругу, в домашних условиях этот праздник. И вот я, как житель, скажем так, частного сектора, очень рад наблюдать, что буквально вся улица уже завешена флагами, и, естественно, люди включают фронтовые песни, и это все происходит, в принципе, во всей Луганской Народной Республике. Сейчас приходят поздравления и с новых территорий, которые были освобождены, что люди действительно могут уже нормально, по-человечески отпраздновать этот праздник, потому что они действительно очень длительное время не могли, гордиться тем, что совершили их предки, но вместе с тем специальная военная операция позволила обеспечить людям те условия, когда они могут без стеснения, без угроз праздновать этот великий день. И, естественно, этот день, он объединяет очень-очень много людей, потому что нет, по-моему, ни одной семьи у нас, которая так или иначе не была бы связана с 9 мая. У каждого есть родственники, есть люди, которые воевали, либо сражались, в тыловых районах и ковали победу в тылу, как говорится. И сегодня, очень было душевное поздравление от моего бывшего ректора Валентины Григорьевны Ткаченко, это ректор аграрного университета, которая пожелала нашим парням, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, такого же 9 мая, которое, связано с нашими дедами и прадедами. Я думаю, это самое лучшее такое поздравление, поэтому всем желаю, чтобы наши ребята, которые сейчас сражаются на фронтах, точно так же потом отмечали этот праздник. Пусть это будет не 9 мая, я не знаю, когда закончится специальная военная операция, но вместе с тем это великий праздник, который мы отмечаем, и это действительно соединяет поколения, которые здесь, везде у нас, на территории бывшего Советского Союза, и даже на тех территориях, которые, к сожалению, еще под оккупацией украинских боевиков, они тоже, я думаю, сегодня в душе отмечают этот праздник.
1: Андрей Витальевич, я вас благодарю и еще раз поздравляю с великим праздником, с Днем Победы. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник и военный эксперт, был с нами на прямой связи из ЛНР. Но мы здесь, в Москве, на радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Через 5 минут вернусь и продолжим.
7: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
23: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
11: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
9: О важном.
0: В эти минуты Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицом. В это время планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в различных сферах, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Также речь пойдет о перспективах возобновления работы Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседание которой не проводится с 2021 года.
9: О Дне Победы.
0: Акция «Бессмертный полк» прошла в Белграде. Шествие собрало россиян и граждан Сербии, передает ТАСС. Участники прошли по центру сербской столицы, неся портреты родственников, участников Великой Отечественной войны. В шествии участвовали люди всех возрастов, многие пришли с детьми. Колонну возглавляли байкеры, движение сопровождали песни военных лет, которым подпевали участники. Шествие завершилось в парке освободителей Белграда, где похоронены бойцы Красной Армии и югославские партизаны.
9: О политике.
0: Выход на мирное соглашение по Украине – это очень долгий путь со сложными деталями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на усилия по разрешению конфликта, если не увидит прогресса в переговорах. Представитель Кремля отметил, США хотят быстрого урегулирования и слишком спешат.
9: Об авиации.
0: В Минтрансе сообщили о выполнении больше 100 рейсов из аэропортов Юга России. Это данные с начала суток. Перевезены более 14 тысяч пассажиров, уточнили в ведомстве. Там отметили, что сегодня запланировано почти 350 рейсов между аэропортами Юга России и другими городами страны. В министерстве добавили, что все полеты выполняются штатно по скорректированному расписанию. Накануне 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону.
9: О мошенниках.
0: Аферисты атакуют россиян, используя различные схемы, выстроенные вокруг капремонта. Речь идет о звонках с предложением вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, списать задолженность или получить льготу. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов напомнил, что не существует закона, который освобождал бы собственников квартир от этого платежа. А списание задолженности происходит только после процедуры банкротства.
9: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 74 рубля 30 копеек, евро – 88 рублей 55 копеек, юаня – 10 рублей 93 копейки.
9: О погоде.
0: В Москве плюс 12 пасмурно, в Петербурге 13 выше нуля, облачно с прояснениями. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Возвращаемся к главной теме дня. День Победы в Великой Отечественной войне, 81-я годовщина. Сергей Григорьев у микрофона, всех приветствую. Ну и Европа, и Украина не смогут забыть и спрятать День Победы. Почему? Я сейчас попробую объяснить. Это займет несколько минут в нашем эфире. Дело в том, что Парад Победы смотрели и в Эстонии. Потому что с российского берега в сторону Нарвы в Ивангороде был развернут большой экран. Об этом мы говорили, кстати, накануне в нашем эфире. С прямой трансляцией с Красной площади очевидцы отмечали присутствие туристов и местных жителей на берегу Нарвы. Есть, кстати, фотографии и видео по этому поводу, несмотря на то, что готовились провокации, и полиция обычно глушит сиренами на то, что происходит на противоположном берегу, но пока вот таких сообщений на лентах информационных агентств я не вижу. Берлин. Тут возложили венки к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке. В церемонии приняли участие российские дипломаты, немецкие общественники и россияне, проживающие в Германии. Там без попыток провокации тоже не обошлось, но полиция отсекала от таких недоумков. Ну и никакие провокации не помешали в итоге, хотя целый автобус с украинскими провокаторами все-таки в Трептов-парк в Берлине приехал, они размахивали флагами Украины и НАТО, ну и полиция отгоняла их, и, кстати, толпа встречала это криками «Ура!» и аплодисментами. Ну и я напомню, что ранее в немецкой столице были развешаны таблички, которые запрещали использование советских

0: и спей вино причастия».
1: Она коснулась мертвого перстом, и у бойца специального отряда в тельняшке под простреленным крестом раздался вздох. Была царица рада. Был ангел Новорос неутомим. Послушен был божественным заветом. Сиял в ночи его чудесный нимб. Умерших озарял фаворским светом. Вокруг гробов кружил он хороводы, водил у храма крестные ходы. Звенела высь, и трепетали воды, и расцветали райские сады. И в каждый гроб из тех садов нетленных упала с неба Божия слеза, и у солдат недвижных, убиенных, открылись восхищенные глаза. Вставали из гробов подобно буре, был каждый полон светоносных сил. Уста как мак, глаза светлее лазури. Их Новорос из смерти воскресил. У Новороссии божественный чертеж. Ее Господь нарисовал на свитке. Здесь каждый град невиданно хорош. Поля хлебов, как золотые слитки. Здесь вырастают травы до небес. И у коней алмазные подковы. Морской волны завороженный плеск. Таинственных дубрав волшебный говор. Здесь шитые шелками полотенца. Предания, сбереженные в веках. И жены перламутровых младенцев в купели окунают на руках. Здесь не бывать наветом и пороком. Здесь душу не вольют тлетворных ядов. Здесь для гостей домашние пороги, украшенные венком цветов и ягод. Взращенный средь колосьев и мечей, там люд необоримый, богатырский. И ясный свет их солнечных очей, прямое отражение Божьей искры. Там Херсонесе, где земля светлей, ты, русский, получил свое крещение. Теперь же в Новороссии своей божественное примешь воплощение. Благословенный край, очей отрада, во избавление гибельных угроз, посланцам из божественного града к тебе представлен ангел Новорос. И все, что Бог восторженно создал, и что погибло в войнах и разрухе, чудесный храм, поэма и звезда, все воскрешали ангельские руки. В полях вставали травы и соцветия, их сокрушала острая коса. В песках пустынь, где суховейный ветер, вставали озаренные леса. Из пепла воспаряли города чертогами божественного вида. И расступалась пенная вода, и открывалась солнцу Атлантида. Воскресли песнопевцы и пророки в своих венках из терня и лавра. В барах проснулись дремлющие боги, в полях скакали кони и кентавры. Очнулись звуки мертвых языков, они цветут на ангельских устах. Их молвь звучала из глубин веков, задолго до рождения Христа. Шагали воскрешенные танкисты, штурмовики, пилоты и морпехи. И ордена на их мундирах чистых сияли, как побед бессмертных вехи. Народ великий, дивный, вековечный, ты выстоишь в смертельной круговерти. В твоей душе, в твоем мешке заплечном хранится тайна русского бессмертия. Буряты, чукчи и чеченцы, ямальских стойбищ поселенцы, все были братья новоросы, ковчега дивного матросы. Над ними растворялись небеса, и Богородица им дула в паруса. Гуди, гуди, послушная ветрила, сияй, сияй, победное светило.
2: Шагали воскрешенные солдаты из всех земель, все были новоросы. У них в руках светились автоматы и пламенели огненные розы. Шагали воскрешенные солдаты из всех земель, все были новоросы. У них в руках светились автоматы и пламенели огненные розы.
3: Дорогой Александр Андреевич, спасибо вам за это 9 мая. Спасибо за ваши великолепные стихи, за ваши рисунки, которые мы тоже наблюдали параллельно. И я надеюсь, что наши слушатели и читатели, которые впервые узнали, увидели эту замечательную поэму, прочувствовали ее вместе с вами. В эфире радио «Комсомольская правда» в победном эфире был поэт, художник, прозаик, друг «Комсомольской правды», герой труда Российской Федерации Александр Проханов. А вместе с ним переживал эти минуты политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Спасибо. Берегите нашу победу.

0: Радио «Комсомольская правда» представляет поэму Александра Проханова «Ангел Новорос». Читают Александр Проханов и Аким Апачев. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Дозор».
1: Привет, друзья! С вами Юрий Кораблев, это «Радио Дозор», программа, где мы общаемся с людьми на улицах. Сегодня 9 мая 2026 года, День Победы. Всех с праздником! Здрасте, девушки, уделите минутку для радио «Комсомольская правда». Про День Победы хотели бы спросить, с чем у вас ассоциируется День Победы, слово «Победа»?
2: С радостью.
1: С праздником вас.
2: Спасибо вас.
1: Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется слово «Победа», «День Победы»?
2: С радостью, с победой, с дядей без вести пропавшим, с папой, который по броне гонял эшелоны, скажем, в тылу.
1: А дядю, вот помните фамилию, может быть, вспомним героя в прямом эфире?
2: Я знаю фамилию Сафин, а имя, к сожалению, не знаю. Это мамин брат.
1: Спасибо, с праздником.
3: Я работаю волонтером в больнице, мы планируем там немножко отметить, устроить праздник для тех, с кем мы работаем, музыку включить, военные песни, придем с георгиевскими ленточками.
1: С какой песней у вас ассоциируется 9 мая?
3: Много, конечно, песен, с которыми ассоциируется. Ну, наверное, если так просто выбирать что-то наугад, то «Майский вальс».
4: Дядя и дед, они воевали. Пропали без вести оба. И за родину могу сказать. И спасибо.
1: С праздником, во-первых. С чем у вас ассоциируется слово «победа»?
5: Победа, скорее всего, освобождение. Георгиевская лента, солдат.
1: А песня приходит в голову какая-то?
5: Да, приходит «Лебеди». Плакать хочется сразу.
1: С праздником вас.
6: Народ сильный, смелый. Мужественный, отважный, любящий свою родину.
7: Обязательно надо, чтобы память была для молодежи. Дома где-то надо, ну, в кругу семьи, звонить родственникам, родным. Для меня это самый великий праздник, который может быть. У меня вся родня воевала, отец воевал. Закончил войну в Кенигсберге в 44-м году.
8: Маленькая была, мне было 5 лет. Я помню этот замечательный день. Я сидела на плечах у своего дядюшки, который пришел с севера, с войны. На Красной площади. Это было совершенно великолепно. Эти вот яркие-яркие воспоминания. И просто радость вот эту невероятную, вот она осталась в груди и в воспоминаниях.
0: Радио «Дозор». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано реклама.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Настоящие песни о Великой Победе.
14: В 1945 году, разбив гитлеровцев, советские бойцы разъезжались по домам. Возвращение на малую родину не для всех было радостным. Многие потеряли в годы войны близких людей, и не с кем было разделить радость от Великой Победы. Именно этим горьким чувством и посвящена наша следующая песня. В 1945 году поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Враги сожгли родную хату». Год спустя произведение напечатали в журнале «Знамя». Там эти пронзительные строки прочитал Александр Твардовский. Он-то и убедил композитора Матвея Бланта сделать из стихотворения песню. В итоге получившуюся композицию стал исполнять Марк Бернес. Мы с вами сейчас послушаем эту песню в исполнении Александра Маршалла. «Враги сожгли родную хату».
15: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью.

0: Город Будапешт. Медаль за город Будапешт.
1: В марте 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к композитору Давиду Тухманову с предложением создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Великой Победы, и в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и композиция успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Однако никакого места «День Победы» не занял. Прослушивание вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против песни прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио.
2: Но неожиданно на День Победы обратил внимание Лев Валерьянович Лещенко. Позже он вспоминал: «Ко мне подошел один из редакторов «Юности» и сказал, что есть хорошая песня, которую зарубили на худсовете. Я тогда сказал: хорошо, я возьму ее в поездку, может, что и удастся». Буквально в поездке мне ребята из «Мелодии» сделали легкую аранжировку, и мы решили попробовать. В конце апреля 1975 года в Алма-Ате состоялась премьера этой песни. Я увидел, что с залом творится нечто невероятное. Лев Валерьянович Лещенко. День Победы.
3: День Победы, как он был от нас далек, как в костре.

мама. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошли.

0: настоящие песни о Великой Победе. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
2: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить гордиев узел обычным мечом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
0: День Победы на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: 5 человек, в том числе ребенок и 3 сотрудника скорой, пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ, сообщили местные власти. Беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Это несмотря на объявленное перемирие в честь Дня Победы. Ранее Минобороны предупреждало, что в случае попыток сорвать праздник в Москве нанесет массированный ракетный удар по центру Киева.
0: О важном.
4: Устойчивую динамику сотрудничества в российско-словацких отношениях отметил Владимир Путин во время встречи с премьер-министром республики Робертом Фицем. Российский лидер также подчеркнул, Москва готова сотрудничать с Братиславой по направлениям, представляющим взаимный интерес. Фиц, в свою очередь, отметил, что надеется на восстановление нормальных отношений Словакии с Россией. А также подчеркнул, Россию и Словакию объединяет история, в особенности благодаря роли Советского Союза в освобождении страны. Добавив, жители Словакии осознают, что СССР помог во время восстания в 1944 году.
0: О Дне Победы.
4: Телеканалы и крупные издания по всему миру вели трансляцию парада на Красной площади в Москве, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прямые эфиры организовали ряд зарубежных СМИ, среди которых британские издания Sun и Daily Telegraph, немецкая газета Die Welt, китайский телеканал CGTN и гонконгское издание South China Morning Post, а также агентство Associated Press. К трансляции присоединились индийские медиа, а американский телеканал CNN и британский Sky News также показывали кадры с Красной площади. А на Украине поисковый запрос «Парад Победы» стал самым популярным. Жители страны активно искали информацию о праздничных мероприятиях в Москве, а также картинки и открытки к празднику. В центре Кишинева несколько тысяч человек вышли на акцию «Марш Победы» и «Шествие бессмертного полка». Мероприятие посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным организаторов, колонна насчитывается от 4 до 5 тысяч участников. Ожидается, что по ходу движения к ним присоединятся еще люди. Шествие сопровождает духовой оркестр, который играет мелодии военных лет. Горожане несут цветы и портреты своих родственников, воевавших на фронте.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
0: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 13, пасмурно и без осадков, в Петербурге 13, выше нуля, облачно с прояснениями.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией Михаила Рудакова, официального представителя компании «Аквалайф». Миша, слышишь ли ты студию?
6: Да, слышу, Антон. Здравствуй. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Кстати, Антон, я, ты знаешь, перед тобой немного чувствую себя виноватым.
5: Почему?
6: Потому что вчера не поздравил тебя с профессиональным праздником, с Днем Радио. Ну, поэтому исправляюсь, поздравляю тебя с праздником.
5: Это не самый большой грех, что называется. Спасибо, Миша, спасибо.
6: Хорошо, тогда ты меня прощаешь, да, отлично. Ну, я согласен, это не самый большой грех. Было бы грешно не поздравить всех с наступающим Днем Победы, а он уже завтра. 9 мая – это День Великой Победы. И вот я здесь хочу подчеркнуть. Я думаю, что со мной все согласятся, что это праздник не похожий никакой, ни на какой другой, потому что в этот день нет желания веселиться, ну, у меня, по крайней мере. Да, это День Победы, но это и День Скорби, скорби о тех, кто не вернулся, кто лег в землю под Ржевом, Сталинградом, Москвой, Ленинградом и так далее, да, кто до последнего патрона держал оборону. Победа оплачена такой ценой, которую невозможно измерить, поэтому 9 мая я не гуляю, я помню, я склоняю голову. И сейчас время опять непростое, небо над нами не назовешь совсем как мирным, да? Я считаю нашим долгом перед павшими, перед теми, кто сейчас стоит на рубежах, перед всеми этими людьми быть сильными, сохранять себя, для детей, для страны. А сила страны в первую очередь зависит от здоровья граждан. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом, твердым духом – это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос уважение к прошлому и ответственности перед будущим. Я давно понял то, о чем мы говорим в каждой программе «На чистую воду». Наша внутренняя крепость – это в первую очередь питьевой режим с правильной водой. Она каждый день стоит на страже нашего здоровья. Борется с оксидативным стрессом, дает силу, дает ясность ума. И вот тут я повторю важную мысль. В современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим и настоящим. Память о тех, кто построил крепость на внешних рубежах. С наступающим, друзья, днем Великой Победы. Светлая память героям и здоровья живым. А теперь по порядку давайте разберемся в том, как быть здоровым, как прекратить этот бесконечный бег по аптекам и больницам в поисках утраченного здоровья. Вода. Все дело в воде. Обратите внимание на владельцев любого животного. Да, разнообразие кормов животных великое множество, но кроме корма все понимают, что у питомца должна быть емкость с водой. Не с компотом, не с газировкой или соком, не с чаем или кофе, а с водой. Почему тогда человек разумный как мы называемся, да, разучился пить воду. Это неразумно, как минимум. И я знаю почему. Один художник, живописец, зовут его Питер Блейк, очень правильно сказал когда-то. Земля — это водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни. Хорошая вода — хорошая жизнь, плохая вода — плохая жизнь. Нет воды — нет жизни. И тут нужно важно понять, чем же одна вода отличается от другой. Почему одну воду хочется пить, а другую нет? Почему одна вода может восстановить вас, может снизить сахар в крови, стабилизировать артериальное давление, улучшить реологию крови, устранить запоры, да? А другая, наоборот, может ко всему этому привести и вызвать отеки, ухудшение состояния, да, хронические заболевания. Все дело в свойствах, друзья, воды, в ее физико-химических характеристиках. Вода в теле человека занимает 3/4. У нее есть особые свойства, стандарты, так сказать. Как стандарты Санпин, только для человеческого организма. Вы наверняка слышали про антиоксиданты и свободные радикалы. А вот представьте масштаб. В нашем теле 70 триллионов клеток. И каждая из них 10 тысяч раз в день подвергается атаке этих самых свободных радикалов. Это и есть наш невидимый враг номер один – окислительный стресс. Научный факт. До 90% всех известных заболеваний от хронической усталости до серьезнейших недугов имеют корни именно в нем. И вся вода в нашем организме с точки зрения реакции окисления и восстановления имеет восстановительные свойства. Благодаря этому организм не допускает появления болезней. Но со временем организм расходует свой ресурс. Он теряет способность нейтрализовать атаку свободных радикалов и способность самоочищаться. Поэтому начинает их складывать, скажем так, в тех или иных местах. Да? Вот там-то и появляется болезнь. 9 из 10 болезней вызвано нарушением энергетического обмена в клетках и между ними. При решении проблем, связанных со здоровьем, важно понимать, с чем мы боремся. С причиной или с ее последствиями. И вот для того, чтобы быть здоровым, нам нужны антиоксиданты. Нам нужно побороть этот оксидативный стресс. Нам нужно не просто антиоксидант, причем, а идеальный защитник. Такой, который работает прицельно. Бьет точно по самым злым и токсичным радикалам, не трогая полезные. Проникает везде, способен добраться до самых глубин клетки, до мозга. Безопасен, не оставляет после себя вредных отходов. Это тоже важно. И такой защитник есть. Это не фантастика. Это вода с антиоксидантными свойствами. Вода, похожая на воду в нашем организме. И это ионизированная вода. Вода ионизированная щелочная, либо ионизированная водородная. Вода, богатая электронами, богатая живительной энергией. Вода, насыщенная молекулярным водородом. Вся вода, которая нас окружает, к сожалению, нас окисляет. И вот если в воде есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, то есть она богата электронами, если есть не молекулярный водород, то она антиоксидант. Кстати, эффективность такой воды подтверждена уже более чем 2000 научных работ. В 2007 году в журнале Nature было опубликовано открытие. Ученые под руководством профессора Шигео Ото доказали, что молекулярный водород — это не грубый такой бульдозер, да, а юркий и умный быстрый сапер. Его молекула самая маленькая во Вселенной, поэтому она легко проникает туда, куда другим добраться, не добраться, в митохондрии, в нашей энергостанции, в ядро клетки. И что критически важно, она преодолевает гематоэнцефалический барьер, то есть попадает прямо в мозг. Там она находит самые опасные свободные радикалы, обезвреживает их и превращается в обычную воду. Никакой химии, никаких побочных эффектов, что важно. Чистая работа на благо клетки. Я процитирую биохимика Тайлера Ли Баррена, основателя Института молекулярного водорода. Молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный легко преодолевать гематоэнцефалический барьер и устранять оксиданты непосредственно в мозге. Не только в мозге, но и там тоже. Это самая труднодоступная часть нашего тела. Вот о какой силе и простоте мы говорим. Это не лекарство от конкретной болезни, это помощь нашему фундаменту, каждой клетке, в ее ежедневной, ежеминутной борьбе за выживание и правильную работу. Когда клетке легче, легче и всему организму. И вот на одной международной медицинской конференции, которая была осенью прошлого года, я разговаривал с кардиологом, который поделился очень показательной историей своей пациентки. Ей 58 лет, классический букет, гипертония второй степени, лишний вес, постоянная одышка, анализы, указывающие на метаболический синдром. давление держалось на отметках где-то 150-160 на 90, да, даже на фоне приема препаратов. А качество жизни, понятно, было на нуле. Не пройтись нормально, да, не подняться по лестнице без мучений. И вот врач, зная о японских протоколах, предложил ей не увеличивать дозировки лекарств, а добавить всего лишь к ежедневной рутине важнейший элемент – питье ионизированной воды. Он объяснил ей, что речь идет о влиянии на саму причину проблемы – хроническое велокотекущее воспаление и окислительный стресс в сосудах. Пациентка начала выпивать где-то там 1,5-2 литра такой воды в день, и через месяц она пришла на прием уже с другими глазами. Она сказала: «Доктор, я впервые за долгие годы выспалась и проснулась без головной боли». Но главное были цифры. Ее давление стабильно снизилось до 130-135 на 85. А еще через 2 месяца на фоне той же базовой терапии у нее не только улучшилось самочувствие и повысилась выносливость, но и в анализах значительно снизился уровень маркеров системного воспаления. Это прямое подтверждение данных Минздрава Японии, который еще в 2016 году одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Водород помог ее сосудам расслабиться и восстановить нормальную работу изнутри. В клиниках Южной Кореи, кстати, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снимать воспаление в легких. Вспомните также нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе в нескольких авторитетных изданиях. И мы давали на них ссылки в нашем телеграм-канале «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь на нас и в МАКС тоже, «Ионизаторы Аквалайф», мы везде так называемся. Так вот, он проводил исследования на медиках, переболевших ковидов, и тоже доказал, водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. И знаете, что самое главное? Чтобы использовать молекулярный водород, вам не нужно быть олигархом или лететь на лечение за границу. Вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих аппаратов, препаратов. Да нет, эта технология сегодня доступна абсолютно каждому. Каждый день вы можете пить такую воду дома. А если вы на работе и отправляетесь в командировку, в отпуск или на дачу, берете с собой тоже ионизатор. Для этого есть ионизатор. Это реально здесь и сейчас. Дорогие друзья, теперь самое важное. Ваш шанс успеть сегодня сделать самый правильный шаг навстречу здоровью. Наладить питьевой режим с правильной водой, которую можно приготовить из обычной питьевой воды, даже из той, которая течет из вашего крана. Нужно всего лишь приобрести домой ионизатор воды. Одна покупка для здоровья на долгие годы. И сегодня, ко Дню Победы, мы делаем щедрый подарок каждому из вас. Ионизатор премиум, многофункциональный, идет не просто с колоссальной скидкой, но в комплекте вы получаете второй ионизатор воды Aqualife Mini. Для заказа звоните 8 800 505 08. 855. Набирайте прямо сейчас 8 800 505 0855. Это первый и последний день такой акции. Звоните 8 800 505 0855. Один прибор вы можете оставить дома, второй взять на работу. Звоните 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
10: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505.
11: А знаете ли вы что?
12: Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал «Норт». И теперь она представляется как «Норт-Уэст», то есть «Северо-Запад».
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Разговор о правильной воде продолжается. На связи со студией по-прежнему официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И любой из вас, друзья, может выйти в прямой эфир, чтобы задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв. Дозванивайтесь по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
14: Да, и я хочу начать еще раз повторить ту важную мысль, которую я сказал в прошлой части, что в современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед настоящим и будущим. И это ответственность каждого из нас. И как сказал один хирург, да, Николай Мусов, он сказал, здоровье, точнее, врачи, лечат болезни, а здоровье приходится добывать самому. И вот для того, чтобы это происходило легко и просто, необходимо выработать правильные привычки, которые позволяют нам быть здоровыми легко и просто. И одна из таких привычек и есть питьевой режим. Питьевой режим, может быть, для кого-то кажется это сложно, может, кому-то не нравится вода, но это именно потому, что вы никогда не пили ту воду еще, которая нужна нашему организму. Воду, которая похожа на воду в нашем организме. Я сейчас говорю о воде, подобной из горных источников, воде, которую мы называем правильной ионизированной воде. Есть ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода. Это вода с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я рассказал, почему она так вам, нам, каждому из нас нужна. Я ее пью каждый день, и вот до сих пор чувствую себя и буду чувствовать великолепно. Советую вам тоже наладить питьевой режим с такой водой и чувствовать себя великолепно. Друзья, я не успел в прошлой части рассказать о том важном предложении, которое действует сегодня и только сегодня до 19.00. Это последний день такой акции, когда вы можете приобрести ионизатор воды «Аквалайф», многофункциональный, премиальную модель, которая готовит все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, водородную и серебряную, не просто с огромной скидкой, но в дополнение в комплекте вы получите сегодня еще и второй прибор ионизатора воды «Аквалайф Мини». Один прибор вы можете оставить у себя дома, допустим, для всей семьи, да, другой отвезти на работу, на дачу, взять в командировку, куда угодно, в отпуск. В общем, чтобы правильная вода была всегда с вами, да, потому что приборы эти никуда не встраиваются, легкие, простые по использованию, как обычный чайник. Наливаете воду, закрываете крышкой и нажимаете кнопку. Все, через несколько минут правильная вода готова. Просто и легко. Если, допустим, вы сейчас находитесь даже в поиске полезного подарка, то вот как раз сегодняшний комплект особенно вам поможет. Да? Один из ионизаторов вы можете подарить, допустим. Да? Это прекрасный подарок, он такой, в очень такой красивой упаковке, которую приятно подарить. Но самое главное, что это круто. Да? Мы всегда, когда дарим подарки, говорим свои пожелания, всегда желаем здоровья. Да? А тут пожелание здоровья будет подтверждено еще и делом. Когда вы дарите ионизатор воды «Аквалайф», вы дарите здоровье на долгие годы. Попробуйте. Главное, успейте заказать сегодня. Сегодня первый, еще раз говорю, последний день такой акции, когда вы приобретаете ионизатор воды «Аквалайф» по цене со скидкой. Это 34 тысячи рублей. Подарок в комплекте вы получаете еще ионизатор воды «Аквалайф Мини». Для заказа звоните 8 800 505 0855. Помните также про тестовый период 90 дней. Это ваша безопасность, которую мы даем вам, чтобы вы получили свой собственный опыт. Если что это, почему это безопасность? Потому что после приобретения ионизатора воды «Аквалайф» у вас начинается тестовый период. Вот вы получили его и пользуетесь. В течение 90 дней у вас есть время на сомнения, есть время на то, чтобы получить свой собственный опыт, есть время на то, чтобы наладить питьевой режим, проверить, как такая вода помогает вашему здоровью. Если вы опровергнете, что в чем я очень сомневаюсь, да, если вдруг вы опровергнете мои слова, что она помогает нам быть здоровым легко и просто, и бодрым, вы просто возвращаете прибор, мы возвращаем все деньги без каких-либо вычетов. Так что успевайте, заказывайте сегодня два прибора по цене одного, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. А теперь предлагаю вернуться к самым основам, к самому корню проблемы. Подавляющее большинство недугов, а это по данным исследования около 90%, имеет своей причиной окислительный стресс, оксидативный стресс, называйте как хотите. Что же это такое? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов. противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, к сожалению, своими же руками методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный оксидативный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое. Но разорвать этот замкнутый круг возможно. И на это способна ионизированная вода с антиоксидантными свойствами. Это научный факт. В одной из передач я говорил о такой проблеме, как инсульты. И в прошлой части я тоже, говорил о том, каким трагическим последствиям может привести, когда мы не наладили питьевой режим, да, с правильной водой. Потому что без насыщенной кислородом крови, переносимой артериями, да, клетки мозга отмирают, а поврежденный участок больше не может нормально функционировать. Так вот, изучено воздействие именно ионизированной воды на свойства крови ее разжижать, на реологию крови. Исследование, которое проводилось в Камдене, да, оно проводилось среди спортсменов, которые повышены физическим нагрузкам. Конечно же, у них они больше всего подвержены оксидативному стрессу, потому что вот эти постоянные физические нагрузки. Увеличивается вязкость крови, да, она усугубляется еще и обезвоживанием. И вот в этом исследовании одной группе после тренировок давали для восстановления пить обычную воду, питьевую воду, да, с положительным ОВП, то есть без антиоксидантных свойств. Ну, обычную, как вот пьете из крана, может, бутилированную вы покупаете, да, и нейтральным pH. И вот другой группе давали пить воду с антиоксидантными свойствами, с отрицательным ОВП, то есть насыщенную электронами, и с pH 9,5, и с молекулярным водородом. И вот лучшие восстановительные свойства продемонстрировала именно ионизированная вода с отрицательным ОВП, и с молекулярным водородом, и с щелочным pH. И авторы объясняют полученные результаты тем, что нейтрализуются окислительные процессы. То, о чем я говорил в прошлой части. Ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. Это натуральный продукт без каких-либо противопоказаний. Еще одно исследование, которое касается тоже важной проблемы, которая сейчас молодеет на глазах, друзья, это диабет. И в этом исследовании, это исследование проводилось в Индонезии, да, больным диабетом второго типа одной группе давали пить простую воду, а другой также, да, как вот в эксперименте со спортсменами, а другой группе давали пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная вода способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20%, а потребность инсулина в среднем на 60%. Друзья, почему так получается? Почему вода ионизированная щелочная снижает уровень глюкозы в крови? А все дело все в физике, в химии нашего организма. Дело в том, что сок поджелудочной железы – это самая щелочная жидкость в нашем организме. Но когда мы с вами окисляемся, когда свободных радикалов много, в том числе получается, что вот скапливаются, как я говорил в прошлой части, скапливаются кислотные, вот эти свободные радикалы в какой-то части нашего тела. И вот здесь поджелудочный сок поджелудочного сока, pH его снижается из-за этого. Происходит сбой в ее работе. Отсюда снижается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм, весь организм постепенно выходит из состояния окисления. Нормализуется работа органов, в том числе и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас море отзывов от реальных людей, которые звонят и с удивлением говорят, сахар снизился, упал, там сахар в крови после того, как начал пить воду. И вот я тут хочу привести вам совершенно конкретный случай. Да, пример. Мужчина 54 года, с диабетом второго типа, годами жил с повышенным уровнем сахара. Стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Но когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные для него изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину. А главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Похожая история с мужчиной 52 года. Метаболический синдром, диабет, повышенный холестерин. Оставили тоже стандартную терапию, добавили ионизированной воды. Через 4 месяца уровень глюкозы и холестерина снизился. Весь вес уменьшился на 7 килограммов. Улучшилась тоже чувствительность к инсулину. А если, допустим, есть такая серьезная проблема, я почти каждую передачу об этом говорю, потому что знаю, что есть люди, которые страдают и не знают, как решить этот вопрос. Диабетическая стропа, трофические язвы. Здесь на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете обычную самую простую питьевую воду, водопроводную, да, включаете в прибор в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут у вас готова ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода. Две воды сразу из обычной питьевой. Щелочную мы пьем, понимаем уже, да, для чего? Для снижения сахара. В ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный ВВП. А кислотную воду используем для компрессов на стопы. Кстати, щелочную после нее тоже используем для компрессов на стопы, потому что она способствует регенерации клеток тканей. Друзья, это стоит попробовать. Тестовый период, я уже о нем рассказывал, 90 дней вам в помощь. Это ваша безопасность. Это время, когда вы можете проверить. И, кстати, диабетическая стопа, вот у меня уже несколько случаев, ну вот 5 как минимум, которые вот за неделю решили эту проблему, этот вопрос. Друзья, попробуйте и вы, у вас есть 3 месяца, не понравится, просто вернете. Сегодня, ко Дню Победы, напоминаю, первый и последний день акции, когда вы можете приобрести ионизатор воды, наш флагман, ионизатор воды усовершенствованную модель, который готовит все виды ионизированных вод, премиальную модель. Он готовит щелочную, кислотную, водородную, серебряную по цене со скидкой, плюс в комплекте получить второй прибор, да. Звоните Aqualife Mini. Звоните 8 800 505 0855. Цена комплекта 34 тысячи рублей, но только сегодня, только для вас, друзья. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Оставайтесь с нами.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
15: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля. Только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО. А НАТО без Америки, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосца. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, 3 прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
13: О важном.
4: Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фица в Кремле завершились. Они продлились больше полутора часов. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на встрече в том числе обсуждалась украинская тема. В частности, Фица проинформировал российского лидера о недавних контактах с Владимиром Зеленским, который высказал ему свои оценки ситуации. Но никаких посланий Фица не передавал. Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в различных сферах. Сегодня у главы государства запланированы больше 10 встреч.
13: О политике.
4: Москва готова принять американских представителей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, конкретных договоренностей пока нет, однако Россия открыта к подобным контактам. Ранее Дональд Трамп допустил возможность отправки делегации в Москву, если это поможет переговорному процессу. Он также заявил, что рассчитывает на урегулирование конфликта дипломатическим путем.
16: О Дне Победы.
4: В Берлине завершилось шествие бессмертного полка. Участники акции прошли от Бранденбургских ворот до советского мемориала в Тиргартене, чтобы почтить память солдат Красной Армии, павших в бою с нацизмом. Шествие завершилось минутой молчания, после чего участники памятной акции еще долго не расходились, фотографировались, обменивались впечатлениями и историями гибели своих близких, а также исполняли известные советские песни «Катюша» и «День Победы», несмотря на введение в Германии ограничений. Многие пришли целыми семьями, чтобы подчеркнуть значимость преемственности поколений в сохранении памяти о Великой Победе. В Читу впервые прибыли сразу два ретро-поезда «Победа». В праздничный состав вошли 8 железнодорожных платформ с образцами военной техники. Среди них танк Т-34, артиллерийские и зенитные орудия, боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». А артисты дали концерт. Все желающие могли посетить кабину машиниста, дать праздничный гудок и попробовать яичницу, которую железнодорожники готовили прямо в топке паровоза. Встретить ретропоезд «Победа» пришли больше 5000 человек.
16: О валютах.
4: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
16: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 13, пасмурно, без осадков. В Петербурге также 13, выше нуля, облачно, с прояснениями. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки» Ирина Рогова, служба информации.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему с нами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». И Миша по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша?
14: Да, и кратко напомню для тех, кто только что присоединился и знает, что такое ионизированная вода, звоните прямо сейчас по номеру телефона колл-центра, нашего колл-центра 8 800 505 0855 для того, чтобы успеть заказать два прибора по цене одного. Ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, премиальная модель, да, и ионизатор воды «Аквалайф мини» по цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855, тестовый период 90 дней, я о нем уже много раз рассказывал, расскажу чуть-чуть позже еще, что это такое, да, но это ваша безопасность, да. Кратко, если так, то не понравится, просто можете вернуть все деньги, забрать обратно, но я уверен, что вам понравится. Так что, друзья, сейчас хочу поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей и наших пользователей. Звонила как-то наша клиентка, женщина почти 70 лет, жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблему с памятью. А через несколько месяцев сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? Относительно, я говорю, что вот, ну, когда мы начинаем пить ионизированную воду, то наш организм выходит на наши стандартные настройки, то есть на те, которые настройки, которые заданы самой природой. Потому что такая вода похожа на воду в нашем организме, а мы же на три четверти из воды состоим. И поэтому неважно, как называется ваша проблема, 90% всех заболеваний вызвано одной причиной – оксидативным стрессом. А когда мы пьем воду, антиоксидант, мы воздействуем на эту первую причину. И вот если говорить о том, что касается подагры и артрита, то тоже провели исследования. Вот две группы. Одна и вторая получали лечение, которое назначают при артрите. Так вот, одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную щелочную воду. Они снизили уровень С-реактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную щелочную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Касательно когнитивных нарушений, возрастных когнитивных нарушений, да, в Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек с возрастом 60+. И вот в группе, где люди пили воду ионизированную, насыщенную молекулярным водородом, да, улучшились показатели памяти.

возраст, да, и порекомендовали пропить курс водородной воды, ионизированной водородной воды. Что же через 2 месяца? А вот что, туман в голове рассеялся, ясность мысли вернулась, а суставы стали настолько подвижнее, что она смогла вернуться к своим любимым прогулкам на дальние расстояния. Это, друзья, не магия. Это действие ионизированной воды, насыщенной отрицательным ВП, насыщенной молекулярным водородом, который воздействует на хронические воспалительные процессы в организме. И это сегодня подтверждается исследованиями. Смотрите, исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли ионизированную водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на 39%. То есть нет правильной воды, мало защиты. Нет воды, друзья, правильной с антиоксидантными свойствами. Много свободных радикалов, оксидативный стресс прогрессирует. И мы уже болеем, а дальше по цепочке и давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, да и камни в почках, и желчном. И все это следствие вот того самого оксидативного стресса. Но, друзья, со всем этим можно и нужно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходят ионизаторы воды Aqualife. Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, ионизатор воды Aqualife Mini, которые сегодня идут вместе, причем по цене одного. Это очень приятно, со скидкой. Для дома ионизатор воды премиум, Aqualife Mini, ваш верный спутник на работе, в отпуске, на даче, в командировке, в общем, где угодно. Друзья, для заказа, напомню, номер телефона 8 800 505 0855. Вернемся к исследованию. А что видим в результате? У тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме снизились вдвое. Касательно сердечно-сосудистых рисков. Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников. Да? Вспомнили себя, да? Вы гипертоник? Кстати, неважно, гипертоник вы, ну, это я потом скажу. Так вот, вернусь к этому исследованию. У гипертоников снижается давление на 10-15 миллиметров ртутного столба, уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. И вот, возвращаясь к тому, что хотел сказать, неважно, какое у вас давление, гипотония, гипертония, важно понимать, что это вызвано нарушением энергетического баланса в клетках и между ними. У вас вы закислены, проще говоря, друзья. У вас оксидативный стресс, 90% причина, 90% заболеваний. И когда мы пьем ионизированную воду, мы воздействуем в целом на каждую клетку нашего организма положительно. Вот, вот вам, друзья, еще одна реальная история от врача. К ней пришла женщина около 60 лет с диабетом 2-го типа. Более 10 лет больна уже этим заболеванием. В существующей терапии снова добавили 1,5 литра ионизированной воды с молекулярным водородом. Через 3 месяца сахар упал с 12 до 6, прошли отеки ног, и врач мог снизить дозу лекарств. Это не магия, друзья, это биохимия. Ионизированная вода не заменяет лечение, но она усиливает его эффект и защищает от осложнений, очищает организм от негативного воздействия, кстати, лекарств в том числе. И тут важно отметить, мы не призываем к тому, чтобы вы сейчас выбросили все лекарства и начали пить ионизированную воду. Нет. Вы это сделаете, но когда вы начнете выздоравливать, а начнете выздоравливать, когда начнете пить ионизированную воду, все происходит мягко, все постепенно, легко и просто происходит. Нужно просто сделать этот шаг навстречу своему здоровью. И, кстати, я много слышу такие возражения. Михаил, я же вот, допустим, пью много лекарств, да? Их нужно запивать особой водой, да? Друзья, нет. Нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Водородная вода, ионизированная щелочная вода, они идеально сочетаются с любыми препаратами. Более того, они будут усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. И если вы боитесь, допустим, что не справитесь, что пить много воды сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили в ионизатор воды. Я советую теплую. Я наливаю там около 40-45 градусов. Работает ионизатор с такой водой. Так вот, приготовили воду, нажав на кнопку, да, выпили стакан натощак. Готовится она несколько минут, да.
стакан натощак выпили, не торопясь. Это помогает желудочно, это

0: промоет желудочно-кишечный тракт и мягко запустит работу кишечника. Улучшит перистальтику, кстати, отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. Через час-полтора после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну, легко же. Все, легко, друзья. 4-5 стаканов так легко добавить в свою жизнь, а это уже будет давать реальный эффект. За пару часов до сна просто выпейте еще один стаканчик, ну, за пару часов, и все. Вот весь алгоритм. Начните с этого малого. В этот момент вы пьете не просто воду, вы пьете воду антиоксидант. И вам не нужно в это верить, она подействует и без вашей веры. Но если будет вера, как мы знаем, да, уверенность города берет. Поэтому и добавится вера, когда вы почувствуете результат. И еще больше, быстрее будет результат. Но я не призываю к вере. Проверьте, для этого у вас, для вас есть тестовый период. Вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, потому что это происходит на клеточном уровне. Вы запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Пониженное тоже будет стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает. Друзья, попробуйте. Тестовый период вам в помощь. Еще несколько, ну, что-то еще об исследованиях могу сказать. Было доказано, что молекулярный водород уменьшает боль при ревматоидном артрите, это уже сказал, да, на 41%. Улучшает в том числе и качество сна на 30%. Друзья, в 2020 году японские ученые это доказали. В общем, времени остается меньше минуты. Я не успею рассказать все, что хочу вам, поэтому не нужно сомневаться на данный момент. Вам нужно попробовать. Для этого есть тестовый период 90 дней. И сегодняшнее предложение, которое действует сегодня первый и последний день. Два прибора по цене одного, по цене 34 тысячи рублей. Да, ионизатор воды Aqualife многофункциональный, 4 в одном. И ионизатор воды Aqualife Mini. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Кстати, если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера, который заканчивается на 0808. Так что поднимайте трубку. Звонков очень будет много, но звоните. До Дня Победы остается совсем немного времени, и к этому приурочим наше предложение. Звоните 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что?
8: Обычно в апельсине 10 долек. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
2: Настоящие песни о Великой Победе.
9: Впервые песню «Катюша» исполнила певица Людмила Ельчининова на первом концерте государственного джаза СССР еще 27 ноября 1938 года. Но популярной композиция стала именно в годы Великой Отечественной войны, когда на фронте «катюшами» стали называть боевые машины реактивной артиллерии. Сейчас мы послушаем эту легендарную песню в исполнении Клавдии Коки. «Катюша».

0: махнуть не глядя. Неписанные обычаи Великой Отечественной войны, по которому советские военнослужащие, вне зависимости от званий, обменивались разнообразными личными вещами на память, не зная заранее, что на что меняют. Именно этому и посвящена песня «Махнем не глядя». Ее исполняет Джанго.
1: Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастику,

0: родилась песенка фронтового шофера не в годы войны, а в послевоенном 1947 году. Пел ее Марк Бернес от имени шофера «Минутки», воскресшего героя фильма о Сталинградской битве «Великий перелом», роль которого он сыграл в этой картине. Роль эта была далеко не главной, и в самом фильме этой песни не было.
1: Шофер, которого играл в фильме Бернес, не только не пел, но практически не произнес по ходу действия почти ни одного слова. Хотя запомнился многим, кто видел эту картину. Запомнился своим подвигом, совершенным в ключевом эпизоде. Шофер, командующего фронтом «Минутка», погибает, но успевает соединить в зубах телефонные провода, восстановив таким образом прерванную связь с командным пунктом.
0: Лихость «Минутки», бесстрашно мчавшегося в фильме по любым дорогам, не выпуская из рук баранки, отразилась и в песне, слова которой для радиообозрения сочинили Бернесу его давние друзья Борис Ласкин и Наум Лобковский, а музыку – композитор Борис Макроусов. Песенка фронтового шофера стала гимном для автомобилистов послевоенной эпохи. Итак, дамы и господа, друзья, товарищи, многоуважаемые слушатели, поем все вместе. Песенка фронтового шофера исполняет Олег Газманов.

Поэт Роберт Рождественский, работавший вместе с композитором Микаэлом Таривердиевым над песнями для многосерийного телефильма «17 мгновений весны», говорил: «Я считаю, что композитор и его музыка стали главными героями фильма наряду с прекрасными актерами». Собственно, до прихода Таривердиева в успехе картины еще можно было сомневаться. Но когда к работе подключился Микаэл, все сомнения отпали. Доля его участия в создании психологизма огромна. Герой фильма нигде не говорит о своей тоске и боли. Но та щемящая нота, которая звучит и разворачивается в музыке, огромна. Дамы и господа, товарищи дорогие, все прекрасно знают эту песню и правильно послушать ее прямо сейчас в исполнении Полины Гагариной. Песня о далекой родине.

0: Настоящие песни о Великой Победе. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
7: Очевидно, что вооруженные силы США и флотилия наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами.
0: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О важном.
9: Отношения между Россией и Малайзией развиваются хорошо. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с верховным правителем страны Султаном Ибрагимом. Российский лидер отметил, Москва и Куала-Лумпур активно сотрудничают на международной арене, в том числе в ООН и АСЕАН. А торгово-экономические связи двух стран развиваются и есть все предпосылки преодолеть небольшое снижение товарооборота. Путин рассчитывает, что отношения России и Малайзии будут и впредь поступательно развиваться. Султан, в свою очередь, же поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и назвал Москву своим вторым домом.
0: О политике.
9: Лидер партии ТИСА Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва. В его поддержку выступили 140 депутатов, против оказались 54, один воздержался. Мадьяр принял присягу, он сменит на этом посту Виктора Орбана, который после 16 лет беспрерывного правления переходит со своей партии Фидес Венгерский гражданский союз в оппозицию.
0: О Дне Победы.
9: Шествие бессмертного полка состоялось в Анталии, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в городе. Масштабное мероприятие прошло в районе Белек на территории Сада Религий. В акции приняли участие соотечественники, представители консульского корпуса, а также граждане стран СНГ, которые объединились, чтобы почтить память героев своей семейной истории. Участники прошли с портретами предков, ветеранов и тружеников тыла, отдавая дань уважения их подвигу. После шествия для гостей был организован праздничный концерт. Все желающие смогли на полевой кухне попробовать блюда, приготовленные по традиционным военно-полевым рецептам. А в Донецке в честь Дня Победы начал курсировать ретро-трамвай. Модель сделана на базе снегоочистительного вагона по фотографиям трамвая в 1920-х годов, которые в то время начали работать в городе. К празднику также сделали специальный выпуск проездных талонов. Центральным местом торжеств в ДНР традиционно стал мемориал Саур-могила. Там состоялась панихида по погибшим воинам, а также развернули самое большое знамя Победы в мире. Его размер составил 65 на 35 метров.
5: о валютах.
9: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
5: О погоде.
9: В Москве плюс 13 пасмурно, в Петербурге также 13 выше нуля облачно.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю в этот победный майский день в эфире радио «Комсомольская правда» и, разумеется, военное ревю «Комсомольской правды». С вами один из ведущих, Виктор Баранец. С праздником вас всех, с великим нашим священным, безо всякой натяжки, праздником. И я думаю, что сегодня далеко не случайно и часто на всех волнах, на всех улицах, во всех городах звучит вот эта великая песня. Послушаем и мы ее с вами.
11: День Победы, как он был от нас далек, как в космосе.

0: Каждый раз, когда я слушаю эту песню, особенно, разумеется, в День Победы, я думаю, что этот священный день для нас – это примерно как Красная площадь без Кремля. Вот такая она, эта великая песня. Ну что, дорогие друзья, сегодня прошел Парад Победы. Мне бы тоже хотелось услышать от вас, какие впечатления произвело на вас это великое действо в центре Москвы, то самое действо, на которое президент-террорист Зеленский обещал покушаться и обещал нам его испортить. Ну, не получилось, не получилось. После разговора с Трампом Зеленский резко нажал на тормоз, сдал назад и сдал указ. Подумайте о великой глупости этого человека, занимающего первую государственную должность на Украине. Я разрешаю провести парад Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадровый дипломат, на этот раз сказал Зеленскому без дипломатических экивоков. Прямо, прямо. Это глупо, это действительно глупо. Ну а что же? Мы знаем цену слова Зеленского, которое очень часто меняется, не соблюдается. Мы же помним, сколько там обещаний было о перемирии, а все равно бабушек и дедушек, и детей, когда шли с пасочками к церкви, бомбили и убивали. На этот раз и наше командование, несмотря на то, что Зеленский согласился о перемирии, мы все равно держали ушки на макушке. И огромное количество С-300, С-400, и другие, и Буков, конечно, и панцири, и самолетов, и вертолетов, и ребенцев, конечно, огромное количество наших войск были на стороже. Повторюсь, потому что все могло быть. И хорошо, что этого не случилось. И даже сейчас, когда я вам рассказываю о своих впечатлениях о параде, у нас уровень боеготовности по этой части остается наивысшим. Перерывов на обед или на сон у наших средств ПВО нет. Ну а что же любопытного заметили вы? Вот заметили вы, скажем, ну где? На трибуне. Да, я на всякий случай хочу еще добавить в развитие предыдущей своей мысли. Огромное количество ракет, беспилотников было нацелено на Киев. На тот случай, как обещало Министерство обороны, если, извините, долбанут по Москве. И в этой когорте наших ракет был, безусловно, и «Орешник», в электронных мозгах которого было заложено особое полетное задание. Наша разведка наверняка знала, в какой норе скрываются Зеленский, и, естественно, координаты этих целей имелись в полетном задании нашего «Орешника». А была только не нора президента Украины на 68-метровой глубине. Были же и другие центры принятия решений. Это и Минобороны, и Генштаб, и СБУ, и ГУР, и даже Рада, на всякий случай. Там же тоже принимают решения далеко не мирного характера. Ну, а теперь, конечно, я бы хотел, чтобы вы поделились тоже со мной, что вы видели на трибунах. Да, это же тоже любопытно. Там есть некоторые детали, на которые, нельзя не обратить внимания. Конечно, самыми почетными среди почетных гостей были ветераны Великой Отечественной войны. Вы их видели. На этом параде их гораздо меньше, чем на прошлогоднем. У нас когда-то были миллионы участников Великой Отечественной войны, миллионы. Был парад, были такие парады Победы, когда мы приглашали на Красную площадь по 2000 ветеранов. А сейчас у нас в России их осталось не более 7 тысяч. Для меня всегда как-то трепетно, душевно думается и смотрится, когда начинается парад. Когда раздается эта торжественная музыка, идет знаменная группа, впереди государственный флаг России, за ней знамя Победы. Я много раз был и участвовал на параде, пару раз в парадах Победы, ну и сидел на трибунах рядышком с фронтовиками. И тоже вам скажу любопытные вещи. Их же слушаешь постоянно, да? Они же о чем-то там разговаривают, глядя на это действо, да? Но я услышал в прошлом году, ко мне повернулся человек, который знал меня, говорит: слушай, Баранец, а я вот если был организатором парада, я бы все-таки в знаменной группе на первое место поставил знамя Победы, а потом уже государственный флаг Российской Федерации. Ну что, что тут? Ну что тут скажешь? Так решили организаторы парада. На этот раз многие остерегались дождя. Да, потому что Тишковец пару недель назад очень серьезно напугал нас. Спасибо, что не забыло, что будет адский проливной дождь. Именно такой адский проливной дождь и был 24 июня 1945 года. Это об этом параде по-своему рассказала дочь маршала Рокоссовского. Она писала в своих мемуарах, что папа в этот день промок так, что мы с мамой не смогли его снять с отца и распарывали его мундир. Но теперь вернемся на трибуны. Ну, кто там? Мы видели много-много известных очень лидеров государства, наших союзников, среди которых был батька Лукашенко. Когда государственный чиновник подошел к Александру Григорьевичу, сходящего трапа, и сказал: спасибо, что приехали. Вы помните, что Лукашенко сказал? А вы что думали? Я сомневался или нет? На трибуне рядышком с Путиным, с Лукашенко, находился очень интересный молодой человек. Фамилия его тоже Лукашенко. Было сразу двух Лукашенко. Один из них студент Пекинского университета. Зовут его Коля Николай. Он, в общем-то, получает образование, изучает китайский язык. А я вам расскажу баечку такую, на всякий случай, сейчас уже скоро перерыв, что когда оппозиция, крикливая белорусская оппозиция, приходила к Дому правительства в Минске, и там человек 200 орали хором в 200 глоток: «Доколе! Доколе!» Батька Лукашенко вышел на балкон и сказал: «Доколе!» А может, это уже преемник растет? Не знаю. Оно может быть по-всякому. А сейчас я, дорогие друзья, удаляюсь на перерыв. Мне хочется больше услышать ваше мнение, ваши вопросы. У меня очень много впечатлений. О них я рассказал в сегодняшнем материале в «Комсомольской правде». Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Еще позвольте пару слов своих впечатлений о параде Победы и, конечно, о речи Путина. Да, президент ритуально воздал должное и солдатам, и офицерам, и партизанам, и тем, кто ковал победу в тылу. Но было несколько акцентов, на которые нельзя не обратить внимания. Путин высказал мысли, которые проистекают от той победы к сегодняшней специальной военной операции, к сегодняшней ситуации. Он дал понять Евросоюзу, да-да, тому самому Евросоюзу, который когда-то был гитлеровским, который шел под знаменами Гитлера воевать против Советского Союза. Путин им напомнил о том, что суверенитет этих стран был завоеван кровью и потом Его Величества советского солдата. Он напомнил ему об этом. Ну и мне показался один чрезвычайно важный момент, даже два. Первое, обратите внимание, я был почти на всех парадах последних десятилетий, всегда был хотя бы один абзац, но о союзниках наших. Да, было такое. Мы никогда не скрывали, что и американцы, и великобританцы помогали нам, и что-то им говорили. Но в этот раз правильно было сказано. Мы ушли от этой темы. Они же что нам говорят, товарищ Дональд Трамп? Это мы победили, мы победили. Он поздравил свой народ с победой над фашизмом, да? А русские что там, что? Да где-то там помогали, на подхвате были у американцев. А эти гнусные поляки даже сочинили пошлую песенку, которая так звучала: «Військо польское Берлин брало, а советское помогало». И для меня, конечно, было приятно услышать вообще уникальную благодарность Путина с трибуны Парада Победы. Он сказал, он поблагодарил военкоров, которые сейчас работают на специальной военной операции. А среди военкоров, которые там безвылазно работают, есть корреспонденты «Комсомольской правды». Ну что, дорогие друзья, если у кого-то есть вопросы, сейчас мне Кристиночка скажет, я попытаюсь. Москва, Александр у нас. Внимание, здравствуйте, Александр, ваш вопрос.
6: Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел все-таки поздравить всех с Днем Победы. Действительно, самый большой праздник. У всех в семье есть, наверное, погибший. У меня дед один погиб. Вот, ну, вот это в начале. А ну, вы просили впечатлениями поделиться. Ну, если честно, ну, вы-то были на параде. Я смотрел по телевизору. Вот. Ну, у меня сейчас большое впечатление не произвело. Ну, во-первых, я ребенком еще, вот когда был первый парад, 65-66 год, всегда хотели люди посмотреть технику. У меня вот маленьким ребенком мы подходили к метро «Динамо», и там вот первый, когда парад был, я точно говорю. Ну, в общем, мы смотрели вот там специальную технику, как она проезжала, танки, все. Это вот первое впечатление. Вот. Конечно, хотелось увидеть прежде всего технику. Вот. Второе впечатление – это сама трансляция.
0: А вы ее в прошлом году не видели, извините? Вы не видели ни разу технику на Параде Победы?
6: Нет, если честно, нет, я видел технику, ну, просто...
0: Или вам вообще это до фени, или... Ну, не увидели парад. В прошлом году вы видели?
6: Видел.
0: В прошлом году видели? Ну,
6: да.
0: А чего вам не хватает? Ну... А сейчас идет война. Сейчас каждая единица боевой техники... Не вот просите, здесь, вот на Красной площади. Давайте, давайте, продолжайте. Продолжайте.
6: Вы просите поделиться впечатлением. Я вам говорю,
0: что
6: впечатление.
0: Да, ну хорошо.
6: Это вопрос к трансляции. она организована была не очень хорошо. Но вот опять-таки, года 2-3 назад был момент...
0: А в чем нехорошо? Когда... Стоп. Мы мужчины, говорим, она организована не очень хорошо. Ваши претензии, я замолкаю. Давайте ваши претензии.
6: Мои претензии, что очень часто шли документальные кадры. То есть они сочетались...
0: Так было задумано организатором парада. Вам это не нравится, едем дальше. Вам не нравится, техники нет, парада. Понятно. Вам вообще, я замечаю, вы часто звоните. Вам вообще ничего не нравится, уважаемый.
6: Да не критично.
0: Это все про пальчики. Я таких людей... Да нет, пожалуйста, где претензии? Но от ваших высказываний очень сильно веет все хреново, все плохо, все не так и так далее. Я каждый день отвечаю на ваши вопросы. Еще есть какая претензия к параду? Давайте. Какая у вас претензия к параду? Давайте.
6: Вот я... Момент, когда вот парад закончился, и главы государств шли к вечному огню, вот был парад года 3 назад. Вот тогда мне понравилось, когда показывали их проход, вот мне понравилось. Сейчас вместо этого, ну, во-первых, они почему-то ехали, могли бы 200-300 метров пройти, тогда это произвело впечатление.
0: Все, сейчас спасибо, они, во-первых, понятно. А то, что люди в возрасте, которым за 90-95... Нет, надо, чтобы дед туда хромал, да? Правильно? До этого деда вообще отнести можно было, уважаемый. Ну, ничего не нравится человеку, люди. Вот такие мы люди. Я понимаю, что, может быть, претензии есть. Вот, не нравится. Вот, но мы заранее объявили, что техники не будет. Мы заявили, что 81 самолет и вертолет в небе не будет. Не то время. Ему это не нравится. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Дмитрий Саратов, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Я хочу сначала поздравить всех с Днем Победы. Мне, в отличие от Александра из Москвы, парад понравился. Все было сделано хорошо. Отмечу вот несколько моментов. Первое, это когда было видео, где показывали, как готовятся наши бойцы, участники специальной военной операции. Там показывали как раз всю технику, и там было много сказано про нее. В том числе и беспилотники. Это что еще сейчас тоже важно. Это сейчас очень важно. Без них никуда. И второй момент. Это что также проходили наши реальные союзники. Это Северная Корея. Не какие-то страны ОДКБ, которые нам мало помогают, а вот именно Северная Корея, которая нас также защищает. Освободила Курскую область. Вот именно эти, это именно они... Наши реальные союзники. И вот они проходили тоже на этом параде. Это тоже мне понравилось. А что вот такое мое мнение.
0: Спасибо. Все ясно. Вот видите, дорогие радиослушатели, одному человеку то не нравится, это то, а другому нравится. Наверное, так и должно быть в жизни. Правда же, да? Хорошо, что у вас есть вообще впечатление. И оно хорошо аргументировано, уважаемые ранее радиослушатели. Но кто там у нас еще что-то хочет? Рязань у нас. Рязань, здравствуйте.
8: Город Рязань. Поздравляю всех с праздником День Великой Победы. Вот. Мне очень понравился этот парад Победы сегодня. Смотрел трансляцию, да. Я вот еще в 65-м году впервые увидел, на Красной площади был с родителями. Да, вечером там салют видел, в 9 часов вечера гуляли мы, ехали на Северный Кавказ и гуляли по Москве. А потом я видел репетицию парада Победы в городе Плезень в Чехословакии в 86-м году, 29 апреля. Чехословацкие солдаты шагали, репетировали. И сейчас тоже красиво. Вот.
0: Спасибо.
8: У меня вопрос.
0: Давайте.
8: Почему Сталин никак не отреагировал на сообщение Трумана на Потсдамской конференции, что Америка испытала атомную бомбу?
0: Об этом очень много написано в книгах, в мемуарах и так далее. Когда к нему пришел Молотов и сказал, что американцы испытали атомную бомбу, он не увидел на лице Сталина какое-то удивление. Сталин уже это знал. Для него было принципиально важно не подавать вида об этом, уважаемый. Так многие свидетели. И пишут и секретарь Сталина, и Жуков, и Молотов. В один голос говорит, Сталин занял такую позицию.
8: Да.
0: Не удивляться. Это был такой тонкий психолого-политический ход. Понимаете? Потому что думали, что Сталину в обморок упадет, может быть, думали. Может, у него лицо опрокинется, что он застрашится, быстрее будет идти на поводу американской политики. Ни черта собачьего. Сталин решил таким макаром реагировать на это не лучшее, пожалуй, известие. Ну, поехали дальше. Кто в эфире? Будьте добры. Питер у нас, культурная столица. Марина, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вас от души поздравляю с праздником. Желаю вам долгих лет работы и здоровья. И у меня вот такое впечатление от парада осталось, что у нас министр обороны, вот я смотрела, мне было непонятно, какое у него звание, почему его на парад не одели военную форму.
0: Я вот а он не военный, Марина, не торопись. Я люблю отвечать на такие вопросы. У вас много их, но я первый отвечаю. Белоусов не военный человек. Он государственный советник первого класса. Все. Потому он пешечке поехал на парад. Все. Ну, конечно, уважаемые, скажем, есть резон ваших мыслей. На нем очень внушительно смотрятся эти погоны с этой огромной, желтой и белой, извините, белой звездой. Из-за чего все называют таких людей генералами. Да. Ну, как-то не привыкли. Мария, я еще обратил внимание, ведь это же третий человек в пиджачке принимал парад. Да, до этого был Сергей Борисович Иванов, вы знаете, да, был такой. А потом был легендарный Анатолий Сердюков, тоже в пиджачке. Но я вам хочу сказать, я там, в этой вот среде военной, я окунался много раз по корреспондентской работе. Я вам скажу, умный человек, толковый человек, но армия все-таки принимает человека реально военного.
1: Полковника Виктора Баранца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
11: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потрачено в пустое время, и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает, поэтому я спокойно отношусь к людям, они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир, они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится, то вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте, вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». День Победы на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов советской армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном Братском захоронении. Цветы и венки в память о героических предках возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой». КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май, весна, победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
12: О валютах.
10: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
12: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Праздничного военного ревю. И я с нетерпением жду ваших вопросов. Сейчас мне подскажут, кто же дозвонился. О, Адлер у нас. Здравствуйте, Николай из Адлера. Ваш вопрос, будьте добры.
13: Здравствуйте, с праздником. Еще раз всех поздравляю. Я хотел бы вернуться к вчерашнему вашему разговору. То, что недра и богатство природное принадлежат всему народу, другими словами, стране и государству.
0: Так почему это не государство... я сказал. Внимание, внимание, внимание. Это Баранец вам сказал или Конституция Российской Федерации?
13: Нет, подождите, я говорю, что недра принадлежат народу, правильно?
0: Кто это утверждается? Где это утверждается?
13: А кому они принадлежат?
0: Да ну, нет, ну, может... уважаемые, да не может быть, уважаемые, послюняйте палец, полистайте Конституцию, там вы найдете. Это не Баранец сказал, уважаемый, а то вы говорили. Ну, понятно, поехали. Допустим, что вы не знаете, кому принадлежат недра. Ваш вопрос, будьте добры.
13: У меня вопрос такой, почему государство не продает газ и нефть, а продают какие-то отдельно взятые лица, они наживаются у них миллиарды, а государство берет только процент от этих доходов.
0: Да, молодец, отличный вопрос. Я аплодирую вам, потому что государство отдало эти доходнейшие области в руки бизнесу. Запомнили меня? У нас но есть почему? Частное и есть государство. Так мы решили капитализм строить в России, уважаемые. Отдавали целые заводы, целые фабрики, целые отрасли отдавали тем пацанам, которые к 30 годам ни хрена не сделав для России, становились миллиардерами. Вот почему это происходит. Значит, надо менять правила игры, уважаемые. Нам надо задумываться, а что делать? Болезнь установить и я могу. Говорите, пожалуйста. Почему это? Да потому что так устроено государство, уважаемые.
13: А что, нельзя переформатировать как-то, потому что...
0: Вы не слышали директор страны, что сказал? Нельзя деприватизацией заниматься, вы что? Что бизнес сказал? Да мы Россию на попа поставим, перевернем вверх дном. Если только тронете, начнете отнимать у нас то, что уже нам принадлежит. А?
13: Ну, как запущено все.
0: Запущено, молодец. Еще раз жму руку, запущено, да. В этом суть момента, уважаемый. И специальная военная операция сейчас очень серьезно заставляет задуматься, а как устроена система.
13: И вот в результате государство идет с протянутой рукой к этим олигархам и просит у них деньги.
0: Деньги
13: были бы у государства.
0: Правильно, вот, молодец, правильно. Вот это я с вами согласен. Но почитайте Конституцию. Давайте с этого начнем. Видимо, пришла пора все-таки что-то скорректировать и в Конституции, и на земле. Спасибо вам за вопрос. Я теперь вас

0: могилы. Вот. Теперь я хотел сказать по поводу вчерашней вашей передачи, вот по поводу того, вы задавали вопрос, почему, как можно торговать с теми странами, которые поддерживают Украину. Дело в том, Виктор Николаевич, алло, вы меня слышите?
1: Да.
0: Виктор Николаевич, дело в том, что когда вот озвучивались цели СВО, в общем, они, я с ними согласен, но не была озвучена еще одна цель, что целью СВО является продвижение интересов нашего российского бизнеса, в первую очередь то, что связано с нефтью и газом. Помните, у нас еще до СВО какие были сложности с Украиной, там они крали наш газ, то есть были нашими
1: экономическими противниками. Хорошо, я понял вас. Теперь вы помолчите, я поговорю.
0: Да,
1: итак,
0: конечно.
1: Путин должен был написать, внимание. Первое, это что, денацификация, демилитаризация. А потом Владимир Владимирович Путин должен был третьим пунктом, идя вам навстречу, написать: ребята, третий пункт – это продвижение вашего бизнеса в Европу, чтобы вы больше бабла зарабатывали, карманы набивали и грабили народ. Третий пункт. Приступайте, да?
0: А? Это не мое желание, это реальность.
1: Это, так не надо и бред. Да ну какая реальность? Какая реальность, если вы хотите, чтобы еще один пункт был записан?
0: Я хочу, я говорю не о декларациях, а о причинах.
1: Да, уважаемые. Значит, наша специальная военная операция имеет только грабительские цели. Продвинуться дальше и так далее.
0: Это защита интересов нашего бизнеса.
1: Давайте, чего? Уважаемые.
0: Защита интересов нашего бизнеса.
1: Скажите, пожалуйста, а чем его надо, как этот образ, как защищать? Расскажите мне, я вас послушаю. Как это специальная военная операция? Расскажите.
0: Я просто объясняю, почему, по моему мнению, продолжается торговля с нашими противниками. Потому что это интересы того же бизнеса, чьи интересы мы защищаем.
1: Парадоксально. Надо говорить о другом. Отбросьте шелуху ваших слов, и можно сказать гораздо проще. Что главным врагом специальной военной операции является именно бизнес. Вы с этим не согласен? Потому что его интересы не совпадают с интересами армии и государства. Вот в чем вопрос, уважаемый. Мы долго так с вами чепуху здесь несем. Бизнес, именно бизнес. А ты это ядро нашей пятой колонны. Бизнес так хорошо грабил, такое бабло, вагонами. Не знали, в каких банках уже держать те деньги, прибыль. Да.
0: На нашем ВПК наживаются.
1: Уважаемые, каким образом, скажите, пожалуйста, назовите мне, пожалуйста, как он наживается. Мне это интересно. Пожалуйста, я замолкаю. Поехали.
0: Наш бизнес получает военные заказы от государства, которые гарантированно оплачиваются. Один из самых выгоднейших видов бизнеса.
1: Скажите, пожалуйста, а у нас оборонка вся бизнесу принадлежит? Или может государству что-то осталось?
0: Значительная его часть.
1: Так вот так формулируете, а не вешайте лапшу людям на уши. Вот это правильная формулировка. Там, где бизнесу принадлежит военный завод, предприятие, там действительно, конечно, заказы. Успевает только миллионы рассовывать по карманам. Это правильно. Всегда во время войны наживается бизнес.
0: Еще Ремарк в свое время сказал в его вещи «На Западном фронте без перемен»: кто не сумеет разбогатеть во время войны, тот не разбогатеет никогда. Правда жизни?
1: Вы знаете, я бы с Ремарком тут и поспорил. У меня своя точка зрения есть. Есть же люди, которые разбогатели без войны.
0: Я не говорю, что это хорошо, но это так.
1: Не, это не так. Ремарк, ты не прав. Потому что в России разбогатели выше крыши и даже без войны. И без заказа. Вот так и живите с этим. Всего доброго. Мы что-то долго с вами говорим. Александр, Мариуполь.
2: Добрый день, товарищи полковники. Хочу поздравить всю Россию с Днем Победы. И парад, хочу сказать, на высшем уровне был. Так что кому не нравится, пусть не смотрит. Молодец наш президент, организовал. Вот, извод.

0: Вот наш парад в отличном состоянии идет. Вот, мне нравится. И хочу поздравить наших военных, которые воюют сейчас на передке, там бьются за нас, кровь проливают. Пусть они побеждают, возвращаются домой с победой, мы их ждем. И еще хочу сказать, что вот Георгиевскую ленточку, да, у нас в Мариуполе днем с фонариком не найдешь. И в прошлом году такая была фигня тогда.
1: Боже мой.
0: Теперь вопрос.
1: Спасибо. Вопрос, поехали, да.
0: Вот если мы победим бандерлогов, мы будем праздновать два дня победы теперь, да? Или как?
1: И отечественные... Вот когда... Когда победим, тогда и будем праздновать. Дорога в дюнах еще слишком далека. Но этот день, конечно, будет. Я уверен, что когда это случится, это будет государственный праздник. Колоссальная, большая работа. Специальная операция длится, чем Великая Отечественная война. Эта война для нас жертвенна. Но мы, конечно... Как недоумки поступим, если мы не сделаем специальный праздник, когда победим. Сколько у меня осталось времени до перерыва? Будьте добры, 40 секунд. Мне надо объявить телефон, потому что люди просят 8 800 200 ровно 9702. Не успели? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, попытаемся поговорить, что-то выяснить или ввести в заблуждение друг друга. Как оно получится? Это военное ревю «Комсомольская правда». С вами беседует Виктор Баранец. Сегодня день Великой Победы. Мне очень не нравится, когда говорят «День Победы Советского Народа, Великой Отечественной войны». А почему не добавляют «над гитлеровской Германией и ее сателлитами»? Вот этого мне не хватает.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано на радио.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
9: А знаете ли вы что? У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. С вами беседует Виктор Баранец, а я жду следующего позвонившего нам. Олег, Москва. Здравствуйте, Олег.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. С праздником.
1: Спасибо.
11: Ну, сегодня Спасибо. Вот сегодня парад прошел отлично, безопасность полная была обеспечена. Ну, наверное, какое-то чувство самосохранения проявилось у этой пресловутой укрохунты. Но вот сегодня официальное заявление Минобороны. Там где-то в зоне СВО, я так понимаю, больше около 9 тысяч нарушений перемирия. Не знаю, о чем идет, о вчерашнем дне речь или вот уже о ночи.
1: Да, да, уважаемые, нет, есть нарушения, но и гораздо меньше. А то, что вы говорите, это до 9-го. Продолжайте, пожалуйста.
11: До, да, там. Да, и там 7100 ударов беспилотников. Наверное, это вчерашний день.
1: Ну, всем кончено.
11: Скорее, согласитесь ли вы, что все-таки вот обещание Минобороны России, оно, ну, так или иначе, его придется выполнять по поводу вот этих пресловутой укрохунты, их центров. Спасибо.
1: Да, думаю, что может случиться так, что не специально 9 мая, не специально к параду Победы могут ударить, могут. И тогда придется Министерству обороны выполнять свое обещание. Но не так, как мы 4 года обещаем центры принятия решения, а они существуют. Красные линии, они существуют, правда, народ смеется, они уже порозовели слишком. Я думаю, что терпение Кремля не бесконечно. Может наступить момент, когда Путин прикажет Белоусову: не гнушайтесь, пожалуйста, выбирайте инструменты и достойно ответьте и его величеством Орешником. Про большие ядерные ракеты это потом уже во второй серии, если нужно будет. Спасибо за вопрос. Правильный вопрос. Алексей, Москва.
12: Здравствуйте. С праздником.
1: Здравствуй.
12: Как очень точно в песне поется, со слезами на глазах. Да, много мы, конечно, потеряли. И вечная память павшим за свободу Родины. А насчет парада, ну что сказать, это парад, хотел сказать, военного времени, но точнее будет спецоперационного времени. Ну не хватило мне, знаете что, бодро шагающих девочек в белых коротких юбках. Вот этого не хватило.
1: И обязательно, чтобы стринги были видны, блин, а без, как у Бузовой, с рюшечками. Вот тогда да. Мы, наверное, бы с вами было полностью довольны. Ну ладно, давайте не шутить об этом священном действии. Может, у вас есть посерьезнее вопрос? Нелли Питер у нас, здравствуйте.
13: Добрый день, Виктор Николаевич.
1: Добрый.
13: Во-первых, поздравить вас с праздником. Пожелать вам здоровья крепкого. У меня мой хороший друг подсадил просто на вашу передачу. И, честное слово, очень нравится. Вот. И хотелось бы узнать про Михаила Владимировича. Что-нибудь слышно? Как его здоровье?
1: Я даже сегодня с ним разговаривал. С ним все в порядке. Он, наоборот, моим здоровьем интересуется. Вот человек. Да, с ним все в порядке.
13: Да, вы знаете, я не буду вас задерживать. У меня буквально один вопрос. У меня моя дочка, медик, она уехала в командировку в Мариуполь. Написала, что работает в госпитале. Там какие-то проблемы, вам ничего не известно. То есть она мне конкретно, конечно, ничего не пишет. Возможно, это запрещено, я это прекрасно понимаю. Но вот хотелось бы от вас узнать.
1: А я отвечу, как вам дочка написала. Она вам лапшу на уши повесила, насекретила, ни хрена нельзя понять. А я вам отвечу, как ваша дочка. У нас сегодня нет такого госпиталя на фронте или в тылу, у которого бы не было проблем. Все, что могу вам сказать. Везде есть проблемы. Тем более, время-то у нас военное. Всегда чего-то не хватает. И где-то штукатурка на голову больным падает. Где-то шприцов не хватает, да? Где-то сестричек не хватает и так далее. Это жизнь. Нашей жизни всего чего-то не хватает. лекарств, денег, свободы и так далее.
13: Я вас поняла.
1: Спасибо. Привет, дочке. Обязательно. Персональный привет, дочке. Ростислав, Москва, звезда эфира «Комсомольской правды». Внимание!
14: Добрый день. С 9 мая Баранца, Апачева и Тимошенко. На канале 360 смотрю 17 мгновений весны. И там есть фраза, что еще хватает бездумно повторяющих официальную абракадабру. Вопрос, можно ли то же самое сказать про успешность задач в СВО, слышимое от нигде не служивших журналистов, в отличие от военкоров, которые стараются абракадабру не повторять?
1: Звоните мне, когда научитесь по-русски разговаривать и нормально задавать вопросы. С праздником вас. До свидания. Кто у нас в эфире? Андрей, Москва.
15: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Поздравляю всех с великим праздником, с Днем Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией и ее сателлитами, как вы говорили.
1: Молодец, молодец.
15: Виктор Николаевич, парад смотрел, все очень понравилось. Но вот возник у меня такой вопрос, не знаю, обратили ли вы внимание. Не было почему-то нашего большого стратегического партнера, друга, наверное, нашей страны, все-таки китайского руководителя. Что можете сказать по этому поводу?
1: А я процитирую Баранца. Знаете такого, нет? Баранец сегодня писал впечатление. Смотрел я на трибуны, пишу я, и у меня такое чувство, что мне кого-то не хватает. Не хватает представителей Китая на трибуне, Корейской Народной Республики, Ирана, Кубы. Вот мне тоже этого не хватает. А нам всегда чего-то не хватает. Спасибо, это важный момент. Это важный момент. Но они сообщили честно, у каждого забот полон рот. И обстановка в стране у кого? Вы же представляете, ну прислали бы клерка из Ирана, меня бы это обидело. Минимум министр иностранных дел. Ну, мог бы оторваться, недавно прилетал, правильно? Правильно? Ну, что касается Китая и Северной Кореи, это отдельный разговор. Наверняка были какие-то объяснения, их надо принимать. Конечно, конечно, хотелось бы их видеть на трибуне, но что поделаешь, не приехали. А может, и мы когда-нибудь не поедем, когда у них будет большая свадьба, а? Я бы так и не сделал. Я человек злопамятный. Если вы на такое действие не приехали к нам, то я, извините, найду 100 поводов, чтобы отказать вам в своем великом присутствии в вашей столице. Кто следующий в эфире? Да, дорогие друзья, ну что, вот и пришла пора нам сегодня расставаться. Осталось уже не так времени до конца передачи. Конечно, у каждого из нас свое впечатление. Надо понимать, что изначально этот парад не планировался как грандиозное действие. Не 13 тысяч, а всего лишь там 6 тысяч. Не было 94 вида боевой техники, не было 8 самолетов. А сейчас давайте, по просьбе, вашей же просьбе, я хочу вас пригласить послушать вот эту песню. Она тоже военная и тоже великая. Кристинушка, заводи.
16: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты. Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Эксперт по Южному Кавказу Андрей Аришев о наращивании Евросоюзом инвестиций в Армению до уровня в 2,5 миллиарда евро.
18: Речь шла о 2,5 миллиардов долларов. 2,5 миллиарда долларов фигурируют уже достаточно давно. В качестве различных грантов, в качестве различных программ, в том числе на борьбу с так называемыми фейками, несуществующими, да, ну, очевидно, имеется в виду пророссийские фейки, в кавычках, дезинформации. Очевидно, некоторая часть этих денег распределена, но это очередная кормушка для того, чтобы осваивать финансовые потоки. Все это прекрасно понимают. Ну, в то же время необходимо создать определенный фон, пропагандистский фон, чтобы создать впечатление поддержки со стороны Европейского Союза. Кстати, не только Европейского Союза. Британцы, да, которые, как известно, не относятся к Европейскому Союзу, они же вышли оттуда. Но, тем не менее, Кейт Стармер тоже там, и они подписали с Арменией декларацию о стратегическом партнерстве. Но тоже достаточно давний процесс, который начался, кстати говоря, и не при Пашиняне даже, а значительно раньше. Ну, сейчас просто люди, видимо, учуяли, так сказать, некое изменение геополитической конъюнктуры, в том числе и тесное сотрудничество Еревана с Баку и Анкарой. И вся эта европейская шумиха, эта европейская ширма, это, на мой взгляд, способ затуманить тесное сотрудничество, намечающееся в формате Азербайджан, Армения, Турция.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». День Победы на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов, в Калининграде 16, в Иркутске 10 вечера, во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
2: О важном.
19: Отношения России и Лаоса выстраиваются на основе дружбы и взаимного доверия. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом страны Тхон Лунгом Сисулитом. Главы государства продолжают серию международных контактов в День Победы. В эти минуты лидеры обсуждают развитие двусторонних отношений. Владимир Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса. Президент азиатской страны, в свою очередь, подчеркнул, Лаос настроен на переговоры для расширения сотрудничества с Россией.
2: О политике.
19: Россия надеется, что президент США Дональд Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону в вопросе соблюдения перемирия до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва и Вашингтон два дня вели переговоры по перемирию на Украине в честь Дня Победы. Он также отметил, сегодня службы России и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей. Россия вела подготовку еще до объявления перемирия, передавала Украине списки, но от Киева реакции не было. Кроме того, Ушаков подчеркнул, Владимир Путин не раз отмечал, что если Зеленский хочет встречи, Москва готова принять его.
2: О Европе.
19: Новый премьер Венгрии Петер Мадьер призвал президента страны немедленно уйти в отставку. Сегодня Мадьер был избран на пост. За его кандидатуру проголосовали 140 депутатов. Против высказались 54. Еще один воздержался. Новый премьер-министр также озвучил один из своих первых проектов. Это создание ведомства по расследованию коррупционных преступлений.
20: О Дне Победы.
19: В Нидерландах состоялось шествие бессмертного полка. Оно прошло на территории военного мемориала «Советское поле славы», где захоронены советские воины. Участники принесли с собой флаги СССР и Знамя Победы. Некоторые напевали песни военного времени. После возложения цветов почтили память павших воинов минутой молчания, а завершилось шествие у памятника «Кудрист», посвященного 77 расстрелянными немцами советским солдатам.
20: О валютах.
19: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
20: О погоде.
19: В Москве плюс 12 пасмурно, в Петербурге 13 выше нуля, облачно с прояснениями. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте. Предысторию вспоминает Иван Панкин. Это необычный и специальный праздничный выпуск. Речь пойдет про первый парад Победы в 45-м году. О нем я решил рассказать вам в документальном формате через непростые взаимоотношения двух центральных маршалов Советского Союза – Жукова и Рокоссовского. Основной текст читает Алексей Богдасаров, а я время от времени буду делать небольшие уточнения. Часть первая.
2: Год 1945-й. 21 июня. Сталин неожиданно вызвал к себе Георгия Жукова. Едва маршал переступил порог кабинета, Иосиф Виссарионович спросил:
3: «Ты верхом ездить не разучился?»
4: «Нет, в седле чувствую себя уверенно»,
2: — ответил Жуков. Возникла пауза. Сталин пристально смотрел военачальнику прямо в глаза, затем отвернулся к окну и сказал:
3: «Вот что, парад Победы придется принимать вам».
2: И добавил:
3: «Командовать парадом будет Рокоссовский».
2: После этого разговора Жуков официально стал маршалом Победы. 24 июня 45-го, когда он под бой курантов и бурные аплодисменты въехал на Красную площадь, это звание в народе за ним закрепилось окончательно.
1: На параде с трибуны Мавзолея Георгию Жукову доверили также выступить с небольшой речью.
5: 4 года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества.
2: Своим решением доверить Жукову принимать парад, а Рокоссовскому командовать шествием, Сталин навсегда обозначил: Жуков – первый маршал, а Рокоссовский – второй. Кстати, есть версия, что Жуков оказался на коне лишь потому, что Сталин неуверенно держался в седле.
1: Почему Сталин сам отказался принимать парад? Во-первых, он был уже пожилым человеком. Существует также байка, запущенная с легкой руки Жукова. В своих мемуарах военачальник со ссылкой на слова Василия Сталина, сына вождя СССР, вспоминал, что Иосиф Виссарионович готовился к параду и даже тренировался на лошади, которую ему предоставил Будённый. Однако на тренировках не удержался в седле и упал с коня.
2: Но вождь всех народов уже не первый раз делал Константина Константиновича вторым номером. В ноябре 44-го Сталин по телефону снял его с командования Первым Белорусским фронтом, хотя перед его войсками открывалась дорога на Берлин. На вопрос военачальника «За что такая немилость?» Сталин ответил:
3: «Это не немилость, это политика. На ваше место назначен Жуков».
2: «О какой политике, — говорил Верховный, — поляк Рокоссовский должен был догадаться сам». После этого Георгий Константинович – маршал Победы, а Рокоссовский, который, как считают многие историки, был в те годы самым одаренным военачальником, оказался в его тени. Отношения Жукова с Рокоссовским были очень противоречивыми. Впервые их жизненные пути пересеклись в 1924 году. Они были слушателями кавалерийских курсов командного состава. Карьера Рокоссовского затем шла по восходящей. В 30-м году он командовал Самарской кавалерийской дивизией, а Жуков служил у него комбригом. В своих мемуарах он писал:
4: «Ко мне Рокоссовский относился с большим тактом, а я высоко ценил его военную эрудицию и опыт».
2: Кроме того, Жуков отмечал редкие душевные качества своего командира. Но в 1937 году Рокоссовского исключили из партии и уволили из Красной армии. Вскоре арестовали и обвинили в шпионаже на польскую и японскую разведки. Есть, однако, версия, что он не сидел в тюрьме, а воевал в Испании под именем Мигель Мартинес. Правда, никаких подтверждений его пребывания в рядах тамошних республиканцев нет. Согласно официальной информации, весной 40-го года Рокоссовского реабилитировали и восстановили в правах. Ему даже присвоили звание генерал-майора. Однако, когда началась Великая Отечественная война, в сводках Совинформбюро во время обороны Москвы сообщалось о героических действиях генерала Р. Якобы руководство не хотело превозносить бывшего врага народа. И только в конце октября 41 года фамилия Рокоссовского прозвучала в официальном сообщении. В нем говорилось, что его бойцы сожгли 60 вражеских танков.
6: Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями.
2: В то время Жуков уже был командующим войсками Западного фронта. В характеристике на генерала он писал:
4: «Товарищ Рокоссовский успешно провел оборонительную операцию и не пропустил врага к Москве. Лично храбр, инициативен и энергичен. Должности командующего войсками армии вполне соответствует».
2: Но Жуков вряд ли забыл, что во время боев на Истринском рубеже четко обозначилось расхождение взглядов двух полководцев на тактику и стратегию. Тогда Рокоссовский предложил отойти и организовать оборону. Жуков приказал стоять насмерть.
1: Эта сцена хорошо показана в киноэпопее Юрия Озерова «Битва за Москву». Роль Жукова исполнил Михаил Ульянов, а Рокоссовского сыграл Александр Голобородько.
7: Георгий Константинович, я приехал просить тебя. Разреши отвести войска на Истринский рубеж. Это всего 10 километров. А водохранилище и сама река Истра – хороший оборонительный рубеж, заняв который можно организовать прочную оборону. Войска армии понесли большие потери и в людях, и в технике. Я уж не говорю о смертельной усталости.
8: Отойти значит отступить, товарищ Рокоссовский. Нет, ни шагу назад. Стоять насмерть!
2: Тогда Константин Константинович обратился в генштаб, где его план поддержали. Но Георгий Константинович прислал гневную короткую телеграмму:
4: «Войсками фронта командую я».
2: Таким образом, он поставил в споре точку. А в телефонном разговоре грубо отчитал своего подчиненного. Поэтому Рокоссовский даже предупредил начальника, что если тот не сбавит тон, то он прервет разговор. Об этом эпизоде Рокоссовский вспоминал очень деликатно. Он писал:
4: «В тяжелые дни наш командующий не всегда отличался выдержкой, спокойствием и уважением к подчиненным».
2: Солдаты любили Рокоссовского. Как-то раз на передовой они вручили командиру сделанный своими руками портсигар с надписью «Нашему Суворову».
9: Жестокий бой нам был не страшен, на подвиг каждый был готов. Ведь с нами был победы маршал, любимец всех фронтовиков. В конце войны былые беды, весь не растаяли. Но продолжала жить легенда, и стала истинной легенда. Где Рокоссовский, там победа, где Рокоссовский, там успех.
0: Продолжение через несколько минут.
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
12: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
14: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
15: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только...
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте. Предысторию вспоминает Иван Панкин. Это необычный и специальный праздничный выпуск. Речь пойдет про первый парад Победы в 45-м году. О нем я решил рассказать вам в документальном формате через непростые взаимоотношения двух центральных маршалов Советского Союза – Жукова и Рокоссовского. Основной текст читает Алексей Багдасаров, а я время от времени буду делать небольшие уточнения. Часть вторая.
2: Гораздо более жестко о стиле руководства Жукова отзывался генерал, а впоследствии маршал Андрей Еременко. Своего начальника он назвал узурпатором и грубияном, который всех топчет на своем пути. Еременко считал, что Жуков – высшей марки карьерист. А Рокоссовский никогда не обращался к подчиненным на «ты» и не унижал их.
1: Практически нет интервью с Рокоссовским. Вот с Жуковым есть как минимум несколько, а с Рокоссовским нет. Где бы отчетливо можно было послушать его голос, рассказы о войне. Вот, может быть, единственное, в хорошем качестве. Каждое слово слышится отчетливо, хотя давал он его уже глубоко пожилым человеком.
19: Нельзя умолчать о том, что все мы чувствуем от солдата, от рядового до командующего фронтом, наш советский народ, руководимый нашей партией. Мы чувствуем, что нас обеспечивают все новейшим и новейшим оружием. Несмотря на тяжелые условия, промышленность нас эвакуировалась, все же нам народ делал все для того, чтобы обеспечить свою любимую армию. Армия отвечала величайшей любовью партии, правительству и нашему советскому народу.
2: Кстати, Константин Константинович был вторым человеком после начальника генштаба Бориса Шапошникова, кого Сталин называл по имени-отчеству. Такое обращение он заслужил после Сталинградской операции. Кстати, Рокоссовский не боялся возражать даже самому вождю всех народов. Например, во время обсуждения вставки операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, Рокоссовский, вопреки мнению верховного главнокомандующего, отстаивал свою позицию. Ему даже несколько раз предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы хорошенько обдумать предложение руководства. И всякий раз Константин Константинович продолжал гнуть свою линию. По этой ли причине, или по политической, через несколько месяцев он получил приказ Сталина передать командование Первым Белорусским фронтом Жукову.
3: Товарищ Рокоссовский, вы назначаетесь командующим Вторым Белорусским фронтом. За что?
2: С присущей ему прямотой спросил маршал. Этот вопрос Сталин оставил без ответа, но задал свой, чисто риторический.
3: Как вы смотрите на кандидатуру Жукова? Достойная кандидатура.
2: Кратко сказал Рокоссовский. Он, наверное, сразу догадался о причинах своего нового назначения. Тем не менее, никогда не высказывал их вслух. А вот историки полагают, что всему виной происхождение маршала. Его отец – поляк из старинного шляхетского рода. Мать – из русских мелкопоместных дворян. К тому же, на протяжении нескольких лет всеми любимый маршал считался врагом народа. А может быть, Сталин опасался растущего влияния двух военачальников и применил на практике проверенный метод «разделяй и властвуй». Как бы то ни было, но отношения Жукова и Рокоссовского стали более чем натянутыми. В этом признавался позже сам Георгий Константинович. Якобы он даже сказал Сталину, что чувствует себя неловко перед Рокоссовским. На что Иосиф Виссарионович заметил.
3: «Мы же не красные девицы, поэтому все эмоции надо отбросить в сторону. Дело требует поступить так, а не иначе».
2: Войска на Берлин повел именно Жуков. По самым приблизительным оценкам, в той битве погибли сотни тысяч красноармейцев. Некоторые исследователи полагают, что потери могли быть меньше, если бы операцией руководил Рокоссовский. Но это всего лишь предположение. А факты говорят о том, что Рокоссовский возглавил Второй Белорусский фронт и на этом участке оказал Жукову неоценимую помощь.
1: Глядя на Рокоссовского, слушая его рассказ, становится очевидным. По прошествии лет главной гордостью для него был личный вклад в победу, а не лавры принимающего парад победы. Главным был вклад в победу, добытую нечеловеческими усилиями, всей страной, каждым участником.
19: Противник был очень силен, имел много танков, хорошо вооружен. И неверно, что они уж так бедненько выглядели, чуть не знаете, сдавались сами в плен. Вот почему с таким большим трудом и так медленно, буквально прогрызать пришлось в это все направление. Но цель была одна – в центр рвать и затем раздробить. И, наконец, наступил момент такой, когда соединились наши войска, наступающие с востока, с наступающими с запада.
2: Во время берлинской наступательной операции войска Рокоссовского сковали основные силы 3-й немецкой танковой армии. И она не смогла прийти на помощь гитлеровцам, которые обреченно сопротивлялись в столице Германии. Лавры маршала Победы достались уроженцу Калужской губернии Георгию Жукову. Рокоссовский в душе очень переживал, но не стал опускаться до сведения личных счетов. А в 1946 году Сталин не без причины стал опасаться невероятной популярности Жукова.
1: Сам Жуков, кстати, и много лет спустя не опускался до критики Сталина, хотя, конечно, был на него обижен. Но понимал, новый руководитель страны, то бишь Хрущев, куда более слабый управленец. В одном интервью Жуков в пух и прах разбил версию о том, что Иосиф Виссарионович руководил войной по глобусу. Говорил, первый год Сталин набирался опыта, но всю вторую половину войны мы учились у него. В оценках Жукова вообще не было оскорбительной критики вождя.
20: Сталин взял карту с расположением стратегических резервов и стал внимательно рассматривать. Чтобы не мешать Сталину, мы отошли от стола подальше. И стали между собой очень тихо разговаривать, что все это, конечно, полумера. Надо, видимо, искать иное решение вопроса. Сталин, подняв голову, спросил, а какое иное решение? Я никогда не думал, что у Сталина такой острый слух.
2: На военном совете многие члены назвали бывшего триумфатора политически опасным человеком, нечестным коммунистом и обвинили в бонапартизме. Надо сказать, что Рокоссовский их не поддержал. В отместку и его попытались обвинить в строительстве настоящего дворца в Подмосковье. После внезапно организованной проверки выяснилось, что вместо маршальских хором Рокоссовский живет в простой избе. Вернувшись с войны, он не стал ее перестраивать. Принципиально Константин Константинович поступил и в 1962 году, когда Никита Хрущев предложил ему написать статью о культе личности Сталина. На это Рокоссовский ответил: «Сталин для меня велик и недосягаем, как исполин». Ответная реакция последовала незамедлительно. Рокоссовского сняли с должности заместителя министра обороны СССР. Жуков, кстати, в этом вопросе с Рокоссовским был согласен. И это объединяло двух маршалов.

0: 65-м Рокоссовский и Жуков снова в парадных мундирах встретились на параде Победы на Красной площади. Это был второй парад. 20 лет торжественного шествия не было. Сталин в том же 45-м их отменил. Так вот, в 65-м году ни Жуков, ни Рокоссовский уже не были на параде главными действующими лицами.
1: Надо сказать, что парад на Красной площади состоялся и в 41-м году, 7 ноября, хотя линия фронта находилась в нескольких десятках километров от Москвы. Тогда он был посвящен 24-й годовщине Октябрьской революции. Мероприятие имело огромное значение для поднятия морального духа армии и всей страны. Об этом параде, а также почему торжественные шествия отменили, о празднике 9 мая я расскажу вам в следующей, третьей части. В студии Иван Панкин.
2: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: День Победы на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
9: О Дне Победы.
10: Залог успеха России заключается в ее моральной и нравственной силе, отваге и доблести. Об этом на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади заявил Владимир Путин. Президент также подчеркнул, жители страны всегда будут помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас мир, положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией и превратились в покорных соучастников ее преступлений. В Чехии почтили память отдавших жизни за освобождение Европы красноармейцев. В городе Брно на мемориальном участке центрального кладбища возложили цветы к памятнику члена Европейского отделения байкерского клуба «Ночные волки». Памятные мероприятия прошли на мемориальных кладбищах красноармейцев в Праге и других городах страны. С 6 по 12 мая 1945 года в результате Пражской наступательной операции советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта. По данным Минобороны, в Чехии захоронено более 50 тысяч советских воинов.
2: О сотрудничестве.
10: «Росатом» готов участвовать в строительстве энергоблоков АЭС в Словакии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, компания открыта к любому формату сотрудничества, будь то полный цикл или отдельные этапы. Также «Росатом» рассчитывает ускорить строительство АЭС ПАКШ в Венгрии. Лихачев подчеркнул, что корпорация продолжит развивать свои проекты в Венгрии, Словакии и Болгарии.
2: О происшествии.
10: Самолет аварийно сел на грунтовую дорогу между селом и заводом в Бурятии. Об этом сообщили в Восточном региональном следственном управлении на транспорте. Ан-2 мониторил лесные пожары. Отмечается, что посадка произошла по техническим причинам, пострадавших нет.
2: О пожарах.
10: Площадь лесных пожаров в Туве за сутки выросла на 800 гектаров и составила почти 4000. Всего действует 7 пожаров, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Самой крупной площадью 1500 гектаров действует на территории Чеданского лесничества. В тушении задействованы почти 500 человек. По словам местных властей, на помощь в Туву отправлены специалисты парашютно-десантной пожарной службы Хакасии. В Туве введен режим ЧС в лесах из-за пожаров. Действует чрезвычайная опасность 5-го класса.
2: О валютах.
10: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
2: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно без осадков, в Петербурге 13, выше нуля, облачно с прояснениями.
2: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте, в студии Иван Панкин. Вспоминаю предысторию первого Парада Победы. Я выбрал самые интересные и малоизвестные факты, которые и разберу подробно. Правда, с помощью красивого голоса Алексея Богдасарова.
6: Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков.
0: Первый Парад Победы 24 июня 1945 года завершался складированием флагов поверженных гитлеровских войск к подножию мавзолея. На следующий день газета «Правда» писала: «Внезапно смолкает оркестр, раздается резкая дробь барабанов, к трибуне подходит колонна бойцов, у каждого в руках немецкое знамя. 200 плененных вражеских знамен несет колонна. Сейчас они единственное, что напоминает о былых полках и дивизиях Гитлера.
6: 200 знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей».
0: Поравнявшись с трибуной, бойцы презрительным жестом с силой бросают вражеские знамена к подножию мавзолея.
1: Чья это была идея?
0: Бывший начальник генштаба генерал Сергей Штеменко в своих мемуарах рассказал, что это было решение Сталина. В конце мая 1945-го он дал указание генералам:
11: «На парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, как это сделать».
0: Сценаристам парада пришлось срочно заняться историческими изысканиями. В итоге нашим солдатам, несшим фашистские стяги, пришлось выполнять сложные перестроения, которыми пользовались еще легионеры Древнего Рима. А идея публичной казни вражеских знамен была заимствована у великого полководца Александра Суворова, в войсках которого был ритуал небрежения не к неприятелю, а к его поверженным военным отличиям.
6: Лучшие люди фронтов – летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы. Русская пехота – потомки суворовских орлов. Они настойчиво били врага,
12: били наверняка по всем правилам сталинской военной науки.
1: Деревянный помост, на который бросали знамена, потом сожгли для дезинфекции?
0: Нет ни одного документа или кадра, подтверждающего существование такого помоста. Знамена бросали на асфальтовую площадку. Нет и подтверждений, что знаменщики сжигали перчатки, в которых были на параде.
1: Как в трофеи затесались кайзеровские стяги?
0: Нужно было отобрать 200 военных знамен и штандартов для парадной коробки батальона. Некоторые историки утверждают, что подходящего трофейного материала в достаточном количестве просто не смогли собрать. И потому добавили к числу гитлеровских еще и знамена старой германской кайзеровской армии. Действительно, на фото парада хорошо видно, что уже в первой шеренге трое советских солдат несут два трофея.

0: войны в Москву из Берлина и Дрездена доставили около 900 трофейных знамен. Многие из них были собраны трофейными командами СМЕРШа в мае 1945-го. Некоторые взяли и из музеев. Их привезли и сложили в спортзале лефортовских казарм. Из них спецкомиссия и отобрала 200 знамен и штандартов для парада. И то ли по недосмотру, то ли из-за красоты и внушительности, других объяснений у историков нет, вместе с реальными гитлеровскими знаменами комиссия отобрала около 20 старых немецких флагов.
1: Откуда взялись две разные версии документального фильма о параде Победы?
0: Да, существуют черно-белый и цветной вариант фильма. Сталин остался недоволен первым фильмом, где в кадр не попали двое из 10 командующих фронтами – Баграмян и Еременко. Решили доснять недостающие кадры, а заодно и улучшить фильм яркими фрагментами о фашистских знаменах.
2: Парад Победы – яркая демонстрация героического пути нашего народа, пройденного под водительством великого Сталина.
0: В цветном варианте есть кадры, на которых крупным планом бросаются не только военные флаги Германии, но и партийные, и даже ветеранские. Для киношников главным было лишь наличие свастики на стяге. Эту сцену доснимали даже не на Красной площади, а в Центральном музее Красной армии.
1: Кто бросал немецкие знамена к подножью мавзолея?
0: Это было поручено сводному батальону из 200 солдат. Половина бойцов была отобрана из действующей армии, а еще половина – из почетного караула. На строевых тренировках фронтовики выглядели не лучшим образом. Дело пошло лишь когда во главе батальона поставили превосходного строевика – старшего лейтенанта Вовка, замкомандира роты почетного караула. Тренировались знаменщики с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 метра. Нагрузки были серьезными. Кавалер двух орденов славы Шипкин вспоминал.
3: «Нас муштровали, как новобранцев. Гимнастерки не просыхали от пота. Но нам было по 20-25 лет, и огромная радость победы брала верх над усталостью».
0: А вот что рассказал фронтовик Иван Назаров.
4: Для тренировок на поле центрального аэродрома был сооружен макет мавзолея. Один надзирающий генерал выразил неудовольствие. «Что это вы, знамена фашистские, складываете перед мавзолеем? Их швырять надо!» Стали швырять.
0: А гитлеровские знамена были тяжелее, чем советские. Нацисты скрепляли древки металлом и увенчивали их навершием из литой стали. Швырять такую штуковину было непросто. 21 июня маршал Жуков уже на Красной площади лично экзаменовал подготовку носильщиков трофеев и остался доволен.
1: Что известно о рослом сержанте, который нес древко штандарта дивизии СС Адольф Гитлер?
0: Это старший сержант Федор Легкошкур, богатырского сложения воин, правофланговой первой шеренги, который первый с презрением швырнул фашистское древко на мокрый асфальт. Его сослуживцы рассказывали, что поначалу он отказывался нести врученный ему экспонат.
3: «Не хочу руки марать этой мерзостью».
0: Офицерам пришлось провести для сержанта политзанятие, разъяснить, какая важная задача ему поручена. Потом Легкошкур этим даже гордился.
3: «Штандарт, который я нес, тяжелый. Надежно было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за наш народ и армию я его пронес по площади. А когда подошли к мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил оземь».
1: Говорят, последним к мавзолею бросили знамя армии генерала-предателя Власова.

0: Неправда. Никакого власовского триколора среди трофеев не было. В учетных карточках и в списках трофейных знамен, хранящихся в Центральном музее вооруженных сил России, оно не числилось и не числится.
1: Что было с немецкими знаменами после парада?
0: Германские стяги были по описи переданы в Центральный музей Красной Армии. Порядка 500 трофейных знамен. Это были не только знамена вермахта, но и государственные и партийные флаги фашистской Германии. В 50-е и 60-е годы по постановлению Совета министров СССР они передавались представителям ГДР, больше 100 знамен, в музеи болгарской народной армии и войска польского. А в начале 90-х годов около 10 знамен переданы музеям США.

0: С вами был Иван Панкин. Текст читал Алексей Богдасаров. До свидания.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на рекламу.
2: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
3: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
1: Помимо людей, на голове могут стоять только слоны.
6: Радио «Комсомольская правда». Никаких.
1: Настоящие песни о Великой Победе.
7: По сценарию в фильме «Белорусский вокзал» не было ни одного кадра боевых действий, но была ремарка о том, что нужна батальная песня. Но уже отсняли больше половины ленты, а композиции все еще не было. Вариантов текстов и мелодий поступало много, но их отвергали. Тогда было принято решение обратиться к поэту Булату Акуджаве, знавшему о войне не понаслышке. В апреле 1942 года 17-летний Булат добровольцем ушел на фронт.
8: Акуджава долго не соглашался взяться за песню для «Белорусского вокзала». Тогда режиссер Смирнов попросил, чтобы Барт прочитал сценарий. Но это только ухудшило ситуацию. Сюжет Булат Шалович не оценил. «И тогда я пошел на отчаянный шаг», – вспоминал потом Смирнов. «Я показал Булату отснятый материал. Когда зажегся свет, вижу, глаза у Булата горят, взволнован. Очень ему понравилось». Конец цитаты. Скоро Акуджава принес песню. Послушать ее собралась вся киногруппа, включая композитора картины Альфреда Шнитке. «Я, признаться, растерялся», — рассказывал об этом моменте Булат Акуджава. «Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах». И неуверенным каким-то диким от волнения голосом начал петь. К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке.
7: После того, как Акуджава закончил петь, повисла неловкая пауза. Ни режиссер, ни съемочная группа не впечатлились. Ситуацию спас Шнитке. Он сказал: «Послушайте, а ведь это же очень интересно». Тогда песню исполнили еще раз. Шнитке сел за фортепиано, а все присутствующие запели. И стало понятно, что именно то, что нужно. Эта песня называлась «Нам нужна одна победа». После выхода «Белорусского вокзала» композиция сразу полюбилась народу. Сейчас ее исполнит «Лог-дог». Нам нужна одна победа.
9: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым.

отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

0: «Елизавета» – песня начала 40-х, которая до сих пор любима в народе. Весной 1941 года режиссер Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма о герое гражданской войны Александре Пархоменко. Работа едва не остановилась после нападения фашистов на Советский Союз. Но съемочную группу быстро эвакуировали с киевской киностудии в Ташкент, и процесс продолжился. Никаких песен в фильме не предусматривалось. Однако постановщик вдруг понял, что в сцене свадьбы никак не обойтись без музыкального номера. Композитор Никита Богословский быстро написал мелодию, а вот с текстом вышла заминка. Поэт Евгений Долматовский, приглашенный для участия в съемках, срочно отправился на фронт. Пришлось съемочной группе ждать несколько месяцев, пока Долматовский не вырвется обратно в Ташкент на пару дней.
1: Тогда-то и появились строчки: «Ты ждешь Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне». Новую версию фронтовой классики в 2026 году исполнил Миша Марвин. Итак, Миша Марвин, «Лизавета».

0: Уже 2 года мы ставим в эфире каверы на группу Любэ. И вот настало время включить и самого Николая Расторгуева. Тем более, что коллектив записал новую композицию «Жди меня». Автор слов и музыки, естественно, Игорь Матвиенко. Любэ, «Жди меня».
1: Человек — это значит бороться.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь. Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

0: настоящие песни о Великой Победе. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».

0: День Победы. На радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Чечне, сообщили местные власти. В результате пострадали продуктовый супермаркет, многоэтажный и частный дом. Все беспилотники, сбитые силами мобильных групп противовоздушной обороны. Пострадали 6 мирных жителей, им оказана медицинская помощь. Начались восстановительные работы.
0: О политике.
1: Российско-китайские отношения устойчивы, несмотря на попытки США их ослабить. Китайский эксперт по России Ву Дахэ заявил изданию South China Morning Post, что связи между Москвой и Пекином стали самостоятельно выбранной стратегической координацией. По его словам, несмотря на отсутствие формальных обязательств, эта модель надежнее многих официальных альянсов благодаря гибкости и взаимной выгоде. Так, в Пекине прокомментировали стратегический провал Вашингтона в отношении Москвы. В рамках отношений между Россией, Китаем и США такая плотность связей важнее сиюминутных интересов. Это делает бесперспективными попытки Вашингтона вбить клин, отмечает эксперт.
0: О Дне Победы.
1: Акция «Бессмертный полк» началась в Вене, собрав сотни человек на площади Марии Терезии в центре австрийской столицы. Мероприятие открылось выступлением одного из творческих коллективов фестиваля «Хоровая Вена», который при поддержке собравшихся исполнил песни военных лет. Участники с портретами предков советских солдат выдвинулись в сторону Шварценбергсплац, где установлен крупнейший в Вене мемориал солдатам Красной Армии. А в Бухаресте по случаю 81-й годовщины Великой Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику советским воинам, павшим за освобождение Румынии от фашистских захватчиков. Фронтовой бутерброд, морковный чай, хвойные настои. А о том, что в годы Великой Отечественной войны готовили на фронте, сегодня можно узнать на Тверском бульваре. Там открыли фронтовую кухню. Программа посвящена солдатскому быту. На площадке предоставлены мастер-классы, посвященные солдатскому рациону и условиям военного времени. Гости могут увидеть, как в годы войны готовили хлеб в обстоятельствах нехватки продуктов, как организовывали питание, а также как использовали простые и доступные ингредиенты, чтобы поддержать силы бойцов и тружеников тыла.
0: О валютах.
1: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 13 пасмурно, в Петербурге 13 выше нуля облачно.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Это прямой праздничный эфир, посвященный итогам дня сегодняшнего, 9 мая. Всех с праздником поздравляю! С главным праздником, а может даже, знаете, в нашей стране единственным что-либо значащим праздником. Я вот так вот лично скажу. Мне кажется, что это самая подходящая формулировка нынче. Георгий Федоров сегодня со мной в эфире. Ваш хороший друг и знакомый. Все вы его прекрасно знаете. Здравствуйте, Георгий.
3: Здравствуйте, товарищ. Всех с праздником, с Днем Победы.
2: Парад-то смотрели, кстати говоря. Я забыл, видите, праздник переволновался. Забыл титр ваш назвать. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подписывайтесь, друзья. Подписывайтесь.
3: Спасибо. Ну, конечно, я каждый парад смотрю. Если у меня было лет 10 назад, когда я был членом общественной палаты, я туда ходил на трибуну, сейчас смотрел. Естественно, я каждый парад смотрю всегда, не пропускаю.
2: Не боялись, что удары украинская страна наносить будет?
3: Нет, если честно, я не боялся. Объясню, почему.
2: Давайте.
3: Там не идиоты сидят, соответственно, любой...
2: Все-таки не идиоты.
3: Да, любой такой вот удар, не дай бог, произошедший бы, или что-то подобное, или что-то бы, так скажем, даже намек на это, если бы произошел, то это максимально бы не просто консолидировало наше общество, оно как дефибриллятор бы привело общество в такое движение, и, соответственно, это сыграло бы злую шутку с противником, с врагами, которые хотели бы что-то сделать, потому что Красная площадь священна для всех причем. Я напомню, что некоторые даже военные руководители Украины по ней маршировали в свое время, в Советском Союзе, когда было общее государство. И восприятие будет однозначным. Поэтому я думаю, что, конечно же, они не ударят.
2: Я вам насчет этого, что это место священное для украинских, как вы сказали, тоже людей, с позволения сказать.
3: Сакрально.
2: Сакрально, ну ладно. Я вспоминаю, как в сентябре, постоянно это привожу в пример, в сентябре 21 года, за полгода до начала специальной военной операции, Залужный, помните такого, да, был такой главком у ВСУ. Вот он как раз и говорил в одном из интервью, что его мечта проехаться по Красной площади и по Арбату на американских танках. А вы говорите.
3: Помню, когда американские солдаты маршировали не так давно по Красной площади, когда было, так скажем,
2: объединение. Ну, они же с разрешением маршировали.
3: Ну, конечно. Может быть, тут трофейные бы проехали бы. Может быть, вы неправильно поняли. Он, может быть, сигналил, что хотел на трофейных проехать.
2: Все мы правильно поняли, Георгий. Вы нас не запутывайте, пожалуйста. Не запутывайте. Все мы правильно поняли.
3: Но, тем не менее, это, еще раз говорю, это очень сакральное и священное место для всех. И любая попытка что-то такое сделать, ну, это вызвало бы обратную реакцию.
2: Итак, ну, большого количества гостей не было. Я уж не знаю, хорошо это или плохо. Вроде дата не круглая, 81-я годовщина, но тем не менее. Может быть, гостей все-таки надо было побольше позвать?
3: Ну, возможно, и позвали, просто не все приехали.
2: А что это они? А?
3: Ну, потому что даже Фиц, который приехал, он же не пошел туда, на Красную площадь, хотя мог.
2: Испугался, что ли?
3: Я думаю, да.
2: Он... Серьезно? Глава Словакии, кстати.
3: Да, я думаю, что он испугался давления со стороны западных своих партнеров, да, наших политических врагов, которые бы... которые воспринимают парад как военную силу, как некую такую демонстрацию военной силы России, на которой, если он будет присутствовать, это бы вызвало бы шквал не просто недовольства, а, ну, такой как бы... Он бы перешел бы с точки зрения европейской красную линию. Вот, потому что там Лукашенко, понятно, он и так... Не их, да, вот, другие, которые там были, вот, если год назад вспомнить там китайского лидера, это тоже у них короткие руки на него что-нибудь там вякать, а вот Фицы могли бы, ну, как бы серьезно прессануть. Но, хотя с моей стороны его так будут прессовать, и так за его даже посещение Москвы и общение с Путиным будет там, так скажем, какая-то определенная волна, вот, поэтому тут надо определяться, с кем вы, господин Фицы, да.
2: Мог бы, кстати, приехать и уже бывший, кстати говоря, глава Венгрии Орбан. Хоть и бывший, но приехал бы. Какая ему разница? Что ему терять?
3: Согласен.
2: Так, чтобы подтвердить, да, свои предыдущие заявления. Но не приехал почему-то.
3: Ну, потому что, я еще раз говорю, я не верю в любовь со стороны Орбана России. Просто там была абсолютная, ну, как бы прозрачная схема. Ему нужно, в принципе, Фиц тоже говорит при встрече с Путиным, он это говорил, про энергоресурсы. То есть они приезжают за энергоресурсами. Им нужны ресурсы энергетические России. Поэтому они будут, как бы, с одной стороны, потреблять наши энергоресурсы, а с другой стороны, они будут, так как они все-таки в том лагере, они будут, так скажем так, морду чуть-чуть кривить и, как бы, ну, вот, не перестал он быть президентом, да, руководителем Венгрии,
2: а премьером,
3: тогда,
2: по-моему,
3: да, премьером, тогда что ему тогда ехать сюда, под лишний раз злить своих, так скажем, подельников, назовем это так, в широком смысле слова.
2: Подельников, это вы хорошо сказали.
3: Но они же все в Европейском Союзе, они же входят в Европейский Союз. Любая страна, которая входит в Европейский Союз, они подельники между собой. Они могут ругаться, они могут, так скажем, там как-то выступать. Но если они в одной организации и в одном вот этом союзе, то, соответственно, они подельники. Это, ну, потому что они общее дело делают, по большому счету.
2: Ну, тут вопросы нам, к нам можно адресовать. А зачем мы тогда дешево продаем энергоресурсы и всем подряд, скажите, пожалуйста, а?
3: Ну, я как понимаю, мы бы и дороже бы готовы были продавать.
2: Так.
3: Но, так скажем, противник очень активно использует...
2: Нет, против... ну давайте хотя бы откатимся во времена до СВО. Чего обязательно противник-то? Мы же до так этого грешили.
3: До СВО было просто, как нам показалось, свобода с точки зрения захождения на чужой рынок, возможность, так скажем, конкуренции свободной и так далее. Хотя я не верю ни в какой рынок, ни в какую свободную конкуренцию, особенно на глобальном уровне. Вот. Соответственно, ну, вот у нас была такая порочная практика, что мы решили, что через какие-то определенные скидки, через определенный демпинг, через определенные вещи, связанные с дешевизной, мы можем таким образом, ну, как бы привязать к себе партнеров, сделаться для них большими друзьями. Но это ошибка, конечно. Вот за нее мы и платим сейчас. Довольно-таки такую, ну, цену высокую, назовем это так, потому что изначально надо было понимать, просто изначально, после 90-го года, что Запад не изменился. Даже если они с нами улыбаются, бьют по нам по плечам, они нам, как бы сказать, там какие-то ножки Буша высылали, что они там с нами не делали, и Ельцина не облизывали, все равно это геополитические противники. Запад был даже во времена Советского Союза, когда был Советский Союз, и то в советском блоке были проблемы, потому что там Польша, она, как бы сказать, такую тайную антисоветизм, русофобию продвигала, в той же самой Венгрии, в Чехословакии и так далее, то есть, в принципе, они смотрели в том числе и на ту сторону, вот, и противник использовал это всегда, то есть они... Запад. Для них не нужна ни имперская Россия сильная, ни советская Россия сильная, ни демократическая, там, путинская нынешняя Россия сильная. То есть им нужна либо, так скажем, территория, на которой они могли бы контролировать, брать оттуда ресурсы, энергоресурсы в первую очередь. Им необходим наш рынок, ну, хотя он не такой большой, но тем не менее. И, соответственно, они воспринимают нас как варвары. То есть они нас воспринимают... как людей второго сорта. Если они впрямую это не говорят, но, тем не менее, мы для них туземцы, некультурные, что мы такие, как бы, дикие.
2: Они нас с украинцами путают.
3: Ну, они вообще всех. Они, я думаю, что и украинцев таким же образом к ним относятся. Просто они сейчас их бросили на нас, и им выгодно их поддерживать. Но я уверен, что они и к украинцам относятся, как к людям второго сорта.
2: Меня, когда хожу там в школу, зовут в какую-нибудь, да, перед школьниками выступить, какие-то вопросы задают периодически, самые часто задаваемые, а почему мы и по телевизору об этом не говорят, эти пропагандисты проклятые, просто не можем быть частью мира. Вот такой вот запрос от молодежи. Я обещал, что буду теперь каждого так спрашивать, слушайте, чтобы вы не думали, что мы не поднимаем
3: можно,
2: этот вопрос.
3: Можно
2: почему
3: отвечать?
2: Мы не можем мирно жить со всеми, так, без всяких там этих войн
3: так
2: и прочего?
3: Потому что мы были уже частью мира общего, если так можно выразиться. После 91-го года мы как раз стали частью мира. Только вопрос, вернее, не вопрос, а утверждение. Мы стали периферией мира, экономической периферией, и мы в этот мир вписались не на главных ролях, на минуточку, а на ролях периферийного капиталистического общества, которое, так скажем, должна обслуживать империалистические интересы западных стран.
2: Кто виноват в этом вопрос?
3: Ну...
2: Что мы на периферии?
3: Так изначально надо понимать, что капитализм – это не наша придумка, по большому счету, да, и капитализм американский, он более развитый во всех смыслах этого слова, и, соответственно, Америка пока – это страна, которая номер один экономика в мире, и, соответственно, и по военной мощи и так далее, это сверхдержава, и, соответственно, если мы им сдались, то мы будем их обслуживать, мы не можем с ними конкурировать на их же поле, мы не можем конкурировать на долларах, мы не можем конкурировать во всех других сферах, просто потому что они создали этот инструмент, они им пользуются, а доллар – это главная валюта мира фактически. То же самое с Европой нам сложновато конкурировать, потому что евро и, так скажем, европейская система, даже буржуазно-демократическая, она все равно более передовая с точки зрения как бы вот этих вот вещей, связанных с капитализмом, да, классическим. Мы конкурировали, когда мы шли своим путем социалистическим, да, с ошибками, но, тем не менее, мы строили альтернативную цивилизацию, которая в определенный момент времени, особенно после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, показала свое полное превосходство, и если бы экстренные последние, так скажем, действия западного капитализма и империализма не были бы проведены, то тогда бы весь мир бы перешел в социалистическую или в коммунистическую систему. Потому что, если мы вспомним после войны, тот самый Черчилль, который сделал вот эту вот так называемую стену, да,
2: давайте
3: железный занавес.
2: Давайте паузу сделаем.
3: Это сделали они.
2: И Георгий Федоров с вами.
0: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано радио.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
6: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Праздничный эфир, прямой эфир. И Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здорового человека». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Продолжаем. Владимир Путин, среди прочего, сказал, что победа всегда была и всегда будет за нами. Твердо говорит, уверен, что наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава вооруженным силам России. Ну, это понятно. Но вот что интересно, еще есть все-таки уверенность, что победа будет за нами. Вопрос только, когда? Когда будет за нами? Когда она была за нами, известно, 81 год назад.
3: Но надо признать, что Советский Союз нельзя было победить вооруженным путем, потому что все попытки с вне, даже не только за всю историю нашего существования, чаще всего мы выигрывали и побеждали, потому что воля и сила нашего народа, они настолько сильны, что в такие внешние какие-то агрессии мы отвечали адекватно, и, соответственно, победить нас невозможно. Поэтому я тоже уверен, что победа будет за нами. Вопрос в том, что для того, чтобы победа была быстрее, нам необходимы внутренние структурные изменения. Изменения нас, в том числе и того курса социально-экономического, который сейчас есть. Нам нужно взять все хорошее, то, что было во время Советского Союза, то, что было в современной России, и, соответственно, подкорректировав, проведя серьезные внутренние изменения, двинуться к победе. Причем я не говорю только про победу на поле боя или победу, так скажем, там, в том, что мы выстоим от экономических санкций. Я говорю о том, что та мечта, о которой говорили наши деды, и предлежали ее, эту победу, как могли, она, к сожалению, была предана в 91-м году тем, что значительная часть нашего общества, нашего на тот период времени номенклатурного класса, просто сдались и, соответственно, решили, как в фильме «Брат 2», говорил таксист, потусоваться красиво. То есть мы не просто приняли какие-то там американские ценности, мы фактически уничтожили все то, что, на чем стояла, основываясь тысячелетиями, наша не просто государственность, а наш народ. Вот. И вот возвращаться именно к этим истокам, к истокам социальной справедливости, к истокам правды, к истокам прогресса, науки, к истокам солидарности, к истокам сочувствия, милосердия, неалчности и так далее. Ну, то есть те базовые ценности, которые у нас есть. Пока мы будем воспринимать друг друга как волки, пока мы будем идти по тому пути, который нам навязали, у нас, к сожалению, победа будет не завтра. Ну, так я скажу оптимистично.
2: Еще раз, оптимистично что?
3: Победа будет не завтра.
2: Это оптимистично вы сказали, да?
3: Ну, это, вернее, пессимистично, да.
2: А, ну все-таки хорошо, да. Себя поправил. Да, да. А то сразу так было бы непонятно. Да, да. Вы же и в советские годы на парады ходили. Мечтали рассказать?
3: Ну, давай, я давай в советские годы на парадах не был. Я был постсоветские годы. Но я могу сказать так, что моя мама была на параде Победы. Она мне очень
2: именно,
3: много рассказала.
2: Именно на параде Победы?
3: Да, на том параде у меня
2: обалдеть.
3: Дед...
2: Обалдеть.
3: У меня дед туда попал, и они с мамой поехали. Вот. И, кстати, мой второй дед, он в честь кого я назван, Георгий, он, Георгий Александрович Федоров, он сгорел в танке под Ржевом, и там это вот мне матушка туда возила, геройски все подразделение погибло, молодой, младший лейтенант, и поэтому мы помним всегда эту память, всегда в нашей памяти есть.
2: Я... Твардовский, я убит под Ржевом. Да, перечитайте, да, кстати, да, говоря. Да, одно, да, из лучших стихотворений.
3: Да, абсолютно. Причем он, ну, как бы для меня это очень интересно. Сейчас, слава богу, есть определенные вещи, связанные с архивами. Можно посмотреть. Я помню, в детстве мы поехали туда, и матушка там показывала, вот здесь вот похоронена братская могила, а там еще были живы какие-то бабули, которые видели вот этот бой, где их все подразделение погибло, и они сказали, вот, ну, вот, похоронены танкисты вот здесь, вот. То есть там отдельная такая могилка, которая, ну, так и не очень видна, но, тем не менее, они говорят, мы помним, что прямо здесь их хоронили, танкистов, которые сгорели. Так что надо помнить, надо помнить.
2: Вот. Я вот задался одним интересным вопросом, периодически им задаюсь, но у меня раньше был один ответ, а сейчас он постепенно, по крайней мере, постоянно я сейчас сомневаюсь в том, а был ли я прав раньше, потому что, ну, вот в том же Волгограде, допустим, есть небольшие кладбища, захоронения, корректнее будет сказать, венгров, допустим, каких-нибудь, вы помните, да, что мадьяры были одними из самых жестоких как раз солдат. Очень живописные места у них, я хочу сказать. И, ну, их хоронили кто? Их хоронили те, кто победил. Вот они тогда принимали решение, что вот здесь будут лежать вот эти вот, собственно, наши противники. А в силу того, что сейчас в мире везде пересматривается этот момент, кое-где уничтожаются памятники Второй мировой, Великой Отечественной войне, я вот задумался... А может быть, просто задумался пока что, а зачем они нам здесь тогда? И не только про венгров речь, про поляков, про каких-нибудь. Да, вот, огромное количество. Есть над чем подумать.
3: Ну, я бы выступал за то, чтобы, например, мы же видим в
2: Бородино... С мертвыми не воюем, да?
3: Ну, это да. Это раз. Во-вторых, на Бородино есть там и мемориалы французских воинов, которые...
2: Ну, Бородино-то не будем ставить.
3: Не, но тем не менее, я к тому, что просто... Это,
2: французы
3: это
2: не русские, хотели уничтожать это русских.
3: Это, ну, хотя, если так вспомнить, там тоже были зверства просто, ну, как бы серьезные. Но я к тому, что просто не надо уподобляться в нашей русской традиции. В широком смысле этого слова существует уважение к павшим и на поле боя. И вот вопрос в том, что, конечно же, сейчас, к сожалению, есть какие-то такие головы, но сейчас меньше, которые хотят там, хотели бы поставить там памятник нашим предателям каким-то там, Власовым, Краснову.
2: Кто хотел? Я, ну, что пропустил?
3: В 90-е годы это прям вообще...
2: Ну, нынче не 90-е, что вы. Ну,
3: почему? Памятник Краснову не так давно, по-моему, снесли в Краснодарском крае, там какой-то умник поставил.
2: Ну, какой-то это отдельно взятый идиот.
3: Ну, идиот не идиот, но это же тоже бандеровщина росла не, как бы сказать, не сразу бурным цветом. Если еще вспомнить парад 10-го года, в 10-м году в Киеве был парад при Януковиче, где российские и украинские военные вместе маршировали, были ветераны, и, так скажем, ничего как бы не предвещало. Но, тем не менее, все это постепенно подтачивалось, подтачивалось, и мы пришли к чему пришли. Вот. Поэтому я считаю, что там, те мемориалы, которые сейчас существуют, надо оставить, но, возможно, как-то ту роль тех стран и тех воинов, которые, так скажем, участвовали в геноциде Советского Союза, в геноциде советского народа, забывать нельзя ни в коем случае, напоминать почаще. Потому что вот тогда в Советском Союзе, я помню, о румынах, о венграх говорилось не очень много, о том, что они, как бы сказать, у нас здесь изверствовали, потому что они были частью нашего советского блока. Вот. Но, тем не менее, там, и помню, в 90-х годах мы с поляками очень так активно, так скажем, миндальничали, вспоминали там даже на Катынь, ездили там наши руководители всякие, говорили, что это такая большая трагедия. Хотя, если вспомнить, сколько было солдат в Красной армии погибло в польском плену, почему-то мы это не забываем. Вообще надо прекратить комплексовать насчет своей истории, соответственно, надо вспомнить действительно, и были у нас и славные, к сожалению, не очень славные моменты в нашей истории, но, тем не менее, это наша история, и стесняться тут нечего. Кстати, я могу сказать так, что и надеюсь, что рано или поздно мавзолей Владимира Ильича Ленина перестанут драпировать на День Победы, потому что именно к мавзолею кидали стандарты поверженного врага нацистов наши славные войны. Вот.
2: Как вы считаете, почему сейчас это делается?
3: Ну, это, видимо, какая-то такая плохая традиция с тем, чтобы, Ленин для многих людей... Ну,
2: Владимир Владимирович вроде бы не очень одобряет.
3: Не очень одобряет что?
2: Ленина.
3: Ну, я думаю, что здесь не только Владимир Владимирович и не столько Владимир Владимирович, а в тех силах внутри нашего общества, которые в какой-то период времени хотели заигрывать с Западом, потому что Запад не любил коммунистов, Запад не любил Ленина, Запад не любил Советский Союз, и поэтому вроде бы как бы мы должны были показать, что мы вне вот этой вот, так скажем, идеологии. Вот. Но после 24-го, после 22-го года, как мне кажется, наоборот, если бы представить, что был бы мавзолей, как бы наши военные, политические, иные руководители и гости Красной площади были рядом, это был бы хороший знак. Вот как в Симпсоне, помните, да, Советский Союз разродился, раз, чтобы всем, как бы сказать, было понятно, куда мы движемся. То есть не надо стыдиться себя, надо свою историю помнить, любить и опираться на нее.
2: Как думаете, почему без техники в этот раз? Вот финальный вопрос.
3: Ну, видимо, какие-то есть с точки зрения безопасности какие-то вещи, связанные с этим, я думаю.
2: Ну, вроде договорились. Ну, ладно. Все равно вопрос остается. Я вот лично считаю, а почему без техники? У меня есть такой... Ну, зачем? Почему? Ну, мы что, их испугались, получается?
3: Не, ну не испугались, но все-таки что? Какая-то система безопасности, видимо, нужна. Ну, не знаю, я бы за технику, я за самый большой и лучший парад в мире.
2: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров. Здоровый человек». Подписывайтесь. Федорова благодарим, но скоро вернемся и продолжим.
10: Спасибо. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
12: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. кино для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Победа будет за нами. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
13: О важном.
1: Россия твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с делегацией страны, которая проходит в эти минуты в Кремле. Стороны обсудят актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, вопросы укрепления партнерства Москвы и Сараева, а также положение дел на Западных Балканах.
13: О политике.
1: Непомерные амбиции и резкая риторика Владимира Зеленского привели к самому серьезному ухудшению отношений между Евросоюзом и Украиной с начала конфликта, пишет «Политику». По данным издания, в Европе растет раздражение тоном украинского руководства и копится усталость от лекций Зеленского. Один из украинских дипломатов на условиях анонимности заявил изданию, что отношения между Брюсселем и Киевом напряжены как никогда.
13: О дне победы.
1: В Джакарте прошел автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна из автомобилей, украшенных георгиевскими лентами и праздничной символикой, проехала по центральным улицам столицы Индонезии. В акции приняли участие сотрудники посольства России в стране, представители других российских загранучреждений, члены их семей, а также соотечественники. Участники автопробега почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, и всех, кто ценой мужества, самоотверженности и подвига приближал победу. А в Мадриде возложили цветы к мемориалу советским добровольцам, погибшим в годы гражданской войны в Испании. Участники церемонии читали стихи о Великой Отечественной войне, делились воспоминаниями и подчеркивали важность сохранения исторической памяти. В Читу впервые прибыли сразу два ретро-поезда «Победы». В праздничный состав вошли 8 железнодорожных платформ с образцами военной техники. Среди них танк Т-34, артиллерийские и зенитные орудия, боевая машина реактивной артиллерии «Катюша» и платформа «Сцена», на которой артисты дали концерт. Все желающие могли посетить кабину машиниста, дать праздничный гудок и попробовать яичницу, которую железнодорожники готовили прямо в топке паровоза. Встретить ретро-поезд «Победа» пришли больше 5000 человек.
13: О валютах.
1: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юаня 10 рублей 93 копейки.
13: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 13, пасмурные, без осадков. В Петербурге также 13, выше нуля, облачно, с прояснениями. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Рогова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Продолжаем праздничный эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта military-russia.ru. Дмитрий, вас приветствую. Здравствуйте, с праздником.
14: Да, здравствуйте, с праздником.
2: Дмитрий, огромное количество нарушений перемирия я фиксирую, но не только я. Вот смотрите, Министерство обороны России, ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня, плюс вот еще вижу новость прямо в топе Дзена. В Чечне предотвратили атаку 5 беспилотников. В общем, нарушения есть, Внимание, вопрос. В этой связи что нужно сделать, кроме как поставить заслон и срез ПВО? Ну, мы понимаем, да, что это вряд ли возможно, потому что нет такого количества ПВО и быть не может. Соответственно, а как еще с этим бороться, вот с этим новым видом войны? Особенно актуально, когда вот какой-то праздник, и посмотрите, приходится на троих договариваться. Путин, Трамп, Зеленский еще там каким-то образом участвует. Ну, короче, немножко, простите, похоже на цирк.
14: Ну, как говорится, life is life. Ну, первое решение самое простое, это если бы не было боевых действий, то, в общем, не надо было бы заниматься организацией противовоздушной обороны. Ну, видимо, это невозможно сейчас. Соответственно,
2: потому что боевые действия есть, Дмитрий.
14: Да, я в курсе. Вот, ну, собственно, мы об этом очень много раз говорили в разных обсуждениях. Комплексная организация противовоздушной обороны, ну, это номер один, а номер два – недопущение, собственно, применения тех средств, которые применяются. Оба этих направления должны одновременно развиваться. Про второе скажу тут достаточно просто, то есть вскрытие каналов поставки, сборки, складирование, ну, собственно, перед применением сотен дронов, они где-то накапливаются, есть какие-то хабы. Применение, запуск этих дронов – это огромное по сложности мероприятие во времени и в пространстве. И, ну, собственно, странно, что мы до сих пор не уничтожаем эти места в момент, собственно, их работы, применения. Потому что, ну, там задействованы сотни людей. Задействованы десятки, сотни единиц техники. Это кавалькады целые. То есть это невозможно, ну, возможно, нам надо развивать космические средства разведки. Возможно.
2: То есть это спутники. В спутники все упирается. Я правильно понимаю,
14: ну,
2: или нет?
14: Да, это и упирается в спутники, это упирается в системы связи, это упирается в технические средства разведки, в обработку больших данных. Собственно, ну, давайте как бы привлечем программистов, в конце концов, там, которые будут писать специальный софт, ну и так далее, и так далее. И не будем им создавать условия, которые вынуждают их покидать нашу территорию. Ну, это одно направление. Второе направление – это противовоздушная оборона. Я думаю, что у военных специалистов по ПВО здесь особых вопросов нет. Эшелоны, эшелоны, эшелоны. Эшелон на линии соприкосновения, система передачи информации, единый комплекс передачи информации, чтобы любая боевая группа, любой комплекс ПВО получал информацию в реальном времени о том, кто, где, что слышал, видел, какая достоверность этой информации и так далее. То есть единый информационный комплекс. И, ну да, то есть панцири должны быть, их должно быть больше. И мы должны производить в месяц там не 100 ракет для панцирей, а, видимо, 1000. Собственно, ну, а дальше, ну, смотрите, на Москву были атаки там в сотни дронов, включая крылатые ракеты. Сколько долетело? Одна, может быть, две. То есть это возможно. Дальше, ну, давайте как-то это, ну, масштабироваться.
2: Что касается их разработок, украинских разработок, если их можно назвать украинскими именно разработками, а не британскими, например, это ракета «Фламинго», это «Сапсан» еще была и такая история. Я помню, когда там

0: майскими праздниками прошло достаточно серьезное исследование, украинское исследование применения ракет «Фламинго». То есть, что из 23 ракет только 2 ракеты достигли целей, по их данным. В том числе из 23 только 6 вообще долетели до районов целей. То есть, они ведут работу над совершенствованием этого оружия. И с учетом того, что Соединенные Штаты им вряд ли поставят серьезные ракеты, а деньги у них есть, они будут в это вкладываться. Они будут вести работу над этими ракетами. Они эту тему не бросят. То есть, да, сейчас они выйдут на испытания баллистических ракет. Следующая ракета компании Farpoint, которую они планируют вывести на испытания до осени, это будет своеобразный аналог «Искандера», с дальностью 700 километров. Ну, если у них получится, конечно. Но они будут туда вкладываться, а нам как бороться? Но опять же, тот же самый, две задачи. Это недопущение применения и борьба с тем, что уже полетело в нашу сторону. То есть зенитные комплексы, системы радаров, системы оповещения, информации. Сбить баллистическую ракету мы можем. Наши системы ПВО могут сбивать такого рода ракеты. На данный момент вряд ли они являются высоко, технологичными, в том смысле, что у нас ракеты, более серьезные, они, сложнее для перехвата, чем у них. Но они же будут учиться, они будут развивать их, совершенствоваться. Качество работы «Фламинго» будет улучшаться, к сожалению. Они вваливают туда огромные средства. Половина этих средств уходит в песок, или по карманам, но какая-то часть все равно остается, идет в работу. И, нам надо готовиться к тому, что «Фламинго» станет уже не десятками в год, но, вероятно, больше. У них-то планы вообще серьезные, 200 штук в месяц они хотят производить.
1: Это возможно, это пока, 200 штук в месяц?
0: Это пока невозможно. Это нереально.
1: А с чем связана невозможность, уточните?
0: В том числе с нашей работой по объектам сборки, производства и так далее. Безусловно, да. Но, понимаете, они потерпели раз фиаско, потерпели два фиаско, они будут учиться. Им удалось организовать огромное по масштабности производство дронов.
1: Вот тут я не люблю, хаять противника там, где это не совсем уместно. И на пятый год это вообще неуместно. Но, тем не менее, давайте так, это не то, чтобы прямо их заслуга.
0: Будем справедливы
1: все-таки, да?
0: Безусловно, у них идет поставка комплектующих, поставка готовых модулей, блоков. У них нет никаких санкционных проблем, они могут выбирать, какие двигатели покупать, сколько и так далее. То есть вопрос, да, безусловно, это так, но они их где-то собирают. Они научились это сделать на своей территории, распределенная система сборок. И дальше они их, опять же, свозят в определенные места запуска, складируют, накапливают и применяют. А я думаю, что по этому же пути они пойдут и с ракетами. Просто это более сложный продукт, безусловно.
1: Вы наверняка задумались. Вот сегодня одна история с количеством того, что летит в нашу сторону, да и в их сторону тоже. А что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год? Ведь не за горами, это правда, ведь вот к концу года какая будет история с количеством летящего в обе стороны? И что с этим делать? Ведь количество будет увеличиваться. Как разрешать конфликт, когда все зависит от количества летящего в обе стороны? Вы хоть раз задумывались, наверняка, правда ведь? Это тысяча, конечно. Две, три, четыре, пять, до бесконечности. Это год, другой, мы, смотрите, оглянуться назад, пятый год воюем, хотя как будто бы это было вчера. И через год встретимся на этом же месте, я надеюсь, во всяком случае. Будем думать над тем, летит в нашу сторону и в их по тысяче штук, да, плюс-минус. С этим что делать?
0: Надо готовиться просто к тому, что есть некие постулаты. 100% ПВО не существует.
1: Нельзя же опираться на ПВО, в принципе, в данном-то случае, правда ведь? Когда каждый день что-то летит, при чем тут ПВО, правда ведь? Это же вопрос надо решать как-то по-другому, а не за счет ПВО.
0: Нет, безусловно, но мы вспоминаем опять же про то, что либо если мы не можем не допустить применения, чтобы они не могли запустить аппараты, то надо готовиться к тому, как эти аппараты сбивать. Других нет.

0: третьего варианта решения этой проблемы. Ну, кроме того, который в самом начале прозвучал и который пока невозможен. Так что, ну, мы должны прокачивать противовоздушную оборону, мы должны прокачивать разведку, средства уничтожения, находить эти объекты, вычислять их и так далее. Мы научились ловить комплексы «Хаймарс». Не всегда, но мы можем уже обеспечить работу в реальном времени средств поражения при наличии соответствующей разведывательной информации. Ну, давайте расширять этот опыт именно на вот применение дронов. Тем более оно будет массировано, оно всегда будет массировано. Не массированное, оно не работает. Так что, ну, придется здесь с этим как-то учиться воевать.
1: Спасибо. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrush.ru. Благодарим за выход. Как всегда, очень компетентное, содержательное мнение. У нас впереди небольшой перерыв, друзья, но мы скоро вернемся и продолжим. Вы, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Праздничный эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Скоро вернусь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Ритуал. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
4: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
5: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в эфире радио «Комсомольская правда». Праздничный эфир у нас сегодня. Александр Сосновский к нам присоединяется. Главный редактор World Economy, журналист, академик РАЭН. Здравствуйте, Александр.
8: Добрый вечер, Иван. Добрый
1: вечер. Здрасте. Ну, в силу того, что вы, насколько я помню, постоянно живете в Германии, правильно ведь, да, ничего не перепутал. Вы к нам уже как-то выходили, как раз давали хороший обзор по этому поводу. Скажите, пожалуйста, а вот как, если вообще, в том числе русские, сегодняшний день отмечали как-то, и немцы, может быть, как-то вспоминали, Трептов парк, не забываем, в Берлине есть, где захоронены более 7 тысяч советских солдат. В общем, какие-то мероприятия были, как прошло?
8: Ну, во-первых, вас с праздником, и всех слушателей и зрителей тоже с праздником, с Днем Победы. Это особое чувство, когда из Берлина можно поздравить своих людей с праздником, не только своих, и тех даже, кто и не любит этот праздник, но пускай...
1: Но мы их поздравим.
8: Лучшим
1: поздравлением были бы все-таки, как некоторые считают, я транслирую просто мнение отдельно взятой категории людей, лучшим поздравлением был бы ракетный удар, ну да ладно. Это не я сказал.
8: Да. Пожалуйста. Да. Ну, знаете, в Берлине, честно говоря, у меня такое, с одной стороны, радостное ощущение, с другой стороны, все-таки немножко грустно. Радостное, потому что не только в Берлине, вообще в Германии очень много людей, наших соотечественников, немцев, которые чтят этот день и которые помнят, что это они вышли и к памятникам пришли, и цветы принесли. И у Бранденбургских ворот были люди у этого памятника на улице 17 июня и в Трептов-парке. Но проблема-то заключается в том, что мы празднуем, а Германия уже не празднует. Начиная с того, что Мерц умудрился не назвать Советский Союз в числе тех, кто освободил Германию от нацизма, и заканчивая тем, что вот буквально накануне мы, берлинцы, я в Берлине действительно живу уже больше половины моей жизни, 36 лет я уже живу в Берлине, полиция разместила предупреждение ко всем, кто собирается отмечать этот праздник. Запрещено, по-немецки говоря, verboten. Verboten, verboten, verboten. Запрещена различная символика Советского Союза, флаги, пение советских песен, военных песен. Понятно, что запрещены все ленточки георгиевские, что запрещены ношение военной формы. За все это можно получить штраф, а в худшем случае вплоть до уголовного наказания. По городу развесили таблички, полицейские таблички, в которых висят такие квадратики, как нарисованы, там, допустим, советский флаг, который перечеркнут, или медаль, или орден Отечественной войны, который перечеркнут, с тем, что все это запрещено. И знаете, это, конечно, ну, грустно, наверное, это не то слово. Просто понимаю, что, к сожалению, вот этот период, когда можно было ожидать от Германии, что Германия вспомнит, кто освободил, и будет помнить, кто освободил ее от нацизма, и вспомнит заодно, кто позволил Германии объединиться, а в первую очередь это Советский Союз, который дал такую возможность для Германии объединиться, они про это забыли. И я думаю, вот честно скажу и откровенно, лет через 10 вообще уже этого не будет. Германия будет к этому относиться как к некой войне из позапрошлых каких-то столетий и ожидать, что, так как мы говорим, будем помнить всегда и будем отмечать, я думаю, Германия от этого уходит с очень большой такой начальной скоростью, которая превратится, в общем-то, в бегство от своего прошлого.
1: В 90-е, значит, вы приехали в Германию, я правильно
8: понимаю? Я приехал в 89-м году,
1: даже
8: да,
1: так,
8: как раз
1: даже...
8: вон, да.
1: А в 90-х вообще как это, ну, вот конец 80-х, 90-е, как 9 мая проходили мероприятия в том же Берлине?
8: Ну, знаете, было это немножко все-таки по-другому. Даже не в 90-е, а даже вот лет 7-8 тому назад я приходил к друзьям, у которых частное домовладение, где мы могли на улице собраться. Аккордеон, гитара, громкие песни, соседи, которые приходили поздравить. Все это было. Это все было, и это действительно существовало. А в начале 90-х, ну, у нас самый большой дирижер, в общем-то, был, это Борис Николаевич Ельцин, который, как вы помните, в не совсем нормальном состоянии дирижировал немецким оркестром, но отношение было немножко другое. Оно постепенно менялось, и, в общем-то, совершенно как-то незаметно, и не Украина, и не украинская война стала причиной этому. Просто Германия менялась на протяжении всех этих лет для всех нас. Для меня более заметно, для проживающих в России, конечно, было это менее заметно. Очень коротко, Иван, вот расскажу просто очень известную историю. Мне одна моя подписчица, она написала, вот кто надписи на русском языке на Рейхстаге, это значит, что мы победили. Ничего подобного. Давно уже эти надписи сделали по-другому. Те надписи, которые были русские, они, конечно, остались. Но когда реставрировали Рейхстаг, то там все, конечно, постирали и остались вместе с русскими надписи на английском языке. Но появились они там намного позже, 1 и 9 мая. Они появились тогда, когда американцев и британцев пустили в город. Они пришли туда, и уже в разрушенном Рейхстаге, который взяла Красная Армия, они оставили свои надписи. Но сегодняшний посетитель, который придет в Рейхстаг, он увидит и эти, и другие надписи. И будет говорить, ну смотрите, что же русские нам рассказывают? Вот же тут, мы же были американцы, вот же наши надписи на Рейхстаге. Так легко изменить Для незнающих историю так происходит, к сожалению.
1: Скажите, пожалуйста, а критическая точка когда наступила? До СВО, ну, в смысле, вот СВО началось, и после этого, или еще до этого?
8: Намного до этого. Я думаю, что все это началось намного до этого. Началось это в тот самый момент, когда в Германии стал просыпаться дух, ну, в кавычках скажу, великости. Вот это большая проблема немецкого народа и вообще Германии. Как только Германия начинает ощущать себя чуть-чуть сильной, выходящей за рамки такой, ну, средней какой-то там полосы, они сразу начинают вспоминать свои, как говорят, немецкие тугенды, то есть свои немецкие качества. Это началось еще даже до 2014 года. То есть сказать, что вот начало было положено с украинскими событиями, нет, нет, нет. Я думаю, что все это началось намного раньше. С того момента, пожалуй, когда ушел последний, я скажу так, канцлер, понимающий, что такое история, Гельмут Коль. С приходом Шрёдера это немножко изменилось, а с приходом Меркель все это пошло уже очень быстро совершенно в другую сторону.
1: Интересно, почему? Вроде бы дружба была с Путиным. Вроде бы дружба была.
8: У Шрёдера, да, а у Меркель никакой дружбы и близко даже не было. Она Путина не любила и боялась. Она не могла простить и даже в своих мемуарах написала, что вот история с Конни, с лабрадором Конни послужила чуть ли не таким политическим, такой триггерной точкой, после которой начались серьезные разногласия с Россией. Нет, она не любила Россию.
1: Из-за собаки, да? Попросила... Напомните эту историю. Там вроде...
8: Ну, история очень простая. Как бы она очень просила на встрече с Путиным, по-моему, это было в Сочи, когда она приехала на встречу с Путиным, она просила, что не надо, вот не, мне, пожалуйста, вашу собаку не показывайте. Это она так утверждает. На самом деле этому подтверждения нет. Но во время встречи вышел лабрадор Кони, абсолютно добродушная, приятная, добрая, симпатичная собака. Подошла, ткнулась мокрым носом в руку Ангелы Меркель.
1: И она испугалась.
8: Та впала в состояние. Да.
1: Да. Спасибо.
8: И она говорит, не могу забыть.
1: Ну, вроде как Владимир Владимирович даже извинился за этот инцидент. Был такой,
8: что... И не один раз.
1: Спасибо большое. Александр Сосновский, главный редактор World Economy, журналист Академии Краен. Благодарим за выход. Впереди, друзья, перерыв у нас. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Впереди много интересного. Я напоминаю, что у нас праздничный эфир сегодня. Прямой эфир для тех, кто вдруг пропустил. Трансляции идут на YouTube, канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Смотрите там, ну или слушайте на сайте radiokp.ru.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас? Как черешни цветут на земле без нас? Как светлеет река и летят облака над нами без нас?

0: века, через года, помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Россия и Республика Сербская сообща выступают за сотрудничество без внешнего вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с новым президентом республики Синиши Караном, представителем Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком и председателем Народной скупщины Ненадом Стивандовичем. Будем и дальше развивать наше партнерство в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях, сказал Путин. Руководство Республики Сербской прибыло в Москву на торжества в честь 9 мая. В прошлом году делегация республики во главе с занимавшим тогда пост президента страны Додиком также принимала участие в праздновании в Москве 80-летия Победы. В Ивангороде с берега для жителей эстонской Нарвы транслировали парад в Москве. Были установлены 3 больших экрана. Сообщается, что жители и гости Нарвы собирались на набережной, чтобы посмотреть прямой эфир из российской столицы. Кроме того, у стен Ивангородской крепости традиционно прошел концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его было видно и слышно на двух берегах реки с российской и эстонской стороны. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что это прямой эфир, праздничный эфир сегодня. Как раз кто смотрел парад, кто не смотрел парад, значит, мы вам расскажем, как он прошел. Без излишней милитаризованности, как сказал Владимир Владимирович, но я сейчас подыщу точную цитату и вам ее скажу. Но вот меня, честно говоря, она немножечко смутила. Потому что если парад, то парад, как всегда, должен проходить полноценно. На мой скромный взгляд, может быть, кто-то из экспертов со мной согласится, кто-то не согласится. Эксперты сейчас через пару мгновений к нам, друзья, присоединятся. Я помню, вот как-то раз было заявление у Владимира Владимировича, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую. Президент отмечал, что Россия чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков в том числе. Вот есть прямая цитата, общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков. Так и сказал российский лидер, отметил, что память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда. Так, сейчас уточню, эксперт присоединился, нет. Сообщают, что покиньте студию, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста, студию. Извините, пожалуйста, тут посторонние в студию вошли во время эфира. Я перед вами, друзья, извиняюсь за этот момент. Кстати говоря, кто из гостей вот сегодня прибыл на парад Победы, я смотрю, Александр Лукашенко, конечно же, потом верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим Исмаил ибн Аль-Махрум, потом президент Лаоса, сложное имя, не буду его произносить, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также президент Абхазии Бадра Гунба, ну и руководство Республики Сербской во главе с президентом Милорадом Додиком, также президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Так, к нам присоединяется, насколько я понял, наш эксперт, это Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здрасте, Игорь Владимирович.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Как вам сегодняшнее мероприятие, скажите, пожалуйста, в целом, как оценивать? Без техники,
4: ну, вы провокатор, конечно.
3: Ну, а как же?
4: Вы провокатор. Я оцениваю, как сказал Владимир Владимирович, я примерно так и оцениваю. Было все красиво, без лишнего милитаризма.
3: И это странно звучит, вы не находите?
4: Звучит странно, мы посылаем сигнал, миролюбивый сигнал нашему врагу, приглашаем его сесть за стол переговоров, мне кажется, вот таким образом. Ну, мне так показалось.
3: В очередной раз прозвучало, чтобы Зеленский, если хочет разговора, приезжал сюда, в Москву. Зачем мы это повторяем?
4: Вот, ему сказали, зачем? Видите, танковый... танк, ну, смотрите, танков нет, ракет нет, красивые, молодые, улыбающиеся солдаты, скорее всего, не вооружены, потому что на параде, да, безопасно, ну, все безопасно, вот, поэтому может приезжать, он боялся же российских танков у Кремля, ну и на Крещатике. Ну нет танков, ну все, ладно, давайте, давайте, давай попробуем договориться. Не знаю, похоже, этот сигнал не будет услышан, к сожалению, но мы остаемся нами, скажем так, да, то есть мы все-таки миролюбивая нация, не хотим войны, хотим дружить. Вот, поэтому что,
3: приглашаем разговор. Мы хотим дружить.
4: Игорь, ну а что, мы хотим, по-вашему, с вами бросаться кусками торта с одного конца стола на другой? Мы хотим, чтобы все 200 с лишним государств в мире жили дружно, вот, и никто никого не боялся, не воевал никто ни с кем.
3: Хочешь мира, готовься к войне, причем желательно к настоящей.
4: Правильно. Но армия хороша на параде, вот смотрите, как красиво, нет грязи, нет пыли, улыбающиеся солдаты, ну, все так, так достойно. Вот такая бы была бы армия. Да нет, ну, конечно, я не то что иронизирую, такой горький сарказм даже, это никакая, конечно, не ирония, но с одной стороны, с другой стороны, ну, парад прошел, это главное. Можно ли это назвать нашей победой? Но можно ли в информационной войне всегда рассчитывать на победу? Все, что происходило вот последние несколько дней, начиная с 4 мая, я об этом даже у себя в телеграм-канале написал. Но по идее это информационная война. Вот начиная с того момента, как мы объявили перемирие, вслед за этим объявил перемирие Зеленский, потом начались все эти игры, вот какие-то. Потом он начал посылать нам сигналы в виде беспилотников. Ну, по-своему, он же не может нормально докричаться-то, да, позвонить Владимиру Владимировичу. Вот он решил отправить беспилотник. Вот
3: чтобы не отправляли беспилотники, куда-то отправляйте ракеты, Игорь Владимирович.
4: Нет? Ну, понимаете, Иван, да я с вами, конечно, согласен.
3: Понимаете, Иван, задумался так, Игорь Владимирович, что бы такого сказать?
4: Я задумался, потому что я все-таки...
3: Согласен с вами.
4: Я с вами согласен, а доверяю Верховному Главнокомандующему. Ну вот мне кажется, мы действительно, понимаете, мы иногда на ситуацию смотрим не просто не свысока, не видим всего масштаба, но еще мы не видим всего в разрезе времени. Мы видим вот этот короткий отрезок времени. Нам бы очень хотелось, ну, конечно, мне бы, как и вам, очень хотелось превратить что-то на Украине в ядерный пепел. Ну, конечно, хотелось бы. Но с одной стороны...
3: Подождите, вы сейчас про ядерный удар? Тут нынче травят, кстати, режиссера Бортко. Вы сейчас зайдете в Телеграм и увидите, друзья, и многие из вас увидят, травят режиссера Бортко. Он сказал, что чтобы включили интернет, но я сейчас вольно его цитирую, кто-то найдет его фрагмент и обязательно посмотрит. Нужно нанести ядерный удар по Украине. Это заявление сделано у нас в студии, здесь вот с этого места как раз. Видите, а вы в ядерный пепел хотите. Сейчас договоритесь, и вас
4: нет,
3: затравят.
4: Конечно, ну не затравит меня никто. Мне не 80 лет, как Бортко, я не сделал столько великого для российской кинематографии, чтобы меня травить, понимаете? Я не такая великая фигура.
3: Травят великие... Время еще есть, да. До 80
4: лет. Время еще впереди, еще осталось там несколько десятков лет до Бортко возраста дожить. Понимаете, опять же, мы с вами все-таки смотрим не с позиции великого политика Владимира Владимировича Путина, а это так. Это, ну, величайший политик на самом деле. И он при этом является верховным главнокомандующим, должен работать. У него такая многозадачность. Вот вы представьте, да? Ты дипломат, ты экономист, ты главнокомандующий, ты политик, то есть у тебя должны быть еще политические интересы там и так далее. И все это в одном лице. И еще в такой период истории. И я хотел бы ему доверять в этом плане, в том смысле, что, ну, если не ударили, ну, значит, ну, конечно, ждали мы все этого удара. Повод они нам предоставили, конечно, серьезный. Это Ростов, это коллапс авиационный, это люди, которых десятки тысяч людей, которым был испорчен праздник, они куда-то летели, у них были какие-то планы, все это разрушилось. Но ведь сказано было конкретно, ударите по Москве, мы ответим. Но Ростов не входил в список всех городов, поэтому здесь его упрекать-то не за что. Но вот по Москве они испугались, ударили. Действительно, они все-таки испугались, понимаете, Иван? Но это так. Это так, это объективно так. Но если бы все было как было, ну, они бы все-таки постарались бы нагадить так нагадить. Но они испугались.
3: Слушайте, значит, давайте все-таки. Мы постоянно себя утешаем. Особенно в День Победы, что важно? Вот 9 числа не лукавить. Это самое важное, ключевое. Побоялись, не побоялись. А тем не менее, действительно, огромное количество авиарейсов отменены. А у них что отменено? Я видел, что да, огромное количество людей стояли в пробках на выезде из Киева, но таким образом эти люди показали свое недоверие Зеленскому, потому что переживали, что он может действительно, в силу того, что терять человеку нечего, нанести, ну, устроить какую-то провокацию. Да, но это не в пользу Зеленского. Но и не в нашу пользу тоже. Понимаете, в чем как бы момент? Я 9 мая, я не хочу лукавить, понимаете? Потому что огромное количество, я вот только что цитировал в конце, в прошлом блоке, я называл, ладно, скажу и вам, Минобороны России, ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня. Ну, считай, 9000 раз.
4: Ну, Иван, вы популярный ведущий, я вас упрекать не буду.
3: Вы имеете право.
4: Что вы хайпуете, не буду упрекать. Потому что вы говорите правду всегда. Вы всегда...
3: Так хайпую или правду говорю? Это как правило, разные вещи.
4: Правда, это хайп, понимаете? Вот знаете, легко говорить такую правду.
3: Легко вы считаете?
4: Говорить легко. Повторить пару сводок про Ростов и про 8000 нарушений не так сложно. Вы просто взяли и прочитали это с экрана монитора. У меня сложилась моя профессия, и я также это делаю иногда в студии Радио России. Но дело в том, что вот в моем положении сейчас сложнее, да, удивительно, сложнее защищать нашего президента. Так вот я хочу в данном случае президента защитить как верховного главнокомандующего. Он прав. Вот понимаете, история рассудит, но в данном случае я считаю, он прав. Все. Потому что, а представляете, мы с вами сейчас обсуждали, мы обсуждали жертву в Киеве сейчас. Вот. Было бы интереснее, да? Нам да.
3: А я сейчас, кстати, вот в следующем блоке у Димы Стешина спрошу. Спасибо вам. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую.
10: Приветствую.
3: Русский Тарантас, телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно. Ну, давай вот тебя спрошу об общих впечатлениях сегодня. Ну и ты ждал, что будет какая-то провокация? Вообще, какие у тебя мысли были до и какие мысли сейчас? Ну, в смысле, вот там, грубо говоря, ты проснулся. Какие мысли были? Ну и сейчас... День идет к закату. Пожалуйста.
10: Слушай, ну я ждал чего-то серьезного прям.
3: Все-таки крови, ты ждал, что будет провокация какая-то.
10: Да, а Зеленский отделался КВНовской шуточкой с приказом провести парад.
3: Дим, а это потому, что я вот не могу не сказать этого, потому что позволили. Даем возможность. Человек использует. Надо отдать ему должное. Использует. А в медийку хорошо играют. Разве нет?
10: Да, ну, вообще отлично. Прям там и... Ну, работают, да. Они умеют. Я думаю, у них хорошие консультанты по медийке. Да у нас-то не хуже, но... Нет такой широты взглядов. Хотя у нас ребята делали там шикарные вещи. Если ты помнишь, когда американцы из Афганистана быстро очень уходили, да? Помнишь телегу про то, что там оставили отряд ЧВКшников украинских, да? Так Украина выслала за ними самолет, но ЧВКшники
3: это сняты были. Я тут эту историю не знал.
10: Не знаю. Я еще посмотрел, думаю, какой-то камень не афганский, больше похоже, значит, на известняки, вот эти осадочные породы донецкого кряжа. Ну, точно, да. Но они изображали афганские горы. Вот, ты представляешь? Вот это я понимаю, наши умеют. Ну, давайте же больше.
3: Но это было еще до СВО, Дим. Это был до СВО.
10: Ну, да, да.
3: Ну, хорошо, ладно. Тем не менее, как тебе парад?
10: Тем не менее, да. Ты знаешь, я скажу, что меня порадовало в параде. Меня порадовали северные корейцы. Ты понимаешь, я даже этому пост посвятил в телеге.
3: Ну вот. То, что их военные прошли, ты имеешь в виду?
10: Да, да. Вот злые люди писали, что они на СВО оказались, потому что им нужен опыт современной войны, а где его еще получить?
3: А что сейчас, плохого, да? Кстати, в этом?
10: Ничего плохого. А корейцы воевали крайний раз, наверное, где-то в 50-х. Вот. Ну, несмотря на то, что дух сохранили. И я написал, ну, а что, да, действительно, что такого? Ты вот, когда просто, ну, реальная история из моей жизни. 2:00 ночи тебе звонит сосед, чтобы его слетел на занесенной дороге в кювет, его надо вытащить. Ты, конечно, там 2 минуты попадаешь ногами в штанину, материшься иногда грязно, да, просыпаешься, когда уже запустил снегоуборщик, и идешь его выручать. Вот, потому что знаешь, что в такой же ситуации и он тебя выручит. А иногда сосед, он как бы ближе и важнее, чем там просто какой-то абстрактный друг. Вот. И нам вот корейцы вот это продемонстрировали. И мы за это им очень благодарны. А согласен. У меня друг-ополченец, парень, который ушел добровольцем сначала политруком, потом в штурмах полгода, был ранен, брал Красногоровку, Маринку. Он сказал, мне так тепло стало от того, что корейцев увидел. И мы в честь этого и 9 мая пошли сегодня в Ростове в корейский ресторан. Вот.
3: Сегодня Владимир Путин выступит перед СМИ по итогам Дня Победы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Вот ты чего ждешь от... грядущего заявления. Вот какое бы ты хотел услышать заявление от президента?
10: Начинайте мочить козлов.
3: Это из Хозлов. Хозлов начинайте мочить.
10: Это из гоблинского перевода «Братва и кольцо». Ничего в таких заявлениях, мне кажется, не будет сказано. Но я надеюсь, что будет все сделано.
3: Вот так. Вот давай конкретно, а то будет сделано, что это за спойлер странный. Разверни свою мысль.
10: СВО в своем течении сейчас уперлось в предел своих возможностей. мы бодаемся по линии соприкосновения, которая, ну, практически не... Ну, она меняется, конечно, да, меняется, но она проходит все по тем же самым местам, что и в далекие годы. Вот, значит, нужны какие-то асимметричные сильные ходы. Вот. Я очень надеюсь, потому что без этого мы не победим, а победить нам просто необходимо.
3: А знаешь, один человек, фронтовик, кстати говоря, мне сказал одну штуку, очень важную на самом деле, что то, что происходит на фронте глобально, ну, если мы смотрим на то, что происходит сейчас, конечно, без каких-то экстренных происшествий, просто на то, что происходит сейчас, вот это не имеет для СВО, ну, глобально, для победы, проще говоря, никакого значения абсолютно. Важно то, что происходит в воздухе. Вот так он сказал.
10: Я тебе приведу в пример жуткую арифметику войны. Вот на моих глазах то, что я работал с поисковыми экспедициями в этих местах, это Невский пятачок, где подразумевалось, и немцы ждали, что там будет решающая попытка прорыва блокады. Там наших ребят погибло столько же, сколько всех союзников за время боевых действий в Европе после высадки в Нормандии. Представь себе цифры, да? Вот. И вторая такая же операция. А на самом деле блокаду стали прорывать в другом месте. Да? Враг сосредоточил там все возможные силы на Невском пятачке, а прорывали на Синявинских высотах и Синявинских болотах. Рядом, вот, но несколько, скажем так, левее, ближе к Ладоге. И вторая такая же операция, второй ударной армии, которую потом уже в самом конце, когда армию сгубили, там началось людоедство, бросили ее командовать пресловутого генерала Власова. Да? У армии была задача срезать Чудовский выступ и снять угрозу своими активными боевыми действиями, угрозу прорыва немцев в блокадный Ленинград. Они тоже готовили решающий штурм, не получилось. Вот. И потери были огромные, и, казалось бы, бессмысленные. А спустя там, десяток-другой лет начинаешь погружаться в эту тему и понимаешь, да, ну ничего было не зря. Вот, к сожалению, да, и жертвы эти были не напрасны.
3: Трехсторонние переговоры, имеется в виду, конечно, Россия, США и Украина, поставлены на паузу. Слышал наверняка, да, было сказано. Ты как отнесся к этой новости?
10: У меня такое ощущение, что Украины вплотную начали заниматься европейцы. Вот. А такое впечатление, что искусные европейские дипломаты, возможно, англосаксонские, очень удачно переключили внимание Трампа с украинского конфликта на Иран. И он там просто завяз, я не знаю, по какое место, да, вот, по горло. В Иране. И, собственно, все, да, Украина даже почуяла, что интерес к ней упал. Европа по-прежнему ее поддерживает. Ну, поэтому и прекратились переговоры.
3: У нас режим прекращения огня до 11 числа. До 11 числа. Ты как относишься к этому самому режиму?
10: К этому самому режиму. На моей памяти с 2014 года никакие договоренности на эту тему с хохлами никогда не действуют. Вот. Я участвовал даже в таких порнографических мероприятиях в разгар минских, как отвод войск. Вот. Когда мы ждали все зеленую ракету, когда можно войска отвезти под гранитом в каком-то заброшенном поселке расстрелянном. В итоге за это время хохлы перетащили на господствующие высоты Утеса и АГС и Пламя, да, и сказали, что они отводить войска передумали. И когда я возвращался обратно, я не знаю, насколько в эфире, я смягчу, да, я сказал, что отводят это самое от носа, а войска передислоцируют.
3: Вот. Какой ты грубиян вообще. Ужас просто.
10: Я грубиян. Так что я, ну, как на фронте, по данным МО, не изменилось количество вылетов вражеских дронов. Количество вылетов наших дронов, я подозреваю, тоже не сильно просело. Да? Вот. Но глобально, если не будет ударов по России дронами и наших ударов по Украине, ну да, можно сказать, что режим перемирия сработал.
3: Итак, смотри, было заявлено. Изначально в общих чертах на самом деле конкретики не было. Было сказано, что если, значит, вот этот самый режим прекращения огня украинцы нарушат, соответственно, ракеты полетят на Киев. Так было сказано, я же ничего не путаю. Да? Нарушили и неоднократно. Но потом появилось уточнение, что если полетит по параду, То есть если каким-то образом помешает проведение парада. А это было сказано депутатом Соболевым из Комитета по обороне, это было сказано помощником президента Ушаковым. И, ну вот, меня лично этот момент, я не знаю, смутил. Смутил. Мне он не понравился, укроп, я скажу так, мне не понравилось.
10: Ну, да, и укроп сразу же вывернул медийно в свою пользу, он начал задавать вопросы. А что значит, если по параду в другом городе прилетит, тоже не будете отвечать? Ну,
3: а во многих городах, кстати, парады отменили.
10: Да. Вот. Ну, я считаю, что мы в 41 ноябре не отменяли, а участок тем более. С чего бы?
3: Слушай, а если бы ракеты полетели бы на Киев, ты что, ну, вот ты возрадовался бы, получается, так, минуту у нас, давай.
10: Да нет, конечно, не возрадовался бы. Мы два народа от одного корня, нам все равно придется искать мира вот, между собой и примиряться, оплакивать своих погибших. Так что я не понимаю людей, которые этому радуются. Вот там хохлов набили и так далее, развалили, подожгли, да? Воспринимать это спокойно, как необходимое, как удаление зубов, понимаешь? Вот, но радоваться ни в коем случае грех большой.
3: Спасибо. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Благодарим за выход. Телеграм-канал Дмитрия «Русский Тарантас». Подписывайтесь, пожалуйста. Впереди перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: «Комсомольская правда».
12: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
16: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что они могут выставить? Сторожевой катер? У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Он в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отношения России и Абхазии развиваются успешно, отметил Путин. Товарооборот двух стран вырос на 16%. По словам президента, это хороший показатель, хотя многое еще нужно сделать. Предыдущая встреча Путина и Гунбы состоялась год назад в Кремле, когда глава республики приезжал в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы. Новый верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменей пострадал во время авиаудара США. Он получил травмы спины и колена, но сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом пишет местное издание «Аль-Араби» со ссылкой на главу протокольной службы. Представитель канцелярии рассказал, что взрывной волной политика отбросила на землю. Но сейчас состояние верховного лидера Ирана не вызывает тревоги. Западные СМИ отмечают, что детали о здоровье лидера после обстрела появились впервые.
13: о нефти.
1: Правительство Лаоса попросило Россию помочь с поставками нефтепродуктов. По словам вице-премьера Александра Новака, эти поставки могут начаться уже в ближайшие месяцы. При этом российская сторона видит хорошие перспективы для сотрудничества с Лаосом не только в нефтяной сфере, но и в энергетике. Речь, в частности, о строительстве солнечных электростанций. Новак добавил, что страны также заинтересованы в совместной работе по поставкам оборудования и ремонту гидроэлектростанций. Сегодня в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с лидером Лаоса Тхангулом Сисулитом. Он прибыл в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. В Москве по Арбату принесли 81-метровую георгиевскую ленту. В патриотической акции «Ко Дню Победы» участие приняли сотни человек. Флешмоб прошел под песню «День Победы». Собравшиеся несли ленту над головами и пели военный репертуар. Во время акции участники также почтили память павших героев минутой молчания.
13: О спорте.
1: Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира «Мастерс» в Риме. Это произошло после того, как соперник россиянина по второму кругу, чех Томаш Махач, снялся с соревнований из-за недомогания. В следующей стадии россиянин сыграет с победителем матча между французом Карантеном Муте и испанцем Пабло Льямасом Руисом. Турнир в Риме завершится 17 мая. Призовой фонд составляет больше 8 миллионов евро. Курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня 10 рублей 93 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 12-14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Марочков, военный эксперт, подполковник ЛНР. Андрей Витальевич, вас приветствую.
17: Здравия желаю, Иван.
3: Итак, звучит обращение к Зеленскому. Мы говорим: приезжай, если хочешь. А зачем он нам здесь нужен, скажите, пожалуйста?
17: Ой, честно сказать...
3: Это вы хорошо начали, ой, не нужен. Ну, давайте, ладно.
17: Он нам совсем не нужен, и это действительно так, но поскольку, давайте справедливости ради, этот человек, в кавычках, как бы сейчас не представляет никакой ценности. Он не имеет права подписывать какие-то документы, то есть он нелегитимен с точки зрения даже украинского законодательства.
3: Так а что, чего приглашаем тогда? Нелегитимен, но приглашаем не первый раз нелегитимного. Зачем?
17: Это идет, скорее всего, политические игры, какие-то заигрывания. Возможно, там есть еще договоренности с западными, скажем так, странами, непосредственно с тем же самым Дональдом Фредовичем. Я думаю, что он пропихивает эту идею, чтобы мы сели за стол переговоров.
3: Вроде поставлен на паузу трехсторонние переговоры. Тоже, видите, как-то не складывается.
17: Ну, паузы, не паузы. Вы знаете, я как бы уже придерживаюсь того мнения, нечего нам абсолютно обсуждать с той Украиной. Конечно, дипломатический путь урегулирования конфликта, он намного лучше, с одной стороны. Но с другой стороны, мы уже все прекрасно понимаем, без военных реалий на боях, на поле сражения, ничего абсолютно не будет. И вот то, что сейчас идет заигрывание с киевским руководством, я считаю это неправильно. В любом случае, если уж мы обозначили, что это нелегитимный глава государства, мы не имеем права с ним подписывать какие-то документы. Причем это звучало от самых первых лиц нашего военно-политического руководства. Поэтому зачем приглашать, не знаю. Чисто, не знаю, он нам не нужен.
3: Вот он нам не нужен, но и наносить сокрушительные удары мы тоже. То есть переговоры как бы нам не нужны, с ним особенно, других Зеленских как бы нет, да, легитимных я имею в виду. Соответственно, вопрос, но и наносить сокрушительные удары тоже не хотим. Но мы ориентируемся, ориентируемся на свои собственные заявления. Если будет нарушен режим прекращения огня... Потом даем сами себе уточнение, что если по параду... если по параду, то конечно.
17: Ну, вы знаете, вот действительно сейчас происходит нечто такое, что очень многим не нравится, причем тем же самым парням, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, они не понимают, что вообще происходит. То есть мы, по идее, как бы всегда пытаемся идти по пути мирного урегулирования, пытаемся договориться с этим руководством. Но вместе с тем мы постоянно говорим, что это нелегитимное руководство Украины. Это первое. Второе. То, что сейчас ну, мы не наносим удары по многим объектам, по которым стоило бы нанести удар, это тоже вызывает вопросы у наших ребят, потому что есть некоторые энергетические комплексы, есть некоторые, скажем, ну, это так общее принято, говорят, да, ну, командные центры или пункты принятия решений. Мы тоже почему-то туда не наносим удары, хотя все прекрасно понимаем, что там находятся западные кураторы, в том числе Соединенных Штатов. То есть есть много всяких вопросов интересных. Я думаю, что вот такая инфантильность, она должна все-таки как-то уже в ближайшее время по другому пути пойти, потому что ну, дальше так продолжаться не может.
3: Я вот думаю, может быть, по окончании, вот 11 числа, до 11 этот режим будет действовать по окончании. И сегодня Владимир Владимирович еще что-то скажет, он выйдет к СМИ, сделает какие-то заявления. Может быть, в них будет какой-то анонс. А потом этот анонс превратится во что-то сокрушительное уже после 11 числа. У меня, честно говоря, когда об этом только было объявлено, я задумался и даже слушателям это говорил, что мне кажется, после 11 мы ответим. Мы ответим, наконец, по-хорошему. Но прямо сейчас уже не уверен в этом.
17: Ну, вы знаете, это как уже классика, да? Мы бахнем, но потом... Вот как в этом фильме, то так и у нас сейчас оно по сути и происходит. И реально, вот многие и мои подписчики и

0: обстрелах и, опять же, поведение там украинских боевиков в режиме прекращения, оно не соблюдается. Уже есть сообщения с некоторых мест на линии боевого соприкосновения лично мне, что украинские боевики ведут активную фазу боевых действий. Так что режим прекращения огня, он не действует. Я думаю, и Министерство обороны точно так же заявит, что этот режим прекращения огня не работал. Ну, в очередной раз, извините, я уже сбился со счета, сколько раз мы это заявляли. Для чего, для кого, непонятно.
1: А вот тогда, может быть, ну, в силу того, что дата не круглая, если в прошлом году все было понятно, дата круглая, нельзя было не отметить, безусловно, и гостей много позвали, они все приехали, но в этом-то году, может быть, стоило тогда отказаться, раз уж такая ситуация, а то мы сами, наверное, того не подозревая, позволили противнику на этом потоптаться. Да, и с медийной точки зрения неплохо отыграть.
0: Иван, скажем, 9 мая – это священный праздник, его нужно отмечать всегда. И перемирие у нас всегда объявляется на большие православные праздники, на такие священные даты, как и 9 мая. Я думаю, это очень нужно. Не нужно забывать и о гуманитарной составляющей. Обмен военнопленных происходит. Ну, то есть все это, оно нужно. В любом случае, но вместе с тем, как бы сильно заигрывать, я с вами полностью согласен, тоже как бы уже не стоит, и надо уже как бы ставить окончательную точку. Коль мы с вами говорим сегодня о 9 мая, да, то Великая Отечественная война длилась сколько лет и сколько продолжается уже специальная военная операция. Если мы берем жителей Донбасса, то мы с 2014 года уже находимся в активной фазе боевых действий. Так что, ну, как-то уже надо это все, конечно, завершать. И завершать, естественно, нужно резко, жестко и сделать так, чтобы это в дальнейшем больше никогда не повторилось.
1: Идея есть, вы говорите, как-то завершать. Сразу давайте... У нас просто руководство, я вам открою тайну, оно не любит голословности, любит предложения. Есть предложение? Конкретику давайте.
0: Да, предложение абсолютно есть. Нужно объявлять еще одну мобилизацию. Это не популярное решение, которое никто не хочет слушать, да, то есть и даже политики не очень хотят в преддверии выборов, да, в Госдуму обсуждать. Но нам нужно объявлять еще одну мобилизацию для того, чтобы кратно увеличить численность боевого состава на линии боевого соприкосновения и попросту выбивать эту всю нечисть не только той территории на линии боевого соприкосновения, которая она есть. То есть я понимаю, что наша победа, она, скажем, будет коваться не очень популярными методами. И, естественно, без увеличения численности наших войск на ЛБС, вот такая вялотекучая, скажем, ситуация, она может продолжаться очень длительное время. Потому что сейчас мы действуем очень ограниченным контингентом и пытаемся выполнить, ну, нереализуемые какие-то, на мой взгляд, задачи, потому что тот же Славянск, Краматорск — это большие агломерации, тоже Запорожье — это город-миллионник, и мы попросту теми силами, которые у нас есть, мы его освободить не сможем. Поэтому нужно как бы уже действовать жестко, непопулярными методами, но это, к сожалению, как бы непростые решения, которые, к сожалению, могут приносить и в том числе человеческие жертвы среди наших же военнослужащих.
1: Андрей Витальевич, во-первых, силы равны, и не уверен, что в мобилизации есть какой-то толк, еще и потому, что, и об этом уже много было сказано, огромное количество беспилотников в небе. Какой смысл в числе военнослужащих, в их увеличении, скажите, пожалуйста?
0: Смысл есть. Я с вами здесь полностью не соглашусь. Численность у нас сейчас тоже не паритетная. У украинских боевиков меньше людского резерва, нежели у нас сейчас. на линии боевого соприкосновения по всей, скажем так, военной доктрине 1:3 мы соблюдаем, и это позволяет нам как бы более-менее достигать каких-то результатов. Но численность нам нужна для того, чтобы открывать новые участки фронта, для того, чтобы растаскивать тот же самый людской резерв украинских боевиков. Дроны никогда не

0: решат те задачи, которые поставлены нашим пехотинцам, а именно освобождение наших территорий. То есть если там будут летать одни дроны и не будет пехотинцев, это абсолютно никакое не освобождение и не победа.
1: Спасибо. Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР. Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня, друзья. Праздничный эфир, напоминаю. Несмотря на то, что вопросы мы поднимаем серьезные, праздничная атмосфера может немножечко теряться на фоне этих обсуждений. Тем не менее, сегодня большой праздник, главный, возможно, праздник для нас всех, 9 мая. К нам присоединяется Артем Драбкин, военный историк, член научного совета Российского военно-исторического общества, член ученого совета Музея Победы. Телеграм-канал «Артем Драбкин, я помню». Очень важно, кстати говоря, Артем, я вас приветствую, что телеграм-канал у вас называется «Я помню». Вот этот ключевой момент нынче, да, с учетом того, как перевирается история в мире, и вот Владимир Владимирович сегодня акцентировал на этом внимание, да, что мы будем жестко пресекать подобные попытки переписывания истории. А, собственно, а что мы делаем для того, чтобы жестко пресекать? Ведь они перевираются, переписываются, итоги Второй мировой войны, и мы никак этому помешать не можем. А главное, вы знаете, опять, вот не могу без критики. Знаете почему? А по простой причине. Трамп сколько раз переписывал? Трамп сколько раз говорил, что это мы победили? Мы с ним встречаемся, созваниваемся и что-то не поправляем его. Эй, Трамп, может быть, немножечко не так было? Алло.
6: Ну, я вот, знаете как, прежде всего скажу, что я занимаюсь переписыванием истории и, собственно, ставлю цель свою переписать всю историю Великой Отечественной войны, да, не перед своей командой, перед собой, своей командой.
1: Надеюсь, в нашу пользу. Вы в нашу пользу переписываете. Правильно
6: переписываете? Нет, я не в нашу пользу переписываю, я переписываю в пользу исторической справедливости. Вот, стараясь все-таки говоря, понятно, что мы стоим на политической позиции, которая наше дело правое, враг был разбит, и победа была за нами. Но, тем не менее, любой историк, публикуя новые документы, публикуя новые связи, взаимосвязи, он всегда переписывает историю. Нельзя переписывать, и то, что мы защищаем, называется историческая память. То есть мы четко совершенно... Что такое, чем отличается история от исторической памяти? Это тем, что историческая память – это то, как мы воспринимаем события. То есть для нас 9 мая – это не день скорби, как это нам пытаются навязать, А это великий праздник и день освобождения вообще мира от фашизма. И вот это историческая память. Вот ее мы защищаем. Но при этом историю мы переписываем. Что касается фальсификации и всего остального. Да, если мы вернемся к Трампу, то Трамп в целом прав. Действительно, главным бенефициаром Второй мировой войны и главным победителем стали США. Это тут нужно признать, потому что им удалось нашими руками, по большому счету, уничтожить Германию. Сами они уничтожили, соответственно, милитаристскую Японию. В основном это их заслуга. И, кроме всего прочего, им удалось развалить Британскую империю, на основе которой они, собственно, создали политику нового неоколониализма и, соответственно, использовали вот эту историю, так сказать, для развития собственной страны. А напомню, что на конец войны США – это 50% мирового ВВП и примерно 80% торгового флота мира. Поэтому это очень серьезная была держава, которая действительно, я бы сказал так, в общем, несла ключевой вклад, если мы говорим в разгром вообще во Вторую мировую войну. Да, это во многом их победа. И они во многом очень много получили бенефитов от вот этой победы. Но в отличие от нас, потому что мы, конечно, у нас страна была разорена очень сильно. Теперь, что касается вообще фальсификации, то я считаю, что единственный способ бороться с ней – это создавать свой собственный информационный поток. Никакого другого способа нет. По все попытки создать какие-то комиссии и там еще что-то, мне кажется, что это абсолютно бессмысленно. Они были созданы, ну, то есть все это на нашей памяти происходило. Где эти комиссии, где результаты их работы, да? Поэтому единственный возможный способ – это создавать свой собственный поток. И причем это делать, стараться делать агрессивно, да? То есть не в ответ на чьи-то заявления, да? Не, так сказать, не реактивно, да, а проактивно. То, что делал Советский Союз, то, как он транслировал, да, то есть прям брать хорошие советские практики, а Советский Союз очень хорошо умел в мягкую силу. Взять хотя бы того же Гагарина, да, как он использовался именно, так сказать, для налаживания контактов. Поэтому считаю, что вот это необходимо делать.
1: Я прямо сейчас вижу новость, и прямо сейчас не знаю, как к ней относиться, если честно, и вам задаю этот вопрос. Во Владикавказском роддоме номер 2 новорожденных 9 мая нарядили в военную форму. На опубликованных кадрах дети лежат в пилотках и с георгиевскими лентами. Кадры опубликованы на аккаунтах роддома в соцсетях.
6: Смотрите, общество вообще на самом деле очень такая самоорганизующаяся вещь. Если оно очень хорошо, на самом деле, в 2015 году были и торты с концлагерями на них, там еще что-то было. Все это мы уже проходили. Ничего, как говорится, нового. Если к этому будут такое же отношение, да, то постепенно вот эти крайние формы проявления, ну, тут патриотизм с идиотизмом вот иногда сопутствуют.
1: Все-таки, так подождите, сказать, давайте определимся, да? Патриотизм, идиотизм. Вот это патриотизм или идиотизм все-таки?
6: Это смесь и того, и другого.
1: А, все-таки.
6: Ну, потому что однозначно совершенно. На мой взгляд, вот смотрите, да, то есть общество предлагает какие-то формы. И оно же говорит, нет, вот это мы не приемлем. Да, вот условно мы на торт, так сказать, символику там, ну, концлагерь на торте, да, вот этот, мы делать не будем. Или там еще какие-то там показы мод были. Или мы сейчас следим внимательно, какие у нас билборды, да. Вот это все... Это как раз-таки контроль общества. И на самом деле это классно, что общество постоянно какой-то генерит формы. Потому что если бы оно это не делало, то никакого бы бессмертного полка не было. Вот это тоже важно понимать, что бессмертный полк рождается из таких же идей, как и эти. Они у них одинаковый, как вот зародыш одинаковый. Да? То есть это движение общества. То, что мы его отвергаем, то, что нам это не нравится, то, что да, это, ну, как бы, вот в данном случае, ну, нет, наверное, так делать все-таки не надо. Но это не значит, что такого быть не должно. То есть, как раз-таки вот это и есть гражданское общество, которое предлагает разные формы, но часть из них отметается. И это важно. Важно, это, чтобы это было.
1: Это как раз те самые щепки, которые летят, когда рубят лес. Я правильно понимаю?
6: Конечно. Конечно. Но это не, мы, когда мы используем терминологию «лес рубит, щепки летят», это мы обычно используем ее в негативной коннотации, когда государство что-то там делает, да, так сказать, правители наши делают, и под это подпадают обычные люди. В данной ситуации обратное. То есть, это движение снизу, желание проявиться, да, проявить свой патриотизм и проявить свое уважение к предкам, выраженное вот в такой форме, которая выглядит, ну, скажем так, не совсем адекватно. На мой взгляд, во всяком случае. На ваш взгляд, скорее всего, да?
1: Там, вот, но... видите, вот видите георгиевскую ленточку на мне, видите, да, на пиджаке?
6: Да.
1: Я ее сам надел. Меня никто не просил, мне эту георгиевскую ленточку никто не приносил. Я ее сам достал, сам надел. Вот она моя, это мое решение, это очень важно. Потому что я так решил, это важно для меня. И, конечно, своему сыну я буду объяснять, почему это важно. Но когда будет уместно, чтобы он уже, наверное, там, грубо говоря, со школы, да, и мы будем объяснять важность этого момента. И он сам будет ее надевать на себя, вот этот ключевой момент. Но, простите, пожалуйста, когда у меня родился сын, да, я вот на него георгиевскую ленточку на младенца не надевал.
6: Давайте так. Мы вспомним, пожалуйста, как родился символ, как возродился символ георгиевской ленточки. 2005 год. Рио новости. А конкретный человек решает, что георгиевская ленточка становится символом победы. Это был конкретный человек, который решил, что так будет. И это было как раз-таки движением души этого человека. И общество приняло это. И вы приняли, и я принял. Хотя я никогда не ношу георгиевскую ленточку по одной простой причине.
1: Почему?
6: Что для меня память... Так было решено прямо с самого начала, потому что для меня память о Великой Отечественной войне не является... не ограничивается 9 мая. Потому что я занимаюсь этим постоянно. И я не могу постоянно носить георгиевскую ленточку, поэтому я ее не надеваю на 9 мая. Но и у меня постоянная работа с... и работа была с ветеранами, с Великой Отечественной войной, сейчас как историка. И для меня это ежедневная рутина, ну, назовем так, ежедневная рутина, да? И я не могу каждый день носить георгиевскую ленточку. И это было, скажем, ну, осознанное решение, что я этого не делаю.
1: Хорошо. Как нам подавать историю, чтобы она не вызывала, ну, отторжения? Скажем так. Потому что, ну, понятное дело, что у определенных людей именно ввиду того, что, как им кажется, это идет сверху, навязывание определенное. И вот когда идет навязывание, то неприятно все, даже если вас вкусным тортом будут кормить каждый день, правда ведь? Знаете, вот нет, съешь тортик у вас. И то и от тортика будет тоже отторжение, правда ведь? Хотя тортик, как можно не любить тортик?
6: Баланс всегда очень сложный. Ну, на самом деле, это, ну, самая большая задача – найти этот баланс. Самая простая и самая работающая сейчас вещь – это, конечно, личная история. То есть, семейная история, связь себя со своими предками, понимание своего места в истории России. То есть, понимание своего места в истории России как одной из частиц, и которой она была, то есть это были наши предки, они победили в войне, я такой же их наследник, я тоже участвую в истории России на своем месте. Вот это должно быть, по идее, ну, сейчас это наиболее работающая схема, на мой взгляд, во всяком случае. И стараться, конечно, и все равно стараться искать форматы. То есть мы в своей работе, да, вот как историки, то есть у меня есть формат книги.
1: Есть 30 секунд, формат коротко, лекции. Давайте.
6: Формат лекций и есть театр. То есть мы, короче, много ищем форматов, чтобы передать праздник 9 мая новым поколениям.
1: Спасибо большое, друзья. Я всех вас поздравляю с этим праздником. Спасибо, что были с нами. Как обычно, в завершении каждого выпуска я говорю, все будет хорошо. Благодарим Артема Драбкина, военного историка, члена научного совета Российского военно-исторического общества, члена ученого совета Музея Победы, телеграм-канал Артем Драбкин. Я помню. Всем спасибо. Доживем до понедельника. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
10: О важном.
11: Соединенные Штаты хотят быстрого результата с урегулированием на Украине, но это очень сложная тема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отходе Вашингтона от украинской темы. Песков отметил, что в США и раньше говорили, что хотели бы как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос требует больше усилий. Также Песков отметил, что сигналов о выходе США из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта нет.
10: О памяти.
11: Церемония возложения цветов к мемориалу военным, погибшим во Второй мировой войне, и минута молчания состоялись в центре Нью-Йорка. Собравшиеся принесли к мемориалу в Беттери-парке гвоздики, взяли с собой фотографии родных, участвовавших в Великой Отечественной. Многие участники акции повязали на одежду георгиевскую ленточку. На мероприятии звучали песни военных лет. Мемориал восточного побережья в Беттери-парке на Манхэттене был воздвигнут в 1963 году. Он посвящен памяти американских военных, погибших в ходе битвы за Атлантику во Вторую мировую войну. Немецкая авиаотрасль оказалась на грани серьезного кризиса, который в скором времени может привести к массовым отменам рейсов и сокращению пропускной способности аэропортов. Об этом в интервью изданию Welt заявил глава Ассоциации аэропортов Германии Ральф Байзель. По его словам, причиной стали не только перебои с физическими поставками авиакеросина, но и его запредельная стоимость, которая делает многие рейсы экономически нецелесообразными. Аэропорты ФРГ ожидают сокращения пропускной способности еще до того, как страну накроет реальная топливная нехватка. В худшем случае меры могут затронуть до 20 миллионов пассажиров.
10: Обо всем.
11: Компания из Уханя презентовала первый в мире квантовый компьютер, работающий на двух ядрах с использованием нейтральных атомов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на официальное издание Министерства науки и технологий КНР. Как говорится в публикации, эта разработка знаменует вступление в новый этап развития квантовых вычислительных технологий. Большинство квантовых компьютеров требуют огромных энергозатрат и поддержания температуры вблизи абсолютного нуля. В новой конструкции применяются нейтральные атомы, что снижает потребление энергии и упрощает обслуживание устройства. Оба ядра компьютера способны выполнять параллельные вычисления, а также перераспределять задачи и исправлять ошибки друг друга. О погоде: в Москве плюс 13 градусов, завтра днем плюс 12, 14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Поздравляю всех россиян и всех причастных с великим праздником, Днем Победы в Великой Отечественной войне. На сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину с того самого дня, когда советский солдат победил эту фашистскую гадину. И с тех пор каждый год этот праздник мы отмечаем и чтим тех, кто освободил как минимум 3 поколения от войн и создал для них спокойное будущее, насколько это было возможно. И здесь нужно помнить и рассказывать следующим поколениям о том, какими силами это удалось. Ну а сегодня Россия и другие государства, которые свято чтят память о героях Великой Отечественной войны, как раз и отмечают 81-ю годовщину Победы. Этому и посвящен наш сегодняшний праздничный эфир в эфире радио «Комсомольская правда». На Красной площади сегодня уже состоялся и прошел парад в честь 9 мая, и президент России Владимир Путин поздравил всех с этим священным праздником.
13: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас твою страну, спас мир. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
12: С Днем Победы! После завершения парада Владимир Путин пообщался с ветеранами и пожал им руки. Это было видно на прямой видеотрансляции. Ну и речь главы государства, я напомню, является неотъемлемой частью празднования 9 мая. Традиция эта, конечно, берет начало с исторического парада Победы, который прошел в 1945 году на Красной площади, и тогда с обращением к народу выступил руководитель страны Иосиф Сталин. У нас на прямой связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, с праздником вас, с Днем Победы.
14: Вас тоже с праздником и с Днем нашей Победы.
12: Виктор Николаевич, я знаю, что вы наблюдали внимательно за тем, как проходил этот парад. Давайте обменяемся впечатлениями. Что вы увидели, что вас зацепило, если можно так сказать? Что, на что вы обратили внимание своим зорким взглядом?
14: О, вы знаете, уважаемый коллега, тот парад дает очень роскошную пищу для размышлений о видимых и невидимых сторонах этого парада, о том, что особо любопытно прозвучало в речи Путина. На это надо обратить особое внимание. Я бы выделил здесь для начала несколько акцентов. Да, Путин воздал должное всем. И победителям, и тылу, и конструкторам, и оборонке, и партизанам, и так далее. Это было... Это понятно. Но были два аспекта, на которые я не мог не обратить внимания. Пожалуй, еще никогда в речах Путина на парадах Победы не прозвучала, например, такая мысль о том, что мы же вернули ценой гигантских жертв суверенитет некоторым европейским государствам, многим европейским государствам. Это очень любопытный момент, и вы понимаете, он очень прочно связан с сегодняшним днем. Это и намек, это и напоминание, как прозвучало, естественно, и напоминание, что в гитлеровской коалиции воевали десятки европейских стран. Это тоже мостик в сегодняшний день. Мы видим, как европейская клика готовится к нападению на Россию. И этой клике Путин послал достойный сигнал. Он сказал, все рассчитали. только дух русского солдата, советского солдата не вышли. Ну, конечно, конечно, я не могу с вами не поделиться, что, пожалуй, впервые, пожалуй, за все парады победы на Красной площади из уст президента Российской Федерации прозвучала благодарность его величеству военным корреспондентам, среди которых есть и наши славные парни. Ну, а что я бы сказал, что, может быть, не все видели, а оно творилось, оно происходило, да. Угу. Ну, вы знаете, что главная мысль накануне парада была еще до вчерашнего дня. Ударит или не ударит Зеленский. Мы миллионы людей, и военных, и гражданских, держали в этом голове. Потому к такому обороту событий и была наша армия заранее подготовлена. И ПВО, и ВВС, и РЭП, так вот я вам хочу сказать. Хотя вот этот, извините за выражение, придурок Зеленский издал указ, якобы разрешающий проведение нам парада, его Песков хорошо отшил. Этого, дубинку эту, да? Внимание. Так вот, запомните, когда уже даже Зеленский сказал, что все, я разрешаю проводить, боеготовность наших средств ПВО не снималась и не снимается до сих пор, потому что вот даже сейчас, когда нам торжественно объявили, парад закончен. Нет. Потому что от Зеленского можно ждать все. Мы знаем его заверение о том, как перемирие проводить, и что было там, допустим, на Пасхальной. А тут же накануне. Накануне, вы слышали, Министерство обороны? Это человек, который говорит с Трампом о возможности переговора с Москвой, запускает больше 1500 беспилотников. Это буквально вчера это было. Министерство обороны все это зафиксировало. Ну, что я вам хочу сказать? Я когда готовил материал к этому параду и разговаривал со многими участниками, организатором, я часто слышал слово «скромность». Скромность. Ну, конечно, это не 13, не 14 тысяч, как былые парады, да, было? Здесь было наполовину меньше. Но вы знаете, я скромности не увидел скромным. Я видел великую армию на параде. И я ничего не мог не обратить внимания. Вы посмотрите, парад длился уже не минут, не час, 14 минут. Парад длился там больше получаса. Но, тем не менее, мы словно увидели всю армию в ее полном составе. Ну, конечно, ну как нельзя было обратить внимание, что промаршевали наши надежные союзники вот в специальной военной операции «Северные корейцы». Спасибо им. Любопытно, вы, наверное, обратили внимание, у них автоматы были надраены так, словно они из чистого серебра. Мы что еще не видели? Мы видели, как стройно, великолепно, как по шнурку маршируют колонны. Это все не так взялось вот так вот со вчерашнего или позавчерашнего дня. Потому что строевая подготовка началась еще, по-моему, в начале марта. Это был изнурительный долгий труд. Начинали все с одиночной подготовки, когда под барабанчик там где-то на плацу по линеечке шел один участник. Потом были шеренги, офицеры орали «Ножку тяни, равнение!» и так далее. А потом было много тренировок. И на Лабинском полигоне копии Красной площади был и на Красной площади. Все это далось очень большим потом, вот эта красота нашего строя. Тут один из специалистов мне сказал, Виктор Николаевич, вы знаете, перед парадом вот эти коробки парадные, они протопали расстояние, равное от Москвы до Воронежа. Ого. Вот в чем, красота этого строя, на чем жизнится. На поте этих наших прекрасных участников. Говорить было могу еще долго, и, естественно, мне было интересно посмотреть на трибуну. Угу. Да, мне было интересно смотреть, вы же знаете, что у Мордвичева это был первый случай командования парадом, вы знаете, главкома сухопутных войск, героя, генерал Прорыв, это был первый. Я еще подумал о том, подумал, что от Белоусов, кто у нас уже третий раз фактически цивильные люди в качестве министра обороны какие парады принимали в последние годы. Ну что, давайте, Сергей Борисович Иванов, да, Сердюков, да, помните, да, это, да.
12: Конечно.
14: И вот Белоусова. Это вот тоже любопытный момент. У нас, в общем-то, такая тенденция, в общем-то, что мы переходим гражданским министром обороны.
12: Виктор Николаевич, время, к сожалению, поджимает. Да, спасибо вам большое за то, что обменялись впечатлениями с аудиторией радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Еще раз вас с праздником, с Днем Победы. Ну, а я добавлю, что Владимир Путин уже возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, и к нему присоединились иностранные гости. Скоро вернемся и продолжим наш праздничный эфир. Всех с Днем Победы!
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
18: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
12: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Праздничный эфир. А мы продолжаем. 81-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне. Победа всегда была и всегда будет за нами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего традиционного выступления на параде Победы в честь 81-й годовщины Великой Отечественной войны и победы в ней. Главное из заявлений российского президента на параде Победы, пожалуй, в виде дайджеста озвучу для вас. Россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы. Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и спас свою страну, спас мир. Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. Вот и полковник Баранец тоже обратил внимание именно на эту фразу. Но давайте дальше пройдемся по итогам в этот праздничный день с политологом, автором канала «Политджойстик», профессором кафедры взаимодействия бизнеса и властей Высшей школы экономики. У нас на прямой связи Марат Баширов. Марат Фатович, с великим праздником вас.
19: И всех наших слушателей, всю вашу редакцию тоже с этим великим праздником. Здравствуйте.
12: Да, хочется сказать здравия желаю. По-военному немножечко звучит, но и гражданские тоже употребляют такое словосочетание, обращаясь друг к другу, особенно в такой день. Марат Фатович, я читаю ваш канал постоянно и вижу, что у вас скопилось большое количество впечатлений и мыслей, но вы не спешите ими делиться со своими читателями, потому что все потом, сегодня праздник большой и великий. Но я все-таки попробую в эфире радио «Комсомольская правда» обменяться каким-то количеством ваших ощущений, предположений и умозаключений, в том числе, в этот праздничный день. И начать хочу с вопроса о заявлении и речи Владимира Путина на Красной площади на Параде Победы. На что вы обратили внимание, что посчитали особенно важным?
19: Во-первых, сам факт того, что парад состоялся. День нехороший, кстати сказать, солнечный, на удивление, сегодня немножко дождя, вот нет этого дождя. Знаете, мне понравился тон президента и его уверенность. Потому что когда у нас пятый год идет СВО, ну, некоторые уже начали уставать, и вот мне важно было увидеть нашего лидера, который именно этот день оставил вот такие акценты, которые мы услышали из его речи, что мы победим, что бы там ни происходило, нам не противостоял, как бы они ни играли в какие-то свои эти разведывательные, силовые, еще какие-то игры, да. Но тут единство российского народа, его им не сломать. Он еще до этого говорил, что на самом деле есть три таких столпа. Это многонациональность, то, что у нас огромное количество языков, то есть культур, и многоконфессиональность. Это такой у нас кипящий котел. И вот это, мне кажется, основа вот этого, этой силы, России. В общем, мы сегодня президент... Прямо скажу, понравился, особенно вот этой своей последней фразой относительно СВО и то, как он ее произносил.
12: Марат Фатович, то есть можно ли, на ваш взгляд, сделать вывод, что речь российского президента Владимира Владимировича Путина сегодня на Параде Победы не предполагает в ближайшей перспективе никаких мирных переговоров? Я сейчас попробую расшифровать свою мысль, я могу ошибаться, вы меня поправите, именно за этим вы к нам в эфир и оказались. На мой взгляд, речь президента была гораздо жестче, чем обычно в такой день, потому что были перечислены все, и ветераны, и труженики тыла, и подвиг, там, сила духа. Но тональность, на мой взгляд, была чуть другой, потому что раньше было много про братские народы речей, там, про историческую общность, про советское единство, а сегодня была фраза, что участники СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружает и поддерживает весь блок НАТО, плюс фраза, на которую мы уже сегодня обращали внимание, что советский народ вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед гитлерской Германией. Ну и, конечно, финальная, правда, это скорее традиция, и правильная победа всегда была и будет за нами. Что вы думаете на этот счет?
19: Ну, первое, что я хочу сказать, что и на Украине сегодня тоже празднуют великий праздник. Кто-то тайком, кто-то осмеливается, идет, там памятники, которые еще остались. Поэтому вот эта адресация к советскому народу, мне кажется, она была сделана не случайно. Потому что думаю, что большинство наших граждан, мы, в общем-то, украинский народ и тех людей, которые сейчас захватили власть и торгуют этим государством жизнью этих граждан этого государства. Но этого не было, кстати сказать. Никогда. Это у них же первый такой жизненный опыт. Это вот тоже очень важно понимать. Вот эта историческая память, когда ты себя вдруг осознаешь жителем какого-то государства, да, и там сейчас очень много фейков же относительно, что Украина всегда была, не было ее никогда. Она стала достаточно самостоятельной республикой только в составе СССР. Давайте это честно скажем. Поэтому вот эта адресация президента, она, на мой взгляд, не направлена против украинского народа. Она как раз подчеркивает, что продажные элиты, которые получили собственность после распада СССР, взяли и сделали нацистскую культуру тержневой. Даже до церкви, в общем, добрались, как мы знаем, да, стержневой политической идеологии, отрицая вообще любое единство, а ведь огромное количество родственников по обе стороны на линии фронта сегодняшний день. И это большая трагедия.
12: Марат Фатович, не могу не затронуть тему перемирия в честь Великого Дня Победы. Как вы анализируете и можете объяснить ситуацию, которая получилась с вот этими датами перемирия? Сначала 9 мая предложение от российского президента, потом чуть более ранняя дата от Зеленского, потом в суда вступает уже президент США Дональд Трамп. Как вы оцениваете эту ситуацию? Можете прокомментировать?
19: Ну, Зеленский устроил просто клоунаду, это понятно, в своем обычном стиле. А вот то, что ты воспользовался этим праздником, вот это интересный сюжет, потому что ему нужно было что-то позитивное. Ему нужно было в очередной раз показать, что он способен, как он говорит, останавливать войну. Ну вот остановить здесь пока у них не очень получится, да, как мы увидели позавчера, там Рубио комментировал, что тяжело идут переговоры. Но здесь вот как раз я считаю, что наша сторона абсолютно правильно поступила. Ну, что он до 11-го продлить, да, ну, давайте продлим на один день, он в конечном итоге ничего не решает. А для Трампа это крайне важно. Ну, и поэтому, ну, хорошо, до 11-го, хотя вот сегодня осмотрелся, вот, ну, продолжают с украинской стороны БПЛА-то. Они, в мире, они поддерживают. Ну, по Москве сейчас не летят, да, ну, таки тоже Зеленский с премьерничеством вот это решение озвучил. Хотя, конечно, он его принимал под давлением американцев, это безусловно.
12: Я хочу спросить о ваших ощущениях. Вот на ваш взгляд, многие это говорят, так или иначе, никто об этом не заявляет. Что вы можете сказать, как политолог с огромным стажем? Третья мировая война сейчас уже идет, и против России воюет весь коллективный Запад. А Украина служит тараном в этой войне, и вместо Украины может быть кто угодно, и это надолго.
19: Нет, не идет Третья мировая война. Идет создание многополярного мира. И здесь Соединенные Штаты выстраивают свой зонтик, отвоевывают сферы влияния, во-первых, у Китая, во-вторых, Евросоюза. И для Евросоюза, для европейских промышленников, та милитаризация, которую они на сегодняшний день устраивают, это же попытка, на самом деле, пересидеть Трампа в надежде, что, может быть, кто-то там придет после Трампа, и все опять вернется на тот формат экономического взаимодействия, который был между Соединенными Штатами и Евросоюзом. А в чем он, на чем он основывался? Ну, во-первых, дешевые энергоресурсы. А Трамп, смотрите, вот эта война с Ираном, это же вторая энергоудавка на промышленность Европы. И поэтому вот они сейчас видят, что, может быть, вот так-то есть такая надежда, да, что Трамп уйдет, все развернется. Ну, поэтому Третья мировая война в военном смысле нет, а вот в экономическом, транспортном и конкурентном мы с вами увидим ее фактически каждый день, еще происходит там между вот этими крупными державами. Слава Богу, у нас отдельное положение, и любой, кто формирует как бы свой зонтик, он неизбежно должен привлекать Россию в качестве партнера.
12: Марат Фатович, можете...
19: А война для европейских элит, вот последняя фраза, это повод обосновывать вот эту милитаризацию.
12: Спасибо вам большое, Марат Фатович. Единственный вопрос. Можете коротко вспомнить, в истории человечества что-то подобное, такие ситуации уже происходили? На что это больше всего похоже? Или такое впервые?
19: Это впервые, потому что старая колониальная модель ушла, а вот эта новая строится крайне тяжело.
12: Огромное, огромное спасибо, Марат Фатович. Это Марат Баширов, политолог, автор канала «Политджойстик», был с нами на прямой связи. Всех с Днем Победы. Мы продолжим эфир.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике. Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное в пустое время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». День Победы на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравляет ветеранов войны и труда и всех великолучан с Днем Победы. Это священный день для города, который в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. С первого дня войны великолучане массово уходили на фронт, показали истинный патриотизм и самоотверженность при защите Великих Лук. Николай Козловский подчеркнул примером стратегического таланта нашего командования, доблести и мужества воинов Советской Армии, стойкости партизан и подпольщиков является успех Великолукской наступательной операции конца 1942-го, начала 1943 года, в ходе которой был освобожден наш город. Результат этой операции, известный как «Малый Сталинград», стал весомым вкладом в общую победу советского народа над фашистской Германией. Сегодня традиции героев, одержавших победу в Великой Отечественной войне, с честью продолжают военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, проявляющие отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции. Глава Великих Лук желает всем великолучанам здоровья, благополучия, счастья, стабильного развития родного города. Великие Луки торжественно отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Памятная церемония и панихида прошли сегодня на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в памяти героических предков возложены к памятным местам. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты, мастер-классы. Эта программа «Споемте, друзья» у фонтана «Дружба» в сквере на улице Вокзальной, на площади Рокоссовского и в сквере на улице Дворецкой. Краеведческий музей приглашает на выставку «Мой герой», а КЛК подготовил большой праздничный концерт «Май, весна, победа». К 81-й годовщине Великой Победы в Псковской области организована акция, посвященная одному из главных символов войны – Знамени Победы. Проект предлагает взглянуть на историю знамени через музыку. Организаторы предлагают вспомнить историю символа, обсудить ее в семьях и вместе послушать тематическую подборку ВКонтакте. В дальнейшем инициативу хотят расширить. В следующем году, к 9 мая, вместе с Георгиевской лентой планируется распространение открыток с QR-кодом на музыкальную подборку и историческую справку. Рассматриваются предложения от жителей по развитию проекта.
21: О валютах.
22: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
21: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 6 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
12: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Главная тема – День Победы. 81-я его годовщина. Всех приветствую. И сразу же, даже после выпуска новостей, не лишним об этом будет сказать, что временное ограничение на работу мобильного интернета и отправку СМС в Москве, они были связаны с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты, сообщает Минцифры. Пока работает белый список сайтов, но вот с 13 часов по Москве все ресурсы будут доступны в полном объеме. Это я цитирую заявление министерства. Также там предупредили, что при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. Так что имейте в виду. Ну, а мы переходим к главной теме дня, празднованию Дня Победы. Ну и, кстати, Россия и другие государства, которые свято чтят память о героях Великой Отечественной войны, отмечают 81-ю годовщину Победы. Неизменно на Красной площади прошел парад в честь 9 мая, и президент России Владимир Путин поздравил всех с этим священным праздником.
13: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас твою страну, спас мир. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
12: Ура! С Днем Победы! Попыток срыва празднования Дня Победы не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И более того, Россия накануне вечером согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Продление перемирия на Украине после 11 мая в Кремле пока не обсуждалось. Об этом сообщил также Дмитрий Песков. Ну и Москва и Киев в этот период планируют провести обмен пленными в формате 1000 на 1000. У нас на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, приветствую вас с праздником.
0: Привет.
12: С Днем Победы. Дмитрий, ну, что можно сказать о том, к чему мы пришли в 81-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне? Можете поделиться с аудиторией вашими ощущениями? Я понимаю, что они не все праздничные, но, тем не менее, праздник великий, и забывать отмечать его мы будем продолжать, естественно. Но мысли, естественно, нас не покидают. Можете поделиться с нашей аудиторией ими?
0: Ну, вот меня поразило то, что на параде были единственные друзья России. Это парни из Северной Кореи, герои, которые пришли к нам на помощь. Потому что в начале СВО мы ждали, что будет узбекская дивизия, киргизский батальон, там, таджикская бригада добровольцев, как минимум, да. Судя по количеству граждан этих стран, которые проживают в России, многие уже натурализовались, получили паспорта. Нет. Нет, на помощь только северные корейцы. Злые люди, конечно, писали, которым это очень не понравилось, что они пришли получать военный опыт современный, что они не воевали с 50-х годов. Это действительно так, да? Ну, вот я нашел такую метафору, поскольку я живу в деревне, да? Когда ты в 2 часа ночи идешь спасать и вытаскивать из сугроба соседа, вот, ты в том числе рассчитываешь, что если с тобой тоже что-то случится, сосед придет тебе на помощь, да? Вот. И оказалось, что друзей у нас практически нет, но кто у нас друзья, выяснить очень просто. Вот сегодня на параде мы это увидели наглядно.
12: Вот так. А почему же, Дмитрий, это произошло, на ваш взгляд? Как мы к этому пришли? Это наша недоработка или это хорошо так работают наши враги?
0: Я думаю, какая-то системная ошибка во внешнеполитических отношениях на ближайшем, ну, к нам треке, да, бывшие страны СНГ, входящие там в ЕАЭС, в ВДКБ, да, предоставляя этим странам множество льгот, мы ничего не требовали взамен, потому что

0: Да, мы накануне Дня Победы получили множество договоров, которые нынешняя Армения подписала с нашими откровенными врагами, да, и противником. Нашла, как говорится, время, да, самое удачное. Вот. Вот это было одно из самых неприятных открытий для меня. Ну, а то, что там именно Россию обвиняют в сдаче Карабаха, но это общее место, это работа их пропаганды, да, по большому счету.
1: Как же так получилось, что мы, думая о том, что само собой разумеющиеся вещи – это память предков, которые воевали за нашу свободу, за наше право жить, осталось в сердце только у нас, только у жителей Российской Федерации. Я не говорю, что только у нас и только в пределах этих границ нашего государства, да, но как-то так получилось, что вот это, ну, наверное, можно сказать, предательство идеалов, за которые умирали наши деды, и в том числе на территориях сопредельных государств, уже не является среди лидеров этих государств чем-то само собой разумеющимся. Где же наша история разделилась? Это мне, допустим, я не понимаю, как такое могло произойти. Что вы по этому поводу думаете?
0: Я думаю, если рассматривать это через сакральное русское восприятие мира, да, вот, это очень ценно, на самом деле, внезапно и резко понять, кто твой настоящий друг, а кто нет. Вот, потому что самое страшное – это иметь за спиной человека, которого ты считаешь другом, а он на самом деле враг или готов тебя вот-вот предать. Лучше все расставить по своим местам. Да, у нас страна большая, народу у нас много, мы сами решим все свои проблемы. Вот. Но то, что настала ясность, избавление от иллюзий, это иногда бесценно.
1: Дмитрий, еще один момент, который хотел бы с вами обсудить и узнать ваше мнение по поводу объявления перемирия со стороны России, со стороны Зеленского. Потом еще в это объявление вступил Трамп и тоже по-своему все как-то это переиначил. Но меня не покидало все время одно и то же ощущение. Если раньше мы говорили, что Зеленский нелегитимен, а сам не принимает никаких решений, нужно разговаривать с его хозяевами или с Соединенными Штатами, и этот диалог был, казалось бы, успешно продолжен, то вдруг перед парадом 9 мая в Москве совершенно США оказались за скобками, и вопрос формулировался так: рискнет ли Зеленский устроить провокацию? Зеленский, не США, хотя при этом мы говорили, что только западные военные могут регулировать свое оружие, с помощью которого наносят удары по территории Российской Федерации. А когда и как это произошло?
0: Да это в головах, на самом деле, произошло. Не на земле, там, не на каких-то стартовых позициях ракет. Да, вот, наша непоследовательность в восприятии картины мира. Вот. Ну, МО сообщило Министерство обороны России, что там около 1000 было нарушений зафиксировано дронами. Ну, люди, знающие ситуацию на фронте, про это все прекрасно понимали, что, значит, сидящие в завшивленных блиндажах ВСУшные БПЛАшники, да, в блиндажах, выкопанных под хатами, да, вот эти гнезда БПЛА, им, конечно, на это перемирие плевать. Они как запускали дроны, так и запускают. В принципе, мы на фронте, я не открою большую тайну и скажу, что мы действуем точно так же. Вот. Вообще, на моей памяти с 2014 года ни одно перемирие с украинской стороной не было реализовано в полной мере, вот, по-честному, скажем так. Да? И я, например, лично для себя, я не директор, да, но я понял, что с этими людьми на данный момент, с этой властью киевской, разговаривать нечем. Договора с ними не стоят бумаги, на которых они написаны. Вот. Ну, вот так, то есть, ну, никакой сенсации не произошло.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое за то, что подключились в наш эфир. Это Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Еще раз сообщу, что попыток срыва празднования Дня Победы не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия накануне вечером согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Мы продолжаем праздновать День Победы в эфире радио «Комсомольская правда». Через пару минут вернемся и продолжим.
2: День Победы на радио «Комсомольская правда». сказано.

0: Анна Эклава.
1: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а степень и хвоя – мужского.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
8: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Всех с Днем Победы. Это наш праздничный выпуск, который посвящен великому празднику. И, естественно, мы вокруг него наши темы и развиваем, в том числе с приглашенными гостями, и связываемся с корреспондентами на местах, которые рассказывают нам о том, как проходят празднования в тех или иных городах Российской Федерации. В студии Сергей Григорьев. Естественно, всех поздравляю с праздником каждого из вас, кто меня сейчас слышит. И следующая тема про новейшие вооружения, которые были продемонстрированы на параде Победы на Красной площади. Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». Он был показан как раз в ходе трансляции парада ко Дню Победы в Москве. Эта зенитная ракетная система обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей, сказал в прямом эфире диктор. Ну, а, кстати, в декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, сообщил, что первую дивизию ПВО ПРО, оснащенную зенитной ракетной системой С-500, сформировали в воздушно-космических силах России. Но это еще не все, потому что в ходе трансляции парада на Красной площади был продемонстрирован и боевой лазерный комплекс «Пересвет». И, ну, также в ходе трансляции показали работу расчетов беспилотников российских войск «Герань» и «Иноходец». По-моему, это впервые было. Помимо этого, показали работу расчетов, которые несут боевое дежурство на пунктах управления военно-морского флота, военно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации. Давайте поговорим подробнее о продемонстрированных вооружениях. Чуть более экспертно у нас на связи кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Андрей Львович, я вас приветствую. С праздником вас.
9: Праздником.
8: Андрей Львович, что вы можете сказать о тех образцах вооружения, которых я уже упомянул, и С-500, «Прометей», в том числе, и «Пересвет», и про то, на что вам удалось обратить внимание, что показалось вам интересным, и о чем вы можете рассказать нашей аудитории?
9: Ну, хотелось бы подчеркнуть, что все же это была трансляция различных видеороликов, то есть для тех, кто парад не видел, живая техника не шла на Красной площади, это такое небольшое уточнение. Но если мы посмотрим на вот этот видеоряд, который был представлен по различным видам вооружений, то ну, каких-то сенсаций, с моей точки зрения, там не было. Потому что в том или ином виде вот эти системы, они уже ранее были показаны. Но Мне показалось, отлично, мне показалось интересным, вы упомянули «Пересвет».
8: Да.
9: Его снова показали после длительного перерыва, потому что, если мы помним, когда впервые эта система была, в принципе, президентом озвучена, в ходе послания Федеральному собранию, там общие виды были. А сейчас нам показали непосредственно нутро этого комплекса, а именно расчет, место для расчета и какие-то даже мониторы, на которых отображается информация. Это, наверное, действительно интересно. Это первый момент. Второй момент тоже после долгого перерыва показали, причем вот меня тоже удивило с учетом тенденции последнего времени, когда стараются номера и тем более регистрационные номера на самолетах ретушировать. Был показан МиГ-31. В самом начале с него все, собственно говоря, и началось.
8: Да.
9: Носитель аэробаллистической ракеты «Кинжал». И вот на нем были видны номера, соответственно, был показан взлет этого самолета, ракета крупным планом. То есть тоже мы давно этих машин вблизи не видели. Потом, опять же, лично мне было интересно, тоже небольшой ролик был, посвящен новому нашему барражирующему боеприпасу «Герань-5». То есть это развитие известных «Гераней», только он уже оснащен реактивным двигателем и более быстроходный, более дальнобойный. И, можно сказать, вот этот вот барражирующий боеприпас со всех сторон в этом ролике также представили.
8: Я еще обратил внимание, знаете, на что? Может быть, я что-то упустил, но на всякий случай уточню у вас. Тирада 2С – это противоспутниковый РЭП, правильно я понимаю?
9: Здесь не готов ответить, потому что каких-то деталей по этому комплексу мне, ну вот, чтобы уже можно было достоверно что-то говорить, мне не попадалось.
8: С этим более-менее все понятно. Скажите, пожалуйста, Андрей Львович, вот из того, что было продемонстрировано в видеороликах, да, я тоже это буду подчеркивать, естественно, техника не шла по Красной площади, но перед началом парада большое количество роликов показывали. Что можно сказать? Никаких, вот как вы сказали, сенсаций вы не увидели, но ведь наверняка показывают не все то, что у нас есть. Что-то вам известно из того, что можно сказать, да, каких-то новых разработках или их усовершенствованиях, потому что мы видим, что и самолеты были показаны, и носители «Искандеров», и не только они. «Сушки», по-моему, тоже показали, насколько я помню.
9: Был, собственно говоря, если брать авиацию, ну, собственно, прошли над Красной площадью Су-30СМ и МиГ-29, ну, это довольно уже машина не новая. В самих роликах был Су-57, но Су-57, что называется, в текущем облике, потому что, например, в прошлом году были показаны макеты, и даже видео было одно с новым двигателем и с новым соплом плоским. На видео было круглое классическое сопло. Потом, опять-таки, из новых систем, о которых мы слышали, но пока еще не видели, это фронтовой бомбардировщик МПСУ-34М, который уже серийно производится, но, опять же, вот внешний облик этой машины мы пока тоже не наблюдали. Потом, опять-таки, хотелось бы, конечно, более крупным планом повидать ракету «Циркон». То есть, да, мы видели пуски, но они очень быстро показывали. Кстати говоря, с фрегата типа «Горшков», который также был сегодня в роликах упомянут. Но вот эта ракета, которая уже в боевых условиях применяется, конечно, бы на нее тоже было бы интересно посмотреть, как она выглядит. Из новых комплексов, опять-таки, да, почему-то вот не был упомянут, например, «Сармат». Ракетный комплекс, который в свое время также президентом был представлен, но вот почему-то в ролик не вошел. И то же самое с «Посейдоном». Прошло уже много времени, его в свое время тоже показывали. Я имею в виду «Посейдон» — это комплекс беспилотный подводный комплекс с ядерной силовой установкой.
8: Да, да.
9: Вот тоже не был показан. И вот разговор о том, что есть, о чем можно говорить, но по каким-то причинам в кадр не вошло.
8: Наверняка да, причины вот очень веские. Да, Андрей Львович, я вас благодарю. Еще раз вас с праздником поздравляю. Благодарю за включение в наш эфир. Андрей Фролов, кандидат исторических наук и доцент Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Говорили о продемонстрированных во время трансляции Парада Победы с Красной площади на вооружениях в видеороликах. Ну, а Сейчас немножечко отвлечемся, и Юрий Кораблев нам расскажет о сезоне шашлыков и какие могут быть опасности с этим связаны.
0: Россиян предупредили о скрытой опасности жидкостей для розжига. В СМИ и социальных сетях активно обсуждается, что популярные средства для розжига углей могут повышать риск развития онкологических заболеваний из-за канцерогенов, которые образуются во время жарки мяса. При приготовлении шашлыка жир с мяса попадает на раскаленные угли и образует бензопирены – опасные соединения, которые оседают на еде и попадают в организм вместе с дымом. Особенно вредной ситуацию делает использование химических жидкостей для розжига, поэтому лучше отказаться от использования подобных жидкостей и разжигать угли натуральными способами – с помощью бумаги или коры деревьев. Это может занять больше времени, зато сэкономит здоровье. Однако эксперты поспешили успокоить россиян. На самом деле все не так страшно. Действительно, заметное влияние на организм жидкости для розжига могут оказывать только при использовании в закрытом пространстве. А если вы жарите шашлыки на открытом воздухе, никаких проблем быть не должно, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-терапевт Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
10: Это только в закрытых помещениях опасно. А так как мы с вами разжигаем все-таки на свежем воздухе, естественно, у нас опасности такой нет. И главное, не переборщить. Если написано там 3 колпачка по 5 мл стойкой, наливаем. Но не наливаем целую бутылку в наш костер. И тогда все у нас в порядке.
0: А вот какую опасность действительно могут представлять жидкости для розжига, так это ожоги. Нередки ситуации, когда жидкость слишком быстро вспыхивает, и человек не успевает среагировать. В итоге все кончается в лучшем случае травмпунктом. И угадать по составу такие легко воспламеняемые жидкости проблематично. Но способ уберечь себя есть, говорят эксперты. Достаточно капнуть такую жидкость на руку и прислушаться к ощущениям, рассказал заведующий лабораторией химии Политехнического музея Денис Жилин.
11: Вы берете капельку жидкости, какую-нибудь палочку стеклянную, наносите ее просто на руку. Если вы ощущаете, что у вас жидкость холодит, значит, у нее низкая температура вспышки, поскольку низкая температура кипения. И такие жидкости лучше для розжига не использовать.
0: Помимо собственной безопасности, не стоит забывать на шашлыках и о законе. Если вы решили устроить барбекю на своем дачном участке или сжечь прошлогоднюю листву и мусор, обращайте внимание на то, где именно вы это делаете, и не представляет ли это опасность для построек и деревьев. В противном случае вам может грозить штраф в 5000 рублей, заявила радио «Комсомольская правда» юрист Мария Свиридова.
12: Сжигание мусора или вообще разведение шашлыков с нарушением правил пожарной безопасности. В частности, что касается мусора, бочка должна быть закрыта на необходимом удалении от всех построек. И не забывайте про соседские и также деревья. Шашлык, мангал, то же самое касается. Должно быть оборудованное место. Также должны быть средства пожаротушения.
0: Ну и стоит заранее подумать о своем желудке, отмечают эксперты. Поездка на шашлыки традиционно сопровождается перееданием жирного мяса, а также употреблением спиртных напитков. Поэтому главное в этом деле не переусердствовать, чтобы отдых душой и телом не обратился во вред. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, кто выигрывает в ирано-американском конфликте.
13: Иран как раз и считает, что он может эту историю пролонгировать на совершенно какие-то огромные сроки, которые как раз другие стороны не выдержат и либо потеряют к этому интерес, либо произойдет какое-то изменение ситуации внутри Соединенных Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других других игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что Ксир на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на Ксир. А Ксир сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О Дне Победы.
3: Россия отмечает День Победы с чувствами гордости и любви к своей стране. Жители свято чтят заветы и наследие солдат-победителей. Об этом сегодня на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил Владимир Путин. Он отметил, что забота об отчизне объединяет всю страну, о сохранении памяти о событиях Великой Отечественной, ее подлинной истории, истинных героях – дело чести. Глава государства подчеркнул, что великий подвиг поколения победителей и сегодня вдохновляет воинов, выполняющих задачи спецоперации. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Ивангороду присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Копия областного закона передана на концерте «Берега Победы». Он четвертый год подряд проходит в Ивангороде Ленинградской области у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки с российской и эстонской стороны.
6: О мигрантах.
3: Более 200 тысяч нелегальных мигрантов перепрыгнули Ла-Манш и попали в Великобританию с 2018 года. Это следует из данных, опубликованных британским министерством внутренних дел. Около трети мигрантов прибыли после прихода к власти лейбористов в 2024 году. В апреле Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш, в рамках которого Лондон заплатит Парижу 500 миллионов фунтов стерлингов, чтобы французские полицейские остановили поток нелегалов в надувных лодках. Японский писатель Кодзи Судзуки, который создал цикл романов «Звонок», который лег в основу одноименного фильма ужасов, скончался в возрасте 68 лет. Это сообщает телеканал NHK. Отмечается, что писатель скончался от болезни в больнице Токио. Других подробностей не приводится. Свою последнюю работу Судзуки опубликовал в прошлом году.
6: Обо всем.
3: Первый случай зависимости от искусственного интеллекта был зафиксирован в Италии. Как сообщила госслужба страны по оказанию помощи людям с зависимостями, пациенткой стала 20-летняя девушка. Она долгое время контактировала с искусственным интеллектом, который научился ее понимать. Со временем девушка отдалилась от родственников и друзей, предпочитая общение с нейросетью. Официальный курс доллара – 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня – 10 рублей и 93 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 12, 14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Песни Победы на радио «Комсомольская правда».
14: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте и с Днем Победы! С праздником вас! И в течение ближайшего часа на нашей радиостанции будут звучать песни. Песни о победе, песни о Великой Отечественной войне. Мы эти песни известны, популярны, любимы. Давайте еще раз послушаем в ближайшие 60 минут эти самые композиции. И начнем мы с песни, которая впервые была исполнена на концерте, посвященном Дню милиции. И тогда она категорически не понравилась. Но после уже она была спета в преддверии Дня Победы, в преддверии 9 мая, и таким образом стала символом этого праздника. Лев Лещенко. День Победы.
15: День Победы, как он был от нас далек, как в костре.

Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Ну и сразу после Льва Валерьяновича эстафету перехватывают молодые. Еще одна песня, и она тоже наверняка про победу. Обязательно она должна быть про победу и расцениваться только так, потому что, ну а по-другому и быть не может. «Шаман, встанем».
1: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

Это был Ярослав Дронов, он же «Шаман» с песней «Встанем». В самом-самом начале Великой Отечественной войны вышел фильм Александр Пархоменко, рассказывающий о герое гражданской войны. Шла уже Великая Отечественная, ну а кино снимали для того, чтобы вдохновлялись, в том числе и бойцы, подвигами тех, кто приближал революцию, устанавливал советскую власть. И в этом фильме Александр Пархоменко прозвучала песня «Ты ждешь Лизавета». Сейчас вы ее услышите в исполнении Московского казачьего хора.

0: Булат Акуджава и сам воевал. Более того, он и родился в День Победы. И в этом году отмечается столетие со дня его рождения. У него не так много песен о войне. И тем не менее, несмотря на то, что Булат Шалович считается таким романтиком, тем не менее, пронзительная и песня из «Белорусского вокзала», «10-й наш десантный батальон», и не менее пронзительная песня, которая впервые прозвучала в последнем фильме Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты». Это был финал этого фильма, когда на братской могиле тех самых героев, картины, которые погибли, отражая танковую атаку, появляется исполнитель, один из потомков тех самых погибших, и поет эту песню. Булат Акуджава, «Бери шинель».
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом

домой. К зале и пеплу наших улиц. Опять, опять, давай.

0: Шварцы пропавшие вернулись, бери шинель.
1: Сделаем небольшую паузу для того, чтобы продолжить обязательно праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы. В эфире радио «Комсомольская правда».
2: Песни Победы на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Песни Победы. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда». Еще раз с праздником, с Днем Победы. Мы продолжаем наш музыкальный час. И давайте вспомним песню, которая подходит и под гражданскую, и под Великую Отечественную, и под те события, которые происходят сейчас. Она прозвучала, эта песня, в фильме «Офицеры». От героев былых времен.
7: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд, для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Это была песня из кинофильма «Офицеры», а сейчас мы переходим к самой патриотической группе, которая может быть у нас в этом часе. И, конечно, это коллектив «Любэ». Николай Расторгуев, «Комбат».

0: батальон.
1: Следующая песня, которую вы услышите, она впервые была представлена еще до Великой Отечественной войны. А потом на протяжении всех этих 5 лет, пока Советский Союз воевал с фашистской Германией, в последующие годы эту песню исполняли, иногда добавляли куплеты. Говорят, что в каждом военном подразделении был свой человек, который дописывал эту композицию, ну, как дописывал, просто добавлял какие-то строчки. Потому что в песне девушка ждет пограничника, а есть варианты, где она ждет танкиста, моряка, сапера, артиллериста. И это знаменитая «Катюша».

А история следующей песни не менее удивительная. Сначала она прозвучала в кинокартине «Большая жизнь». Причем исполнял ее отрицательный герой, и ни про каких военных там не было. Там пелось про молодого Канагона, которого несли с разбитой головой. Канагон – это человек, который управлял лошадями и сквозь шахты перетаскивал грузы. Далее эта песня прозвучит уже в другом фильме, и там будут петь про танкистов. И вот, наконец, после этого появился коллектив «Чиж и компания», которые взяли песню «На поле танки грохотали» и записали свою версию этой старой, еще довоенной композиции. «Чиж и компания. На поле танки грохотали». После небольшого перерыва мы обязательно вернемся в нашу музыкальную программу на радио «Комсомольская правда».

0: Сделаем небольшую паузу для того, чтобы продолжить обязательно праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы. В эфире радио «Комсомольская правда».
1: Песни Победы на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
3: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь, со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались. Ну и важно, как это озвучили, не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
4: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
5: Минобороны России пока не передавала доклад о провокациях с украинской стороны во время праздничных мероприятий по случаю Дня Победы. Это будет сделано чуть позже, по окончании всей программы, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Россия была готова нанести массированный ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать мероприятия, приуроченные к 9 мая, заявил президент. Он отметил, что приехавшие на День Победы в Москву зарубежные лидеры проявили мужество с учетом заявлений Киева. Россия ведет серьезную работу по организации и согласованию обмена пленными с украинской стороной, но на нее нужно время, заявил помощник президента Юрий Ушаков, отметив, что при должном желании со стороны киевского режима это можно сделать быстро. Ушаков также сообщил, что обмен должен состояться в формате 1000 на 1000. Москва вела подготовку списков военнопленных еще до объявления перемирия, передавала их Украине, но от нее реакции не было.
1: О нефти.
5: Мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами на фоне войны в Иране, передает Bloomberg. Это означает, что риск еще более резких ценовых скачков и дефицита становится все ближе, указывает агентство. По данным Goldman Sachs, видимые запасы нефти уже находятся вблизи минимальных значений с 2018 года. Между тем, правительство Лаоса попросило Россию помочь с поставками нефтепродуктов. По словам вице-премьера Александра Новака, эти поставки могут начаться уже в ближайшие месяцы. При этом российская сторона видит хорошие перспективы для сотрудничества с Лаосом не только в нефтяной сфере, но и в энергетике. Речь, в частности, о строительстве солнечных электростанций. Новак добавил, что страны также заинтересованы в совместной работе по поставкам оборудования и ремонту гидроэлектростанций. Сегодня в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с лидером Лаоса Тхангуном Сисулитом. Он прибыл в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.
1: О памяти.
5: Песня «День Победы» стала самой популярной композицией о Великой Отечественной войне среди россиян, говорится в результатах всероссийского онлайн-опроса. На втором месте расположились «Журавли», а третье место забрала «Катюша». А самым популярным фильмом о войне среди молодого поколения стала картина «Брестская крепость», тогда как представители старшего возраста чаще всего называли фильм «В бой идут одни старики». Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88,55, юань 10,93. И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля. Завтра синоптики обещают до 12-14 градусов со знаком «плюс» и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра до плюс 17. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Песни Победы на радио «Комсомольская правда».
6: И мы продолжаем наш праздничный концерт. С Днем Победы еще раз, с праздником 9 мая. Очередная песня, которая впервые прозвучала в кинофильме «Два бойца». Там ее исполнял Марк Бернес. В нашем варианте, в современном исполнении, композиция «Темная ночь» прозвучит от Басты.

0: И еще одна песня, которую пели очень и очень многие, но популярной она стала в исполнении знаменитого ансамбля под управлением Леонида Осиповича Утесова, который, кстати говоря, все годы Великой Отечественной войны кочевал по разным фронтам, давая концерты со своим коллективом. И одна из песен, которую он исполнял, это песня фронтового шофера.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь.

сил. Был, друзья, не легок и не скор. Шли бы дни и ночи, трудно было очень, но воронку не нашел шофера.

Уже в этой части эфира я вспоминал Марка Наумча Бернеса, который спел когда-то песню «Темная ночь», но в его репертуаре было огромное количество всевозможных песен «Хотят ли русские войны?», «Враги сожгли родную хату», знаменитые «Журавли». Но сегодня, прямо сейчас, вы в исполнении Марка Бернеса услышите песню «На безымянной высоте». Дыми.

руки яростные те. У незнакомого поселка на безымянном

Как говорил герой фильма «В бой идут одни старики», арфы нет, возьмите бубен. Несмотря на то, что песня «Смуглянка» существовала и до выхода этого фильма, но именно картина Леонида Быкова сделала ее популярной. «Смуглянку» после этого пели абсолютно везде. Как сольно, так и хором. Лучше хором. Поэтому академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. «Смуглянка». Так, так.

0: Еще один небольшой перерыв перед финальной частью нашего праздничного концерта. Вернемся через несколько минут.
1: Песни Победы. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио.
2: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный

0: Коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Песни Победы на радио «Комсомольская правда».
5: Итак, это финальная часть нашего праздничного концерта, который посвящен празднику Великой Победы. И снова у нас в эфире группа «Любэ». Потому что, как без того, чтобы не вспомнить сегодня тех, кто воевал, тех, кто добывал победу, и тех, кто не вернулся с поля боя. «Любэ, давай за».
6: Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

рваными, хочется верить, что все же кончилось.

0: Ну а после группы «Любэ» мы снова возвращаемся к советскому кино. Снимая этот эпизод, режиссер Алексей Смирнов просил, чтобы Нина Ургант, исполняя эту песню, не плакала, а сидящие рядом с ней актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, чтобы они не сдерживали своих слез. Эту песню удалось снять с четвертого дубля. Фильм «Белорусский вокзал». Стихи Булата Акуджавы. «Десятый наш десантный батальон» или «Мы за ценой не постоим».
1: Сгорит

На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Эта песня когда-то прозвучала в картине «Трактористы» в исполнении Николая Крючкова. А после все, кто имел отношение к танкистам, и те, кто не имел отношения к танкистам, эту песню про трех веселых друзей пели с большим удовольствием. Давайте вспомним знаменитую «Три танкиста, три веселых друга».

0: Ну и последняя песня в этом часе. Эту композицию Марк Бернес записывал, будучи очень и очень больным. Он приехал и записал ее с одного дубля. А написана она на стихи Расула Гамзатова, который написал ее сначала на аварском, потом текст перевели на русский язык. И получилась самая, наверное, пронзительная песня не о войне, а о тех, кто добывал победу. И еще раз хотелось бы поздравить всех сегодня с праздником Победы, с 9 мая. Ну а в финале этого часа Марк Бернес, «Журавли».
1: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

0: Песни Победы на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
2: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб. И вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О Дне Победы.
4: Россия не считает возможным подшучивать над Днем Победы, поскольку с учетом ее потерь для страны это святой день. Это подчеркнул, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин и намекнул на прошлое комика с издевкой, отнесшегося к празднованию памятной даты Владимира Зеленского. Для нас, для России, все-таки 9 мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах, подчеркнул Путин. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала. На долю РСФСР пришлось 19 миллионов из 27 общесоюзных потерь. Почти 70%, напомнил президент. Больше 40 тысяч экранов по всей России транслируют «Бессмертный полк». Задействованы экраны на улицах, в аэропортах, на вокзалах, в метро. Также сеть экранов в пунктах выдачи заказов маркетплейсов во всех федеральных округах страны от Южно-Сахалинска до Калининграда. А в шествиях «Бессмертного полка» по всей России приняли участие более 5 миллионов человек.
0: Об энергетике.
4: Словакия намерена продолжать сотрудничество с Россией как по поставкам нефти, так и по газу. Это заявил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что Россия поставляет нефть в Словакию по трубопроводу «Дружба». 3 месяца был перерыв из-за блокады Украины этого трубопровода по известным причинам, чтобы в предвыборный период в Венгрии создать трудности для действующего премьер-министра. Поэтому Украина это сделала целенаправленно, намеренно, хотя инфраструктура была работающей, добавил вице-премьер.
0: Обо всем.
4: Компания из Уханя презентовала первый в мире квантовый компьютер, работающий на двух ядрах с использованием нейтральных атомов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на официальное издание Министерства науки и технологий КНР. Как говорится в публикации, эта разработка знаменует вступление в новый этап развития квантовых вычислительных технологий. Большинство квантовых компьютеров требуют огромных энергозатрат и поддержания температуры вблизи абсолютного нуля. В новой конструкции применяются нейтральные атомы, что снижает потребление энергии и упрощает обслуживание устройства. Оба ядра компьютера способны выполнять параллельные вычисления, перераспределять задачи и исправлять ошибки друг друга. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня 10 рублей и 93 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 13 градусов выше нуля, завтра воздух прогреется до плюс 12, 14 и дожди. В Санкт-Петербурге плюс 12 градусов, завтра днем будет 15-17 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Рассказ полковника Виктора Баранца с нами.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», сын фронтовика. Я хочу прочитать вам свой рассказ. Рассказ называется «Знамя». Лет 40 подряд, в День Победы, оставшиеся в живых и еще способные самостоятельно передвигаться ветераны гвардейской танковой армии собирались в Бауманском саду Москвы. Эта армия отличилась во многих сражениях Великой Отечественной войны, а уже на ее исходе, во время Берлинской наступательной операции, ценой больших жертв прогрызла мощную оборону противника на подступах к столице Германии и обеспечила в итоге решающий штурм Рейха. Как и случалось много раз прежде, задолго до новой встречи ветеранов-танкистов в Бауманском саду был создан оргкомитет. В него вошли офицеры, сержанты, солдаты, отставники, меньше других, жалующиеся на болячки. Причем многие из тех, кто входил в прошлогодний оргкомитет, в новый войти уже не могли. Одни умерли, другие совсем занедужили. Третьи, хотя еще и храбрились, но по состоянию здоровья уже не рисковали добираться до столицы на костылях или в инвалидных колясках, даже под присмотром родственников или врачей. Да что там до столицы? До Бауманского сада из-за хвори и возраста уже не могли доползти многие из тех ветеранов гвардейской танковой армии, которые жили в Москве и области. А самых рисковых и отважных ветеранов дети и внуки в прежние годы все же привозили в столицу России со всех республик бывшего Советского Союза. Но таких с каждым годом становилось все меньше и меньше. И не было уже в живых ни последнего командарма, ни начальника штаба армии, ни их заместителей. Даже комбригов, которые были намного моложе их, уже тоже не было. Все были давно в земле. А из командиров помельче худо-бедно еще здравствовали и дожили до 65-летия Победы десятка три комбатов и ротных, до сотни четыре командиров танков, механиков-водителей, заряжающих и радистов. Однако из них тоже лишь немногие уже могли добраться до Москвы к 9 мая 2010 года. А вот бывший комбат Василий Павлович Свечин держался молодцом, хотя еще с далекого апреля 45-го был инвалидом. Тогда из хорошо замаскированной засады на окраине Потсдама, это предместье Берлина, в его командирскую машину попал снаряд немецкой пушки. Василий Павлович помнил все детально. Тысячу раз после войны приходилось рассказывать об этом и сыновьям, и внукам, и школьникам, и студентам. И каждый раз, словно давно и хорошо зазубренный текст, он начинал так. Снаряд ударил в правую сторону танка под башню. Заряжающего Карадзе разорвало на куски. Радисту Бутараеву снесло голову. Механик-водитель Фоменко чудом успел крышку люка открыть и выскочить из машины. Я тоже попытался выбраться из танка, но мой люк заклинило. Когда я все же открыл люк, тут же возникла тяга, и пламя из боевого отделения потянулось ко мне. От моего танкошлема шел четырехжильный провод к радиостанции и танкового переговорного устройства. Я вырываюсь на броню, а в попыхах выдернуть фишку из гнезда забыл, и меня сдернуло обратно в горящий танк. Потом я уже не помню, как выскочил, что, где. Каким-то образом мне все же удалось отбежать от машины на десяток метров, и тут сдетонировала боеукладка. И что-то мне вдруг словно обожгло правую руку чуть ниже локтя. Я упал на какое-то время, потерял сознание. Когда пришел в себя, то будто вот в угаре увидел, что почти до локтя, видимо, куском разорванной брони, мне отрубило правую руку. Ну а дальше было так. Медсестричка Аня Фролова туго перетянула жгутом предплечье комбата и всадила ему в оголенную задницу пару уколов какой-то обезболивающей жидкости. А когда Свечин лежал уже на окровавленном матраце в кузове, едущей в тыл полуторки, грозно размахивающий пистолетом командир разведбата капитан Квитко остановил санитарную машину. И все так же, держа пистолет в руке, поставил ногу на колесо машины, ухватился за борт и заглянул в кузов. Сидевшая рядом со Свечиным, медсестра Аня со страхом смотрела то на его оружие, то на чумазую физиономию командира разведбата. «Вася, Вася, держись, мой родной!» Срывающимся голосом кричал Квитко. «Я за тебя этого без суда и следствия сейчас же прикончу!» «Какого?» Хмуря лицо от дикой боли, сквозь зубы спросил Свечин. «Да вот эту обоссавшуюся гитлеровскую мразь, которая стреляла в тебя!» Крикнул в ответ Квитко и показал пистолетом ту сторону, где на тротуаре под охраной автоматчика разведбата стоял в расстегнутой серой шинели рыдающий немчонок-артиллерист. Нос его был расквашен, штанины между ног от паха до широких голенищ сапог были явно в моче. Медсестра помогла Свечину приподняться с матраца так, чтобы он из-за борта машины увидел юного немца. Комбат посмотрел на него такими глазами, словно это не ему, Свечину, было в тот момент страшно больно, а этому описившемуся от страха шкету с гитлеровской челкой. «Не надо убивать ребенка», — сказал Свечин Квитке и снова лег на пропитанный кровью матрас. Уже после капитуляции немцев в госпиталь на окраине Берлина к Свечину приехал Квитко. С виноватым видом вошел в палату, рухнул перед кроватью Свечина на колени, уткнулся головой в плечо желтого, как парафиновая свечка, сослуживца и сказал тихо: «Прости меня, Вася. Большая вина моя перед тобой. Это мои разведчики вовремя не обнаружили пушку, которая ударила по твоему танку. Встань и не мучайся чепухой, брат», — сказал ему Свечин. «Это война». С того дня и до самой смерти в 1991 году Квитко просил прощения у Свечина каждый раз, когда они встречались в Москве.
0: Продолжение через несколько минут.
6: Рассказ полковника Виктора Баранца «С нами».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
8: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Чего не могут выставить? Сторожевые катеры. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
9: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
6: Рассказ полковника Виктора Баранца «С нами».
13: В Москву после трех месяцев лечения в госпиталях Свечин возвратился только в конце июня 45-го с наполовину пустым рукавом и красной звездой на мундире. А еще через год военный врач-ортопед установил ему на правой руке трофейный протез. Немецкий розовато-восковый муляж от локтя до кончиков пальцев удивительно точно был похож на оригинал. Свечин стеснялся своей пластмассовой, с полусогнутыми пальцами, холодной кисти, выглядывающей из рукава, и потому натянул на нее черную лайковую перчатку, купленную на барахолке. И порой случалось так, что некоторые, крепко подвыпившие однополчане, фронтовики, во время встреч или прощаний, невольно хватали комбата за правую руку, забывая, что ее-то нет. Под черной перчаткой, застывшими в одном положении полусогнутыми пальцами, был ее безжизненный заменитель. В тощенькой, потрепанной школьной тетрадке в линеечку все это тоже было слово в слово скрупулезно описано на память детям и внукам. Но почерк у Василия Павловича был совершенно отвратительный, потому как свои мемуары писал он левой рукой и кривыми печатными буквами.
14: «Деда, ты пишешь как курица лапой», — сказала ему однажды с осторожной улыбкой внучка Дашенька, листая тетрадку жирными от бабушкиного пирожка пальчиками. Отпечатки их так и остались темнеть на голубой обложке. После той, первой, была и вторая, и третья, и десятая тетрадка.
13: Одну из записей Свечин сделал в конце апреля 2005 года, когда вместе с другими ветеранами своей танковой армии ездил на поезде в Берлин. Тогда он попросил нашего военного атташе в Германии свозить его в Потсдам, на ту самую улицу, которая вела от железнодорожного вокзала в сторону парка Сан-Суси, туда, где когда-то был подбит его танк. Щеголеватый полковник не отказал. Покатал Свечина по Потсдаму на своей служебной БМВ.
15: «Пожалуйста, тут можно медленнее?» —
13: попросил Василий Павлович шофера. Он с трудом узнавал улицу. Не было уже ни четырех стальных жил трамвайных путей, ведущих от вокзала Потсдама в центр города. Не было видно за новыми постройками озера Хафель. Узнавался лишь железнодорожный мост с черными арочными фермами. И лишь так же, как и в мае 45-го, вдоль серых домов под бурыми черепичными крышами цвели каштаны. Когда проехали под мостом, Свечин попросил остановить машину возле перекрестка и возбужденно сказал полковнику: «Вот тут, тут, тут я на своей 34-ке выскочил на перекресток. А навстречу, значит, бежит крупная такая немка с растрепанными волосами и машет, машет, машет белой простыней. И кричит, кричит, кричит. А что кричит, непонятно. Танковый движок ведь громыхает. Я приказал механику двинуть танк поближе к дому и заглушить двигатель. А тут офицеры из разведки армии на Виллисе подскочили. Поговорили с немкой. Она, оказалось, была хранительницей в каком-то музее этого самого парка Сан-Суси. Немка стала умолять нас, чтобы мы не стреляли по древним зданиям парка. Она говорит, что немецкой пехоты там нет. Она ушла к Берлину», — сказал нам офицер-переводчик. «Мы и пообещали ей, что в таком случае стрелять по парку не будем. Я по связи приказал всем экипажам батальона в сторону парка огонь не открывать. Ну и двинули дальше. И вот тут, на этом самом перекрестке, приказал механику свернуть влево. А вон там, где сейчас густые кусты у дома с палисадником, было замаскировано это проклятое немецкое орудие, которого ни мы, ни проскочившие дальше разведка не заметили. И, видать, пушка у фрица была хорошо пристрелена. Они засадили мне снаряд в правый бок». Когда от старого Потсдамского вокзала они проехали в самый конец улицы, полковник предложил Свечину пройтись по площади с большой каменной аркой.
15: А там, в такой же старенькой советской офицерской форме и в новой российской, шла группа таких же ветеранов. Два мужика бомжеватого вида сосали из горла пиво у ларька на колесах и удивленно смотрели на военных. «Ура! Нас вернулись!» Зычно крикнул вслед офицерам один из них, и все дружно засмеялись. Когда Свечин вместе с военным атташе вернулся в Берлин, их машина по просьбе Василия Павловича раза три крутнулась вокруг серого рейхстага со стеклянной тюбетейкой наверху. Полковник предложил Василию Павловичу отведать немецкого пивка в уютном гаштете недалеко от российского посольства. Свечин с радостью согласился. Сказал: «Побывать в Германии и не отведать немецкого пивка – это все равно, знаете, что вот брачную ночь про невесту забыть». Хозяин гаштета, грузный мужик в белом фартухе с недлинной бородкой на сытом лице, сказал Свечину и полковнику, что угощает их за свой счет. И вежливо попросил разрешения сесть за стол рядом с гостями. Он на приличном русском языке сообщил, что его отец был летчиком Люфтваффе. А зимой 41-го попал в плен. Его самолет, советская зенитка, сбила под Смоленском.
16: «О, а мой старший брат Иван как раз там был зенитчиком и...»
15: Воскликнул Свечин радостно и тут же осекся, взглянул на зажмурившего глаза полковника. Но поскольку хозяин гаштета искренне засмеялся, на сурово прикушенных губах полковника тут же образовалась улыбка.
14: «Ну и вляпался я», — подумал Свечин. «Надо язык за зубами держать».
15: А немец стал многословно рассказывать о воспоминаниях его отца, о 7 годах в плену, сначала в Елабуге, потом под Ростовом. Его русские конвоиры подкармливали и даже частушки научили петь.
16: «Отец и меня научил», — весело сказал немец и негромко запел. «Сидит Гитлер на заборе, просит Гитлер молока, а доярка отвечает, хрен сломался у быка».
15: Свечин и полковник добродушно улыбались, хотя другие посетители гаштета настороженно и недоуменно поглядывали в их сторону.
14: «Вы хорошо говорите на русском», — отвесил Свечин комплимент немцу. «У меня во времена ГДР были хорошие учителя, русские офицеры из берлинской бригады. Она при социализме стояла тут недалеко, в восточной части города», — говорил немец. «А русские офицеры заказывали много водки и пива. В молодости я был поражен их привычкой к такому коктейлю. И однажды спросил у них, откуда такая традиция? Знаете, что они мне ответили? Они ответили: пиво без водки, деньги на ветер».
15: Улыбался немец, улыбались и Свечин с фронтоватым полковником. Но улыбка на лице офицера мгновенно исчезла, когда Василий Павлович спросил немца:
14: «Ну и как вам тут живется после объединения ФРГ и ГДР?»
15: Хозяин гаштета оглянулся по сторонам, подался вперед и негромко произнес:
14: «Если отвечать по-русски, то хреново».
15: Затем немец стал рассказывать гостям о том, как новая власть душит налогами его бизнес, как она скудно финансирует земли Восточной Германии, которые когда-то относились к ГДР.
14: «Нам всем здесь мстят за то, что мы были под советами», — сказал хозяин гаштета.
15: Когда Свечин и полковник уходили из гаштета, немец проводил их до крыльца и там сказал на прощание фразу, которая показалась Свечину имела особый двойной смысл:
14: «Приходите в гости еще».
17: Продолжение через несколько минут.
6: Рассказ полковника Виктора Баранца «С нами».
18: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
20: Очевидно, что вооруженные силы США и флотационное вооружение не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют эти острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то. Да? То есть это тупиковая ситуация.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
21: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: А важно.
22: Владимир Путин выразил надежду, что обмен военнопленными с Киевом состоится. Направили же целый список, 500 человек. Конечно, мы это приветствовали и готовы были это сделать. И сделали, продлили еще на 2 дня перемирие в надежде провести обмен, сказал глава государства журналистам. Киев накануне Дня Победы отреагировал, что не готов к обмену военнопленными, заявил Владимир Путин. Россия сама занималась подготовкой обмена, поэтому поддерживала предложение Дональда Трампа о продлении перемирия, отметил российский лидер. Премьер Словакии Роберт Фицо назвал намерение Евросоюза отказаться от энергоресурсов из нашей страны идеологическим и вредным для европейской конкурентоспособности. А вице-премьер Александр Новак заявил, что Словакия намерена продолжать сотрудничество с Россией как по поставкам нефти, так и по газу. Он напомнил, что Россия поставляет нефть в Словакию по трубопроводу «Дружба». Немецкая авиаотрасль уже оказалась на грани серьезного кризиса, который в скором времени может привести к массовым отменам рейсов и сокращению пропускной способности аэропортов. Об этом в интервью изданию «Вельт» заявил глава Ассоциации аэропортов Германии Ральф Байзель. По его словам, причиной стали не только перебои с физическими поставками авиакеросина, но и его запредельная стоимость, которая делает многие рейсы экономически нецелесообразными. Аэропорты ФРГ ожидают сокращения пропускной способности еще до того, как страну накроет реальное топливное нехватка. В худшем случае меры могут затронуть до 20 миллионов пассажиров. Сторонники отделения Шотландии от Великобритании выиграли выборы в местный парламент. Национальная партия получила 58 мест. Она стала крупнейшей в парламенте, но немного не дотянула до абсолютного большинства, для которого необходимо 65 кресел. Лидер партии Джон Суини ранее заявлял о желании вынести вопрос о проведении референдума о независимости после местных выборов.
1: О спорте.
22: Россиянка Мира Андреева победила швейцарку Викторию Голубич в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1, 4-6, 6-0. В следующем круге Андреева, посеянная на турнире под восьмым номером, встретится с бельгийкой Элизе Мертенс. Финал турнира состоится 16 мая. Действующая победительница – итальянка Жасмин Паолини. Из россиянок побеждали Динара Сафина и Мария Шарапова. Курс доллара 74 рубля и 30 копеек. Евро стоит 88 рублей 55 копеек. Курс юаня 10 рублей 93 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 12-14 и дожди. В Санкт-Петербурге плюс 8. Завтра 15-17 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Рассказ полковника Виктора Баранца «С нами».
15: Что было в мае 2005-го в Берлине, а в начале апреля 2010-го года бывший комбат Свечин из своего трехкомнатного командного пункта на шестом этаже старого дома в Кунцево с утра до вечера громко отдавал по телефону приказы подчиненным: подать заявку в гостиницу, обеспечить встречу, обратиться в комендатуру, доставить боевое знамя армии 9 мая к 14:00 в Бауманский сад. Когда капитан в отставке Стороженко, бывший начальник штаба танкового батальона, позвонил Свечину и пожаловался, что в военной комендатуре Москвы случилась заминка, Василий Павлович позвонил туда сам, зло ковыряя указательным пальцем левой руки ячейки своего домашнего дискового телефона. И на повышенных тонах поговорил с подполковником, который сообщил, что ему никак не удается согласовать со штабом военного округа вопрос о выделении почетного караула и ассистентов для боевого знамени армии в День Победы. А заминка случилась из-за того, что Московский военный округ к тому времени был уже ликвидирован, точнее, объединен с Ленинградским и стал называться Западным, со штабом в Санкт-Петербурге. А тамошние штабные начальники были, видимо, большими формалистами и требовали от подчиненной им московской комендатуры по-другому оформить заявку на выделение почетного караула и ассистента. А когда эту проблему удалось наконец утрясти, появилась еще одна. Сначала боевое знамя армии в музее отказались выдать по той причине, что получить его прибыл не тот ветеран, который значился в заявке. Старый, алый стяг должен был доставить в Бауманский сад самый молодой ветеран, 83-летний гвардии сержант в отставке Корнеев. Но с ним по дороге в музей случился инфаркт, ветерана заменили, а заявку пришлось переоформлять. Но когда ее переделали на имя другого получателя боевого знамени, и он вместе с двумя солдатами-ассистентами из роты почетного караула приехал в музей, то случилась и тут неприятность. Вышедшая в тот день на работу после отпуска заведующая знаменным фондом музея громко отчитала своих помощников за то, что те не знают руководящих документов. И тут же показала 80-летнему майору в отставке Ивану Семеновичу Гридину, поступивший из Главного управления Минобороны России, приказ о новом порядке выдачи музейных экспонатов во временное пользование. За алый стяг надо было платить. Прокат боевых святынь оформлялся чин-чином. Были даже специальные бланки договора с временной таксой. Стараясь не смотреть в глаза Гридину, заведующая говорила ему, что этот постыдный бизнес был затеян из-за убогого финансирования музея. Женщина часто повторяла: «Извините, извините, это не моя прихоть, я материально ответственное лицо.
14: Я не хочу иметь неприятностей. Я обязан все делать по закону.
15: Хорошо бы еще и по совести, дочка, откликнулся Гридин.
14: Я вас понимаю. Я очень вас понимаю, тараторила заведующая, все так же не поднимая глаз. Все это стыдно, очень стыдно. Но вы меня поймите, я человек подневольный. Я обязана выполнить приказ.
15: Она говорила долго и многословно, как бы оправдываясь перед фронтовиком.
14: К нам приезжали советники министра. Говорили, что сейчас в России капитализм, что надо учиться выживать, искать новые способы самообеспечения музея. Вот там уже и прайс-лист приказу прислали. Как надо оплачивать пользование реликвиями.
15: Мы за свое боевое знамя, дочка, давно уже заплатили. И кровью, и жизнями, сказал Гридин.
14: Вряд ли музейной нищетой можно оправдать кощунственную торговлю тем, что для каждого военного человека священно. Честь имею.
15: Основной майор, поддерживаемый одним из сопровождающих его солдат роты почетного караула, осторожно и медленно спускался по музейной лестнице и лютым тоном приговаривал:
14: «Ну вот мы и дожили. До такого позора дожили, твою мать!»
15: Заведующая с виноватым видом суетилась возле него, приговаривая:
14: «Вы уже спросите, Иван Семенович, не наша вина, не наша. Ну, приказ есть приказ».
15: Уже на выходе из музея Гридин остановился и сказал ей сухим, наждачным тоном:
14: «Я приеду за знаменем завтра, после парада Победы на Красной площади приеду. Будьте, пожалуйста, на месте. Я с деньгами приеду». «Конечно, конечно, Иван Семенович, я буду вас ждать».
15: Солдаты на машине комендатуры гарнизона отвезли Гридина в гостиницу «Славянка» у Суворовской площади.
14: «Сынки», — сказал он на прощание двум гренадерского роста бойцам, «передайте своему командиру, чтобы завтра машина за мной прибыла сюда ровно в полдень, 12:00. Поедем за знаменем музей, а потом в Бамунский сад».
15: «Товарищ гвардии майор», — вдруг несмело обратился к нему один из солдат,
14: «А как же парад Победы? Вы не будете на нем?»
15: Гридин посмотрел на него теплым отцовским взглядом и ответил с легкой улыбкой:
14: «А я парад по телевизору посмотрю. Я его на Красной площади уже раз 5 видел. А свой пригласить

Вечером пару раз к нему заходили соседи, такие же, как и он, ветераны танковой армии. Приглашали на ужин, но он отказался. Не то было настроение. До самых-самых сумерек лежал в спортивном костюме на кроватном покрывале, вспоминая все, что было с ним уходящим днем. В глазах все еще стояло виноватое лицо заведующей знаменным фондом музея. А ближе к полуночи его засосало. Открыл холодильник. В дверце стояла бутылка водки с крышкой в виде головки снаряда. На полках щедрая закусь. Налил полстакана водки, выпил, закусил колбасой. Приятный хмель слегка вскружил голову, вышел на балкон покурить. Внизу шуршала шинами машин полуночная Москва. Возвратясь в номер, Гридин достал из кармана костюма бумажник. В тишине звякнула густая гроздь орденов и медалей. Сев на кровать, он достал из бумажника деньги и стал их пересчитывать. Была ровно 31 тысяча. 1000 он переложил в отдельную ячейку бумажника и подумал: «До Воронежа как-нибудь дотяну». Железнодорожный билет на обратный путь 10 мая был уже куплен. Он выпил еще полстакана водки, погасил свет и уснул. Следующим утром Гридин посмотрел парад Победы по телевидению. Принимавший парад министр обороны Сердюков в цивильном костюме и без командного голоса смотрелся в объезжающей войска открытой машине, как пластмассовая пуговица посреди бриллиантов короны. Ивану Семеновичу резанули глаза широко расставленные ноги и покачивающиеся руки министра во время рапорта президенту. Ровно в 12:00 за Гридиным приехала комендатурская машина с теми же двумя бойцами-ассистентами из роты почетного караула. Поехали в музей. Бойцы приняли зачехленное боевое знамя армии, а Гридину платил в бухгалтерию положенные 30 тысяч. А минут через 40 машина подъезжала уже к Бауманскому саду. Там было великое скопление военного и гражданского народа. Белели седые ветеранские головы, поблескивали на солнце гроздья наград. Военной музыки оркестр играл бравурные марши, резвились

0: Облаченный в парадную форму, комбат Свечин левой рукой крепко пожал руку Гридина и поблагодарил его за вовремя доставленное на торжество боевое знамя армии.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Я слушаю радио.
3: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание.

0: корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Рассказ полковника Виктора Баранца «С нами».
3: Свечин крепко сжал древко знамени левой рукой и прижал его к себе. Два бойца-ассистента с красными лентами через плечо и оголенными саблями стали слева и справа от знаменосца. Грянул марш! И Свечин, как это часто было в его молодую офицерскую пору, красиво и четко сделал первый шаг левой. Его старенькие, но хорошо надраенные хромовые сапоги сияли лаковым блеском. Он крепко держал боевое знамя левой рукой, прижимая к груди древко, а полотнище трепетало на сильном ветру так, словно хотело вырваться на волю. Комбат изо всех сил удерживал рвущееся из его руки знамя, и в какой-то момент ему даже стало страшно, что может случиться самое позорное. Боевое знамя завалится, вырвется из его руки, упадет на асфальт. И тогда он бросил правую протезную руку в черной перчатке на древко и ею, что было силы, прижал к себе. И его волнение, и страх перед тем, что он может не удержать знамя, завалить его, были так велики, что он, кажется, уже не слышал громкого ливня аплодисментов тысяч зрителей, плотной толпой облепивших с обеих сторон длинную аллею Бауманского сада. Он не замечал, не мог заметить и другого. Вдруг от края празднично ликующей толпы резво отъехала инвалидная коляска с безногим ветераном в старенькой военной форме с танковыми эмблемами на затертых бархатных петлицах. Инвалидная коляска побежала следом за знаменосцем. Две сильных руки человека, сидевшего в ней, шустро крутили колеса. И аплодисменты, и приветственные крики гигантской толпы зрителей справа и слева стали еще громче, еще яростней, да так, что Свечин не выдержал и оглянулся. Все так же крепко держа боевое знамя армии живой рукой и прижимая его к себе холодным протезом. Следом за ним ехал в инвалидной коляске Николай Нестеров, радист из экипажа Гридина. Тут комбат Свечин впервые в жизни нарушил воинский ритуал. Он не стал, как положено, нести боевое знамя до конца положенного маршрута, остановился, подождал инвалидную коляску Нестерова и вставил древко в проем сиденья. Знамя качнулось, но сильные руки Нестерова подхватили его. Так дальше и поплыло. Поплыло алое полотнище вдоль аллеи, а Свечин одной рукой подталкивал коляску однополчанина. А следом за ними выходили из праздничной толпы все ветераны, которые могли идти в этой стихийной колонне. Иные были на костылях. и всех их зрители забрасывали цветами. Майор Гридин шел в этом шествии последним и не мог сдержать слез.

0: После парада в Бауманском саду ветераны вместе с роднёй направились в большую рабочую столовку неподалеку. Там были уже накрыты столы. А Гридин с двумя бойцами-ассистентами повез на машине боевое знамя в музей. Когда машина ехала по мосту, Гридин увидел алые звезды на кремлевских башнях и золотые купола церквей и сказал шоферу: «Молодой человек, а вас можно попросить об одолжении? Давайте поедем мимо Кремля».
1: «Дорога забита, отец!»
0: «Ну, сейчас такой день, попробуем». И он свернул на дорогу, ведущую вдоль красных стен Кремля. Машины ползли с черепащей скоростью, плотным железным строем.
1: «Кажется, мы попали в глухую пробку, отец», — сказал Гридину шофер. «Вы уж меня извините», — ответил ему Гридин, «но я, наверное, в следующий раз могу Кремль и не увидеть».
2: «Да что вы, товарищ майор! Вы же каким молодцом держитесь! Вам еще жить да жить!»
0: Машина со знаменем стояла в глухой пробке, и конца края ее не было видно. И вдруг Гридин сказал солдату-ассистенту, сидевшему на переднем сиденье:
1: «Сынок, а давай-ка расчехлим знамя».
0: Солдат недоуменно взглянул на Гридина.
1: «Да-да, расчехляй!» —
0: еще раз сказал Гридин. Солдат стащил зеленоватый брезентовый чехол со знамени и перевел настороженный взгляд на Гридина, а тот командным голосом давал распоряжение шоферу и солдатику:
1: «Открыть правое переднее окно, высовывай знамя».
0: Большое алое полотнище то радостно трепетало на ветру, то благодарно поглаживало алым шелком бок автомобиля. Увидев его, люди на тротуаре стали аплодировать, а соседние машины дружно сигналить. Они расступались перед машиной с алым знаменем. Обратив на него внимание, милиционер в парадной форме, стоявший на повороте у дома Пашкова, сначала строго нахмурился, а затем улыбнулся, принял стойку смирно и отдал честь боевому знамени армии. Оно шустро неслось по уличному пространству. Ему везде, до самого музея, все машины уступали дорогу. Когда Гридин привез знамя в музей, ему выписали справку, что реликвии он вернул в целости и сохранности. Иван Семенович аккуратно свернул документ, засунул его в боковой карман старенького своего военного кителя и взглянул на заведующую знаменным фондом, которая собиралась уносить алое полотнище куда-то в подвальные запасники, и сказал:
3: «Подождите, пожалуйста».
0: Он снял фуражку и положил ее на подоконник. Затем, цепляясь дрожащими руками за отопительную батарею, медленно опустился перед знаменем на одно колено и поцеловал алый шелк с названием его гвардейской танковой армии. Две слезы скатились с его морщинистой щек на старый, видавший виды шелк, и растаяли, оставив после себя лишь два серых, влажных и едва заметных пятнышка. Затем он также с трудом встал, выпрямился, надел фуражку и, вскинув руку к козырьку, отдавая честь святыне. Заведующая знаменным фондом, прислонив знамя к стене бухгалтерии, упорно пыталась вернуть ему уплаченные музею деньги, но он решительно отстранял ее руку. И на праздничном вечере ветеранам ударной гвардейской танковой армии, и на следующий день, когда его полным автобусом провожали на Павелецкий вокзал однополчане, он в своих деньгах, заплаченных за боевое знамя, никому не сказал и слова. А в мае 2011 года, когда в музей за боевым знаменем приехал уже другой ветеран, и ему тоже сказали, что за аренду полотнища по приказу министра обороны Сердюкова надо платить,
2: Он люто выматерился, но в бухгалтерию пошел. Там его нашла та же начальница знаменного фонда, которая год назад также торговалась с майором в отставке Гретиным.
4: «Никаких денег вам платить не нужно», — сказала она ему. «Ваш товарищ еще в прошлом году все оплатил».
2: А через полгода майора в отставке Ивана Семеновича Гридина не стало. И комбат Свечин после инсульта в Бауманский сад 9 мая 2011 года уже приехать не мог. Врачи категорически запретили ему покидать госпитальную палату. Но традиционную встречу ветеранов своей танковой армии он все же увидел. Внук снял ее на видеокамеру и показал деду на планшете. Многих однополчан, отмечавших с ним День Победы в прошлом году, комбат Свечин на кадрах видеосъемки уже не обнаружил.
5: Рассказ полковника Виктора Баранца «Знамя». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
7: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень. Нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень-очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
8: Вооруженные силы России должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках спецоперации, заявил Владимир Путин. Он заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта. Президент дал комментарий журналистам о том, где должна проходить зона безопасности для России. Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться, сказал Путин. Сигналов о том, что США выходят из переговорного процесса по Украине, нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на усилия по разрешению конфликта на Украине, если не увидит прогресса в переговорах.
5: об энергетике.
8: Европа уже закачала 7 миллиардов кубометров газа в хранилище к следующей зиме. Это примерно 34,5% от их общей емкости, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Всего в европейских хранилищах находится более 37,5 миллиардов кубометров газа, меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда заполненность достигала около 42%. Согласно постановлениям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны обеспечить заполнение газовых хранилищ до уровня 90% в период с 1 октября по 1 декабря 2026 года. В Австралии в одной из лабораторий в 2024 году пропали две пробирки с хантавирусом, а общее число исчезнувших образцов превысило 300, сообщает издание Mirror. Предполагается, что исчезновение произошло во время перемещения биоматериалов в новую холодильную камеру. Власти считают, что пробирки, скорее всего, были уничтожены, отмечает издание. По итогам расследования не выявлено признаков кражи или утечки, но обстоятельства инцидента вызвали вопросы к системе хранения опасных биоматериалов. 4 мая стало известно о смерти 3 человек в результате вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV «Хондиус» в Атлантическом океане.
5: О космосе.
8: Этой ночью жители России смогут наблюдать метеорный поток Эда-Лириде. В период максимальной активности при ясной погоде можно будет увидеть до 7 падающих звезд в час. Свое название поток получил благодаря созвездию Лира. Радиант, точка, из которой визуально вылетают метеоры, расположен рядом со звездой Вега. Лучшее время для наблюдений – предрассветные часы 10 мая, когда радиант поднимется максимально высоко над горизонтом. Телескоп или другое специальное оборудование не понадобится. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 11 градусов, завтра днем до 14 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
9: Здравствуйте, друзья! Говорит и показывает радио «Комсомольская правда». Показывает, конечно, это не фигура речи, а в прямом смысле слова. Видеотрансляция идет на Рутубе, на официальной странице радио «Комсомольская правда» и во ВКонтакте, также на официальной странице радиостанции «Комсомольская правда». Итак, «Бессмертный полк» в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прямо сейчас. Так, знаете, по-простому, по-свойски мы хотим почтить память тех людей, благодаря которым я сейчас в прямом федеральном эфире нашей станции могу общаться с вами, дорогие радиослушатели, и все мы можем отмечать День Победы завтра, 9 мая 2026 года. Я в этом убеждена на 150%. Поэтому давайте вспомним тех, кто воевал, наших дедушек, бабушек, наших других родственников. Вспомним истории, которыми они с нами делились. Вспомним какие-то случаи, которые возникают у вас в душе, в вашей памяти. Звоните, не стесняйтесь, рассказывайте, пожалуйста. Номер телефона не изменился. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда». Ну, а если говорить об акции «Бессмертный полк», несколько слов, конечно, хочется сказать о том, к чему мы уже привыкли, и то, как это родилось, тоже, наверное, нельзя забывать. Во-первых, «Бессмертный полк» ежегодно проходит в России и в мире в память об участниках Великой Отечественной войны. В 2026-м она будет, как и в прошлом году, в смешанном формате. Это офлайн и онлайн. Все начиналось так. Еще в 2007 году, как только будет звонок, скажите мне, пожалуйста, да, об этом сразу. 8 800 200 ровно 9702. Так вот, еще в 2007-м парад победителей был в Тюмени. И вот так называлось то шествие, которое сегодня мы зовем «Бессмертным полком». Жители впервые вышли на улицы с фотографиями родственников, фронтовиков. В 2009-м парад победителей уже прошел в 20 регионах России. В 2010-м, в 2011 годах в Москве состоялась акция «Герои Победы, наши прадеды и деды». А вот в 2012-м акция официально получила название «Бессмертный полк». Я пока остановлюсь на этой дате, потому что у нас есть звонок. 8 800 200 ровно 9702. Люберцы на связи. Алла, здравствуйте.
10: Алла. Сказать о своем дедушке. Вот, по маминой линии. Он горел в танке. Бабушка одна, четверых потом поднимала, в том числе и мою маму.
9: Алла, скажите, пожалуйста, а как звали вашего дедушку?
10: Ой, дедушку я уже не помню, как звали. Об этом раньше не говорилось, понимаете, так вот открыто. Бабушка строила, значит, я с Алтайского края. Сейчас это город Яровой, раньше был поселок Яровой. Бабушка строила этот поселок, она каменщицей была, и четверых детей, в том числе и мою маму, подняла. Ну, то есть, какие женщины были, я вот о чем.
9: Я
10: Они теряли своих мужей на войне, ну, вот поднимали страну. Тогда вот передавалось это как-то, вот понимаете, мужчина погиб, но детей женщина поднимала, и вот такое я хочу вот поэтому.
9: Спасибо большое, что позвонили. Спасибо большое, что поделились. Как вот даже сквозь слезы, что нашли в себе эти силы. А, более того, женщины, конечно, наши удивительные, но в моем случае тому примером моя прабабушка. А, может быть, чуть позже, пока вот Саратов на связи. Дмитрий, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Слушаю вашу историю, Дмитрий.
11: Ну, я хочу почтить память не только своих, но и вообще всех погибших в Великую Отечественную войну. Вот, ну, расскажу про своих. У меня вот два деда и одна бабушка воевали. Это прям вот фронтовики. Вот у меня фотографию прям вот там четыре человека, где мой дедушка. И на обратной стороне 8 мая 1945 год, Германия. Вот, она у меня сохранилась, я вот до сей поры ее берегу. И
9: то есть они дошли до Берлина?
11: Да, в Германии. Где конкретно, я не знаю. Дело в том, что он, дед Анатолий Матвеевич Киреев, он был механиком. Он ремонтировал самолеты поврежденные, вот, даже... Я потом... Он уже никогда не рассказывал. Ни дед, ни бабушка, они никогда про войну нам ничего не рассказывали. Может быть, нас берегли от этого как-то или что-то, я не знаю. А вот когда все вот это началось, и мы стали узнавать про своих, где воевали, за что получали награды, и по фамилии, по имени, отчеству вот, находили, и вот только потом мы только вот узнали. Вот Анатолий Матвеевич... Оказывается, он ремонтировал самолеты, он был механиком на аэродромах, и за что получал награды. То есть он там не один самолет, ну, сейчас конкретно не могу сказать сколько, но он принимал участие в ремонтах, отправлял самолеты на боевые вылеты. Второй дед, Гуляев Иван Владимирович, это военный водитель. То есть он тоже был награжден за своевременные доставки и все, ну как это сказать?
9: Ну как, за службу, да. За службу. Вот,
11: да,
9: потому что без водителей, ну каким образом, вообще ничего даже трудно представить. Это сейчас совершенно все по-другому. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Михаил, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Я звоню из города, который в годы Великой Отечественной войны был тылом. Моя бабушка Флория Петровна Нус, ее девичья фамилия была, работала на закрытом заводе. Тогда завод назывался абонентский ящик у завода был. Что я хочу сказать? Моя бабушка была... В детдоме. В детдоме она из немцев Поволжья. Насколько у них был сплоченный коллектив, как говорится, не было вот этой национальной розни. Ее лучшая подруга – это Веселова Галина Иосифовна. И то, что в тылу... Был тот же фронт, как они голодали, все, что они ели. Я настолько благодарен ее рассказам о том, как жили люди в это время.
9: А что она рассказывала? Вот что самое такое вот яркое, что осталось у вас в памяти?
12: Это когда строился завод, они работали под открытым небом. И станки подогревались, и снизу были вот эти костры. И жмых – это от семечек кожура, которые они ели. Ой. Это самое вкусное лакомство было.
9: Да вы что?
12: Да, это самое вкусное лакомство. Она вспоминала это, да, она умерла в 82 года, и вот эти воспоминания, я настолько благодарен всему этому поколению.
9: Спасибо вам огромное за эти слова.
12: Да.
9: Да, спасибо огромное, и что позвонили. 8-800-200-97-02. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Хочу рассказать о своем деде, Бастрыкине Николае Алексеевиче. Он прошел войну, начиная от финской, встретил Великую Отечественную пограничником и закончил в Маньчжурии, в японской. То есть все детство у меня прошло на рассказах деда о войне.
9: Ну вот, так о чем рассказывал? Момент... О чем рассказывал? Что осталось с детства? Ну вот и по себе сужу, да. Да, да.
13: Как воевал? Ну, в конечном итоге мне его рассказы пригодились.
9: Почему как?
13: Когда попал в одну из горячих точек, очень даже пригодились.
9: Ну, вы ими как воодушевлялись, подпитывались, или это какой-то опыт помог?
13: Вот? Нет, именно вот как опыт, как действие в конкретной ситуации.
9: А что это было? Можете поделиться? Ну, правда, любопытно.
13: Ну, как вот обороняться? Вот как пришлось нашему подразделению, грубо выражаясь, забиться в щель и держать круговую оборону. Вот он рассказывал, как они с финнами воевали. Сейчас это называется мобильная оборона. Вот. А в тот момент, ну, просто рассказывал, что забились в щель, и то из одного угла откроют огонь.
9: Поняла.
13: Переместятся в другой.
9: Угу. А вы знаете, а вот у меня... Вот,
13: воевал он в Кандалакше. Под Кандалакшей.
9: Спасибо большое. Вот я почему спрашиваю, что рассказывали? Я ж была маленькая. Я помню первый шок, который испытала, когда дед сказал, что они ехали на фронт в соляном вагоне после обучения. Ну, то есть он уже в офицерском звании выпускался. И вот в соляном вагоне. И соль была настолько ценным продуктом, что на соль они могли выменивать вот еду, которой не хватало для курсантов. Да? Ну, уже не курсантов, а вчерашних курсантов. То есть, ну, там много историй было. Вот сейчас мне это на ум пришло. Друзья мои, мы продолжим через несколько мгновений. «Бессмертный полк» в эфире радио «Комсомольская правда». Звоните 8 800 200 ровно 9702.
5: «Бессмертный полк» на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: IT-эксперт Андрей Виноградов о регулировании отрасли видеоигр.
15: Даже небольшие разработчики софта, я не только говорю про игры, а вообще, они работают, как правило, на мировую аудиторию, потому что объем российского рынка, он не так велик. И если отрезаешь себя от мировых продаж, как минимум, то ты развиваться не можешь. И вот это мы сейчас наблюдаем, что разработчики игр и те, кто по политическим причинам, они уехали давно, там, с самого начала. Сейчас все, кто остались, они не хотят уезжать. Они вынуждены это делать, потому что в России просто становится невозможно работать. И вот это очень большая проблема. У людей, у компаний нет уверенности в завтрашнем дне, потому что сегодня запретили одно, завтра могут запретить другое. А чтобы просто развиваться, нужен какой-то финансовый приток. Объем игровой индустрии в прошлом году в России составил более 200 миллиардов рублей. И вот эти 200 миллиардов рублей, они же, с них же тоже там и налоги платятся и прочее. Это тоже часть экономики. И этот рынок вообще во всем мире растет, в том числе и в России. И вводить дополнительные ограничения вот сегодня — это недальновидное решение, потому что нам как раз нужно развиваться вне мировой вот этой индустрии. Это, ну, практически невозможно. Как вот в 90-е годы, когда хлынули на территорию России множество иномарок, наши люди захотели именно покупать их, а не наши, потому что мы очень долго жили в изоляции, вне конкуренции.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
9: Давайте вспоминать истории, которыми с нами делились наши дедушки, бабушки, любые другие близкие или не совсем близкие люди. Но мне кажется, это вот та дань памяти, которую мы должны отдавать, передавая это из поколения в поколение, эти знания. Кто у нас на связи? Марина, Московская область. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Очень трогательно вы рассказываете обо всем. Просто замечательно, что вы такую программу организовали. Вот я бы хотела рассказать, что вот мой отец – участник Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну с 41 по 45 год.
9: Имя? Давайте имя не забудем сказать.
16: Владимир Иосифович. Он прошел всю войну с 41 по 45. С 18 лет, вот он, как только ему исполнилось 18, вот он пошел на фронт. И 20-летие встречал в окопах Сталинграда. И вот, вы знаете, просто вот невозможно об этом спокойно говорить. Что, как вот он рассказывал, что там творилось, это был ад на земле. Просто было невозможно.
9: Смотрите, Марин, вот, кто-то вообще не рассказывает, да? А здесь из самого страшного котла Великой Отечественной все равно находят все силы человека рассказывать. Удивительные, конечно, вещи.
16: Но вы знаете,
9: он вернулся?
16: Вы знаете, вот он вернулся, он вообще прослужил в армии, вот он, значит, 41-го попал на фронт, потом еще в армии служил, он, значит, 27 лет в армии прослужил, он бы еще прослужил, но он скоропостижно скончался, вот, и поэтому, вот, так сказать, его жизнь оборвалась, вот. Был награжден боевыми наградами, у него и боевые, и трудовые награды, и медали, вот.
9: Как фамилия его? Авиации.
16: Халявко Владимир Иосифович.
9: А вот какое сейчас звание? Значит, звание? Вы только что сказали, я как-то вас перебила.
16: Значит, он генерал-майор авиации.
9: Ничего себе.
16: Вот, он, значит, вот мальчишкой, можно сказать, пошел, ну, как 18 лет, пошел на фронт. И вы знаете, какое-то чудо, что он жив и вернулся, что он остался жив. Вот, что очень многие погибли, его друзья и товарищи. Вот, он вот рассказывал, вы знаете, он вот он рано очень умер, вот после войны, где-то он недолго прожил. Вот, и я еще маленькая была, вот он успел мне только вот рассказывать историю. Вот, про Сталинград. Это вот единственное, что он мне успел рассказать. Вот, и я тоже была так потрясена этим.
9: А сколько вам было лет? Сказал, сколько лет было?
16: Мне было 10 лет. И я просто, вот, вы знаете, потом вскоре он умер, и я больше ничего не успела у него узнать, спросить. Вот, и он, вы знаете, вот сказал такую вещь, что вот они были в окопах Сталинграда. Вот, говорит, ужас был какой-то сплошной. И, говорит, на его глазах, вот им прямо в окопа попал этот снаряд. Ну, там обстрел был.
9: Да.
16: Вот, обстреливали артиллерия, там, в общем, и самолеты, значит, бомбили, артиллерия. И вот он сказал, прямо к ним в окоп попал снаряд. И он говорит, я, прямо, говорит, на его глазах товарища разорвало просто пополам. Вот
9: я его товарища. В 20 лет такое увидеть, когда в жизни такого не встречал.
16: Вот, да. Понимаете, прямо вот на его глазах. Вот он мне вот это вот рассказал, что, говорит, прямо я, мы были рядом, вот, я, говорит, как-то немножко был в сторонке, а он прямо в него попал этот, видимо, снаряд, и, говорит, его прямо разорвало пополам.
9: Ой.
16: И вот он, видимо, настолько это ему попало.
9: Ну, еще бы, еще бы. И вам, маленькой девочке, тоже, да.
16: Я когда это все услышала, ну, потом он как-то, вы знаете, он не любил говорить о войне. Угу. Хотя, конечно, всю войну прошел, и Сталинградская битва, а войну заканчивал в Румынии. Вот уже, так сказать, уже окончание встречали победу, и окончание войны, победу встречали в Румынии.
17: Спасибо вам огромное. Спасибо огромное.
16: Знаете, еще одно слово, еще одно слово хочу сказать, что папа с мамой познакомились во время войны. И вот они познакомились, поженились, и вот тоже прожили всю жизнь вместе. Была очень у них хорошая и счастливая семья. Вот. Так что очень хорошо, что вы такую программу
17: организовали. Спасибо большое. Спасибо большое. Знаете, вот у нас про женщин вот говорят. Я сейчас думаю о том, что моего деда призвали в августе. В августе 42-го, после того, как он окончил, соответственно, училище военное. И в это же время, в 42-м году, его мама, а он единственный, не, сестра была еще, ну, то есть двое детей, его мама, она, ей было поручено сформировать партизанский отряд. Вот в моей голове сейчас это очень сложно укладывается. У тебя сын сейчас едет на фронт, ты в это же время формируешь в Тамбовской области, в Уваровском районе, в условиях строжайшей секретности формирование отряда в качестве первого секретаря райкома партии. Ну и, собственно, было вот 33 человека, она сформировала, 5 из них были женщины. Просто представляете, да, вот уже звучит, да, какие были люди, гвозди такими людьми можно было забивать. Москва с нами на связи. Любовь, здравствуйте.
18: Вы знаете, я вспомнила детскую вот такую историю. У меня дядя, Данилушкин Иван Тимофеевич, прошел всю войну. Вернулся, слава богу, раненый был, много медалей. Жил в деревне, простой, обыкновенный человек. И вот, знаете, когда он отбивал косу, ну вот, чтобы она была острая, он всегда пел одну песню. Слуха у него совершенно не было, но я вот ребенок, меня 7 лет туда отправляли в деревню на каникулы, и я запомнила. А вспомнила в связи с тем, что завтра будут петь «Катюшу». Вот разрешите, я вам, как сказать, два куплетика таких маленьких зачитаю. Разлетались голова и туши, дрожь колотит немцев за рекой. Это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой. Немец в яму прыгать станет, с головой зароется в сугроб. Но и здесь его мотив достанет, и станцует немец прямо в гроб.
17: Спасибо.
18: Вот, это, знаете, вот так у меня отложилось это.
17: Ну, это прям такая частушка по мотивам, конечно. Спасибо огромное. Слушайте, ну супер, просто супер, действительно. Евгений с нами на связи. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Маша.
17: А вы откуда? Да, добрались.
19: Ростов-на-Дону.
17: Слушаю вас.
19: У меня удивительная эта история такая, в таком смысле. У меня было два дяди и две тети. Так вот, один дядя молодой, во время войны, когда там, значит, вот первый раз Ростов захватили эти немцы. Там,
17: это было, да? В ноябре 41-го года, да.
19: Да. Сидят мы эти, рассказывали эти, ну, дяди и тети сидят в этой избе. Вдруг тихий стук, они говорят, немцы, кто-то говорит, немцы. Не, немцы тихо не будут стучать. Ну, самый смелый дядя Жора вышел из хаты, посмотрел, приходит, говорит, там красные просят провести их там куда-то. Ну, оделся, там дали ему что-то такое, он пошел и не вернулся.
17: Ой.
19: И самое интересное, в чем интересно, ну, как бы, не вернулся, ждали, бабушка ждала его, ну, моя бабушка, его мама, баба Соня,
17: так.
19: Дядю Жору ждала. А потом в 2001 году я пошел, у нас в Ростове есть такой мемориал. Я ходил там мимо него, всякие, ну, и как, 4 тумбы с фамилиями погибших, да?
17: Угу.
19: И фамилия. А тут подхожу, раз, не было нашей фамилии, Михин. Я смотрю, Михин. Я, значит, приезжаю, говорю, мам, я нашел, по-моему, дядю Жору. Она говорит, как? Ну, поехали. Да, и почему я так почти уверен, что это? Там Михин Г. То есть он
17: Георгий,
19: был мальчишка.
17: Да. Да, я понимаю,
19: то есть отчества не было, ничего не было. И вот они рассказали, что мы пошли в военкомат. Военкомат сказал, что вот когда тут что-то случилось, зацепил трактор, начали делать новую плиту, и нашли эту фамилию, воткнули. То есть мы, как бы, дядя Жора вернулся через сколько там? 2001 году.
17: Ну да, через огромное количество лет. Слушайте, да. Вы мне знаете, что напомнили, как мы прошлым летом ездили всей семьей в деревню, ну, откуда вот часть нашей семьи пошла. И это было под 9 мая. 8 мая мы туда попали и ремонтировали, подкрашивали монумент. Вот вы сейчас прям о таком рассказываете. Да-да. То есть с фамилиями всех тех, кто уходил на фронт из этого села. А сейчас это село Советское. И мужики, я их спрашиваю, говорю, чините? Да, чиним. Говорит, может, тут ваши есть? Я говорю, слушайте, да, наверное, нет, потому что, ну, у меня прадед только в русско-японскую воевал, он уже оттуда раненый вернулся, то есть комиссовали. А потом я смотрю, что фамилия не наша, ну, там 16 человек не нашего, больше, чем всех остальных. В такие моменты, конечно, становится, ну, не по себе. Друзья мои, давайте делиться историями в память о тех, кто воевал в Великую Отечественную. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Москва с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
20: Все, пошел.
17: Ольга, здравствуйте. Да, спасибо. Все, пошел.
21: Тимофеев Иван Иванович. Меня слышно?
17: Да, Ольга, слышно. Еще раз имя скажите, пожалуйста, смелее.
21: Тимофеев Иван Иванович, лейтенант саперной роты. Был спасен, раненый, контуженный, полуприсыпанный землей в сталинградском окопе собакой овчаркой по кличке Жук. Поэтому я хочу отдать дань благодарной памяти собакам-воинам Великой Отечественной войны.
17: Спасибо,
21: собаки-саперы обнаружили, а собаки...
17: У нас, простите, 15 секунд спасли. Остается, слушайте, но...
21: 513 тысяч. И сегодня, когда, извините, но зоофашистскую политику...
17: Пять секунд. Останемся. Ольга, спасибо огромное вам. Спасибо большое. Давайте без политики сегодня обойдемся. Хорошо, ребята, вот в такие моменты. Ну, не будем трибуну использовать.
22: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
24: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не... падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
25: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
22: Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
0: Запад рассчитывал на крах России в течение 6 месяцев в 2022 году. Об этом заявил Владимир Путин. Все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице, сказал Путин. Запад, НАТО, заявил президент журналистам. Он отметил, что западные элиты хорошо устроились, провоцировав конфликт России и Украины. Но в Европе уже ищут контакты с Москвой. Понимают, что игра на повышение в украинском конфликте будет дорого стоить. Запад, поддержав Украину, попал в колею, из которой не может выбраться. Антироссийские санкции Евросоюза усиливают самодостаточность России. Об этом заявил в видеообращении к согражданам в соцсети премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он осудил предоставление так называемых военных кредитов киевскому режиму. Премьер отметил, что из реакции Владимира Путина на конфликт на Украине в ходе встречи в Москве сделал много серьезных выводов для партнеров ЕС. Вновь было подтверждено, что огромной ошибкой стало то, что блок не ведет равноценный политический диалог с Москвой, заключил Фицо.
1: О мошенниках.
0: Аферисты атакуют россиян, используя различные схемы, выстроенные вокруг капремонта. Речь идет о звонках с предложением вычеркнуть стройку капремонта из платежки за вознаграждение, списать задолженность или получить льготу. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов напомнил, что не существует закона, который освобождал бы собственников квартир от этого платежа. А списание задолженности происходит только после процедуры банкротства.
1: О мигрантах.
0: Более 200 тысяч нелегальных мигрантов переплыли Ла-Манш и попали в Великобританию с 2018 года, следует из данных, опубликованных британским министерством внутренних дел. Около трети мигрантов прибыли после прихода к власти лейбористов в 2024 году. В апреле Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш.
1: О Дне Победы.
0: Поздравление с Днем Победы появилось на домах-книжках на Новом Арбате в Москве. Видеопроекция, которую прохожие могут увидеть, выполнена в красных, голубых, белых цветах. Там также есть надписи «Помним и гордимся». «С Днем Победы, с 9 мая, с праздником». Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня 10 рублей и 93 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 11 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 12, 14 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас 8 градусов тепла, завтра днем будет до 15 и 17 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
17: Владимир Подольск с нами на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
17: Слушаю вас внимательно.
2: Я родился в январе 38-го года. Отец ушел, как тогда говорили, на действительную в феврале или в марте месяце. И вот впервые я осознанно увидел своего отца, уже учась во втором классе в 46-м году. Он прошел Финскую войну, Ленинградский фронт, Курская дуга, Украина, Польша и Берлин. В июле месяце 45-го года он служил в дальневосточной дивизии, попал служить. И в июле месяце дальневосточную дивизию отправили на Дальний Восток. И вот, пересекая границу Польши с Украиной, впереди идущий эшелон бандеровцы пустили под откос. Ну вот их эшелон разгрузили, и вот отец еще воевал с этими с бандеровцами еще целый год. И, кстати, еще поймал пулю вдобавок.
17: Как вот его звали, него... Владимир? Давайте назовем полное имя, отчество.
2: Петр Егорович. Да, я вот летом я ездил в мемориал и нашел значит, его фамилию там. И вместе с фотографией все.
17: Угу. Подождите, вот. Так мемориал, он, получается, погиб, раз он...
2: Нет.
17: Просто это... Там, поняла, там, дань памяти.
2: Там, да, дань памяти.
17: Поняла вас.
2: Вот он рассказывал, что эти бандеровцы так издевались, говорит, над нашими пленными. Наши солдаты попадали в плен. Вот. И, говорит, так издевались, живьем сжигали. Вот. И вот он в 46-м году пришел, как дуршлаг, израненный весь. Прошел вот две войны. А потом он долго не прожил. А в 51-м году прожил только 5 лет. В 51-м году его не стало.
17: Спасибо вам большое, что поделились. Спасибо. 8-800-200-9702. Удивительно. Во втором классе только увидеть. Я по таким впечатлениям. Владимир, Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
17: Слушаю вас.
3: Я хотел поделиться про своего отца, Соломон Михаил Иванович, старший сержант. Прошел войну, имеет 4 ордена, слава боевого краснознамени, Отечественная война и Красной звезды. Я вот хочу поделиться тем, какие фронтовики скромные были. А что получилось? Потому что в 2000-х годах, ну вот там я точно, ну 2000-е, мой сын в виде экскурсии поехал в Подольский архив, ну от школы.
17: Так.
3: И там спросили, мол, у вас кто-то на фронте воевал? Угу. Он говорит, да, дедушка. Ну, хорошо. Ну, сейчас мы, как его, Соломин Михаил Иванович, нашли документ. Я даже вот как сын, я не знал, ну вот за что он такими высокими наградами как бы был. Я медаль не считаю, вам перечислил ордена. Оказывается, он еще был предоставлен званию Героя Советского Союза. Ну, документы у меня, они, ну, взяли оттуда, сын привез, ну, лежат у меня. Отец умер в 83-м году. Ну, и вот так вот не искал он ничего, там подписано, и не то, что я говорю, вот сам это выдумал. Вот у него все на этот самый. Были люди скромные, и он не ходил нигде-то, не искал, и просто жил, работал. Угу. Вот такие вот. Старший сержант.
17: Спасибо.
3: Сам инструктор. 4 ранен был. У него 2 ранения. Я еще красные такие 2 желтенькие полосочки. Ну, как она на этот. Вот такой мой был отец.
17: Спасибо большое. Хорошо, что вы об этом рассказали, потому что я бы хотела поделиться информацией. Думаю, надеюсь, что все знают, но лучше скажу. Смотрите, 3 главных военных портала есть. Это памятьнарода.ру. Ну, я сейчас не буду латиницы, да, диктовать, просто набираете в поисковике «Память народа», «Подвигнарода.ру». Соответственно, есть еще «Мой полк», это народные такие профессиональные ресурсы. ОБД-мемориал – это портал для поиска тех, кто не вернулся. Солдат.ру. Во-первых, все вот это можно использовать. Во-вторых, знаете, я однажды для своей подруги, у нее дед пропал без вести, это очень давно было, но так как я всегда обладала каким-то вот навыком журналистского поиска и понимала, как это делать, я нашла фотографию на месте мемориала, ну, то есть вот мы же часто, вот, когда на машине переезжаешь, там, деревни, села, и видишь вот эти вот придорожные мемориалы, да, где были какой-то лютый бой шел, и там поставлен этот еще советских времен памятник. И вот имя ее деда я там нашла, потому что я только знала место, откуда пришла похоронка. Больше никто ничего из ее семьи не знал. А я, соответственно, смогла найти место. И все это вот благодаря тому, что люди ведут не только поисковую деятельность, но они это еще и фиксируют все в на сайтах специализированных. Таким же образом можно участвовать в шествии «Бессмертный полк», загрузив фотографию и найдя, соответственно, место, где служил ваш предок. И благодаря этому он тоже будет появляться на экранах вашего города или того города, где он нес службу. 8 800 200 ровно 9702. Чехов на связи. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
17: Слушаю вас.
4: Комаров Петр Иванович войну закончил в Праге.

0: чище. Вот такое. Я это знаю.
1: Потому... Он больше, чем Нева, если что.
0: Да. В общем, за это давали героя, звезду героя. Например, Курянин, Константинов, он получил звезду героя именно за то, что первым переправился через Днепр. Поэтому я, собственно, ну, я дружила с его внучкой, и поэтому мне это, вот, это для меня не пустая история. Но просто вашего, ваш побывал во всех самых горячих точках, я смотрю.
1: Да, везде тотался.
0: Да.
1: И самое интересное, вот говорю, что фронтовики очень скромные. Да, когда в 85-м году всем фронтовикам решили выдать орден Отечественной войны, вот, насколько я помню, большинство настоящих фронтовиков его не носили. Они носили только именно вот эти боевые награды.
0: Да, собственно, они боевые огромные, награды не носили особо. Я своего деда помню только с этими... Боже, из головы вылетело. Как называются вот ленточки, да, которые обозначают...
1: Ленточки, да.
0: Да-да-да. Нет, у них какое-то название есть, забыла. Планки, да. Да-да-да. Просто я все время думаю, почему мой не носит награды. Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вадим Саратов с нами на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
2: Зовут Вадим Кругляков. Мой дед, Кругляков Яков Тимофеевич, он, значит, призвался на войну 26 июня. Это мне бабушка рассказывала. Из села Питерки, Саратовской области. Вот, она...
0: 41-го? Говорила, потом... Вы про 41-й говорите? Просто вы сказали 26 июня. То есть 4 дня война шла.
2: 26 июня 41-го года.
0: Да, да, вот вы про год не сказали, я уточнила. Все.
2: Ну, 41-го года, извините.
0: На 4-й день войны. Дальше.
2: Да, сразу же. Она мне рассказывала, мы поехали, ну, там, с женщинами уже в Энгельс. То есть у них там был какой-то перевалочный пункт. Mm-hmm. Ну, как бы хотели... проститься, ну, в смысле, постричь, в общем, проводить.
0: Да.
2: А, так, она говорит, не увидели мы его, но вернулись обратно. То есть тогда у нее была дочь, сын старший и мой отец. Ему было 1.5 года. Вот.
0: Он, значит, вернулся с войны? У нас просто меньше минуты.
2: Вот, нет, в общем, он это, в 41-м году в ноябре был ранен в Иванове, был в госпитале, из Иванова прислал фотографию. Это вот единственная фотография, которая сейчас у меня есть. Вот, 28 февраля он пропал без вести.
0: Ох. Вот. Спасибо вам большое бабушка за историю.
2: Его,
0: да,
2: просто... Бабушка его искала, в общем, писала письмо. Нам из фронта в 43-м году прислали бабушке письмо, что он числится пропавшим без вести. И вот вы, как вы сказали, по мемориалам, по всяким сайтам, я нашел список безвозвратных потерь вот моего дедушка, это Кругляков Якова Тимофеевича, и его брата. У него брат тоже пошел.
0: Спасибо большое, прощаюсь. 3 секунды уже, спасибо. Но мы продолжим в следующем блоке, друзья.
3: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16.00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.

0: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
1: Ну, а я расскажу, друзья, еще несколько слов. Если интернет-поиск, о котором я говорила в прошлом блоке, заходит в тупик, подключайте Центральный архив Министерства обороны, он находится в Подольске, у него есть сайт, ехать никуда не нужно, чтобы найти документы, которые не выложены в сети. Можно пойти в военкомат по месту своей прописки. Они обязаны отправить запрос от вашего имени. Пишите сами. Подольск, Кирова, 74. Подключайте краеведов, не поверите. Даже если вы не знаете, где пропал ваш родственник, откуда ушел на фронт, город, где шли ожесточенные бои, может быть, ну, какая-то, вы знаете, зацепка, вам в Краеведческом музее тоже могут хотя бы что-то рассказать, а могут и здорово помочь. Такое тоже случается. Владимир с нами на связи. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Откуда вы, Владимир?
2: Саратова.
1: Саратов. Хорошо, слушаю вас.
2: Вы знаете, в нашей семье было 5 парней молодых, и они все попали на фронт. И все вернулись с фронта, все с орденами. Понимаете, это просто вот потрясающе. 5 человек и с орденами. И я, это мой отец, один из них, и я, у него друзья все воевали, и я поражался их скромности. Никогда, никогда они не сомневались в своей миссии. То есть, ну, миссия – это громкое слово.
1: Они... А почему громкое? Мне кажется, оно очень сильно уместно здесь. Миссия – это и есть миссия освободить Родину.
2: Освободить Родину, да. И понимаете, они, вот, понимаете, это вот, вот для меня вот все мои, вот его друзья, мои дяди, там, отец, братья, это вот пример служения Родине. Никто не ныл, никто не ставил под сомнение, что вот, а это зря там, чего, как там, в общем-то. Хотя хлебнули они все, будь здоров.
1: Да я вообще очень часто, знаете, размышляю над тем, думаю, господи, вот сегодня был выпускной, а завтра началась война. Все, твоя жизнь до и после, она перерезана этими ножницами фашизма. И вот вы сказали, хлебнули, и я как раз вспомнила эти свои размышления. Но здорово, что вы говорите, никто не размышлял, не задавал вот этих вот... Нельзя ли сказать, что глупые вопросы? Не глупые были люди, думающие люди, просто совершенно по-другому стержень у них, что ли, стоял внутри.
2: И вы знаете, мой отец, он служил в Монголии перед войной. Угу. И он на фронт попал только в 42-м году, когда уже было ясно, что Япония, ну, не нападет на Советский Союз. И их сибирская дивизия была переброшена, так они все рвались на фронт. Их просто оттуда не пускали. Вот, вот нам бы... Вот я, кстати, вот мужиками, которые на СВО, я горжусь и вообще... Вот как это... У отца написано было, получил ранение в боях за независимость Родины. Вот эта патетика, она вот, вот это просто потрясающе.
1: И вот согласитесь, патетика или пафоса из их уст в их письмах был совершенно уместен. Но нет, мне кажется, понимаете, вот тогда это все совершенно по-другому звучало. Это очень перекликается. Спасибо вам большое. Друзья, остается все меньше времени. 8 800 200 ровно 9702. Казань на связи. Альбина, верно я услышала, да? Здравствуйте, Альбина.
3: Здравствуйте, верно. Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
3: Мария. Я бы хотела рассказать про своего прадеда. Я уже ребенок другого поколения. Мой прадед родился в 900 году, Еремеев Алексей Михайлович. Ну, хороший такой, зажиточной семье был, просто про его трагическую судьбу. Потом их раскулачили, он был вынужден бежать, все начинать по новой. И вот в 41-м году осенью он пошел добровольцем на фронт. Вообще, вот вы правильно сказали про краеведов, мы как раз от них и узнали, нам принесли личное дело из немецкого концлагеря. Осенью 42-го он попал в концлагерь в Близгановер, Шталаг, и через 2 года умер там от туберкулеза. И умер он как раз в том концлагере в Берген-Дельзене, где Анна Франк недалеко содержалась. Просто вот я всегда вспоминаю своего прадеда, насколько у него трагичная судьба была. То есть он все потерял, как бы все, он жизнь начинал по новой. И все равно пошел и за свою родину,
1: я тоже всегда,
3: за свою вот, семью.
1: Слушайте, друзья мои, меня поражает, я уже не в первый раз за этот час соглашаюсь со слушателем, и меня поражает вот этот общный культурный код. Мне кажется, у нас это уникально. Вот в России я редко это встречаю. Вот я путешествовала, знакомилась. Это вот то, что... Ну, действительно, я тоже об этом много раз размышляла, да и в фильмах об этом видела. Когда раскулачивание, революция все перекроила, ему уже 41 год, он не мальчишка. И он пошел. Спасибо вам, слушайте.
3: Да.
1: Про Анну Франк вы не зря вспомнили. Я тут же мгновенно подтягивает мысли. Именно одно из дел Анны Франк представлял Советский Союз в деле против фашизма на суде. Да, закончите мысли, я прервала вас. Слушаю.
3: Я просто, вот когда нам передали личное дело прадеда, мы его никогда не видели. Мы просто тоже знали, что пропал без вести. Ага. И вот фотография, вот вылитый папин братишка. Мой папа тоже Алексей, в честь как раз деда своего родного назван. И вылитый вот дядя Аркадий, папин братишка. Вот одно лицо. И мы поняли, да, вот действительно, вот насколько педантичны немцы, они все-все записывали. Кто жена, откуда родом, все-все его перемещения. Вот.
1: А еще сколько убили, сколько награбили.
3: Я благодарна людям, которые эти архивы поднимают.
1: Да нет, на самом деле, как говорится, у медали две стороны, но вот именно благодаря педантичности этих фашистских мразей на Нюрнбергском процессе можно было очень многое доказать, потому что очень много они успели уничтожить документов. А когда во время процесса, который шел очень долгое время, выкинули, почти потеряли документы, там диверсии за диверсией были. Спасибо огромное за звонок. 8-800-200-9702. Есть звонок? Владимир Киров, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мария. Не поверите, жду уже... 25-я минута пошла.
1: Представляете, сколько человек хочет позвонить? Но это же радость. Извините, конечно, но это кайф. Слушаю вас внимательно. Дождались.
4: Два прадеда по отцу без вести пропали. Лихачев Тимофей Абрамович в феврале 42-го и Солодянкин Михаил Филиппович в декабре 41-го. По матери у прадеда ушло... У него трое детей. Угу. Один мой дед, старший, 11-го года, дядя Вася 17-го года и тетя Нюра 21-го года. Все были на войне, на фронте были дед мой Егор Михайлович Тючкалов.
1: А вы с ним, вы застали его?
4: Нет, я 79-го года, дед помер в 72-м году. Mm-hmm. Дядя Вася 17-го года, 7 лет в сырой землянке на Дальнем Востоке на границе. Вернулся больной, родил дочку и в скорости помер. Тетя Нюра жива, вернулась, а дед Егор был призван... В феврале 41-го и вернулся лишь осенью 45-го года. Первый бой у него был под Купянском.
1: Вы представляете, какие вот перекликания, да?
4: Да, так. Первый бой под Купянском. Он говорил, что выдавали одну винтовку на двоих в первом бою.
1: Это какой этот год был? Я просто не знаю, про Купянск, когда бои там были.
4: Это осень 41-го года.
1: А, ну да, еще винтовка Мосин. Чего же я не сообразила? Это никакого автомата Калашникова нет еще.
4: Отступал до Сталинграда, а в Сталинграде после разгрома армии Паулюса начали набирать мастеровых. Он был кузнецом в деревне. Ну, понятно, что кузнец деревенский не особо, скажем так, мостах лошадь под там еще что-то сделать. Его взяли помощником кузнеца в ремонтную бригаду генерала Рыбалка. И он с этой с танковой армией генерала Рыбалка дошел до Берлина. И в Берлине оставили их мастеровых демонтировать оборудование заводов, ну, вывозили в советский
1: спорт. Спасибо вам огромное. Красиво закончили, да, этот час. Уважаемые наши слушатели, я вам очень признательна за то, что нашли в себе мужество, и я не побоюсь этого слова, потому что это сложно говорить. Начали мы со слез, закончили вот так браво, и позвонили, и вспомнили своих дедушек, прадедушек, прабабушек. Ну, я не могу остаться в стороне, конечно же, очень коротко просто назову. Анатолий Александрович Сафонов, призван на фронт в 1942 году в августе. Ну и мама его та, которая уже сказала, которая создавала партизанский отряд на Тамбовщине. Я от лица всей редакции радиостанции «Комсомольская правда» поздравляю всех с Днем Победы, с праздником Великой Победы.
0: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
6: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер F.